0: учиться еще, да, пока ты вырастешь, пока ты разберешься, пока ты поймешь. Но поймите, слово благодать и слово о кресте, оно должно быть чистым. Это суть всего. И вот в это нужно уверовать. Это спасение. Надеюсь, что послужит кому-то это в назидание. Аминь.
1: В Сиэтле сейчас 17 часов.
2: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
1: В течение этого часа предлагаем вам послушать проповедь из церкви «Дом Евангелия», которая находится в Санкт-Петербурге.
3: И мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты однажды избрал каждого из нас и поставил нас на святом месте, дабы воссияла слава Твоя и величие, и любви Твоей бесконечной. Мы благодарим Тебя за церковь, Отче, за то, что Ты хранил ее и довел до сего часа, за то, что она святая в руках Твоих и Ты наполняющий Духом Своим святым, поднимая нас на звук высоты Своей. И пусть сегодня каждый из нас, воспоминая милости Твои, говорит Тебе: «Благо, Господь!»

Я сегодня хочу поделиться словом и назвал темой и название проповеди «Наблюдай и будь спокоен». Трудно держаться, быть спокойным, не рукоплескать, когда прекрасно поет хор. Трудно не удержаться от того, чтобы сказать «Вау, как здорово, когда что-то прекрасное произошло на твоих глазах». Но трудно, наверное, и быть спокойным, когда наблюдать приходится не сверху вниз, а когда ты внизу, а тебя накрывает волна. Когда не то что наблюдать за кем-то, за чем-то, когда ничего вокруг не видно. Слово Божье говорит в повествовании, которое мы читали, это пророчество, которое сказал пророк Исаия о том, что «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». И Ахазу, пророку Израиля и Иудеи, Господь через Исаию сказал: «Наблюдай и будь спокоен».

не тогда, когда хорошо. Мы поподробнее остановимся над этой историей, вспомним ее. Наблюдай и будь спокоен. Трудно удержаться, быть спокойным, наверное, когда вот происходят какие-то вещи положительные, отрицательные. Я совсем недавно был свидетелем, как человек вот оставался спокойным. Я и до сих пор не могу понять, как можно остаться при этом спокойным. Удачная покупка, шубная ярмарка, цена на шубу, которая понравилась этой женщине, в половину меньше. Шуба, которая ей понравилась, она мечтала о ней всю жизнь. И когда ее привезли домой, эту шубу, она ее сразу повесила в гардероб. Почему? Я бы с этой шубой, ну, если уж не спал, ну, рядом бы положил у койки, обязательно бы одел ее, обязательно бы походил в комнате, обязательно посмотрел на нее. А потом я так порассуждал и подумал, что этот человек тоже радовался в душе. Этот человек радовался, просто внешне не видно было этой радости. Может быть, потому что наблюдательный человек, не эмоциональный и не наблюдающий только внешне, а наблюдающий и по времени, и понимающий, что вещь, которую, о которой мечтала, я ее имею, но это все равно вещь. Поношу и придется сменить ее. Наблюдай и будь спокоен. История, о которой мы читали в 7 главе, пророка Исаии, история событий о том, когда Иудея оказалась в осаде, Иерусалим в осаде. Сирия и Самария. Самария – это колено Ефрема, это Израильское царство. Свой против своих, а еще сдружился и с врагами. И Ахаз в этой обстановке, находясь. Конечно, где он был? Написано, у белилищного пруда, там, где ткани белили. Зачем? Наверное, уже просчитывал. Осада неизбежна, насколько непонятно, но надо рассчитывать надолго. Надо посмотреть относительно того, насколько хватит воды. Поэтому и пророк туда пошел, потому что Ахаз – деятельный человек, действующий человек, не мечтатель, а делатель. Пошел смотреть, что практически можно сделать в этой ситуации. В окружении, Иерусалим в осаде. И Господь посылает пророка и говорит ему: ты скажи Ахазу, чтобы он не боялся этих дымящихся головней. А дымящиеся головни – это когда уже перегорит, и от этих головней уже ничего не загорится. Подожди. Господи, ты, наверное, не видишь. Наверное, ненаблюдательный. Они не то что дымящиеся, они горящиеся таким жаром, что все вспыхнет, как солома от огня. А Господь говорит: не бойся. Наблюдай, слушай внимательно по-другому и будь спокоен. Этого ничего не произойдет. Да как не произойдет? Не бойся. Наблюдай и будь спокоен. Легко наблюдать. Было Ахазу ли слышать эту вещь? Наверное, нет. Потому что и мы можем сказать, разве мы не вздрагиваем от плохих новостей? Разве мы не вздрагиваем от того, что слышим в компании, идет, что называется, волна сокращений? Разве мы не вздрагиваем от того, что курс валюты падает? А разве мы не вздрагиваем, когда в новостях говорят, банк такой-то прекращает свою деятельность, только по страховке можете получить свои средства, а уж не говоря об эпидемии и других вещах? Ахаз испугался так, что написано, всколебалось сердце его и народа его, как колеблются от ветра дерева в лесу. Совсем недавно был ураган в Санкт-Петербурге. Деревья, не то что осины, знаете, веточки
или листики шевелятся от малейшего дуновения. Огромнейшие деревья изгибались достаточно сильно. Ветер такой, что если у кого-то сумки не было с собой, то ветер мог сдуть с ног. Всколебалось сердце, значит, такая волна страха, что человек просто вот потерял почву под собой. Всколебалось сердце его и сердце народа его. А Господь говорит: не страшись, наблюдай. Наблюдай не только то, что происходит, а наблюдай, понаблюдай по времени. Разве когда-нибудь оставлял тебя? Ты вглубь веков понаблюдай и скажи хоть один момент, когда я мог оставить тебя, когда кто-нибудь мог покуситься на тебя. Мы тоже в таких ситуациях, подобных ситуациях действуем, просчитываем, что делать, и просчитываем ходы. А Господь говорит: наблюдай. Но наблюдай — это не бездействие, это очень активное действие. Наблюдай — это значит, наблюдай — это значит, будь внимательным, будь спокойным. Это очень активное действие. Это требует силы. Проиллюстрировать как? Ахаза, его деятельность и то, что Бог предлагает. Чье действие сильнее? Иллюстрация — бумажный кораблик, которые делают дети, взрослые детям, а потом дети сами учатся и пускают его, особенно весной, когда ручьи это начинают бежать от таяния снега. Кораблик бумажный, наверное, мечтает себе: о, я сам по этим волнам, это я плыву, и не понимает, что он абсолютно бездействен. Абсолютно ничего он не может изменить, потому что волны этого ручейка или поток этого ручейка несут его. И куда принесут, там и остановится. Где уткнется носиком, там он и останется. Может быть, еще одна волна посильнее поток подхватит, и он дальше пойдет. Вот так человек Ахаз выглядит в глазах Божьих. Все его действия – это абсолютно бездействие. А человек, который видит этот стремящийся поток, и ему нужно перейти на другую сторону, он действительно наблюдает. И наблюдает внимательно, где ему вступить первый шаг. Вступил, остановился, чтобы сделать следующий шаг. В этом стремящемся потоке он выбирает место для очередного шага и делает очередной шаг. Потому что эти волны очень сильные, и они могут снести его. Следующий шаг он выбрал, вроде стал на твердый, на камушек стал, но поскользнулся, упал, поток его понес. Но он снова встает, где-то зацепился, встает и не поддается этому течению. И в конце концов, может быть, даже обессилевший из последних сил, но все равно переходит на другую сторону. Наблюдай и будь спокоен. Не поддайся стихии этого мира ни подарками, ни уценками. Не поддайся этому миру. Потому что этот мир, стихии этого мира, он несет совершенно в другую сторону, в пропасть несет. Во тьму внешнюю. Восстань, встань, облекись силою Божией. Не против потока. Иди через этот поток силой Божией. Иосиф и Мария, они перешли этот поток. Вот где сила, вот где терпение, вот где смирение. Веками ждать Спасителя, веками вот-вот ожидая ступать каждый шаг в надежде, что в конце концов это время придет. И потом, когда они сами-то вот этот путь прошли, разве легкий путь?
Они прошли эти поток, перешли этот поток бурлящий. В том, что и в положение нужно идти в Вифлеем записываться. Ну надо же. И так тяжело. Зима в положении. Да еще перед этим явление ангела, Гавриила, архангела. Смириться перед этим словом, а потом в Вифлеем идти записываться. Пришли в Вифлеем, проделали путь. У всех хоть какое-никакое есть жилище, а у них даже уголка нет. А потом бегство в Египет. Но они действительно наблюдали время и смогли удержаться в этом стремящемся потоке, который мог смыть их рождественским снегом, врачуя ожоги мятежной души. Кажется, как это наблюдать и в то же время действовать? Кажется, наблюдать это надо сверху, просто смотреть вокруг, что происходит, или подсматривать за кем, за кем-то. А наблюдать – это очень-очень непростое время. Узнать время, наблюдать время, распознать сквозь тьму времени, что сегодня этот день спасения, что на этот камушек не нужно наступить, или на другой, непросто. События, о котором идет речь в Евангелии Исаии, это события о том, которое произошло за 733 году до Рождества Христова. И опять же, наблюдай и будь спокоен. Ахаз – это тот царь, который вступил после Озии. А Озия как закончил свое царство? Мы знаем проказы. В год смерти царя Озия Исаия увидел Господ, превознесенного, сидящего на престоле. И сказал: Господи, я человек с нечистыми устами. Понаблюдал по времени и увидел себя, где он. Я человек с нечистыми устами. И живу среди народа с нечистыми устами. Я погиб. Я грешный и видел Бог. Ангел жертвенника коснулся уст его и сказал: не бойся, потому что ты принес покаяние, потому что ты прозрел, потому что ты увидел, что нужно делать. Нужно обратиться к Богу. Исаия, в книге пророка Исаия написана эта история о царствовании Ахаза, и в четвертой книге царств. Ахаз – это иудейский царь. Но Озия закончил так, и Ахаз не лучше правил. С Ассирией хотел вступить в союз, друзей нашел. Не со своим, со своей половиной, с другим царством, северным царством, а с врагами. А потом, в конце концов, искал вот этого, как сказать, компромисса или союзника, в конце концов, оказался один. И вот в таком окружении. И, конечно, было от чего вздрогнуть. Наверное, стоит вспомнить сегодня, понаблюдать историю, не только эту, отрезок истории израильского народа, а всю историю израильского народа. История израильского народа не очень хорошая, не очень показательна в некоторых местах. Удивительное царство, единое царство, процветающее во времена Соломона. Так засвидетельствовали о себе, о Боге своем, всему миру, всем окружающим людям, что даже царица Савская приходила посмотреть и сказала: я такого не видел даже у себя. Альтернативы нет. А потом прекрасное царство вдруг раскололось пополам. И в течение десятков лет воевались друг с другом. Братья, южное и северное царство. Можно ли себе представить? Трудно, но история говорит о том, об этом. И опять же, от чего это произошло? От того, что каждый посчитал, что он умеет наблюдать время, он знает себе цену. А потом даже Северное царство вообще перестало быть. Вот написано, через 65 лет,
Ефрем перестанет быть народом. Сегодня никто не знает, где эти 10 колен Израиля. Почему? Потому что наблюдали по-своему. Самая главная причина или проблема не в том, с кем подружиться. Эта история говорит о том, что для Бога не представляет проблемы политические все эти вещи, не представляет проблем расчетливость лидеров стран или экономические какие-то вещи. Бог хотел Ахазу в очередной раз, народу своему в очередной раз показать, что нужно полагаться на меня, на Бога. Бог говорит, не бойся, потому что самой главной причиной, проблемой вернее, было отступление от Бога. И опять же, история израильского народа говорит еще о том, что в пророке Иезекииле такое состояние было народа, что народ оказался как сухие кости. Пророчество, помните про сухие кости? Но Бог говорит, что ты не бойся. Даже сухие кости могут собраться вместе и ожить. О костях он говорит? Нет, о состоянии народа своего. И здесь Господь очередной раз говорит, в чем проблема? Проблема в том, что народ отступил от Бога. И в этой книге Исаии, в книге пророка Исаии, народ показан, что народ оставил Бога и стал видеть ценности в себе, в своих планах, в союзе с другими народами, но не в Боге. И они были на грани духовной катастрофы. И им предлагалось, представьте себе, им предлагалось снова вернуться к Богу, поверить, что я вас не оставлю. Ибо так возлюбил Бог мир. Хороших? Напротив. В очередной раз оказавшихся неверным. Бог снова напоминает о том, предлагает вернуться к Богу. И он говорит, что если в стихе 9 написано, если вы не верите, то потому что вы не удостоверены. В древнееврейском языке верить и удостовериться, это читается, эти слова читаются одинаково, и корень у них одинаковый. И автор книги Исаии использует эту идею или ситуацию в том, чтобы показать связь между верой и безопасностью. Прямая связь. Одинаково читается. Если веришь в безопасность, падут подле тебя тысячи, одесную тебя, но к тебе не приблизится. По какой причине? Доверился Господу. Бог снова обращается через пророка к народу своему, чтобы народ доверился ему, потому что они весьма дороги для него, и у него на этот народ есть план. В этой же книге, в 40 главе, он говорит о том, как о народах, о других народах. Смотрите, что он говорит. «Вот народы, как капли из ведра, считаются, как пылинка на весах. Вот острова, как порошинку, поднимает он. Ливана недостаточно для жертвенного огня и животных на нем для всесожжения». Это говорит о народах других. И смотрите, что он говорит о своем народе. В 43 главе написано, «Ибо я Господь, Бог твой, Святой Израилев, Спаситель твой, в выкуп за тебя отдал Египет, Эфиопию и Савею за тебя». Почему? Потому что так как ты дорог в очах моих, многоценен, я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою. Не бойся, ибо я с тобою. Полагайся на Слово Божье. Полагайся на меня, Господь говорит. А Ахаз что отвечает? Не удостоверился. Это может быть подобно, как Исав, который вернулся с поля и очень хотел есть. И Аяков подошел, говорит, продай первородство.
Он говорит, а что мне прерваться, когда я умираю от голода? Ахаз говорит, все это прекрасно слова, я полагался и полагаюсь. Но не удостоверился. И он говорит о том, что Господь ему говорит, следующий вот убеждает его, продолжает с ним разговаривать. И продолжал Господь говорить к Ахазу и сказал, проси себе знамение у Господа Бога твоего, проси или в глубине, или на высоте. В этой же книге Исаия, помните, Езекия заболел, и он очень молился, Господи, не продли мою жизнь. И что Бог сделал? Солнце вспять повернул, тень по ступенькам опустилась на несколько ступенек ниже. Проси знамений, и Бог даст его знамение на высоте. На глубине Илия у вдовы Сарепской жил, а потом ребенок и заболел. И что она говорит? Ты пришел напомнить о грехах моих. Понятно? А он говорит, не бойся. Лег на этого ребенка и молился Господу. И ребенок ожил. Проси знамений, Бог даст тебе его. А Ахаз говорит, послушай, отвечая здесь, не буду просить, не буду искушать Господа. По-простому, как вот Павел говорил, если по-другому сказать, он сказал, послушай, на все эти слова пророка Исаии, он говорит, послушай, я сам разберусь со своими проблемами. Я знаю, что я делаю. А непослушание слову – это вообще-то богохульство. Непослушание – такой же грех, как и волшебство. Почему? Потому что это высокомерие, гордость. Я знаю, что делать. Я разберусь со своими проблемами. Алфавите «я» – это последняя буква. И вот когда осознает народ, что он вообще последняя буква, мал ли ты Вифлеем? Мал! Как виноградная лоза, с которой даже не то, что ничего не сделать, даже в печь не очень годится. Но Бог избрал этот народ, чтобы сделать великим. Отвечал, я сам разберусь, я знаю, что делать. Бог мог отвернуться и сказать, ну, разбирайся. А он говорит, тогда сказал Исаия, слушайте же дом Давида. Почему дом Давида, почему не говорит Ахаз? Потому что Бог не теряет из памяти того, что обещал в начале творения своего. Я дам Спасителя вам. Он наблюдает очень внимательно время, и ничего у него не бывает. Дом Давидов, то, что я обещал, что на престоле Давидом садит царь, и будет его царство вовеки, я исполню это. Напоминал им не о частной ситуации, а чтобы они посмотрели глубже, вглубь веков. Разве мало вам затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога? Говоря простым языком, вы друг друга вот воспринимаете, друг перед другом поступаете высокомерно, и со мной так же. Но я же Бог. Ко мне-то какие претензии? Вы понимаете, с кем вы разговариваете? Но дальше он говорит, итак, сам Господь даст вам знамение. Все девы во чреве примет и родит сына, и нарекут ему Эммануил. Снова и снова Бог подтвердил Израилю, народу своему, о том, что Он будет с ним. Только им нужно обратиться к Нему. Не первый раз Он об этом говорил. Адаме с Евой говорил, Моисею говорил, Аврааму говорил. Всем во все времена Он говорил, не бойся, я с тобой. И знамение, сам Господь даст знамение, Эммануил, с нами Бог. Какой урок мы можем извлечь из этой истории? Я думаю, что на протяжении
вот этого времени, когда мы слышали эту историю сейчас, я думаю, что какие-то ассоциации у нас возникали относительно себя, относительно времени, в котором живем, вот относительно ожидания, в котором мы сейчас пребываем, ожидании этого события. Наверное, и соглашаемся мы в том, что и наше сердце вздрагивает, и мы волнуемся. Но, наверное, еще мы можем извлечь из этой истории уроки такие, что есть вещи, которых мы боимся, но они не настоящая опасность. Нам кажется, что выхода нет. Нам кажется, что никакой надежды нет. Но это только кажется. Просто в народе говорят, если кажется, нужно креститься. В прямом и переносном смысле. Доверяться Господу. Наверное, эта история говорит, должна, наверное, из этой истории мы извлечь уроки в том, что многие вопросы нам кажутся такими срочными, важными, но на самом деле таковыми не являются. Может быть, сегодня урок нужно извлечь даже вот в этой конкретной, в этот конкретный период, вот эти богоявленческие дни, которые мы отмечаем, в которые вошли. Может быть, нам стоит понаблюдать и посмотреть, чтобы не дела наши, которые мы сейчас делаем вот для ближних в преддверии праздника, не подарки, которые мы выбираем, вот, мучаемся, как кому какой подарок подарить, чтобы они ни дела, ни подарки не оказались мишурой. Потому что попраздновали, принесли подарок, приняли подарок, а куда его, зачем он? Вот. Ну, внимание, конечно, очень важно. Наверное, это одни уроки такие можем извлечь. Но, наверное, самый главный вопрос или урок, который мы должны извлечь, это то, чтобы мы обратили внимание на главные вопросы жизни. На главные вопросы жизни. А главные вопросы жизни – это как победить грех. Грех не в смысле поступки, а в смысле не отвернуться от Бога. Не поступать по-своему, находясь в завете с Господом, быть христианином верующим, но поступать по-своему. А вот написано, я так и делаю. Так а ты услышал, что это к тебе написано сейчас? Ты понаблюдал, что это сейчас, это слово обращено к тебе? Или потому что так удобно в тебе? Важные вопросы жизни, как побеждать грех, как иметь веру, как полагаться на Бога, несмотря ни на что, как доверяться Ему, несмотря на то, что сгущается тьма все больше и больше, как познать волю Божью и видеть Его присутствие в своей жизни. Наверное, это главные вопросы жизни. И так же, как иудеям, и нам нужно понять, что основанием уверенности, твердым основанием нашей жизни может быть только Господь. Его слов. Его слов однажды произнесен. А Исаия пророк говорит, слово Божье, оно тщетно не возвращается. Как дождь и снег снисходит на землю, чтобы земля произрастала и давала плод, так и слово мое, оно обязательно исполнится. В каком смысле? Доверяемся слову, будет один плод. Не доверяем слову, будет другой плод. Понесет нас, действенным мы будем, стремительно мы будем лететь по жизни. А потом уже на самом обрыве, тормози, не тормози, ты уже ничего не сделаешь. Нам нужно сегодня осознать,
что наша уверенность, наше спокойствие, наша безопасность только в Нем. Не бойся, это Евангелие. В Рождество пастухам сказали: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. А сегодня, сегодня так, как и тогда, масса верующих доверяют больше друзьям. Вот у меня друг, я на него могу положиться. Это здорово. Но друг – это тот же человек, в который в какую-то ситуацию очередную скажет: я больше ничего не могу. Другие, чтобы избавиться, мир предлагает массу вариантов, как избавиться от страха, быть уверенным в себе. Лекарства в прямом и переносном смысле. В самом широком смысле. 20% я недавно услышал, потому что Государственная Дума хочет принять закон, чтобы упорядочить деятельность знахарей. Ну, наверное, не только налоги, а вообще-то, и чтобы порядок был. Но тут же возникает вопрос: а кто их будет вот проверять? Кто им будет лицензию давать? 20% населения обращается к ним. Тратятся огромные средства. И государство хочет налоги иметь, но и люди свои средства отдают знахарям. И 10% обращается к врачам. Представьте себе, разве не удивительно? Разве это не говорит о том, что общество находится не во свете, а во тьме? Просвещенные, институтов не по одному закончено, и идет во тьму. Человек обращается не к врачу, где научно доказано, что это возможно. Он идет к знахарю. А еще говорят, что в некоторых фирмах даже есть должности человека, который удерживает коллектив или настроение в коллективе положительным. Лидер такой, ему платят за это деньги. Чтобы он приходил и мог вести коллектив даже тогда, когда кризис наступает. Ребята, мы все, у нас все получится. А кто-то решает проблемы, беспокойство и страх, уйти от этого реальности, выйти из этого потока, как пел один известный Царство Небесному Владимир Высоцкий, уколоться и забыться. Но все это уже было. Все это уже человек пробовал. А Бог сегодня говорит о том, что нужно, можно положиться на меня. Не бойся положиться. Не бойся этих двух дымящихся головней. Не удостоверился словом? Проси знамений. Бог даст тебе знамение, что Он с тобою здесь и сейчас. А еще, может быть, то, что я действительно хотел сказать главное сегодня, то, что меня волнует сегодня. Сегодня действительно меня это волнует. Не сегодня, а вот по времени уже. Вот здесь в 7 главе там дальше написано, что «И обреет Господь бритвою, нанятую по ту сторону реки царем ассирийским, голову, волоса на ногах, и даже отнимет бороду». И дальше, 21 стих. «И будет в тот день, кто будет содержать корову или двух овец, по изобилию молока, которое не дадут, будут есть масло. Маслом и медом будут питаться все оставшиеся в этой земле». Вы не обращали внимания на этот стих? О чем он говорит? Вы не наблюдали ли вот в этом стихе? Или что вы наблюдали в этом стихе? Кто будет иметь корову или двух овец, не 10 коров, а одну корову и двух овец, тот будет по изобилию молока, которое не дадут, будут есть масло. Маслом и медом будут питаться все оставшиеся в земле. А дальше написано: и будет тот день.
На всяком высоком месте, где росла тысяча виноградных лоз, на тысячу серебряников, будет терновник и колючий кустарник. Со стрелами и луками будут ходить туда, ибо вся земля будет терновником и колючим кустарником. О чем это говорит? Не рассуждали вы? Интересно мне показалось. Говорится о том, что людей так мало останется верных Богу в израильском народе, что у них еды будет с избытком. Не потому, что это много, а потому, что людей не будет. Запустение кругом будет. Запустение. О чем это сегодня говорится к церкви? Так же, как Ахазу Бог сказал, молиться надо. Миссия церкви, миссия – это не последнее слово церкви, а это первая мысль Бога. Мы должны проповедовать Евангелие, потому что мы можем оказаться в такой же среде, нам все замечательно. У нас молоко и мед, но только лишь потому, что нас вот больше никого нет чужих. А вокруг запустение. Общество потребления, не производство растет. Почему запустение? Потому что никто не хочет производить. Все хотят получать. А Бог говорит, так не бывает. Это тьма. Это запустение. Поля сегодня в запустении. Почему? В города стремятся люди там заработать. Но для чего? Для себя. А кто будет сеять? Бог. Первая мысль у него о человеке – спасти. Когда Христос посмотрел на народ, он увидел состояние народа, как овцы, не имеющие пастыря. И сжалился над ними. До какой степени сжалился, до какой степени всколебалось его сердце, что наставил дворец свой и пришел в этот мир. Ученики сказали, видя его всколебавшееся сердце, говорит, научи нас так молиться. Научи и нас так молиться. И что он сказал? Вы хотите молиться? О чем прежде всего должны молиться? Да придет Царствие Твое. О чем мы говорим чаще всего? От чего волнение наше в сердце? От того, что вещь прекрасную купили, о ней и говорим. Ее и хотим показать в разговорах и в прямом смысле. Если имеем друзей, мы о друзьях только говорим, что у меня какой замечательный друг, вот что мне подарил. Если мы что-то еще, то, что нас волнует, мы об этом и говорим. А о Христе мы также говорим, как о вещи, о которой очень долго мечтали. Просим в наших молитвах или ожидаем Рождества для чего? Для чего? Сколько лет уже квартиры у меня нет? Господи. Плохо? Нет. Неплохо. В смысле, просить. Просите, но прежде всего для чего? Для того, чтобы показать, что не бойся, полагайся на Бога, и Бог даст уверенность и надежду. Мы должны молиться о том, чтобы больше и больше людей входили в этот свет. Мы должны молиться о том, чтобы Бог давал человеку, давал другим людям покаяние. Потому что написано в Коринфянах, апостол Павел о чем переживал, о чем колебалось его сердце. Он говорит, мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа. А мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Кого мы проповедуем в своей жизни? В богоявленческие дни. Пусть это будет вопросом для каждого из нас. А ответ на этот вопрос мы знаем.
Мы должны проповедовать Господу своей жизнью, своими делами, чтобы не нам сказали спасибо. Это очень важно, очень мило, очень значимо. Но это не то, что ожидается от верующего. От верующего ожидается, чтобы сказали поистине: с нами Бог. Потому что то, что ты сделал для меня, это не ты, это Бог сделал через тебя. Сегодня эта история об Ахазе, наверное, должна заставить нас задуматься о том, какие мысли у нас сегодня относительно всего происходящего у нас вокруг. Потому что от того, какие мы мысли сеем, такие дела будут. Во что мы сеем, там и будем пожинать. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет лень, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Мы в преддверии Рождества. Мы в ожидании этого события, когда услышим это свидетельство ангелов о том, что родился Христос. Но мы знаем, что Он уже родился, что Он с нами. Молиться нужно о присутствии Его в церкви. Оно выражается не в чудесах и знамениях только, а в присутствии людей, которые вышли из тьмы и оказались в свете Божьем. Присутствием людей, которые славословят Господа и говорят: «Я был мертв, а теперь жив». Присутствие Господа – это свидетельство присутствия Господа, свидетельство присутствия Господа – это новые души, которые славят Господа. Говорят: «Я перешел этот поток, я удержался в этом стремительном потоке жизни, и Бог спас меня». Пусть Господь благословит нас, чтобы в эти богоявленческие дни, которые будут продолжаться до 19 января, чтобы Церковь Христова, Дом Евангелия, могла действительно сказать: Бог посреди нас. Не от тех вот благословений, которые мы переживаем, от молока и меда, которых столько у нас, а чтобы были новые души, которые могли бы питаться этой благодатью. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы пересмотрели то, что мы приготовили уже для близких своих, для друзей, пересмотрели, понаблюдали. Будет ли там видно присутствие Божье? Есть ли там Божья благодать в том, что я хочу сделать? И во имя чего и кого я хочу это сделать? Да поможет нам Господь. Аминь. Помолимся Господу. Господь, Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что посредством Слова Своего Ты нас освящаешь. Напоминаешь нам о предназначении Церкви, о предназначении верующего, для чего он в этом мире оставлен. Мы просим Тебя, Господи, дай, чтобы благодать Твоя была достоянием многих и многих. Дай, чтобы Церковь Дом Евангелия была наполнена новыми душами, которые были выхвачены из этого мира силой Духа Святого посредством проповеди Евангелия, посредством нашей благочестивой жизни. Чтобы там, где мы трудимся, работаем, каждый верующий мог действительно своим присутствием показать, в чем основание его жизни и в чем главные вопросы его жизни. Благослови, Господи, чтобы мы могли засвидетельствовать о Тебе жизнью, словом свидетельства, чтобы Церковь Дом Евангелия была наполнена новыми душами, принявшими Тебя, младенца Христа, своим личным спасителем. Благослови, Господи, чтобы проповедь Евангелия была первостепенным желанием нашим, чтобы мы об этом говорили, но говорили не для того, чтобы разговаривать, а для того, чтобы действовать.
Благослови, Господи. Тьма вокруг сгущается. Ни иллюминация, ни никакие огни этого мира не могут восполнить, Господи, нужду души человеческой. Только свет Вифлеемской звезды, только надежда на Тебя, истинный свет. И Ты о себе сказал, что я свет миру. Благослови, Господи, церковь нашу, церковь, Дом Евангелия, чтобы она в это время, в эти дни поистине была свечой ярко горящей, на свет которого могли бы прийти многие и многие души, не видящие пути в этом мире, заблудшие. Благослови, Господи, чтобы было покаяние грешнику. Благослови, Господи, чтобы мы были верными свидетелями Твоими. Мы все это просим во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

0: Радио «На пути» предлагает вам послушать 15-минутную передачу из поэтической тетради. После нее выйдет в эфир молодежная программа «Пит-стоп». За 15 минут до окончания часа слушайте передачу «Хочу знать».
1: В часы забав иль праздной скуки бывала лирия моей, вверял изнеженные звуки безумства, лени и страстей. Но и тогда струны лукавой невольно звон я прерывал, когда твой голос величавый меня внезапно поражал. Я лил потоки слез нежданных и ранам совести моей, твоих речей благоуханных, отраден чистый был елей. И ныне с высоты духовной мне руку простираешь ты, и силой кроткой и любовной смиряешь буйные мечты. Твоим огнем душа палима, отвергла мрак земных сует, и внемлет арфе Серафима в священном ужасе поэт. Ангел-хранитель. Два белых ангельских крыла легли на плечи. Луна, как по морю плыла, был поздний вечер. От боли сгорбилась душа, душа дрожала, и еле слышно, чуть дыша, она дышала. Холодный дождь стекал с ресниц, с волос на плечи, огром небесных колесниц гремел весь вечер. Душе казалось, вот обрыв, вот край всей боли. Ангел крылья развернул своей любовью. Он так стоял, а дождь хлестал без перерыва. Он душу ту оберегал от тьмы обрыва. Настала ночь, он весь промок, душа рыдала. Она, как скомканный цветок, чуть-чуть дышала. Лишь в небо подняла глаза, совсем притихла. А по щеке текла слеза, как вдруг все стихло. Прошла гроза, рассвет вставал, он тьму разрушил, и ангел взглядом провожал до дома душу. За все тебя, Господь, благодарю, за то, что я ношу в себе твой образ, за то, что на земле твоей живу и различаю вечный добрый голос. Звучит твой голос в музыке труда, в симфонии божественной природы. Благодарю, что ты со мной всегда, во все тобой подаренные годы. Благодарю, что ты рукам даешь трудиться радостно, жизнь созидая. Благодарю, что ты меня ведешь к подъемам и духовным возрастаниям. Благодарю, что сердце ты мое любовью трепетною наполняешь, что смертное земное существо к труду бессмертному ты приобщаешь. Благодарю, что смею приходить за помощью, советом и дарами. О, дай в дни жатвы ветви мне склонить, усыпанные зрелыми плодами. Я так хочу, о Боже, помоги твое исполнить в мире назначение. С мольбой об этом от меня прими хвалу и славу, честь и поклонение.

посвятивший свою жизнь ему, сын его, не веря дорогу, выбрал и тихонько шел ко дну. Жил мужчина, верующий в Бога, посвятивший свою жизнь ему. Сын его, не веря дорогу, выбрал и тихонько шел ко дну. Сердце от молитвы разрывалось, так как знал отец конец пути, и в ночи мольба не прекращалась, чтобы сын смог к истине прийти. Годы и недуги, сделав дело, уложили старика в кровать. Сына он к себе зовет несмело, что-то я хочу тебе сказать. После моей смерти и прощания я прошу, сюда ты приходи. Ровно 40 дней, дай обещание, и 15 минут посиди. Папа, но что в комнате мне делать? Здесь не будет главного, тебя. Этого, сынок, не переделать, просто приходи ради меня. И со странным справился заданием сын, и ровно 40 дней спустя к Господу пришел он с покаянием, как его заблудшее дитя. На путях своих остановитесь и побудьте просто в тишине, ведь без Бога все, к чему стремитесь, не имеет смысла на земле. Освящение — это любовь. Освящение — это любовь, доброта и к другим снисхождение, но когда поднимается бровь и клокочет внутри поношение, не зови свое дело святым, если только других обличаешь, это лишь благочестие дым, когда грех свой от Бога скрываешь. Там, где зависть, там, где зависть, как гниль на костях, дружелюбие луч угасает, а душа в недоверие цепях, как в темнице сырой пребывает. Освящение веры полет, ко Христу каждой мысли желания, милосердие жертвенный плод, разделенная боль сострадания. Освящение радости луч, это кротость души и смирение, это мужество в сумраке туч, в час великих духовных сражений. Позволь мне, Господи, успеть в потоках жизни быстротечной все песни до конца допеть, пред тем, как окунуться в вечность. Пошли мне мудрости суметь, свет отыскав во тьме кромешной, врагов из памяти стереть, как будто не было их грешных. Дай, Боже, больше не болеть, не огорчать своих домашних и перед ближним не краснеть из-за грехов своих вчерашних. Дай мне душой не постареть и не остаться одиноким, чтоб раньше срока не сгореть в пути опасном и жестоком. Хочу о прошлом не жалеть и, одолев свою дорогу, пушинкой в небо улететь и чистым там предстать пред Богом. Я вновь шепчу: помилуй, Бог, дай силы мне и разум ясный, чтоб впредь никто сказать не смог: он прожил жизнь свою напрасно. На скале надпись. Когда богатые читают эту надпись, они плачут. Когда бедные читают, они радуются. Когда читают влюбленные, они начинают ценить каждый миг, проведенный вместе. А на скале написано: «Все временно». В одной лодке с Иисусом. Евангелие от Луки, 8 глава, 22-25 стихи. 22-25 стихи. Рыбаки в одной лодке с Иисусом Христом, бурный ветер.

Черноморье, волна за бортом. Они со страхом, объяты, не могут понять, как Иисус может спать. Он проснулся и ветру дуть запретил, и волнение воды в один миг укротил. Тишина. Он спросил, взглядом их обведя: «Где же вера, друзья? Если ты в одной лодке с Иисусом Христом, не ропщи и не бойся, ты помни о том, что Ему повинуются ветры всегда и покорна вода. И еще я прошу тебя не забыть, Иисус точно знает, куда надо плыть, знает немощь твою, знает нужный итог, знает время и срок. Я плыву в одной лодке с Иисусом Христом, удаляюсь от зла Его духом водим, я Ему поклоняюсь, Ему я молюсь, я назад не вернусь. Я Его недостоин, я много грешил, но Он взял меня в лодку, проезд оплатил. И не вспомнит былого, еще знаю я, что Он любит меня. Уплыву в одной лодке с Иисусом Христом, когда вспыхнет огнем наш временный дом. В небеса уплывая, смотреть буду я, как сгорает земля. И я буду стоять у престола Отца, освещаемый светом святого лица, и грустить лишь тогда, когда вспомню о том, кто не сел в одну лодку с Иисусом Христом». Черные тучи, гонимые ветром, Господи, что еще страшное будет? Злом заражается наша планета. Что вы творите? Опомнитесь, люди. Мир, обреченный на ненависть, бойни, кровью испачканы руки и души. Брат убивает брата сегодня. Мир человеческий напрочь разрушен. Боже, грядущий на сердце печали, время приходит, земля в ожидании. Слышал, как матери в горе кричали: «Господи, что это? Время страданий». Боже, грядущий во имя Господне, кто за столами кровавого пира? Стены раздвинула преисподня, время скорбей обреченного мира. Как долго в небеса душа смотрела, туда, где нет печали и тревог, где жизнь без сроков, без земных пределов, где любящий и вечно ждущий Бог. Душа звала хранителя вселенной, всем сердцем устремлялась ввысь небес. Она жила любовью сокровенной и повторяла: «Мой Господь воскрес!» И верила, наступит жизнь иная, неважно, доживет в плоти или нет. Она ждала, всем сердцем уповая, на жизнь вне боли, на благой рассвет. О, как манило небо голубое, как духом пламенело, как ждала Господне царство вечного покоя, как душу для святого берегла. Но бренный мир болезнь убила тело, не встретила при жизни сей земной Царя царей, кому хвалу воспела, кого любила преданной душой, а перед смертью тихо говорила: «Не вечна плоть, но вечная любовь. Есть воскресение, благая сила, надежды встречи с милостивым вновь. Надежда встречи с милостивым вновь».

0: Говорит радио «На пути». Звучит молодежная передача «Пит-стоп». После нее слушайте программу «Хочу знать».
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет!
3: Привет!
4: Друзья, это программа «Пит-стоп». Вы заехали сегодня к нам в гараж, где у нас тут Богдан, Наташа, Лена и я, Сергей. И сегодня мы будем обсуждать тему, которая звучит так: меркантильность или здравый смысл?
3: Вот таких вот мягко намекающих очень полно. Вот с такими губищами. Ой, я хочу там. И все. Это тоже вот эти мягкие намеки.
2: Это не мягкие намеки.
3: Это та же самая манипуляция.
4: Вообще, в принципе, что вы оцениваете? И что главное, так скажем, для вас вот в этом парне?
3: Вот только попробуйте сказать, не душа.
2: Чувство
3: юмора.
2: Потому
3: что для девушек вечно главное же душа.
2: Нет. Тоже есть парни, которые такой богатый, чекули, ты будешь моей.
4: Панты кидай, да?
2: Да, да.
4: Смотрите,
2: вот таких я хочу сразу, вот честно, иди, просто иди, пожалуйста, у меня глаза болят, не надо. Вот, серьезно. Ну, зачем вот это, на показ вот это все? Еще хлеще, чем девушки, они тоже такие.
4: Многие молодые люди считают, что современные девушки очень меркантильны. То есть они обвиняют их в меркантильности. Говорят, что им нужны только деньги, что девушки не хотят иметь ничего общего с парнем, у которого нет квартиры, машины и постоянного заработка.
3: Да, таких девушек на самом деле очень полно.
4: Очень полно.
3: Да, очень полно. Я русский любитель. Просто сейчас, как на мой взгляд, мне кажется, что очень много возможностей всяких и очень много всяких развлечений. Очень много айфонов сейчас уже вышло. И поэтому очень много, ну, девушки хотят вот это, вот это, вот это. Они хотят это все. И ищут именно тех, кто вот это все сможет им это дать.
2: Я не согласна.
4: А мы не удивлены? Рассказывай.
2: Ну, я не такая.
3: Я словно из рая.
4: Они все такие,
2: ну,
4: да?
2: Нет, ну просто есть парни, которые просто, они так думают. Ну, реально, я согласна, такие девушки есть, таких много. Но не все же такие. И многие девушки не просят ничего такого запредельного. Просят то, что должно быть. Вот как раньше было. Парень работал, девушка не работала, ну, в основном, и так много где есть, и он есть постоянно, и его как бы...
3: Притащил в пещеру мамонта, и все, уже все хорошо, и шкуры есть.
2: Да, и, ну, он обеспечивал девушку, да, я согласна, что было меньше вот этих вот всяких запросов о девушке, хочу там это, хочу то, хочу это, ну, просто хотя бы элементарно. Сейчас парни просто, они тоже, кстати, у них тоже есть такая крайность, они такие, все девушки, они такие, нужны только деньги, мы им ничего не будем делать, да. Все им от нас надо, а хотя бы сами, ну, хотя бы хлеб купите для девушки. У них же, у парней, между прочим, есть тоже требования.
4: То есть,
2: ты
4: пришел, нужно источник, хлеб хотя бы купи.
2: Ты должен показать девушке, что ты можешь содержать ее.
4: Хорошо, то есть получается, то, что мальчики думают, девочки меркантильные, на самом деле они, это не меркантильность, это просто желание того, чтобы элементарные вещи парень делал, то, что он должен делать.
3: Когда это элементарные вещи, это нормально. Когда там, не знаю, жена у тебя говорит, у нас сломался утюг, надо купить утюг, это нормально. Когда жена говорит, я хочу, ну, например, вот, ну, такую вот...
4: Я хочу новый телефон, когда вот... у нее телефон хороший, в принципе, работает и достаточно, да?
3: Это
4: достаточно,
3: уже...
4: Да.
3: Не, ну, это как бы, я не знаю, это когда по нужде, как бы, ну, я, например, хочу эти туфли, почему она не может хотеть вот такие туфли, ну, почему бы и нет, как бы, это нормально. Но когда я хочу вот эти туфли, которые носит там какая-то актриса из золота, там, я не знаю, вот, и вот, и если ты мне их не купишь, мы с тобой разойдемся, вот это уже не так.
2: Я согласна, очень много такого есть. Я, ну, у девушек, и я сейчас, наверное, буду в этой программе больше на стороне парней, потому что очень много денег уходит на цветы, безумно
4: очень
2: дорогие. Они,
4: очень
2: да.
4: Много.
2: Ну,
4: очень много денег.
2: Вот, прям в ресторан сводить, ты три косаря можешь оставить просто в ресторане, просто чтобы там ей заказать какое-то блюдо, которое непонятно как называется. Ну,
3: в
2: маке можно
3: поесть.
2: На минуточку.
3: И выкинь.
4: Давайте, Лена,
2: у парней есть тоже требования к девушкам, разве нет? Мы должны быть ухоженными, у нас должен быть маникюр, педикюр, брови, ла-ла-ла.
3: А нет, зачем?
2: Вы знаете, сколько
3: растрепанная?
2: Это денег?
5: Да, это вот так, тоже
2: я
5: деньги.
2: На обеих сторонах.
5: Это тоже деньги, безумные деньги, которые
2: это
5: очень дорого.
2: Это из своего кармана. Это очень. Брови, вы не знаете, сколько стоит выщипать просто брови. Ну как бы, это просто, ты можешь поужинать.
4: А зачем выщипывать брови?
3: Просто выщипывал пинцетом,
2: да?
3: И все.
2: Да, а если у тебя вот одна бровь, да?
4: Друзья, девочки, мальчики, хочу, чтобы мы сегодня, пока тема о мужчин, давайте мы оставим это на другую программу, у нас еще будет время, а давайте поговорим больше именно о девушках. Если девушки не против, если вы хотите защищать себя, пожалуйста, защищайте, давайте мы будем говорить о меркантильности. Где тогда здравый, надо вот найти здравую границу, где девушка меркантильная, а где она просто хочет того, что действительно должен давать парень. Настоящий мужчина, который должен вот что-то давать. Скажите мне, что вообще считается, как с вашего взгляда? Вот Богдан сказал, с своего мужского взгляда, да, как мы, парни, смотрим, получается, выразил точку зрения, что когда девушка хочет не просто туфли, а какие-то туфли там очень дорогие, потому что их носит какая-то вот та актриса, да, это уже считается чересчур. Что Наташа бюджет, с этим согласилась?
2: Если бюджет позволяет, то почему бы и нет? Ну, все зависит от, ну, от дохода, как бы.
3: Да, да.
4: А если парень с тобой начинает встречаться, и ты видишь, что у него нет такого дохода, который бы там хотелось тебе, соответственно, чтобы ты там могла купить то, что тебе нравится, да? Что бы ты сделала, Лен?
2: У меня такая позиция, что за каждым сильным мужчиной стоит сильная женщина, поэтому я думаю, что женщина вообще на самом деле, она может мотивировать мужчину, ну и как бы, и если, просто понимаешь, если женщина не говорит о том, что она чего-то хочет, мужчина может даже не думать о том, что она этого хочет, понимаешь? И он думает, да у нас же все нормально, она ничего не говорит, что ненормально, значит, я буду так-то. Я думаю, женщина должна мотивировать, ну как бы, если...
4: И не требовать, получается, а так вот мягко намекать,
2: да,
4: показать, что вот это и нравится, чтобы это было бы хорошо.
3: Вот таких, да, вот мягко намекающих очень полно. Вот, вот с такими губищами. Ой, я хочу там. И все. Это тоже вот эти мягкие намеки.
2: Это не мягкие намеки.
3: Это та же самая манипуляция какая-то.
4: Этими мягкими намеками, да, можно манипулировать, то есть и ввести парня в депрессию, потому что он может, например, не хватает ему, он не может столько заработать, да, сколько ему девушка говорит, а вот мне хотелось бы то. А если он действительно не может это заработать?
2: Ну, я считаю, что другую девушку. Должна быть середина золотая, да, в этом. Потому что я девушка, допустим, я работаю, я понимаю, что деньги, они с неба не падают. И... Многие парни, они просто горбятся с утра до ночи, чтобы, ой, вот ей там сделать маникюр за 5000 рублей, хотя можно сделать у кого-то на дому за 500. Ну, просто я не знаю.
4: Хотя можно без маникюра, если уж так крайне.
2: Ну, уж если хочешь сильный маникюр, нет, можно его сделать, но просто есть же какие-то лазейки, где можно найти все подешевле.
3: Да, можно самим накрасить вообще же, да?
2: Нет, это сложно.
5: Надо брать кутикулу, попилить,
2: это не тема, это другая тема, да. Я просто к тому, что...
5: у тебя руки не стали.
2: Если девушка понимает, как это сложно, и, ну, у нее она больше сможет понять парня и будет меньше от него требовать. И, ну, и я думаю, они даже правильно было бы как бы вместе решать, что они будут брать, как бы по договоренности, что ли, так, как бы изначально уже строить такой мини-собственный бюджет. То есть просто понимать, что да, он столько-то зарабатывает, я столько-то, мы можем позволить там столько-столько, ну да, мы можем съездить там туда погулять, можем сходить в ресторан какой-то вот такой. Вот. Но я не считаю, что стоит реально тратить деньги на все вот эти губы.
4: Хорошо. Когда оставим немножко деньги, скажи, вопрос денег, скажите, когда вы встречаетесь с парнем, вы имеете в виду, то есть парень имеет на вас определенные взгляды, желание с вами пообщаться, познакомиться, хочет с вами поставить отношения, и вот вы на него смотрите. Что вы первое оцениваете, честно вы скажите? Вообще, в принципе, что вы оцениваете, и что главное, так скажем, для вас вот в этом парне?
3: Вот только попробуйте сказать, не душа.
2: Чувство
3: Потому
2: юмора.
3: Потому что для девушек вечно главное же душа.
2: Нет, чувство юмора. На самом деле. Ну и мозги. Как бы, если тебе не интересно с человеком, на чем тогда держатся отношения? Ну, как бы, если просто на деньгах, ну, деньги либо могут закончиться, либо они тебе надоедят. Ну, как. Поэтому, ну, должно быть о чем поговорить.
4: То есть для тебя, Лен, важно чувство юмора и важен ум.
2: Мозг.
4: Мозг
2: может заработать деньги.
4: А, ну, то есть, если даже он ничего не имеет вообще, за спиной у него ничего, ни копейки, он
2: нет,
4: в обычной
2: не
4: одежде.
2: Нет, не в такие крайности.
4: Вот, вот он подходит тебе в обычной одежде, я тебе так сейчас скажу.
2: Окей.
4: Да, без
2: денег. Главное, чтобы он был опрятным.
4: Хорошо.
2: Это тоже важно.
4: В обычной...
3: В общем-то, внешность.
4: В обычной кофте, знаешь, такой обычной.
3: Вот в серой.
4: В штанах, в серой кофте, в черных штанах и в кедах. Вот, подходит с тобой, общается.
2: Смотри, сколько ему лет.
3: Ну,
2: если
3: нет,
2: ему 30 лет, а за спиной у него ничего, это один разговор. Если ему 18 лет, и он так выглядит, это другой разговор.
4: Наташа,
2: если в 30 лет он ничего не добился...
5: Ой, у меня вообще такая отдельная история с этим.
2: Просто реально, я не могу вообще сказать по первому признаку, что этот человек мне как бы симпатичен или нет.
4: Я не говорю по первому. Понятно, что вы будете учитывать, что будете брать.
2: Внешний вид я учитывать точно вряд ли буду, потому что у меня даже есть какая-то некая такая, вот к супер таким, тоже есть парни, которые, и такой вообще богатый, чекули, ты будешь моей.
4: Панты кидай, да?
2: Да.
4: Смотрите,
2: вот таких я хочу сразу, вот такие. Честно, иди, просто иди, пожалуйста, у меня глаза болят, не надо. Вот, серьезно, ну зачем вот это, на показ вот это все, еще хлеще, чем девушки, они тоже такие, Ну, я не знаю, мне кажется, что я... Хотя может меня задеть парень, и вообще совершенно непонятно чем, и не... Ну, я не знаю, как это работает у меня, это вообще какая странная штука.
3: Вообще ничего не понятно.
2: Да.
5: Я считаю, что парень должен отвечать за уверенность в отношениях, ну, за какую-то стабильность, а женщина за уют, вот. Ну, как бы, он должен... Ну, она его опора в плане, ну, вот... Ну, она опора для него, а он опора для... их обоих, ну, как семьи, вот, поэтому, ну, все-таки стремление женщин к чему-то такому, ну, прям невероятному, там, к лимузинам, это край, но желание, там, к какой-то стабильности, к стабильному заработку и к тому, что дома у вас есть хлеб, вода и, там, ну, и, грубо говоря, он прокормит тебя и себя, это нормально, ну, это нормальное желание, почему нет?
4: То есть все-таки парень, хоть он и не должен обладать миллионами, но он все равно должен иметь способность заработать, и ты должна быть уверена в том, что он сможет содержать вас,
2: конечно,
4: семью,
2: да,
4: в том, что он сможет хоть какой-то минимум, да, крутиться. По поводу денег мы говорили, так финансы затронули такой вопрос. Есть такой стих в Библии, записан он в первом послании Тимофею. «Ибо корень всех зол есть сребролюбие», то есть любовь к деньгам, к серебру. «Которым подвергшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». То есть еще в то время, в первом веке нашей эры, люди страдали от любви к деньгам, потому что это повергало их, так скажем, в скорби, они ссорились с людьми. Сегодня мы знаем, что им ничего не изменилось. Также люди подвержены этой проблеме сребролюбия или любви к деньгам. И Библия нас от этого предостерегает. Поэтому как оградить себя от вот этого вот восприятия, то есть к деньгам, когда парень, когда ты дружишь с парнем, и ты действительно смотришь на него, и не привязаться к его деньгам, а привязаться к нему, и то есть полюбить его, полюбить то, что он сам внутри него, и как он сможет содержать семью, как вы сказали. Как это сделать?
2: Ну, парень сам может эту любовь как-то, как бы сказать, заслужить, что ли, или как-то ее сам сформировать своими действиями, потому что, допустим, у парня мало денег, да, но он пытается, он делает все, чтобы как-то обеспечить, как может. Допустим, позвал парень девушку в кино, да, вот, и он говорит, ну, я за тебя заплачу. Ну, как бы для девушки, может быть, для, ну ладно, естественно, ты за меня заплатишь, что ты будешь делать, а на самом деле он там экономит на еде даже, допустим. Он там ходит пешком, не ездит на автобусе. Он отказывается от каких-то других развлечений. Он просто, чтобы накопить вот эти два билета в кино. Но это такой труд. И на самом деле это, я думаю,
4: и
2: так
4: ты,
2: вот жертвовать.
4: Ты
2: это...
4: бы пошла за таким парнем, Таш? То есть человек, который вот так вот,
2: конечно,
4: ради своей любимой, ради девушки, он может...
2: Неважно, сколько ты ради нее, ну, как бы... Неважно, сколько ты получаешь, важно, сколько ты складываешь сил ради нее.
5: Важно не говорить, а делать.
2: И как-то... И это, наверное, намного ценнее, чем вот то, что... Я тебя хоть в 1000 кинотеатров свожу, вот просто вставая в очередь.
4: Хорошо, Богдана, знаешь, я хочу задать тебе вопрос, чтобы услышать все-таки точку зрения парней, мужчин в этом вопросе. Вот когда девушка предъявляет тебе какие-то требования. Ты вообще сам как смотришь на этот вопрос, чем должен парень обладать? Должен ли он быть богатым? Или, так скажем, должен ли ты, когда встречаешься с девушкой, например, обеспечивать уже, и в какой мере ты ее должен обеспечить, в какой мере она сама должна прилагать какие-то усилия, да, как девушка? То есть не все же вот тебе для нее делать. В какой-то мере ты готов, вот как парень, девушке, так скажем, отдать какие-то, ну, какие-то привилегии и готов за нее сам взять что-то? В каких хотя бы процентных соотношениях или долях?
3: Взять за нее что-то?
4: Я имею в виду платить за нее, обеспечивать ее в чем?
3: Конечно,
4: или в чем ее должна быть сторона?
3: Если это твоя девушка, твоя жена, ну ладно, жена, это понятно.
4: Разные вещи, девушка, жена. Давайте мы про девушку поговорим. Девушку. Да, вот вы
3: Значит,
4: дружить.
3: Да, ты испытываешь не какие-то чувства, она тебе дорога, да, как бы. Ты, конечно же, хочешь делать что-то для нее. И как бы деньги, это, мне кажется, в принципе, самое простое, что, потому что деньги взял, все, положил, это как бы, это может быть даже, в принципе, не из души.
4: Тебя можно откупиться просто.
3: Вот.
4: Ты
3: можешь... Да, просто вот как бы, а намного важнее именно то, что ты делаешь. Но нельзя теперь, значит, смотреть так, что, так, теперь, значит, все, деньги так убираем, все, я буду только вот что-то делать, как бы, и все. Деньги, они тоже важны, потому что, как бы, ну, в будущем даже, например, чтобы, я не знаю, как бы девушке, например, было что носить, например, если она не будет работать, да, или еще что-то, ты все равно должен как бы, ну, обеспечивать всем необходимым как минимум. Но я не думаю, что парень сказал, должен ли быть богатым. Богатым он не обязательно, не должен быть. Но это, в принципе, неплохо. Почему? Вот. Поэтому главное, чтобы...
2: Если это не сребролюбие.
3: Главное, чтобы девушка была счастлива рядом, вот. И от того, что счастлива девушка, будет счастлив и парень.
4: Хорошо, девушка, чтобы была счастлива рядом. Когда, девушки, вы будете счастливы рядом? Вот, и, Богдан, ты как считаешь, может, и вы, девушки, когда, ну, при каких финансах, при каком финансовом достатке можно быть счастливым? Вот девушка выбирает парня, или парень смотрит на девушку, как они должны определить себя? Вот если у нас будет, например, вот столько, мы будем счастливыми.
2: Не знаю.
4: Что нужно для
5: от денег вообще не должно зависеть счастье.
2: Конечно.
4: Почему?
2: Я вот, например, когда... Я всегда так думаю. Вот, допустим, я вот умираю. Да, в дорогом я гробу умираю, но...
4: Золотом,
2: например. Да. Ну что такого? Я умру, мне какая разница, в каком гробу я сейчас лежу, и в каком доме богатом вот этот гроб стоит, и на каком кладбище это будет захоронено, и всю жизнь я вот в этом была. Если я была несчастлива, это просто вообще, это сразу обесценивает все. Но если я лежу, не знаю, в каком-нибудь таком... деревянном.
4: В пластиковом гробу.
2: В целлофановом пакете, да.
3: На тебя глаза.
2: Да, и я понимаю, что я этот человек делал меня счастливым каждый день, я готова была жить ради него, и он ради меня, то какие деньги вообще, они рядом не стоят, когда такие моменты происходят.
5: Должен быть прожиточный,
3: средний. А если нет денег, тебя даже похоронить, и ты даже не в гробу лежишь?
2: Да мне все равно, я жизнь прожила не зря.
4: Также есть хороший очень стих в Библии, если это, наверное, больше обращен к парням. «Хочу также, чтобы вы знали, — пишет апостол Павел, — что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». То есть здесь важен отрывок, что у мужа глава Христос, Бог, да, а глава жены – муж. То есть все-таки за семью Бог предусмотрел, чтобы был ответственен мужчина. И он должен быть ответственен за содержание этой семьи. И без этого никуда не деться. Да, сегодня очень много семей, которые вроде бы начинают с любовью, с большим счастьем, из-за финансовых проблем распадаются. Очень много семей, причем люди, которые вступали в семью с такими хорошими, благими принципами, и с Богом, которые доверяют Богу, но финансовые проблемы очень сегодня сильно разрушают семьи. Поэтому я желаю всем нам, чтобы мы могли здравый разум вот здесь вот придерживаться всего этого, и чтобы доверять друг другу и не быть меркантильными. Друзья, это была программа «Питстоп». Мы вам желаем быть благословенными, чтобы вам Бог давал мудрости. Пишите нам, оставляйте ваши отзывы. Всем пока. Пока.

В эфире «Радио на пути». Приглашаем к радиоприемникам тех, кто имеет вопросы о разных аспектах христианской жизни. Мы составили передачу, которая называется «Хочу знать» по мотивам одноименной книги Николая Александровича Водневского. Возможно, вы сможете получить ответ на ваш вопрос, слушая эту программу.

Чудеса повсюду. Если есть Бог, то почему Он не творит чудес? Говорят, что там или там совершилось чудо. А когда присмотришься, то оказывается, что никакого чуда не было. Об этом я уже писал не раз и не два, а много раз. Вероятно, вы читаете не все мои ответы на вопросы. Возьмем такой пример. Если бы я взял часть земли, воды, воздуха, света, тепло и кое-что еще, и, смешав все это, показал вам клубнику или орех, цветок или деревце, то вы бы назвали меня великим чудотворцем, а мои действия — чудодейственными. Обо мне писали бы все газеты, не так ли? Но ведь такие же и гораздо большие чудеса совершаются вокруг нас каждое мгновение, и неверующие люди их не замечают. Духовно просвещенный человек видит чудо в произрастании каждой травинки, тем более в грандиозных явлениях Вселенной. Ведь все это — дело рук Творца. Если вы на это скажете, что здесь действуют законы природы, то это не является решением вопроса, а уклонением от него. Почему? Потому что существование законов, каких бы то ни было законов, говорит о законодателе. Существование законов природы само по себе является величайшим чудом. Как может здравомыслящий человек представить себе закон без законодателя? Этого я не знаю. Если вы скажете, что чудо должно быть исключением из законов природы, то и таких явлений можно встретить сколько угодно. Возьмем, к примеру, самое простое – лед. Это прямое исключение из законов природы. Закон природы говорит, что при повышении температуры все тела расширяются, увеличиваются в объеме, а при понижении температуры сжимаются, становятся в объеме меньше. Со льдом происходит как раз наоборот. Вода при остывании сжимается только до 4 градусов, а дальше, превращаясь в лед, увеличивается в объеме и становится легче воды и плавает на поверхности. Если бы лед по объему был меньше воды, он был бы тяжелее воды, это привело бы мир к катастрофе. Все моря и океаны промерзали бы до дна, и вся земля была бы сплошным Северным полюсом. Бог не творит чудес по желанию неверующих людей, по их капризу или ради любопытства. Когда неверующие иудеи просили Христа показать им знамение с неба, Христос ответил: «Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 4. Знамение и чудо не может спасти неверующего, потому что спасение – волевой акт. Человек должен не по принуждению и не посредством чуда довериться Богу, а по своей доброй воле. Беда в том, что если чудо встречается один раз или редко, то атеисты все равно не верят этому. Когда же чудо повторяется часто, то атеисты говорят, что это закон природы, а не чудо. Если вы, друг, принадлежите к этой категории, я от души советую вам пересмотреть свое отношение к Богу и чудесам, творимым им каждый день, каждый час. Сроки приближаются. До пришествия Христа еще, друг, далеко. Евангелие проповедуется уже почти 2000 лет, а миллионы буддистов и магометан как были, так и остаются нехристианами. Много воды убежит, пока все станут христианами, и вряд ли будут, потому что христианство потеряло свою привлекательность. Вы связываете второе пришествие Христа с христианизацией мира. Это неверно.
не по Писанию. Верно, что современное христианство обесценилось в очах языческих народов. Когда христианская практика не держится заветов Христа, тогда проповедь христианских догматов не только не служит утверждению христианства, а наоборот умаляет его. Однако, несмотря на это, во всех языческих странах есть самоотверженные служители Евангелия, благовествующие о любви Христа и делом, и словом. И не без успеха. Христос не сказал, что все в Него уверуют, все спасутся. Он умер за грехи всего мира, но Он сам же сказал, что не все люди спасутся. Об этом ясно говорит и притча о сеятеле. Прочтите ее в Евангелии от Матфея, глава 13, стихи с 1 по 23. «Семя сеется повсеместно, но почва бывает разная. Евангелие Царства Божия будет проповедано везде и всем, независимо от того, примут его или нет. Христос сказал: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Евангелие от Матфея, глава 24, стих 14. Силы тьмы ведут ожесточенную войну, чтобы помешать исполнению этих стихов. Но Христос сказал: «Будет проповедано Евангелие». Значит, будет. Никто и ничто не помешает сему. Христос придет, но придет не тогда, когда все без исключения уверуют. Такого положения нам не дождаться. Он придет тогда, когда всему миру, всем народам будет засвидетельствовано о спасении через его голгофскую жертву. По всему видно, что время это очень близко.

Куда идет человечество? Читаете ли вы газеты? А мне уже надоело читать их. Сколько лет идут переговоры о мире, а положение все хуже и хуже? Достигнут ли всемирного разоружения, или это только пустые разговоры? Вообще, знает ли кто-нибудь, куда идет человечество? Библия говорит: «Есть на небесах Бог, открывающий тайны, и Он открыл, что будет в последние дни». Характеристика последних дней такова: люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, наглы, напыщенны, клеветники, жестоки, нелюбящие добра, предатели, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Характеристика последних дней такова: люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, наглы, напыщены, клеветники, жестоки, нелюбящие добра, предатели, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Второе послание Тимофею, глава 3, стихи с 1 по 5. Разве это не точная фотография наших дней? О последних днях думают, к сожалению, немногие. Люди засыпали свои души хламом житейских забот, привыкли жить так, как живется, и не видят опасности, которая грозит всему человечеству. Люди ежедневно читают газеты и думают, что этого вполне достаточно, чтобы быть в курсе дела. Узок кругозор тех людей, кто не идет дальше 5 физических чувств. Но для каждого человека у Бога есть еще дар – вера. «Вы спасены через веру», — говорит апостол Павел. «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». Вера расширяет наш кругозор, открывает нам далекие горизонты в познании планов Божиих. Вера видит на многие века вперед. Если вы доверяете Библии, тогда ответ на ваш вопрос вы найдете в этой чудной книге. Библия учит, что полный и абсолютный мир на земле наступит только со вторым пришествием Христа. До наступления этого времени человечество должно пережить колоссальное потрясение. Государственные лидеры не знают пути к миру. Пути их искривлены, и никто, идущий по ним, не знает мира. Исход, глава 59, стих 8. Разве теперь не говорят так: если хочешь мира, готовься к войне? Страшные события будут очищать Церковь Христа перед Его явлением, перед восхищением Церкви на небеса. Все народы видят опасность войны и якобы стремятся к миру. Но до тех пор, пока государственные люди, как и простые смертные, не имеют мира в себе самих и не обращаются к тому, кто сказал: «Мир даю вам», Евангелие от Иоанна, до тех пор мира не будет. Мир Божий, который превыше всякого ума, может наполнять и наполняет сердца только тех людей, кто целиком доверился Богу
и Его Слову, Евангелию, для кого Христос стал примирителем. Как понять? Как это понять, написанное в послании Иоанна: «Мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем»? Выходит, что на земле человек не может знать, что он будет в вечности, а вы говорите: «Мы спасены, мы спасены». Тот, кто стал чадом Божьим на земле, будет им и в вечности. Вечный Бог не спасает людей временно. Тем, которые приняли Его верующим во имя Его, дал власть быть чадами, детьми Божьими. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 12. Так говорит Писание: «Но никто из чад Божьих не знает своего будущего состояния в вечности. Мы не способны на это, живя во плоти». Но Иоанну было открыто самое главное, о чем он говорит в последующих словах указанного вам текста: «Будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Теперь мы, верующие, не можем себе представить вместимость наших душ в вечности. И это ведь должно быть понятно. Младенцу непостижимо душевное переживание взрослого. Мы не можем представить всю полноту радости, когда увидим Христа, как Он есть. Только через молитвенное общение с Господом можно в некотором смысле представить себе, как велика будет радость спасенного грешника в вечности. Этот текст не дает абсолютно никакого основания утверждать, что, живя на земле, дети Божии не могут знать, будут ли они со Христом в вечности. Христос сказал: «Где Я, там и слуга Мой будет». Писание утверждает: «Верующие в Сына имеют жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 36. Поразмыслите над этим стихом.

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: В течение этого часа вы услышите следующие программы: «Путь веры», затем радиожурнал «Истина сегодня», и в конце часа выходит в эфир передача «Божья правда».
2: Уважаемые радиослушатели, предлагаем вам передачу, записанную в студии Трансмирового радио в городе Санкт-Петербурге. Желаем вам хорошего приема.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы поговорим с вами на тему обиды. Точнее, о том, что бывает, если мы обидели. Мой сынишка часто поет одну известную детскую песенку. В ней есть такие слова: «Может, мы обидели кого-то зря? Календарь закроет этот лист». Наивные детские стихи. Между тем, это слепок, фотография с нашей жизни. Обидел кого-то зря? Что с того? Новый день пришел, перевернул лист календаря и забыл про тех, кого ты вчера обидел. Все же загладить обиду бывает гораздо труднее, чем перевернуть лист календаря. Темп жизни все убыстряется. Мы становимся более забывчивыми, черствыми и холодными. Постепенно мы перестаем замечать тех, кто поранен нами. И вот кольцо обиженных начинает смыкаться вокруг нас. С нами перестают здороваться, к нам уже не ходят в гости. Родственники рассказывают о нанесенных нами ранах своим детям. Память от обид тянется на поколения. Как обрести прощение других? Как нам найти контакт с обиженными? Думаю, что признать, что ты зря кого-то обидел, не самое трудное. Гораздо сложнее исправить последствия своих обид. Для этого нужно время. В Библии есть история двух братьев, Якова и Исава. Младший из них, Яков, действует хитростью, ложью и обманом. Он присвоил себе то, что по праву всегда принадлежало старшему брату – благословение отца. В те далекие времена устное благословение отца носило скорее форму пророчества и было неизменно. Потерять его страшнее смерти. Яков своровал по праву принадлежащее Исаву и получил главенство в семье. С этого момента в отношениях между братьями появилась глубокая трещина. Исав так возненавидел родного брата, что желал ему смерти. Яков становится беглецом из родного дома.

кого ты любил. Бог лечит обидчика своими методами. Он имеет к нему свое веское слово. И совсем не обязательно, что обидчик будет долгие годы страдать и мучиться. Бог найдет, как смирить его сердце и за один месяц, и даже за один день. Один мой знакомый на похоронах своей жены, обращаясь к собравшимся, произнес такую фразу. «Моей жене сегодня удалось собрать всех тех, кто по разным причинам не хотел даже знать друг друга. Бог сам дает ситуации, которые мы можем употребить для примирения. Это происходит в неожиданный для нас момент. Может быть, умирает кто-нибудь из близких, или нас самих постигает тяжелая болезнь. Все эти случаи становятся мостиками от Бога, через которые наши Исавы идут нам навстречу. Это нам сигнал. Прекрати воевать. Примирись со всеми». Яков сначала испугался, когда Бог направил Исава ему навстречу. Предвидя жаркую схватку, он даже разделил свою семью на две части. Однако он почувствовал, что эта ситуация послана ему самим Богом для примирения с братом, и ее нужно использовать. Удивительно, что все эти долгие годы Бог изменял сердце и обиженного Исава. Я не могу сказать сильнее, чем Библия. «И побежал Исав к нему навстречу, и обнял его, и пал на шею его, и целовал его, и плакали». Два брата, две судьбы. И с каждым в отдельности говорит Бог. Бог меняет сердца. Он миротворец. Может быть, отношения с нашими близкими настолько зашли в тупик, что мы не знаем, что предпринять. Стоит положиться на Бога и ждать ситуации от Него. Когда появляется такая ситуация, то нам, подобно Якову, самим стоит идти навстречу примирению. Наша рука должна быть протянута первой. Яков возместил и материальную утрату брату своему. «Прими благословение мое, которое я принес тебе, потому что Бог даровал мне, и есть у меня все». И упросил его, и тот взял. Примирение означает не только протянуть руку тому, кто был обижен нами, но и возместить, покрыть утрату. Не всегда это возможно, но нам стоит постараться сделать все, что от нас зависит. В Новом Завете есть история о Закхее. Он был мытарем, то есть сборщиком налогов в пользу Римской империи. История свидетельствует, что мытарям тогда не платили зарплаты. Между тем, они никогда не бедствовали. Трудно представить себе бедного сборщика налогов. Закхей был богат. Его ненавидели за то, что он брал налоги в пользу оккупантов Иудеи, и за то, что он делал из этой процедуры выгоду. Он жил за счет других. Многих обидел Закхей. Закхей – типичный вор. Наворовав, он не знает, что ему делать. Его мучает совесть. Люди ненавидят. Вроде бы все есть и ничего нет. Внутри пустота. Этот Закхей мне представляется человеком, ищущим выхода. Он не ждал чуда от людей. Они бы сказали ему: «Такого плута, как ты, только могила исправит». Он не ждал чуда и от Христа. Он лишь желал взглянуть на него, послушать его слова. Никогда не бывает такого, чтобы человек, ищущий Бога, не нашел его. Иисус – Бог ищущих. Закхей увидел Иисуса, когда тот проходил через его родной Иерихон. Кто-то скажет: «Совпадение!» Нет, первое чудо. Иисус посмотрел на Закхея. Это второе чудо. Он заметил маленького человека среди толпы. А потом чудеса стали падать, как крупные капли дождя. Иисус назвал Закхея по имени, хотя до этого не знал его. Захотел идти к нему в дом. Остался там, ел, пил и учил. Закхей встретил того, кто полюбил его не за богатство и власть. Он нашел то, что всегда искал – смысл своей жизни, ответ на томящие его душу вопросы, действующую любовь, любовь понимания. С тех пор жизнь его круто изменилась. Так же, как и вы, я никогда не поверю в покаяние обидчика, если не увижу новых дел его. Что же сделал Закхей?
Закхей

0: встал, вероятно, чтобы его все видели, и говорит Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Это поступок, достойный нового человека. Для нас это значит, что прощение должно сопровождаться возмещением. Это как две стороны одной монеты – прощение и возмещение. Если есть прощение, то есть и возмещение. И что же это за прощение такое, если за ним не следует восполнение утрат обиженным? Христос ведь возлюбил нас не только на словах. И если мы познали действующую любовь Бога, то и сами начали ее являть. Многие, пришедшие в церковь, имеют в прошлом подобные проблемы. За ними тянется словно просека из разбитых сердец, разрушенных домов, обиженных, оскорбленных и обкраденных душ. Есть много того, о чем мы очень сожалеем. Мы несем эмоциональную тяжесть и переживания за то, что случалось из-за нашей жестокости. Когда-то я услышал одну молитву. Она называется «Молитва о умиротворении». Вот она. «Господи, даруй нам ясность и умиротворение, чтобы принять то, что мы не можем изменить, мужество, чтобы изменить то, что в наших силах, и мудрость, чтобы отличить одно от другого». Ясность и умиротворение приходят к нам вместе с любовью. Мужество делает первый шаг к примирению. Мудрость посылает слова прощения. А где прощение, там и возмещение. И все это от Господа, защитника обиженных и миротворца.
1: Уважаемые радиослушатели, тему обида мы продолжим на следующей неделе. И заканчивая сегодняшнюю передачу, хочется напомнить вам, что мы в эфире по воскресеньям в 21 час 15 минут в диапазоне 1395 кГц и по средам в 5 часов и в 5:45 утра на средней волне 1539 кГц и параллельно по космическому каналу Астра. Желающим написать нам подаем наш адрес:
2: Трансмировое радио, русский отдел, почтовый индекс 35573, город Ветцлар, Германия. И вы можете нам позвонить по следующему телефону 064-41-957-440. Да хранит вас Бог. До свидания.

Приглашаем вас, дорогие друзья, послушать ежедневный радиожурнал «Истина сегодня». По его окончании, за 15 минут до окончания часа, слушайте программу «Божья правда».

Продолжаем наши рассуждения о страданиях, смерти, погребении и воскресении нашего Спасителя Иисуса Христа. Прочитаем из Евангелия от Марка, 15 глава, с 16 по 20 стихи. «А воины одели его в багряницу, и, сплетши терновый венец, возложили на него и начали приветствовать его: „Радуйся, царь иудейский!“ И били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему. Когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в собственные одежды его и повели его, чтобы распять его». Терновый венец в Евангелиях упоминается трижды. В Евангелии от Матфея в 27 главе с 27 по 31 стихи, в Евангелии от Марка в 15 главе с 16 по 20 стихи и в Евангелии от Иоанна в первых трех стихах 19 главы. Иудейским вождям и римским воинам было недостаточно только распятия Иисуса. В соответствии с обычаем того времени они еще бичевали, злословили и унижали Его. Пилат спросил Иисуса: «Ты царь иудейский?» Иоанна 18:33. Иисус ответил ему: «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает голос мой». Иоанна 18:37. Воистину, Иисус не просто царь, один из многих. Он настоящий царь с большой буквы. Павел пишет, что честь и слава царю веков нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу. Первое послание Тимофею, 1 глава, 17 стих. После воскресения Бог превознес Иисуса и дал Ему имя выше всякого имени, перед которым однажды преклонится всякое колено, и которое всякий язык однажды исповедует во славу Бога Отца. Послание Филиппийцам, 2 глава, с 9 по 11 стихи. В Откровении Он изображен в белой одежде, на которой написаны слова «Царь царей» и «Господь господствующих». Откровение 19:16. В конце времен Иисус, Сын Человеческий, явится со всеми ангелами. Тогда Он сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы. Матфея 25 глава, 31 и 32 стихи. Здесь нет никакого противоречия. Он действительно царь всех царей. В качестве издевки над Иисусом иудейские вожди вместе с римскими воинами взяли пару веток терновника, сплели их между собой в нелепый венок и возложили ему на голову. Он стоял в этом подобии венца, и они потешались над его царственным статусом. Они потешались над его божеством. Натянув венец ему на голову, они стали унижать его как человека, как личность и как просто живое существо. Высмеивая его заявление о себе и о цели своего прихода, они глумились над предвечным замыслом Божьим относительно спасения людей. Здесь мы видим неописуемую непочтительность человека. Пилат не нашел в Иисусе никакой вины, его допрос не выявил в нем никакого злодеяния. При обычных обстоятельствах он бы приказал отпустить невиновного узника и забыть об этом суде. Однако под давлением иудеев он не выдержал характера. Он передал Иисуса иудеям не только на распятие, но также на издевательство и унижение. Можете представить человека, творение, высмеивающим своего Творца? Какая дерзость! Здесь также мы видим безмерное умаление Иисуса. Приход Иисуса, дабы стать одним из нас, означал на деле, что Он станет слугой людям. Но это также означало, что, осужденный на распятие, Он станет объектом их нелепого развлечения. Чтобы быть нашим Спасителем, Иисус должен был вытерпеть насмешки над Его царственным статусом, пощечины, плевки и удары по голове, когда воины дразнили Его, и насмешки людей, когда они становились перед Ним на колени в желании предельно унизить Его. Ради чего Иисус безропотно прошел через все это? Ради нашего спасения. Мы видим, что Иисус был вынужден преодолеть ярость ада, чтобы умиротворить гнев небес. Ярость ада была физической стороной креста. Физические страдания, пытки, кровь, гвозди, насмешки и издевательства. Ад вывалил на Иисуса все физическое унижение и страдания, на которые был способен. Духовной стороной креста был гнев небес. Иисус понес наши грехи.
Наш Спаситель должен был подвергнуть Себя этому гневу, чтобы наши грехи вознести телом Своим на древо, как пишет Петр в первом послании Петра, 2 глава, 24 стих. Прежде чем фактически отдать Себя в жертву во искупление наших грехов, Он должен был стать объектом едких насмешек, игрушкой в руках нечестивых людей. Джон Райл пишет, что Готфрид Бульонский отказался короноваться на престол средневекового царя Иерусалима. Он объяснил это тем, что не может носить золотую корону в городе, где Христос был коронован терновым венцом. Говорят также, что Ян Гус, известный вождь реформации, не стал протестовать, когда его повели умирать на костре, надев на голову полоску бумаги с изображенными на ней тремя дьяволами. Он сказал себе: «Мой Господь Иисус Христос ради меня терпел на голове терновый венец, а почему я ради Него не могу вытерпеть этот унизительный венец?» Иисус позволил надеть на Себя терновый венец, чтобы мы с вами могли носить венец славы. Он позволил надеть на Себя нелепую багряницу, чтобы мы с вами могли носить белые одежды праведности.

Уважаемые радиослушатели, я предлагаю вам сегодня размышления на тему «Чудеса нашего времени». В 39-м псалме, в 6-м стихе записаны такие слова: «Много сделал Ты, Господи Боже мой! О чудесах и помышлениях Твоих о нас кто уподобится Тебе? Хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число». Много раз при беседе с людьми о Боге я слышал вопрос: «Вы верите чудесам?» Иной раз это было сказано не в форме вопроса, а в определенном отрицании веры в возможность чудес. Один из моих сослуживцев, инженер, во время одной из наших бесед сказал, что упоминание чудес в Библии и отсутствие их в настоящее время является для него препятствием к тому, чтобы верить Библии. Размышляя над этим, я решил критически проверить свои убеждения и основания для одного или другого взгляда на этот вопрос. Библия говорит о чудесах как в Ветхом, так и Новом Завете. Особенно часто они упоминаются в связи с жизнью Иисуса Христа, также в первые годы христианской церкви. Если допустить, что Библия говорит истину о тех временах, чем объяснить отсутствие чудес в наше время? Может быть, тот период отличался чем-нибудь от нашего времени? Чудеса Ветхого Завета совершались редко. Большинство из них были чудесами, как бы мы их сегодня назвали, природных явлений. Потоп, сожжение Содома и Гоморры, падение стен Иерихона и так далее. Подобные катастрофы совершаются и сегодня, и человек не в состоянии сказать, что не Бог действует через них. В природных явлениях урагана, землетрясения, наводнений я вижу руку Божию. Период жизни Иисуса Христа был особенным потому, что среди людей ходил Тот, Кого Библия называет Божьим Сыном. Его руками творились чудеса. Если допустить, что Он на самом деле был воплощенным Богом, тогда нет ничего удивительного в факте чудес. Для Бога чудо не чудо, а только один из актов нового Божьего творчества. Теперь посмотрим на период Первой Христианской Церкви. После отшествия Христа, читаем в Деяниях апостолов 5:12, руками апостолов совершались многие знамения и чудеса. Чем было то время необыкновенным? Дело в том, что после смерти Иисуса, распятого на кресте, осталось 11 растерянных, испуганных, отрекшихся от своего учителя учеников. Евангелист Марк пишет в 14 главе: «Тогда оставившие его все бежали». Чудо воскресения Христа из мертвых восстановило в учениках утерянную веру в то, что Иисус из Назарета был воистину Сыном Божьим и Мессией Израиля. Чудеса же, творимые Богом через апостолов, были необходимым первым толчком, который укрепил основание христианской церкви. Совершаются ли чудеса в наше время? Я верю, что совершаются. В тех случаях, когда человек не в состоянии найти в людях помощь, и когда Бог по отношению этого человека имеет свои планы, Он творит чудеса. Миссионеры, работающие в странах Африки, Латинской Америки и Азии, сообщают о чудесах, совершаемых Богом в тех местах. То, что это происходит в глухих уголках земли, для меня лично свидетельствует о том факте, что Бог творит чудеса, когда исчерпаны все человеческие возможности. В цивилизованных местах земного шара Бог открыл свои тайны настолько, что человек творит чудеса. Чудеса исцеления неизлечимо больных, чудо пересадки печени или сердца, чудеса полетов в безвоздушное пространство, чудеса радио, телефонной, телевизионной связи. В тех случаях, когда Бог желает исполнить свою волю, Он дает право современным чудотворцам в кавычках
врачам, ученым и так далее творить то, что равносильно чуду. На одно, может быть, следовало обратить наше внимание, что ни Христос, ни апостолы не рекламировали своих чудес, они не творили их, чтобы удивить, потрясти зрителей, даже не старались чудесами обратить людей к Богу. Чудотворение было только побочным, второстепенным служением. На первом месте всегда была проповедь всепрощающей любви Божией к грешному человеку.

После ареста Иисуса, пишет евангелист Лука, Пилат послал его к Ироду. Ирод был обрадован возможности встретить Иисуса и надеялся видеть от него чудо, хотя бы какое-либо чудо. Христос не удовлетворил праздное любопытство развращенного сановника. И сегодня, я уверен, любопытные не увидят чудес. Безбожники не будут переубеждены чудесами. Библия говорит, что чудеса творятся только там, где на это есть Божья воля и вера со стороны человека. В 118-м псалме записана интересная просьба автора: «Открой очи мои, и увижу чудеса закона твоего». Псалмопевец, употребляя слово «закон», имел в виду заповеди, повеления, уставы Господни, но в расширенном понятии мы можем эту же молитву сказать Господу, имея в виду все законы нашего Бога, которым подчинена природа, вселенная и мир элементарных частиц. Читая о новых открытиях, которые делают ученые нашего времени, я не перестаю удивляться прекрасной закономерности всего творения. В то же самое время не перестаю удивляться тупости или упорству тех людей, которые не видят ничего чудесного во всем этом. По моему глубокому убеждению, мы окружены чудесами. Наш физический и психический организм – одно сплошное чудо. Благодаря этому чуду мы видим, слышим, думаем и живем. Несколько лет назад я читал в двух источниках, американском и русском, что физики открыли до настоящего времени около сотни так называемых элементарных частиц, из которых состоят атомы материи. Можете вы себе представить, что из тех же самых частиц состоят атомы газов воздуха, атомы материалов, содержащихся, скажем, в камне, в сочном яблоке, в железе, в ароматной розе и в вашем собственном теле? Это ли не чудо божественной премудрости? Рассуждая о чуде, не могу не вспомнить еще одного чуда, постоянно творимого Богом. Чудо спасения грешника. Вокруг нас, не всегда мы это видим, совершаются чудеса обращения погибших людей к Богу. Люди с душой, обремененной грехами, утомленные пустой, бестолковой жизнью, разочарованные в самих себе и в других, потерявшие желание жить и до ужаса боящиеся умереть, вдруг обращаются к Богу, и все сразу приходит в надлежащий порядок. Несколько дней назад я слышал свидетельство одного крупного американского ученого, который 6 лет назад в 30-летнем возрасте нашел во Христе новую жизнь, заполнившую ужасную пустоту в его жизни. Несмотря на внешний успех, материальное благополучие, семейное счастье, обширное познание и положение в обществе, он не имел удовлетворения. Он обратился к Богу в молитве по совету верующего друга в очень простых словах, приблизительно следующего содержания: «Бог, если Ты есть, Ты должен меня слышать. Сними тяжесть с моей души». И в тот же миг он почувствовал Божье присутствие, а глубоко в сердце спокойствие и радость. Бог ответил на молитву грешника. Мой уважаемый радиослушатель, этот путь открыт и для вас. Обойдите интеллектуальные преграды непонимания и испытайте на опыте сейчас, на ваших коленях, чудо прощения грехов и получения новой радостной жизни. Слово Божье говорит, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Это такой же несомненный факт, как то, что вы сейчас слышите мой голос. Рука Господня не сократилась, чтобы спасать.
Ухо его не устало слышать, и любовь не иссякла, чтобы подарить мир и радость в прощении грехов еще одному грешнику. Бог и сегодня творит чудеса.

На нашей волне в течение этого часа вы услышите две 30-минутные передачи «Новые нивы» и «Песни неба».

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Муж Божий Моисей в молитве своей произнес между многими нуждами и следующее: «Научи нас исчислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Вы замечаете, дорогие, что не мудрую голову, а сердце мудрое. Умные головы имеются у многих людей, а сердца у многих самые жестоковыйные. В тысячелетиях беды и войны более всего производили люди умной головою, но самые жестокосердные. Американский астронавт Чарльз Дюк, который пробыл на Луне 2 дня, свидетельствовал однажды после возвращения с Луны: «Я решил заиметь 2 миллиона долларов и затем пойти на покой. Но вот я заимел уже и 3 миллиона, а сердце мое было пустым. И вот однажды жена моя пригласила меня в теннисный зал, как я полагал, на спортивную игру. Но там проходило молитвенное собрание. Там я встретился со Христом. Хотя я и раньше считал себя верующим, но именно на этом богослужении Христос перешел из моей головы в сердце. С тех пор жизнь моя приобрела смысл. Сегодня по всей земле есть люди, которые называют себя христианами, но Христос в их сердцах не пребывает, но только в голове. Сам Христос говорит: они чтут меня устами, но сердце их далеко от меня». Сегодня такие верующие несут имя номинального христианства, то есть христиане лишь по имени, а не по духу и сердцу. Чтущие устами, а не жизнью и делами. Но Моисей именно молился и просил: «Научи нас счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Поразительно, что большинство людей ценят время, когда оно на исходе, когда жизнь позади. Тогда они желают пожить хотя бы еще немного. А ведь множество раз они были заняты тем, что они, как сами говорят, убивают время.

родили то, что когда-то сами в нее вкладывали. Английский писатель Вальтер Скотт, который сам написал много книг, но когда он умирал, то сказал своему зятю: «Сын, принеси мне книгу». «Какую?» — ответил тот. На что великий писатель ответил: «Есть только одна книга». Тогда зять понял, что его отец говорил о Библии. Верно, в такое время даже свои книги больше не признаются за книги. Исцеление и утешение находить можно только из книги, автором которой является Дух Святой, то есть сам Бог. Как человечество в основной массе не ценит время, не ценит Библию, точно так обстоит дело и с величайшим именем, которое Бог Отец кому-либо и когда-либо давал, и это имя, которое носит Сын Божий Иисус Христос. Написано, что в свое время все колена небесных, земных и преисподних преклонятся пред именем Иисуса. Точно так и всякий язык будет исповедовать, что Иисус является обладателем величайшего имени и является Сыном Божиим. И теперь представьте себе великих людей, добрых и беззаконных в прошлом времени: Навуходоносор, Цезарь, Нерон, разные цари римские, Магомед и Будда, Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин, Мао Цзэдун и многие другие. За ними следовали на земле миллионы и миллиарды. И вот именно эти великие преклонят свои колена пред Христом. Именно их языки будут исповедовать, что Христос есть Спаситель мира, но без пользы, без надежды, обреченные навсегда. Исповедовать Христа с пользой можно и нужно именно теперь, пока дух живет смертной временной жизни. Так великий ученый Альберт Эйнштейн сказал однажды: «Есть на земле только один, в котором нет и тени перемены, и это есть Иисус Христос. Его я почитаю, и пред Ним я преклоняюсь». Хорошо было бы, если бы весь мир вник бы в эти несколько слов Моисея: «Научи нас счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Дело в том, что кто на земле приобретет мудрое сердце, тот будет его иметь вечно. Кто на земле не успеет, тот никогда его уже не приобретет. Время земной жизни есть решающее время для всей вечности. У Священного Писания замечательные советы для всех мудрых и немудрых. Например, читая книгу Иова 12:7-8-9, здесь сказано: «Подлинно, спроси у скота и научит тебя, у птицы небесной и возвести тебя, или побеседы с землею и наставить тебя, и скажет тебе рыбы морские. Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие?» Точно так же сказано и в послании к Римлянам 1:20: «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им? Ибо невидимая Его вечность, сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Между этими двумя авторами лежит отрезок времени более 1500 лет, но между ними нет разногласия. Равно как Иов, так и Павел, оба мужи великой мудрости, и оба умели дорожить временем. Иов говорит: «Спроси у скота, и научит тебя». Исаия дает ответ: «Волк знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет». Точно так можно сказать и о большинстве людей, что не знают Бога. А ведь Его солнце обогревает всех, и дожди питают землю тоже для всех. «Спроси у птицы», — говорит Иов. «Посмотрите, дорогие, птицы ежегодно дважды собираются в дальнюю страну или сторону. Один раз на юг и другой раз на север. Сделать много тысячекилометровый перелет. Птицы чистят свои перья, много тренируются, резвятся и летают, сбавляют лишний вес и таким образом преодолевают самые дальние расстояния. А люди только один раз переходят в вечность и имеют распоряжение порой 60, 70 и даже более лет.
Но за все время многие...

так и не нашли время познакомиться с Священным Писанием и Спасителем мира Иисусом Христом. Говорят, когда приходит наводнение, то лесные звери спасаются, все на горные высоты. Беда общая, и поэтому у зверей прекращается вражда. Все объяты страхом гибели. Когда на земле столько бед, почему бы и людям не поступить так же?

Сейчас с Богом для нас, людей, объявлена амнистия. Но после амнистии придет гнев Божий и суд. И если заранее нам все это возвещено, почему бы не именно сейчас нам приобрести сердце мудрое? Почему бы не теперь научиться дорожить временем? Апостол Павел сказал, что через рассматривание творения видно, что Бог является Творцом. Рассмотрите всю природу, весь животный мир. Спросите землю, как говорит Иов, и мы повсюду увидим руку Божественного Творца, даятеля жизни для всех нас. Самый замечательный совет в Священном Писании находится в Евангелии от Матфея 11:28-29. Там передан совет самого Христа. Слушайте. «Придите ко мне все труждающиеся обремененные, и я успокою вас». «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. К тем, кто устал под бременем своих беззаконий, Христос обращается и зовет их. Он готов их освободить от их утружденности и обремененности. Склонитесь перед Ним и просто, как в детстве любимой маме, скажите, что вас гнетет и в чем вы повинны пред Ним и людьми. Он, Христос, непременно простит вас и даст сердце новое, мудрое, и у вас начнется новое время, дни странствования со Христом в божественном мире навсегда. Боже, научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое, чтобы нам помнить, что нет под небесами другого имени, кроме имени Иисуса Христа, которым нам надлежит всем спастись. Аминь.

И в заключение мы склоним наши головы для молитвы. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, с силою Божией через веру соблюдаем ко спасению, готовому открыться в последнее время. А всем радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно от различных искушений. Дабы испытанная вера ваша казалась драгоценней, гибнущей хотя бы огнем, испытанным золото к похвале и чести и славе явления Иисуса Христа. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. Для тех, кто не успел, я повторяю адрес. Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Говорит радио «На пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем вас послушать передачу «Песни неба», в которой вместе с Дмитрием Гусевым мы изучаем книгу «Псалтырь».
1: Хорошо, всем привет. Мы с вами сегодня дошли даже до 10-го псалма и песню пели по 10-му псалму. И у нас вообще все хорошо, в общем-то. Проповедь будет называться «Фундамент», проповедь по 10-му псалму. И мы выслушаем с вами этот псалом, прочитаем его. «На Господа уповаю, как же вы говорите, душе моей, улетай на гору вашу, как птица? Ибо вот нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем. Когда разрушены основания, что сделает праведник? Господь во святом храме своем, Господь, престол его на небесах. Очи его зрят, вежды его испытывают сынов человеческих. Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилия ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу, и палящий ветер их доля из чаши. Ибо Господь праведен, любит правду, лицо его видит праведника». Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Посмотрим по порядку. Я не хотел бы много размышлять. Мысль сама по себе очень хорошая, но слов будет не так уж много, я надеюсь. Итак, первая часть псалма выглядит вот так. Здесь есть три мысли. Первая мысль: улетай на гору вашу, как птица. То есть кто-то говорит автору псалма: улетает на гору вашу, как птица. Ну, по-русски есть, русский язык больше приспособлен для ведения боевых действий, поэтому у нас все гораздо короче. Вали отсюда. Вот. Вы знаете, что во время боевых действий чаще всего побеждает та сторона, у которой короче язык, можно быстрее сказать, чего ты хочешь. Не слышали никогда такой феномен, но поэтому японцы проиграли во Второй мировой войне. Потому что там надо еще поклониться перед рацией сначала, прежде чем сказать. В это время остальные противники уже пустили свои снаряды и все дела, пока японцы кланяются. То есть японцы сначала долго говорят и потом хорошо делают. У нас с вами много чего японского в жизни, вот, но это не война. И слава Богу, война нам не нужна, но «улетай на гору вашу» — это воинственное заявление. Вообще сваливайте отсюда. В чем дело? Дело в том, что Израиль расположен в основном в гористой местности. И это не Джомолунгма, это не Памир, это не Тяньшань, ничего такого. Это сопки, но достаточно серьезные сопки, например, как в Владивостоке. Можно жить в доме на 6-м этаже, выходить на балкон и видеть, как прямо перед тобой дети играют во дворе соседнего дома. Вот. На такой горе построен город Иерусалим. В Иерусалиме стоит храм, в храме место, где имя Господа, там, где Господь живет, там, где его трон, место его власти, место поклонения Богу. Но есть и соседние горы. И когда мы читаем «улетай на гору вашу», это значит, эта фраза звучит двояко. Ее можно перевести «улетай на гору вашу», или точно так же можно перевести «улетай с горы с нашей», ну или с твоей горы. То есть вот так противоположно можно перевести эту фразу «улетай на гору» или «улетай с горы». Это значит, что на горе, где стоит Иерусалим и стоит храм, вот оттуда улетай. И как птица улетает на свою гору. Там, где птицы живут. Вот это первая идея. То есть уходи из Иерусалима на горы иудейские. Или уходи из Иерусалима с горы, вот, на которой стоит храм. В любом случае, так или иначе, верующего человека выгоняют с места поклонения Богу. Там, где он служит, поклоняется Господу. Вообще, надо сказать, что мир устроен наш так, в связи с грехопадением, начиная от Адама и Евы, что люди хотели бы, чтобы поклонения Богу не было. Хотели бы хотя бы это поклонение убрать с глаз долой. То есть первое, что делает любое правительство, которое пытается типа навести порядок в своей стране, это загоняет верующих христиан в дома молитвы. Он говорит, вы не можете собираться в школе. Ну окей. Вы не можете собираться в спортзале. Ну окей. Вы не можете собираться в административных зданиях. Понятно. Вы не можете собираться на улице, на площади. Вы не можете собираться даже на квартире. Вы должны собираться только внутри дома молитвы, если он зарегистрирован. Вот так делается. То есть мир говорит верующим нам с вами, улетай на гору вашу, как птица. Там, где птицы, мы там не ходим, мы это в другом месте совсем. И чтобы вы поклонялись там, где мы не ходим. Надо сказать, что неверующие люди не всегда прям вот желают зла. Да, человек чувствует неприязнь по отношению к Богу, неуютно себя по отношению к Богу, но не всегда он прям осознает, что он злой. Иногда он думает, ну верующие опасны, а мало ли что им в голову взбредет. А мы знаем этих верующих, они уже вели священные войны, кто их знает, вдруг сейчас что-нибудь за заварушку какую-нибудь сделают. Некоторым кажется, что вера ненаучна, необъективна, что детям не надо забивать голову тем более, что вера отнимает кучу свободного времени у человека, он мог бы работать или развиваться. В общем, вера в глазах мира подвергается маргинализации. Если кто не слышал это слово, то есть маргинализирует веру этот мир, то есть превращает в нечто... неприличное даже, так скажем. То, чему нет места в приличном обществе. Маргинализация происходит в любом обществе. Людям настоящая вера кажется опасной, непонятной, и они ее маргинализируют. То есть, скажем, бегают пацаны где-нибудь там по гаражам и увидели какого-нибудь дядьку. И хотят кинуть в него какой-нибудь грязью или снегом, в зависимости от времени года, конечно. И вот если этот дяденька хорошо одет, прилично, они чаще всего не могут кинуть в него грязью. Он кажется им достойным человеком. Если же этот мужик, у него оторван на пиджаке карман вот так висит, они уже почему-то легко могут кинуть в него грязью. То есть человек не поменялся, но они увидели его маргиналом, они увидели, что он неправильный. Или... идут пацаны по улице, да, они смотрят, другой пацан идет, они говорят, ну нормально идет. А если у него в ухе тоннель, они думают, ну надо его побить. То есть тот же самый пацан, те же самые у него там какие-то мысли есть, наверное. А он в какой-нибудь той же школе учится, все точно так же. Но вот есть тоннель, надо побить. Это называется маргинализация, когда ты делаешь кого-то как бы вне закона, вне общества, вне приличия. И этот человек может легко в твоем уме хотя бы быть подвержен, в общем, некоему унижению. То есть люди не думают, что они творят зло, когда нападают на веру в Бога. Но что мы видим? Нечестивые натянули лук. Они готовы противостоять вере, не просто натянув лук. Но что еще они сделали с натянутым луком? Стрелу приложили к тетиве. Это интересно, да? Натянул лук, положил, приложил стрелу, взял обратно. Вот такая вот примерно картина, да. Но если бы это был арбалет, то можно. Взвел тетиву, зафиксировал, поставил стрелу и... Лучше так тоже не играться такими вещами. То есть намерения нечестивых людей серьезны. Под видом борьбы за мир, борьбы там с терроризмом, борьбы с экстремизмом, борьбы за права женщин, за права детей, за права кроликов. Вот под видом любой борьбы они очень серьезно настроены против веры. Если бы христианство было не настоящим, оно бы не мешало никому. Если бы за благой вестью не стоял воскресший Иисус, благую весть принимали бы легко. Самое простое, что делается, это превращает христианство в некую культурообразную просто форму. Защита там, памятник древности. Вот. То есть Классно, а если в городе стоит церковь, ну, дом молитвы, но чтобы она была древняя. Вот такая вера нам нравится. Красивое здание, непонятно, что там говорят. Вот. И нам нормально. Но если этот человек повернется и скажет: ты грешник, покайся, веруй в Иисуса, Иисус живой, Он воскрес, Он умер за твои грехи перед этим, то тогда этот человек, ну, чувствует себя неудобно. Поэтому вера удобна людям, если она не мешает им. Но настоящая вера всегда мешает. Итак, если люди лояльно относятся к вашей вере, то два варианта. Либо они идут к покаянию с вами, либо ваша вера просто, ну, слабенькая. Или проявление вашей веры неотчетливые. И человеку нравится. То есть поэтому люди иногда кусаются с нами за веру, что не говори со мной, все, все. И когда ты за веру не говоришь: о, все нормально, мир, покой, порядок, там дома, на работе, все тебя уважают. Какой хороший человек, да, он верующий. Ну хорошо, он нам не навязывает ничего. Молодец. Дьявол выходит и гладит тебя по головке. Молодец, ты хороший верующий. Ты никому не мешаешь. Твоя вера никак никого не трогает. Это здорово. И еще здесь в последнем стихе, в третьем на этом слайде, разрушены основания. То есть в мире нету ничего, на чем можно было бы построить свою веру. В мире нет ничего, на чем можно было бы построить свою веру. Скажем вот так. Что с этим зданием? Дом болеет, домик болеет, да, бедненький домик. Вот, но на самом деле этот домик излечить практически невозможно. А причина одна. То есть человек вложил сюда миллион как минимум. Причина одна, у него плохой фундамент. То есть узбеки, которые копали под фундамент, плохо копали. Ничего не имею против узбеков, но данные конкретные узбеки плохо копали. Так что, если есть узбеки, которые копают хорошо, аллилуйя, это здорово, это прекрасно. Но здесь могли, он мог сам этот мужик копать, да? Тогда он там не узбек, он какой-нибудь другой человек. Но тоже человек, прекрасно все. Но плохой фундамент, и все. И все. Дом построить нельзя. И когда разрушены основания, что сделает праведник? То есть даже если у тебя есть хорошая весть, но основание этого общества, оно разрушено, то есть общество не готово как-то правильно жить, то очень сложно что-то здесь сделать. Люди генетически склонны к тому, чтобы воровать, обманывать. Люди генетически склонны к тому, чтобы предавать. И вот я столкнулся буквально на днях. Ты идешь покупать машину, и ты практически всегда ожидаешь подводных камней. Что человек расписывает: машина там, а ты приходишь: тьфу, тьфу, что это за машина? И хорошо, если ты заметил где-то, а когда ты уже ездишь на ней, там все, тьфу, просто все. Вот, это вообще так. Ну и или ты нанял работника, а ты боишься, он будет красть. Или два человека вместе делают бизнес, один другому не доверяет, он боится, он меня может подвести. Чуть-чуть я дам слабинку, и все, и он, ну, подведет меня. И это в обществе, а тем более, когда ты пытаешься в этом обществе провозгласить Христа, то тем более это основание, это просто болото. На нем нельзя построить свою веру. Либо веру давят страхом и силой, либо стараются ее просто не заметить. Фыркают просто: это не научно, это для детей, для бабушек, да, и это не для нас, и все такое. И получается, перед нами хорошая иллюстрация вот этого мира. Мир что-то строит, а фундамент плохой. И обязательно грех все портит. И когда разрушены основания, куда деваться праведнику? Вот ты хочешь, чтобы люди были честные. Ты честно работаешь, тебе, например, нечестно платят. Или ты честно платишь, на тебя нечестно работают. Ты честно продал, тебе нечестно продали, например. И как быть? И тем более, когда ты говоришь об Иисусе Христе, ну что можно сделать? Люди вот живут в этом грехе, как в болоте. Когда ты учишься в школе, вокруг тебя все одноклассники там курят, пьют, матерятся и все попробовали там в своей жизни. Вот в таком основании, что можно сделать? Что можно сделать с этим миром? Что можно сделать с этим обществом? Что можно сделать в этом обществе со своей жизнью, когда основания разрушены? Но псалом продолжается. Я хочу показать вам слово «вежды». Вежды. В оригинале стоит слово, которое правильно было бы перевести как «ресницы». Ресницы. Но по-русски слово «вежды» обозначает веки, которыми мы закрываем свои глаза, когда спим или когда едем во Владивосток на машине. Ненадолго. Это вежды. И интересно, что вежды что делают? Даша, что делают вежды? Испытывают. Прикольно. Но если бы это были ресницы, можно было испытать тушь для ресниц. Получится нарастить на 1.5 сантиметра, да, на 15 сантиметров и так ходить. Вот. Или нет, испытать. Но если это веки, ну веками что ты испытаешь? Имеется в виду, что Бог смотрит. Ну здесь, естественно, еврейская поэзия, дважды эта мысль повторяется. Очи его зрят, вежды его испытывают. Это одна мысль. Очи зрят, вежды испытывают. И бывает так часто, что смотрит человек на тебя, ты говоришь, не смотри на меня так. Или почему ты так на меня смотришь? А что тебе? Ну, взгляд это же, когда ты получаешь световые лучи внутрь себя. Того человека ты вообще не трогаешь. Но если ты наведешь свой взгляд, то человек сразу, ну, как краб на сковородке просто начинает делать. Так. А? Да, если я навожу, то почему-то люди, ну, странно, на улице подходят, легко спрашивают, как пройти, все подходят. Русские, не русские, все, короче. Даже за границей обращаются, что-то спрашивают. Но когда я специально смотрю, то сразу, ну, да, начинает вопросы задавать, что такое, что такое. И получается, что у Бога взгляд всегда направлен на нас. Бог видит нас. И Бог смотрит, чтобы вникнуть, чтобы дать оценку. Очи вежды его испытывают, чтобы справедливо дать оценку. Но мы посмотрим пока следующий слайд. Такой интересный слайд. На самом деле, что это перед вами? Видно на проекторе? Да, это вот так рука с татуировкой. Только Бог мне судья. Я бы заменил немножко формулировку здесь. Этого самодовольного человека, который это написал, только Бог мне судья. Я бы написал так. Всегда Бог мне судья. Суть в том, что Бог никогда не отворачивается, и Он знает все. И Он видел твою руку, когда ты еще не написал там эту татуировку. И Он видел эту руку, когда ты еще был в животике у мамочки. И Он видит, знает, как будет выглядеть эта рука, когда тебя похоронят. Бог все это знает. И Бог, судья мне, это мне. Каждый из нас может так сказать, что мы все ходим под Богом, Бог видит нас всегда. Знаете, Бог видит не только, мы сегодня это слышали уже, не только поступки и слова, но помышления и что еще?
2: Намерения.
1: Намерения. То есть не только как я реагирую мысленно на кого-то, но еще какие у меня устремления, куда мой внутренний путь лежит, что если вдруг снимут все запреты с меня и дадут все сверхспособности, что я сделаю? Мне кажется, ну я прям одуванчик. Но если снять все запреты и дать все возможности, Бог знает, что я сделаю. Он знает сердце, помышления и намерения. Намерения, точнее. Бог все это видит. И здесь написано: «Вежды его испытывают сынов человеческих». Еще интересно, что Бог не просто смотрит и все знает. Бог не только наблюдатель, но и судья. Бог не только наблюдатель, но и судья. Он есть последняя инстанция. Сегодня Бог еще не подводит черту под всеми вообще делами. Там что-нибудь ты обманул, раз тебе кирпич на голову. Там. Такое не происходит. Очень часто люди, которые обманывают, они живут более-менее нормально. Ну, мы так видим. Конечно, происходит в их жизни воздаяние, все равно происходит. Но окончательного воздаяния не происходит еще. Потому что время долготерпения оплачено кровью Иисуса Христа. Но Бог все равно судья. За счет крови Христа сегодня еще все люди находятся под милостью, благодатью и долготерпением. Но Бог еще и судья. У Бога не только острое зрение и острый ум. Люди думают, ну Бог просто смотрит, думает, что-то про нас все знает, но ничего не делает. Неправда. У Бога острое зрение, острый ум и еще что острое? Что еще острое? Меч. Острый меч. И когда вы открываете книгу Откровения, вы можете видеть, что Иисус описан как тот, у кого в устах обоюдоострый меч. Это все очень непросто. То есть написано так: «Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серый, и палящий ветер их доля из чаши». И знаете что? Последняя фраза в этом отрывке очень интересна. «Лицо его видит праведника». «Мое лицо видит тебя». Это очень интересно. На самом деле эту фразу надо читать наоборот. «Праведник увидит Божье лицо». Человек говорит: «Я когда попаду туда, я Богу что-то скажу, я ему объясню». Ты не сможешь на него смотреть. Но праведник увидит его лицо. И это будет благо, это будет встреча. И у нас есть фундамент. Основания не порушены. У нас есть Бог, который всегда сидит на троне. Он тот судья, который всегда готов не только говорить, но и делать. Наш Бог всегда на месте. У нас есть фундамент, который достигается верою. Если ты веришь, тебя ничто не может в жизни сбить с толку. Даже если все рушится, фундамент все равно остается. Фундамент остается. Людям кажется, что Бог далеко. Да, для них Бог далеко. Бог вне досягаемости этого мира. Если бы Гагарин летел чуть выше, он бы все равно до Бога не долетел. Американцы запустили Voyager. Кто-нибудь знает, что это такое? Это штуковина, которая развила третью космическую скорость, чтобы покинуть пределы Солнечной системы. И она до сих пор посылает сигналы уже лет, не соврать, вот, ну, несколько десятилетий. Voyager посылает сигналы. Но он так и не долетел до того места, где Бог. Но Иисус, написано, прошедший небеса, открылись небеса, и он зашел на свой трон. Трон Бога рядом. Мир не может до туда долететь, но Бог может всегда нас достигнуть. Вот такая вот двойная физика. Да, представь, Роман, туда летишь бесконечно и не достигаешь, а он досюда просто делает взгляд один, шаг, и все. И он здесь. Итак, у нас нет, не должно быть такого, что мы думаем, все пропало. Вот эти два слова, все пропало. В каких-то ситуациях может и может быть, что ты идешь, и у тебя отвалился каблук. Ну вот, все пропало. Но с другой стороны, жизнь не закончилась. И самое главное, Бог всегда рядом. Наш фундамент всегда целый. На том фундаменте всегда можно строить. Поэтому если ты живешь по вере, ты можешь строить свою жизнь. Если ты живешь не по вере, и ты строишь свою жизнь, она рано или поздно треснет. Я хочу еще раз показать вот тот домик. Это очень серьезно. То есть человек достроил, может быть, до второго или до третьего этажа, и потом хрясь. Это ж конструкция, все эти кирпичики связаны между собой. Он не делал сразу строителям задание: а сделайте здесь мне щель, пожалуйста. Нет, но строили, и все было хорошо. А потом фундамент хрясь и лопнул. И проблема. Но наш фундамент всегда нормальный. Наш Господь сидит на троне. И наш Бог всегда на месте. У нас есть фундамент. Поэтому стройте свой дом на Иисусе Христе. Если вы что-то делаете в жизни, делайте это всегда с Богом. Начинайте с Богом, двигайтесь с Богом. Всегда спрашивайте волю Божию. Итак, у нас есть возможность помолиться. Можно помолиться о том, чтобы Господь во имя Иисуса как-то воздействовал на наше общество, которое само как общество построено на болоте греха. Чтобы люди, уверовавшие, повлияли на нашу бедную страну, в которой столько переживаний. Первая молитва. Кто-то помолится. Второе. Можно помолиться и провозгласить: Господи, я понял, что я не сдамся. Раз ты всегда на престоле. Там, подумаешь, кто-то натянул лук, положил туда стрелу. Но у тебя тоже есть, Господи, обоюдоострый меч. Поэтому я не сдамся. И, наверное, достаточно.

В течение этого часа мы предложим вам две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир одна из передач, которая находится в нашем радиоархиве. Во второй половине часа слушайте программу «Читаем христианскую литературу».

0: эфире христианская программа «Пробуждение России».
1: Здравствуйте. У микрофона Борис Крошкин. Чаще всего человек, совершающий подвиг, делает это неосознанно. И, конечно, он не думает в тот момент ни о славе, ни о награде, ни о признании людей. Нельзя сказать, чтобы это было простой потребностью или инстинктом. Это, скорее всего, от Бога. В Библии, например, написано, чтобы мы молились за обижающих нас. Попробуйте в своей молитве пожелать благословения тому, кто доставил вам много хлопот. Язык не поворачивается. В таком случае вам будет понятно, как монахи совершают подвиг веры, ежедневно молясь о каждом человеке, каким бы он ни был, плохим или хорошим. Как один из ярких примеров взаимоотношений между людьми, предлагаю вам послушать отрывок из романа Виктора Гюго «Отверженные», читает Владимир Воронин.
2: В первых числах октября 1815 года, приблизительно за час до захода солнца, в городок Динь вошел путник. Те немногочисленные обитатели, которые в это время смотрели в окна или стояли на пороге своих домов, не без тревоги поглядывали на этого прохожего. Это был человек среднего роста, коренастый и крепкий, в расцвете сил. Ему можно было дать лет 46-47. Никто не знал его. Должно быть, человек этот шагал без отдыха весь день. Он казался очень усталым. В те времена в Дине был богатый постоялый двор под вывеской «Кольбасский крест». Хозяином этого постоялого двора был некто Жакен Лабар, пользовавшийся в городе уважением. К этому постоялому двору, лучшему в городе, и направился путник. Он вошел в кухню, двери которой открывались прямо на улицу. Услыхав, что дверь отворилась и вошел новый посетитель, трактирщик, не поднимая глаз от плиты, спросил: «Что вам угодно, сударь?» «Поесть и переночевать», — ответил вошедший. Пока пришелец грелся у огня, повернувшись к хозяину спиной, почтенный трактирщик Жакен Лабар что-то шепнул на ухо поваренку, и тот бегом пустился по направлению к мэрии. Путник ничего не заметил. Он снова спросил: «Скоро ли обед?» «Сейчас будет готов», — ответил трактирщик. Мальчик вернулся. Он принес записку. Хозяин, видимо, ожидавший ответа, поспешно развернул ее. Внимательно прочитав написанное, он покачал головой и на минуту задумался. Затем подошел к путнику, который казался погруженным в далеко не веселые размышления. «Сударь», — сказал он, — «я не могу оставить вас у себя». Незнакомец привстал. «Как так? Вы боитесь, что я не заплачу? Хотите, я отдам плату вперед? Говорят вам, у меня есть деньги». «Дело не в этом. Ваше имя — Жан Вальжан. Уходите отсюда».

Путник взял свою палку, ранец и вышел. Он зашагал дальше и оказался напротив тюрьмы. У ворот висела железная цепь, прикрепленная к колокольчику. Он позвонил. Окошечко в воротах приоткрылось. «Господин привратник», — сказал прохожий, почтительно снимая фуражку, — «сделайте милость, откройте и дайте мне приют на одну ночь». Голос ответил ему: «Тюрьма не постоялый двор. Пусть тебя арестуют, тогда открой». Окошечко захлопнулось.

Он забрел в переулок, где было много садов. Некоторые вместо забора были обнесены живой изгородью, что придает улице веселый вид. Посреди этих садов и изгородей путник увидел маленький одноэтажный домик с освещенным окном. Он заглянул в это окно, перед ним была большая выбеленная комната. За столом сидел мужчина лет 40 с веселым открытым лицом. Он подбрасывал на коленях ребенка. Сидевшая рядом с ним молоденькая женщина кормила грудью второго ребенка. Отец смеялся, ребенок смеялся, мать улыбалась. На миг незнакомец остановился в задумчивости перед этой мирной, отрадной картиной. Он стукнул в окно тихо и нерешительно. Никто не услышал его. Он стукнул еще раз. Муж встал, взял лампу, подошел к двери и отворил ее. «Извините, сударь», — сказал путник, — «не можете ли вы за плату дать мне тарелку похлебки и угол для ночлега вон в том сарае, что стоит у вас в саду? Могли бы? За плату». «Убирайся». «Ради бога, хоть стакан воды», — попросил путник. «А не хочешь ли пулю в лоб?» — ответил крестьянин и захлопнул дверь. Путник услышал, как заскрипели один за другим два тяжелых железных засова. Через минуту окно закрылось ставнем.

Было около 8 часов. Не зная города, он опять отправился на удачу. Дошел до префектуры, потом очутился у семинарии. Проходя по соборной площади, он погрозил кулаком церкви. Выбившись из сил и ни на что больше не надеясь, путник растянулся на каменной скамье у дверей типографии.

меня нет денег. Как жаль. У меня в кошельке только 4 су. Все равно, давайте. И он взял 4 су. Женщина продолжала: этих денег вам не хватит на постоялый двор. Но скажите, пытались ли вы устроиться где-нибудь? Не можете же вы провести так всю ночь? Вам, наверное, холодно? Вы голодны? Кто-нибудь мог бы приютить вас просто из сострадания? Я стучался во все двери. И что же? Меня отовсюду гнали. Добрая женщина прикоснулась к плечу незнакомца и указала ему на низкий домик, стоявший по ту сторону площади, рядом с епископским дворцом. «Вы говорите, что стучались во все двери?» — еще раз спросила она. «Да». «А в эту?» «Нет». «Так постучитесь».

В тот вечер, после обычной прогулки по городу, епископ Динский довольно долго сидел, затворившись у себя в комнате. В 20:00 он еще работал, держа на коленях раскрытую толстую книгу. Как всегда в это время, в комнату вошла служанка, чтобы взять столовое серебро из шкафчика, висевшего над его кроватью. Через минуту, вспомнив, что стол накрыт и что сестра, должно быть, уже ждет его, епископ закрыл книгу, встал из-за стола и вышел в столовую. Столовая представляла собой продолговатую комнату с камином, с дверью, выходившей прямо на улицу, и окном в сад. В ту минуту, когда вошел епископ, служанка что-то горячо говорила сестре. Она беседовала с сестрой на свою излюбленную тему, к которой епископ уже успел привыкнуть. Речь шла о щеколде у наружной двери. «Вы слышите, братец, что говорит госпожа Маглуар?» «Да, я мельком слышал об этом», — ответил епископ. Отодвинув стул и опершись обеими руками о колени, он обратил к старой служанке свое приветливое, веселое лицо, освещенное снизу пламенем камина, и спросил: «Итак, в чем же дело? Что случилось? Нам, стало быть, угрожает большая опасность?» Маглуар начала всю историю сначала, немного приукрашивая ее незаметно для себя самой. Выходило так, что в городе находится какой-то цыган, какой-то оборванец, какой-то опасный нищий. Он хотел остановиться у Жакена Лабара, но тот не пустил его к себе. Люди видели, что он прошел по бульвару Гассенди и бродил по городу до самых сумерек. Наружность у него самая разбойничья, настоящий висельник. «В самом деле, — спросил епископ, — вот мы и говорим, что наш дом ненадежен, и что, если его преосвященство позволит, я схожу к слесарю и скажу ему, чтобы он приладил к дверям те задвижки, что были прежде». «Право, ваше преосвященство, задвижки необходимы, хотя бы только на нынешнюю ночь, потому что, право, нет ничего ужаснее, чем дверь на щеколде, которую может открыть снаружи любой прохожий. И потом, ваше преосвященство имеет привычку всегда говорить: «Войдите, будь это хоть глухой ночью». О, Господи, да чего уж тут, незачем и спрашивать разрешения». В эту минуту кто-то громко постучал в дверь. «Войдите», — сказал епископ.

Дверь открылась. Она открылась широко, настежь. Вошедший человек сделал шаг вперед и остановился, не закрывая за собой двери. На плече у него висел ранец. В руке он держал палку. Выражение его глаз было жесткое, дерзкое, усталое и злобное. В этой внезапно появившейся фигуре было что-то зловещее. Епископ устремил на вошедшего пристальный и спокойный взгляд. «Вот что. Меня зовут Жан Вальжан. Я каторжник. Я пробыл на каторге 19 лет. 4 дня назад меня выпустили. Вот уже 4 дня, как я иду пешком из Тулона. Сегодня я прошел 12 лье. Вечером, придя в этот город, я зашел на постоялый

В двор на меня выгнали из-за моего желтого паспорта, который я предъявил в мэрии. Ничего не поделаешь. Я зашел на другой постоялый двор, мне сказали: «Убирайся». Никто не захотел впустить меня. Я был и в тюрьме, но привратник не открыл мне. Здесь, на площади, я уже хотел было лечь спать на каменной скамье, но какая-то добрая женщина показала мне на ваш дом и сказала: «Постучись туда». Я постучался. Что здесь такое? Постоялый двор? У меня есть деньги. Я заплачу. Я очень устал и сильно проголодался. Вы позволите мне остаться? Госпожа Маглуар, сказал епископ, поставьте на стол еще один прибор. Человек сделал несколько шагов вперед и подошел к столу, на котором горела лампа. «Погодите», — продолжал он, словно не поверив своим ушам. «Тут что-то не то. Вы слышали? Я каторжник. Галерник. Я прямо с каторги». Он вынул из кармана большой желтый лист бумаги и развернул его. «Вот мой паспорт. Как видите, желтый. Это для того, чтобы меня гнали отовсюду, куда бы я ни пришел. Все меня выбрасывали вон. А вы? Согласны вы пустить меня к себе? Это что, постоялый двор? Согласны вы дать мне поесть и переночевать? У вас найдется конюшня». «Госпожа Маглуар», — сказал епископ, «постелите чистые простыни на кровати в алькове». Епископ обратился к незнакомцу. «Сядьте, сударь, и погрейтесь. Сейчас мы будем ужинать, а тем временем вам приготовят постель». Только теперь смысл сказанного дошел до сознания путника. Он забормотал, словно помешанный. «Правда? Быть этого не может. Вы оставите меня здесь, меня, каторжника. Вы называете меня сударь. Я был уверен, что вы тоже прогоните меня. Прошу прощения, как вас зовут, господин трактирщик? Я заплачу, сколько потребуется. Вы славный человек». «Я священник. И живу в этом доме», — сказал епископ. Вошла Маглуар, она принесла прибор и поставила его на стол. «Госпожа Маглуар», — сказал епископ, «поставьте этот прибор как можно ближе к огню». И, повернувшись к гостю, добавил: «Ночной ветер в Альпах — это очень холодный ветер. Вы, должно быть, сильно озябли, сударь». «Ваше преподобие», — сказал пришелец, «вы добрый человек. Вы не погнушались мною. Вы приютили меня у себя. Вы зажгли для меня свечи. А ведь я не утаил от вас, откуда я пришел, не утаил, что я преступник. Вы могли бы и не говорить мне, кто вы. У того, кто входит в эту дверь, спрашивают не о том, есть ли у него имя, а о том, нет ли у него горя. Впрочем, еще прежде, чем вы успели назвать мне себя, я знал другое ваше имя». Человек изумленно взглянул на него. «Да», — ответил епископ, — «вас зовут брат мой». Между тем Маглуар подала ужин. На лице епископа внезапно появилось веселое выражение, свойственное радушным людям. «Прошу к столу живостью», — сказал он. Епископ прочитал перед ужином молитву и по своему обыкновению налил всем суп.

Как порой нам не хватает простого и дружеского участия. Можно уйти в монастырь, поселиться в лесной глуши или уж в крайнем случае скрыться от окружающих в скорлупу своего эгоизма. Но ведь уже давно доказано, что от себя не убежишь. А так хочется быть лучше и чище. Однажды Иисус Христос в своей молитве к Небесному Отцу просил за верующих в Него: «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Господь вас охраняет, верьте».

0: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
1: Пронзительный звук сирен сигнала воздушной тревоги звучал, как завывание торнадо. Этот звук сразу же находил отклик в моем теле. Я сразу же начинала дрожать, как при высокой температуре. Мы быстро одевались и на ощупь бежали в подвал. Я не могла определить, где было хуже – наверху, куда могли попасть бомбы, или в кромешной тьме подвала, в котором, я была уверена, прятался в темноте скелет. Мы слышали разговоры, что если в наше здание попадет бомба, то мы можем быть погребены навечно под его обломками. Эти мысли вселяли в меня невероятный ужас. Сидя в подвале, мы могли слышать тяжелый гул бомбардировщиков, но, должно быть, у них были более важные задания, чем бомбежка лагеря гитлеровской молодежи. Бомбы обрушивались на мосты, железные дороги и заводы вокруг города, расположенного на противоположном берегу озера Констанц. На городок лагеря в Райхенау бомбы никогда не падали, хотя мы постоянно ждали этого. Вскоре мы узнали распорядок дня учащихся. Днем у учащихся, в перерывах между занятиями, была строевая подготовка. Все они были в форме и отличались безукоризненной дисциплиной. Здесь учились молодые люди в возрасте от 14 до 19 лет. Девочки из союза немецких девушек носили шерстяные юбки, шерстяные носки и туфли без каблуков. В холодные или дождливые дни они носили серые шерстяные пальто. В теплую погоду юноши часто маршировали в шортах и коричневых рубашках с галстуками и несли с собой флаги. Маршируя, они пели песни. Со временем, когда я смотрела на них, я постепенно стала понимать слова этих песен. «У меня был близкий друг, лучший друг, мой лучший друг. Барабан позвал нас в бой, и он был рядом со мной, лучший друг. Прилетела вражья пуля, чтоб сразить меня, но убит мой друг, лучший друг. Он лежит передо мной, мертв мой друг, а я живой. Лучший друг, мой лучший друг». Пели они еще один популярный марш. Это был легкомысленный марш про цветок Эдельвейс, растущий в австрийских Альпах. Я узнала, что этот небольшой белый цветок был желанным трофеем для альпинистов. В Райхенау были особые дни для парадов. 20 апреля, в день рождения Гитлера, везде вывешивались флаги. Обычно огромные нацистские флаги вывешивались на домах чиновников и лагерном театре. Но в этот день флаги были на каждом здании. Проходил парад, произносились речи и описывали заслуги великого фюрера. Учащимся напоминали об их великой задаче. Сообщались новости об успешных бомбардировках и победах над противником. Слушатели побуждали напряженно работать и таким образом разделить радость празднования Великой Победы, когда, конечно, война будет выиграна. Большую часть сказанного мне было сложно понять, но я впитывала в себя атмосферу школы. Я быстро поняла, что самым великим грехом для немецкой женщины была лень. Женщины вставали рано, подметали улицы, поливали цветы и вручную стирали белье, даже простыни и одеяло. Они вытаскивали во двор огромные ковры и вешали их на протянутые веревки или заборы и выбивали из них всю пыль. Каждый должен был заниматься своей работой. Плакаты по всему городу призывали молодых немцев хорошо трудиться. «Работа делает жизнь сладкой. Колеса должны вращаться для победы». Кроме этих призывов к труду, повсюду были постоянные напоминания о войне и о том, что каждый должен принимать участие в этом деле. Один плакат был поистине пугающим. На черном фоне был нарисован человек в шляпе и плаще. Человека не было видно, выделялись только два желтых глаза. Человек в тени как будто к чему-то прислушивался, и об этом предупреждали большие жирные буквы. «Тш-ш-ш, враг слушает». Из-за этих предупреждений я боялась оставаться одна в темных местах, в особенности на лестнице в здании 7А. Я бегом сбиралась и опускалась по лестнице, перепрыгивая через 2-3 ступеньки. Я была уверена, что где-то в тени спрятался скелет, который только и ждет момента, чтобы своей костлявой рукой схватить беспомощного ребенка. Задыхаясь, я перебегала наверх, и мама спрашивала меня: «Что это с тобой случилось? Ты так выглядишь, как будто за тобой кто-то охотится». Я спокойно смотрела на нее и боялась высказать ей свои страхи, но одно ее присутствие успокаивало меня. Однажды, когда я бежала вниз по лестнице, я чуть было не столкнулась с маленьким мальчиком, игравшим на ступеньках. Я остановилась и посмотрела на него. Он явно был моложе меня, наверное, на 2 года. У него были черные вьющиеся волосы и черные, почти как чернила, глаза. Дверь за ним была немного приоткрыта, и я увидела женщину в квартире, похожей на нашу. Она заметила меня, открыла дверь пошире и спросила, как меня зовут.
2: «Эмми», — прошептала я.
1: Настоящее имя у меня было Эмма, но немцы звали меня Эмми. Так как я не говорила хорошо по-немецки, я не могла ничего возразить, и имя так и прилепилось ко мне. Кроме того, оно звучало более нежно, чем просто Эмма. Я не знала никого по имени Эмма среди ребят моего возраста, и по этой причине мне казалось, что имя Эмма должно было бы принадлежать старой деве. Женщина показала на мальчика и сказала: «Это мой сын Гюнтер». Я застенчиво улыбнулась. Его присутствие на лестнице отгоняло мои страхи. Я теперь знала, что, по крайней мере, рядом со мной есть еще одно человеческое существо. Я забыла о воображаемых привидениях. Через несколько дней мы с Гюнтером подружились. Позднее своя мама узнала, что женщину звали фрау Ширах. Так как Гюнтеру не разрешали отходить от дома, то большую часть времени мы проводили на лестничной площадке или в коридоре, в который не входили классные комнаты, или играли прямо перед зданием. Наконец я набралась смелости. Однажды я увидела, как Гюнтер катается во дворе на двухколесном велосипеде. Несмотря на то, что многие люди в студенческом городке ездили на велосипедах, мне еще не приходилось видеть велосипед так близко. Я смотрела, как мой друг пытается оседлать велосипед. Так как это был взрослый велосипед, то Гюнтер не мог забраться на сиденье, поэтому он стоя ехал на нем, просто упираясь ногами в педали. Он проехал мимо меня. Затем он соскочил с него, когда велосипед слишком сильно разогнался, остановил его и начал все сначала. Мне показалось это невероятно забавным. Я смотрела за его движениями, сгорая от желания попробовать самой покататься на велосипеде, и попросила: «Можно мне покататься?» Гюнтер сделал еще пару кругов и затем спокойно сказал: «Вот, можешь покататься». Мое сердце забилось от волнения. Я внимательно смотрела за Гюнтером. И, конечно же, я была уверена, что могу сделать то же самое. Дрожа от возбуждения, я схватила велосипед за руль и повторила все движения Гюнтера. Колеса начали вращаться. Когда я вставала на педали, они завращались еще быстрее. Я представления не имела о том, как мне остановиться. Я боялась спрыгнуть с него. Куда же я так уеду на нем? Ответом стало мое падение, когда переднее колесо попало в выбоину на дороге. В первую секунду я растерялась. Я открыла глаза и посмотрела на небо. Затем я поднялась на ноги и поняла, что совсем не ушиблась. Когда я стала отряхивать с себя пыль, я поняла, что с моей одеждой творится что-то неладное. На мне было то самое платье, которое мне подарила фрау Ойлер. Когда я посмотрела на него, то увидела, что оно разорвано от верха до пояса. Наверное, оно зацепилось за велосипед и порвалось. Я испортила самое красивое платье. Я сразу же зарыдала. Гюнтер смотрел на выбоину в дороге, но я не обращала на него внимания. Я побежала обратно домой к маме. Что она скажет? Рассердится ли она на меня? Когда мама увидела меня плачущей, она уронила швабру и обняла меня, чтобы успокоить. Она не стала ругать меня, только посочувствовала. «Что случилось, доченька? Что произошло? Ты нигде не ушиблась?» Физической боли не было. Но если разорванное платье может поранить маленькую девочку, то именно это и произошло. Мама постаралась починить платье, но оно уже не могло быть таким красивым, как прежде. Однажды я спустилась вниз по лестнице к Гюнтеру.
2: Дверь в квартиру к Шерахам была широко открыта. Я заглянула в квартиру и увидела, что комната совершенно пуста. Не было никаких следов их пребывания. Я побежала к маме, чтобы сообщить ей эту новость. «Мама, они уехали, наши друзья уехали!» Мама улыбнулась, но затем на ее лице появилось озабоченное выражение. «Фрау Ширах недавно мне сказала, что им придется скоро уехать. Я надеюсь, что они смогли уехать». «Куда уехать?» — спросила я. «Я не знаю. Лучше об этом не знать». «Почему Гюнтер не попрощался со мной? Он вернется назад? Я его увижу снова». Я начала плакать. Мама прижала меня к себе и сказала: «Думаю, что мы их больше не увидим. Жалко, что Гюнтер не попрощался. Он, наверное, не знал ничего до самого последнего момента. Они, видимо, торопились. Я уверена, что он хотел с тобой попрощаться, но ему с мамой нужно было успеть на поезд». Мне стало очень грустно. За это короткое время я успела подружиться с Гюнтером. Несмотря на то, что мы мало разговаривали, мы все же очень понимали друг друга. Мы находились в похожей ситуации, которая связывала нас необъяснимым образом. И теперь, когда мой первый настоящий друг уехал, я остро почувствовала свое одиночество. Ночью я думала о том, что лучше мне было бы вообще не встречаться с ним. Боль от потери друга была хуже, чем отсутствие друга вообще. Жизнь Гюнтера и его матери окутывала какая-то тайна. Я никогда не задавала вопросов, так как знала, что задавать вопросы опасно. Если кто-то считал нужным что-то рассказать о себе, этого было достаточно. Если никто ничего не рассказывал, то этого также было достаточно. В глубине души я думала о возможной связи фрау Ширах и Гюнтера с немецким чиновником. Они были явно евреями, и наверняка кто-то их выслеживал. Позднее, вспоминая эту историю, я поняла, что, скорее всего, семья Ширах бежала из страны с помощью симпатизировавших им людей. Конечно, мы ничего не знали наверняка. Может быть, их выследили. Без друга я бродила одна по территории школы. Извилистой дорожкой я проходила по центральной части городка. Я не торопилась и пыталась заглянуть в окна полуподвальных помещений в домах, стоящих вдоль дороги. Все здания были похожи на те, в которых работала мама. Перед одним домом я остановилась и осторожно заглянула внутрь. За решеткой я увидела мужчин, одетых в такую же тюремную форму, которую мы носили в лагере. Они работали за длинными столами, ремонтируя обувь. В углу комнаты я заметила надзирателя, зорко присматривающего за заключенными. Я слышала о них от брата. Они были русскими военнопленными, которые трудились как рабы здесь, выполняя разную работу для персонала лагеря. Одно из окон за решетками было открыто. И кто-то из мужчин, широко улыбнувшись, сказал мне: «Привет, землячка». Я посмотрела на говорившего, но побоялась что-то сказать в ответ. Нас предупредили, чтобы мы не разговаривали с военнопленными. Мне стало грустно. Эти мужчины выглядели такими одинокими, запертыми, изолированными от мира. Мама проработала только несколько недель в здании 7А и в примыкавшем к нему аналогичном здании. Затем ей дали другую работу в огромной кухне, в которой готовили пищу для учащихся преподавателей и партийных руководителей. Ее работа состояла в том, чтобы чистить картофель и яблоки, резать лук и другие овощи, подметать пол, мыть посуду, чистить котлы, печи и плиты. Иногда ее назначали на временную работу в другие здания, но всегда возвращали обратно работать на кухню. Тарасик был для школы и возчиком, и посыльным. Он нагружал по сотне буханок хлеба в тележку, которую прицеплял к старому изношенному велосипеду, и развозил по различным зданиям в городке. Студенты ели в нескольких местах, и поэтому пищу необходимо было развозить из кухни. Тарасик также часто разгружал приходившие машины. Когда этой работы становилось мало, его посылали разносить письма или ремонтировать окна. Тарасик был очень худым, и тяжелый труд был для него в большинстве случаев непосильным. Но он спокойно принимался за любую работу. Он держался уединенно, много не разговаривал и делал то, что ему приказывали. Однажды ему приказали завести рукояткой автомобиль для одного из офицеров. Машину он завел, но совершенно выбился из сил. Кто-то вбежал в комнату, где мы обедали, и закричал, что какой-то русский парень потерял сознание. Сердце мое забилось от волнения, когда я подбежала к окну. Кто-то, склонившись над братом, приводил его в сознание. Он, наконец, встал, смущенный и бледный. Улыбнулся, но ничего не сказал. Мама с братом работали каждый день без перерыва. Работа надломила маму. И вечером, когда я спрашивала ее, как она себя чувствует, она отвечала, что у нее немного болит голова или желудок. Она написала сестре несколько писем, несколько раз упоминала, что ей невероятно сложно становится выполнять обязанности. И однажды утром она просто не смогла встать с кровати. «Пожалуйста, пойди, скажи госпоже Шторц, что я сегодня очень нехорошо себя чувствую», — сказала она. Я отправилась на кухню и рассказала о болезни госпоже Шторц, заведовавшей кухней. Сначала она стала ворчать о том, кто же теперь будет делать эту работу, но затем она показала на еду, попросила отнести ее маме. В тот же день пришла фрау Бёсханс. «Это очень опасно», — строго предупредила она маму. «Правило таково, что вся работа должна быть сделана, а за каждый вид работы отвечает конкретный человек. Если вы не сможете делать эту работу, то вас должен заменить кто-то другой. Никто из нацистских служащих не должен знать о вашем состоянии. Их не беспокоит здоровье человека. Они беспокоятся только о том, чтобы работа была сделана. Они нисколько не сочувствуют и будут заставлять вас работать вне зависимости от самочувствия». На следующий день мама снова начала работать и постаралась выполнить все возложенные на нее обязанности. Но тело ее было очень слабым, и повседневные обязанности оказались для нее непосильными. К этому времени сестра уже была готова заменить маму. Однажды были просто поражены, увидев в нашей комнате Ганусю. Мы радостно обнялись нашим семейным объятием. «Я приехала, чтобы дать тебе возможность отдохнуть, мама», — объявила она. «Мы поговорили с фрау Ойлер о твоем здоровье. Она сказала, что я была хорошим и преданным работником, и у меня никогда не было отпуска или что-нибудь в этом роде, кроме редких выходных дней. Она договорилась через своего Шурина, и я теперь пробуду здесь 2 недели. Я поработаю на твоем месте, а ты пока отдохнешь». Мама заплакала и обняла дочь. Само ее присутствие было достаточным ободрением. Ганусе поручили мыть окна с невысокой, крепко сложенной русской блондинкой Аксютой. Она была здоровой, проворной работницей и, кроме того, оптимисткой. Я приносила маме еду каждый день. Я отправлялась на кухню, забирала у госпожи Шторц еду и относила маме. Затем я околачивалась рядом с сестрой и Аксютой. Однажды вечером сестра сказала о своей напарнице. «Ее отношение к жизни поможет ей пережить немало трудностей», — сказала она мне. «Помни об этом, сестричка. Если ты будешь всегда кислой и опускать голову, то тебе будет трудно выжить. Но если у тебя будет положительное отношение к жизни, то тогда это поможет тебе во многом». «У нашей мамы положительное отношение к жизни», — заметила я. «Да, но здоровье у нее слабое. Она слишком много работала одна и не знала покоя. Я надеюсь, что эти 2 недели смогут оживить ее». Удивительным образом здоровье мамы поправилось, и когда она возвратилась на работу, то ее отправили убираться в пекарне, располагавшейся в южной части городка рядом с нашим домом. Однажды, когда мама открывала дверь своего шкафа, чтобы повесить туда после работы фартук, на противоположной стороне открылась дверь, и оттуда вышел молодой русский и улыбнулся маме. Было очевидно, что он был военнопленным, и поэтому нам не позволяли с ним разговаривать. Но он знал, что мама была русская, и они общались, обмениваясь улыбками 1-2 раза в день, пока рядом не было посторонних. Это было опасным, так как нам запрещалось даже улыбаться друг другу. Через пару дней после обмена улыбками с молодым мужчиной мама подошла к шкафу в конце рабочего дня и обнаружила, что в рукаве что-то топорщится. Она пошарила там и вытащила кулек со сваренными вкрутую яйцами. Что за чудо? Как они туда попали? Через несколько дней в рукаве обнаружилась буханка хлеба. Мама вспомнила те улыбки и мгновенно догадалась, откуда появилась эта еда. Эти подарки были такой необходимой добавкой к нашему скудному питанию. Нас это сильно бодрило, что кто-то заботится о нас и готов был рисковать для того, чтобы помочь нам. В следующий раз, когда мама поймала его взгляд, она с улыбкой погладила себя по животу, давая понять, что подарки достигли своего назначения. Несмотря на то, что мама работала на кухне или в пекарне, нам постоянно не хватало еды, хотя еда и была гораздо лучшего качества, чем в лагере. Мы ели картошку и овощи, которые выращивались в огороде рядом с городком для снабжения школы. На завтрак мы обычно получали кусок хлеба с маслом. Это была моя самая любимая еда. Между завтраком и обедом и ужином перекусить было нечего. Находясь рядом с кухней и слышала, как разговаривают люди, я все более и более понимала немецкий язык. Часто, когда мама работала, я сидела на ступеньках и играла со своими двумя соломенными куклами, которые подарила мне Хедди. Однажды ко мне подошли две немецкие девочки моего возраста. Скорее всего, они не знали о правилах, о том, что нельзя разговаривать с иностранцами. Или, может быть, они подумали, что я немка? Они застенчиво подошли ко мне и стали рассматривать мои куклы. Наконец, одна из девочек показала пальцем и спросила: «Как зовут твоих кукол?» Она думала, что я отвечу, как обычный немецкий ребенок, назвав их по имени. Я поняла вопрос, но не знала, как правильно сказать по-немецки. И поэтому я ответила словами, которые я знала. «Дедушка», — сказала я, показывая на куклу мальчика. «Бабушка», — добавила я, указывая на куклу девочки. Они переглянулись и захихикали. «Ты такая смешная», — сказала одна из девочек. «Ты смешно говоришь», — сказала другая. Я почувствовала смущение и неловкость. Улыбнулась и ничего более не сказала. Но что-то заставило меня подумать, что они засмеялись не над тем, что я сказала, а что я сама была смешной. Они побродили вокруг меня еще пару минут и затем отправились во свояси. Но я почувствовала какую-то тягу к ним. Они были приблизительно моего возраста, и мне хотелось увидеться с ними еще раз. На следующий день они пришли опять и поздоровались. Затем я узнала, как их зовут. Одну звали Криста. Это была девочка с темными волосами. Другую звали Анна Марии. Это была девочка со светлыми рыжеватыми волосами и веснушками на носу и щеках. У обоих были длинные косы. У всех немецких девочек были длинные косы. И мне тоже хотелось иметь такие. Как мне хотелось, чтобы там, в лагере, мне не обрезали волосы. Тогда бы я могла заплетать свои волосы в такие же косы, как у них, и тогда бы они не думали, что я какая-то другая или смешная. Девочки часто приходили ко мне, и мы вместе болтали. Разговоры на немецком стали даваться мне гораздо легче и доставляли удовольствие. Однажды Криста пригласила меня к себе домой, в здание, стоявшее от кухни через два дома. Родителей дома не было. Она провела меня к себе в комнату. Я была поражена обилием разнообразных игрушек. Там были куклы, которым можно было менять платье, маленький игрушечный жук и другие игрушки. Вряд ли я до этого видела так много игрушек. Как ребенок может выбирать то, с чем он хочет играть? Я в трепете взирала на все это. Криста пригласила меня поиграть с ней еще раз. И мне нравилось играть с ней и с Анной Мари. Но внезапно наша дружба с Кристой и Анной Мари прекратилась. Они больше не подходили ко мне поболтать и больше не хихикали со мной. Я часто медленно проходила мимо дома Кристы, надеясь, что когда она меня увидит, то пригласит меня к себе. Однажды я увидела, как она посмотрела на меня в окно, но затем задернула занавеску. Что случилось? Что я такого сделала? Может, я больше им не нравлюсь? Скорее всего, родители Кристы возражали против этой дружбы и постарались разорвать отношения по своим политическим соображениям. Снова появилось чувство отверженности, как в тот день, когда даже не попрощавшись, уехал Гюнтер. Я ненавидела боль, но я ничего не могла сделать, чтобы избавиться от нее. Боль застряла у меня в груди, как если бы я проглотила камень. Рядом с домом Кристы жил господин Крюгер, начальник моего брата, с женой, дочкой и родителями. Однажды в зимний день, когда шел снег, я проходила мимо этого дома и увидела дедушку Крюгера. тащившего за собой санки. На санках сидела симпатичная голубоглазая девочка, которой было где-то 3 или 4 года. «Ты хотела бы прокатиться на санках вместе с Зигром?» — спросил он меня. Я с радостью забралась на санки, и мы весело покатили вместе. Несколько раз, когда дедушка выходил вместе с внучкой на прогулку, они приглашали меня вместе с собой. Зигрун и я радовались возможности быть рядом, хотя она была молчаливой и застенчивой, поэтому чаще всего мы шествовали в тишине. Вдруг эти прогулки прекратились без всякого объяснения и предупреждения. Позднее я поняла, по напряжению и грустному лицу мужчины, что кто-то предупредил его, чтобы тот не общался с русской девочкой, принадлежавшей к низшей расе. Нацистские приказы касались всех немцев. Приказ был прост — не общаться с рабочими славянами. Дедушка не мог больше рисковать, общаясь со мной, иначе его семья могла подвергнуться серьезным преследованиям. Я снова почувствовала ту же боль в груди. Я даже потеряла аппетит. Что плохого в том, что я прогулялась вместе со стариком и его внучкой? Я не могла этого понять. Это было совершенно бессмысленно. Единственным человеком, который не боялся помогать мне, была фрау Бёсхенс. Я ощущала ее любовь. «Ты должна учиться в школе», — сказала она мне однажды. «Это просто бесполезная потеря времени для такой девочки, как ты, чтобы бродить и убивать время день за днем». Несмотря на ограничения для иностранцев, она каким-то образом убедила людей, заведовавших школой, чтобы меня приняли в начальный класс. Рахенау был таким маленьким городом, что школа располагалась совсем недалеко, и фрау Бёсхенс утром отвела меня туда».

0: 22 часа по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В программе этого часа вы услышите передачу «В гостях у дедушки», затем 15-минутный блок христианского хорового пения, затем программы «Момент творения» и «События через призму Писания». Эту передачу подготовил и ведет Александр Осадчий. В конце часа слушайте программу «Злачные пажити».
2: Глава 125. Добрый пастырь. После обеда ребята пошли с дедушкой на другой край села. Остановились они возле небольшого домика. Двор был сильно захламлен. Дедушка вошел в дом, а мальчики принялись расчищать двор. Жестяные банки они собрали в одну кучу. Ветки и палки перенесли к сараю. В сарае Юра нашел топор, принялся рубить ветки. Дедушка похвалил ребят за самостоятельность. Они еще не закончили работу, как перед ними выстроились трое малышей. Широко раскрытыми глазами карапузы внимательно рассматривали незнакомцев. Мальчики начали копать, а две курицы, вероятно, единственное богатство этого дома, выхватывали червяков прямо из-под лопаты. Поработали они с удовольствием. На обратной дороге мальчики нарвали травы для своего кролика и цыплят. Им нравилось заниматься с живностью.
3: «Чем бы вы хотели еще сегодня заняться? Может быть, побегаете? День сегодня замечательный».
2: «Дедушка, а можете рассказать дальше?» – попросил Саша. «Я боюсь, вдруг что-то изменится, и тогда я больше не смогу ничего узнать о Спасителе».
3: «А я не против. Я люблю говорить о моем Спасителе. Я рад, что вы хотите знать о нем. Сашок, прочти Евангелие от Иоанна, 10 глава, 9 стих».
2: «Я эти ворота. Кто войдет через меня, спасен будет. Он войдет и выйдет, и найдет все, что ищет».
3: «В овчарню вела лишь одна дверь. Точно так же Иисус есть единственная дверь, ведущая в вечную жизнь. Некоторые могут сказать вам, что то, чему учит Библия, подходит христианам. Но ведь существуют и другие религии, которые также приводят людей к Богу. Это лживое измышление сатаны. Не существует множества путей или дверей, ведущих к единству с Богом и к тому, чтобы стать Его угодными. Не существует множества путей, ведущих в вечную жизнь. Есть лишь одна дверь, через которую можно прийти к Богу и вечной жизни. Иисус есть эта дверь. Он пришел, чтобы стать спасителем всех людей. Бог велел Ною построить ковчег, потому что замыслил покарать весь мир. Бог велел Ною построить только одно судно и сделать в нем только одну дверь. Лишь те, кто вошел через эту единственную дверь, построенный Ноем ковчег, спаслись от Божьей кары. Ной верил Богу и вошел в ковчег через эту дверь и спасся от наказания Божьего. Войти через дверь, ведущую в вечную жизнь с Богом, означает поверить в Бога и Его Слово, и уповать только на Иисуса Христа, который есть наш Спаситель. Иисус есть дверь к Богу, другого пути к Богу нет. Давайте мы прочтем еще и 10 стих.
2: «Вор приходит только для того, чтобы красть, убивать и уничтожать. Я же пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком».
3: Иисус сказал, что Он не такой, как сатана, который желает лишь гибели людей. Иисус пришел в мир дать вечную жизнь с Богом всем, кто верует в Него. Одно из лживых измышлений сатаны состоит в том, что его путь является самым лучшим, интересным и увлекательным в жизни. Он дает людям именно столько удовольствий, чтобы убедить, что его путь лучше пути, предлагаемого Богом. Какая чудовищная ложь! В Библии сказано, что все, кто отказывается верить даруемую Иисусом вечную жизнь, будут отлучены от Бога и подвергнутся вечному наказанию в огненном озере. Иисус в этом стихе ясно сказал, что Он дает нам жизнь и дает ее с избытком. Его обетование истинно. Жизнь, которую дает нам Иисус, есть наилучший путь, который никогда не принесет разочарования. Он пришел дать нам новую вечную жизнь. Кто уверует в Него? Прости, Юра. 35 стих с 6 главы Евангелия от Иоанна.
2: Иисус ответил: «Я и есть хлеб, жизнь приносящий. Кто придет ко Мне, никогда не будет голоден, и кто уверует в Меня, никогда не будет томиться жаждой».
3: А ты, Сашок, прочти 11 стих из 10 главы Евангелия от Иоанна.
2: «Я добрый пастух. Добрый пастух жертвует своей жизнью ради спасения овец».
3: Иисус говорил своим ученикам, что иудейские начальники не поверят, что Он есть Сын Божий и Спаситель, посланный Богом. Поэтому иудейские начальники убьют Его. Иисус сказал, что Он подобен пастору, который так любит своих овец, что готов умереть, но спасти их от грабителей или диких зверей, замышляющих погубить его паству. Однажды пророк Иесаия сказал, что он примет страдания и умрет за других. Бог сделал все, что обещал через своего пророка. Давайте откроем главу 53 книги пророка Иесаии и прочтем 4 и 5 стихи.
2: «Но Он принял на Себя наши страдания и взял нашу боль, а мы думали,

0: Иисус есть тот единственный, кто пришел нам сказать все, что Богу угодно нам поведать. Все, что сказал Иисус, есть истина. Он не может лгать. Иисус – Спаситель всех, кто верует. Он – тот единственный, кто может спасти нас от вечной смерти, отлучения от Бога и дать нам вечную жизнь. Нет другого пути спасения.
1: «Дедушка, я так рад, что вы мне тогда встретились с тяжелой сумкой», – сказал Саша. «Я бы ничего этого не знал, и неизвестно, каким бы был я сейчас».
0: «Знаете, ребятки, у Господа не бывает случайностей. Он любит всех и заботится о каждом, чтобы у него была возможность услышать весть спасения».
1: Ребята еще поиграли на стадионе в футбол, а потом вместе со всеми вернулись в интернат. На вопросы они отвечали самостоятельно.

Вы слушаете радио «На пути». Продолжаем наши передачи. Сейчас вы услышите блок христианского хорового пения, затем программы «Момент творения» и «События через призму Писания». Эту передачу подготовил и ведет Александр Осадчий. В конце часа слушайте программу «Злачные пажити».

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт по радио».
1: «Момент творения». Как растения дурачат насекомых. Многие растения, в особенности орхидеи, стремясь приманить насекомых-опылителей, применяют разнообразные хитрости и уловки. Все эти ухищрения – доказательства разумного замысла, и, глядя на них, здравомыслящий человек просто не может верить, что эти растения были случайно созданы некой слепой безликой силой. У четырех групп орхидей цветки до того походят на самок насекомых-опылителей, что самцы этих насекомых пытаются спариваться с цветами. А цветок орхидеи Брассии, растущий на юге Флориды, притворяется жертвой своего опылителя – дорожной осы. Цветок этот устроен таким образом, что когда оса вонзает в него свое жало, пыльца попадает прямо ей на голову. А через некоторое время насекомое обращает внимание на женский цветок орхидеи, снова наносит удар добычи, и в этот момент пыльца оказывается точно на рыльце пестика. Еще одна орхидея имитирует звук летящего роя пчел. Настоящие пчелы, обитающие по соседству и строго соблюдающие границы сфер влияния, поднимаются в воздух и атакуют обидчика, а заодно и переносят пыльцу с мужских цветков на женские. А в Мексике у более чем 50 видов орхидей женские цветки вырабатывают ложную пыльцу, приманивая питающихся пыльцой насекомых, которые уже побывали на мужских цветках. Взаимоотношения некоторых видов орхидей и насекомых становятся столь тесными, что партнеры уже не могут выжить друг без друга. Эти явления неопровержимо свидетельствуют о разумном замысле Создателя, равно как и о том, что все формы жизни возникли в сравнительно краткий срок, а вовсе не произошли в течение миллионов лет, как пытаются внушить нам эволюционисты.
2: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Губернатор штата Айдахо Брэд Литтл, который представляет республиканскую партию, подписал законопроект 421, устанавливающий определение термина «пол», уточняя, что существует только два пола – мужской и женский. Формулировка, включенная в законопроект, применяется к собранным законам, правилам и политике штата Айдахо. Этот показатель определяет пол как биологический пол человека, мужской или женский. Он определяет мужчину как человек, который имел, имеет или будет иметь репродуктивную систему, которая в какой-то момент производит, транспортирует и использует сперму для оплодотворения. С самого начала существования человечества, когда дьявол в образе змея подкрался к первым людям, с самого начала человечества мы видим борьбу добра и зла, здравомыслие и безумие. Где Бог, там добро и здравомыслие. Сегодня, когда краски сгущаются, становится все очевиднее, кто чью волю споинает. Губернатор Айдахо – это один из примеров здравых людей, политики, мысли, слова которых соответствуют слову истинного Бога. Мы говорим о Бытие, 1 глава, стих 27, 5 глава, стих 2. Уэйн Макларен. Если я скажу это имя, оно известно ли вам? Я думаю, что нет. Между тем, это модель или образ одной из самых популярных марки сигарет Marlboro. Этот человек рекламировал то, что, во-первых, вызывает зависимость, во-вторых, смертельно опасно. Сигареты, курение. Это то, что насаждалось через рекламу, в которых не только ковбой Marlboro был, но были даже грудные дети, которые курят. Ведь реклама заявляла, что это безопасно. А потом многие врачи, в кавычках, подтвердили, что курить можно без риска для здоровья. Каков итог вот этого символа сигаретного бизнеса компании Marlboro? В итоге ковбой Marlboro, который по-настоящему зовут Уэйн Макларен, сам умер от рака легких. О чем говорит нам Библия? Галатам 6 глава, стих 7. Она предупреждает: не обманывайтесь, Бог по ругам не бывает, что посеет человек, кто и пожнет. Один посеял этот яд через рекламу, другой собрал ядовитые плоды, и так по кругу. Чтобы по таким и подобным кругам не ходить, избегайте всякой зависимости и берегите свое здоровье. Ведь жизнь – это драгоценный дар, данный каждому из нас Господом. Радостная весть от Матфея, 6 глава, стих 26. Там сказано: «Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» Иисус Христос приводит пример птиц, о которых заботится Творец. Они не сеют сами, они не жнут, но свои жилища они делают сами. Как они их делают? Самым чудесным образом. Как они их могут делать, эти жилища? Потому что у них есть способности. Их способностями наделил Создатель, чтобы они могли делать эти гнезда. Что люди? А людей Бог наделил гораздо большими способностями. Самое главное – разумом. Зачем дал разум человеку? Господа прославлять и Ему одному служить. Марка, 12 глава, стих 30. Господа прославлять и Ему одному служить. Прославляйте Бога за Его великую любовь ко всем живущим на земле, чтобы из Божьего внимания не осталось ни одна живая тварь. В Италии орган
по стандартам рекламы отозвал 30-секундный телевизионный рекламный ролик компании по производству закусок после того, как они сделали там образ монахини, которая ест чипсы. Этот ролик вызвал возмущение и обвинение в богохульстве среди католиков за замену Евхаристии картофельными чипсами. Смысл Евхаристии в католической церкви тот же, что и у протестантов, которые называют это хлебопреломлением или как-то еще. В этот день вспоминается смерть Иисуса Христа, 1 Коринфянам 11 глава, стих 26. Событие не рядовое, крайне важное. Однако не все это понимают. Тогда Иисус ученикам дал хлеб и вино и сказал, что хлеб – символ его тела, а вино – символ крови, пролитой за наши грехи. Великая святыня для всех спасенных и понимающих значение этого. И повод для насмешки тех, кто не принадлежит Господу, тех, кто кулит Господа и ни во что ставят кровь, пролитую за наши грехи Иисусом Христом. Друзья, так много событий происходит вокруг нас. Мы не успеваем записывать радиопередачи. Поэтому мы еще ведем телеграм-канал «События через призму Писания». Подписывайтесь на него, ищите нас в телеграме. И там найдете вы еще много полезной для вас информации. А мы заканчиваем нашу передачу. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: «Познавайте, что есть воля Божья». Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: Особое место занимает в Священном Писании не только учение о духе или душе человека, но и о его теле. И вот очень часто на эту часть человеческого бытия мало уделено внимания. А возможно, некоторым кажется, что святая, угодная воля Божья имеет прямое отношение к нашему духу, но не к телу. Продолжая изучать эту тему, исследуя Священное Писание, ясно видим, что Бог печется не только о наших душах, но и о наших телах, и желает, чтобы и человек правильно использовал свое тело во славу Божию. Так в послании апостола Павла к Римлянам, 12 главе, 1 стихе сказано: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную для разумного служения вашего». В прошлой беседе было сказано о том, что слово «тело» употребляемо в Священном Писании в различных значениях. Здесь также говорится о телах земных и о телах небесных, о теле греховном и о теле, представленном в рабы праведности, Римлянам 6:19, о том, что наши тела удивительно созданы Богом, Псалом 138:13-17, о воплощении Христа в тело человеческое и о попечении физического состояния человека Господом. Продолжая тему о значимости тела в Священном Писании, сегодня обратим наше внимание на следующие истины. Мы не свои. В первом послании апостола Павла к Коринфянам 6 главе и 19 стихе сказано: «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» Ясно указано, что тела верующих вовсе не их, а Божьи. Заметим, что в оригинале слово «ерон», то есть «храм», указывает на весь храм, как это мы видим в Евангелии от Марка 11 главе 11 стихе, где сказано о том, что Иисус вошел в храм. Но в послании апостола Павла, первом послании Коринфянам 6:19, где сказано о том, что тела наши – храм живущего в нас Духа, в оригинале стоит другое слово, а именно «наос», что означает «святилище храма». Например, вспомним о священнике Захарии, как сказано: «Однажды по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм», в оригинале «наос» Господен, для кождения, Луки 1:9. Как видим, наши тела должны быть не только храмом, но и самим святилищем храма. Воистину, наши тела не должны быть наши, а Божьи. Еще и еще одно указание на то, что наши тела должны быть принадлежностью Бога. В первом послании апостола Павла к Коринфянам, 6 главе, в 15 стихе сказано: «Разве не знаете, что тела ваши – суть члены Христовы?» «Почему?» – отвечает: «Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляете Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые – суть Божьи». 1 Коринфянам 6:20. «Мы не свои». Ибо на страницах Священного Писания Церковь Господа Иисуса Христа называется телом, телом Христовым. Об этой тайне, сокрытой в Боге и открытой в настоящее время Христом, была Божья цель создать нечто совершенно новое, то есть Церковь, которая есть тело Христово. Ефесянам 3 глава, Ефесянам 1 глава с 22 по 23 стих. А о каждом верующем, как о члене тела Христова, сказано в первом послании апостола Павла к Коринфянам 12 главе и 12 стихе следующее. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос». Здесь существует неразрывная связь не только между Христом и Церковью, но и между Церковью и Христом. Правильное взаимоотношение между собой членов Церкви в помощи друг другу и дополнении друг друга в достижении святых целей, как и говорит нам апостол Павел. «Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге». 1 Коринфянам 12 глава 25 стих. Итак, тела наши — суть члены Христовы. И это значит, что мы не свои. Не только относительно наших душ, нашего духа, но и нашего тела. Слово Божье не только говорит нам о важности тела верующего в настоящее время, во время нашего земного странствования, но оно также раскрывает нам удивительную истину о теле искупленном. И, конечно, это дело рук Божьих. В настоящее время на алтарь страданий приносятся не только человеческие тела, но и сама природа стенает, и ее обитатели, всякая тварь, от того, что злые руки человеческие разрушают то, что Бог создал. Написано: «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне». Римлянам 8 глава 22 стих. При таковом разрушении окружающей среды, при таковых стенаниях физических страданий человеческих, что можно ожидать? Какова будущность? Благодарение Богу, Он все предусмотрел. Так о всей твари стенающей сказано: «Сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих». Римлянам 8 глава 22 стих. А о телах верующих имеется следующее указание: «И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Римлянам 8 глава 23 стих. Каковое это искупленное тело? Как оно будет выглядеть? В чем суть его? Знает только Бог. Но искупление тела верующего — это завершение всего того, что говорит нам Библия о теле нового человека. Искупление тела — это замена нашего земного тела телом небесным, ибо, как сказано, есть тела небесные и тела земные. Но иная слава небесных, иная земных. 1 Коринфянам 15 глава 40 стих. Послушайте, какое удивительное обетование Божье, записанное в послании Филиппийцам 3 главе с 20 по 21 стих. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все». Итак, эти и другие неупомянутые истины в Священном Писании, записанные на страницах и говорящие о важности человеческого тела, не напрасно находятся в Библии. Воля Божья зиждется в том, чтобы и мы, согласно Слову Божию, относились к нашим телам так, как того желает Бог. А Его желание таково, читаем: «Ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Первое послание апостола Павла к Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. «О осквернении тела, и что это значит, сказано много в Священном Писании». Например, в первом послании апостола Павла к Коринфянам, 6 глава, с 9 по 20 стих. «А это значит, что предавание тела в рабы неправедности разрушает единение верующего со Христом». Первое послание апостола Павла к Коринфянам, 6 глава, с 15 по 17 стих. «Не прославление Бога своими телами, не приношение их в жертву святую, угодную Богу, умаляет храм живущего в нас Духа». 1 Коринфянам, 6 глава, с 18 по 20 стих. Апостол Павел под воздействием Святого Духа не только призывал верующих представить тела в жертву святую и благоугодную Богу, Римлянам 12 глава, 1 стих, но сам к этому стремился. Сможем ли мы сказать то, что сказал апостол Павел в послании к Филиппийцам, 1 главе и 20 стихе: «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью. Аминь».

0: Сейчас в Сиэтле 23 часа.
1: В эфире радио «На пути».
0: Радио «На пути» предлагает вам две получасовые передачи «Жизнь с избытком», ведущий Владимир Кулаков, и проповедь Романа Рейнхарта.

Многоуважаемый радиослушатель, приветствую тебя горячим христианским приветом. И также словами нашего Господа Иисуса Христа, кто сказал: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь, и имели с избытком». Я рад, что ты присоединился со мной, и приглашаю тебя присоединяться со мной каждую неделю в это же время на этой волне. Мы будем вести беседы на разные темы, так что будет довольно интересно. Сегодня у нас беседа будет: что же говорит Библия, Священное Писание, о Боге? Мы интересные факты сегодня узнаем о Боге. Если кто из вас не верит в существование Бога, я особенно приглашаю его.

есть о свойствах, присущих только живой личности. Библия говорит, что Бог является Творцом неба, то есть Вселенной, также Земли, и также Он является Творцом человека. Библия называет Бога Вседержителем. Она говорит, что все им стоит, что все из Него, все для Него и к Нему. Библия называет Бога управителем Вселенной. Интересное место в Священном Писании, которое можно найти в книге Иов, 34 главе 13 стих. «Кто, кроме Его, промышляет о земле? И кто управляет всею Вселенной?» А в книге Псалме 66-м «Да веселятся и радуются племена, ибо ты судишь народы праведно и управляешь на земле племенями». Дорогой радиослушатель, интересные слова, которые записаны в притчах. «Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его». Заметьте, что Библия говорит, что Бог всевидущ. Мы читаем, что Бог знает все – прошлое, настоящее и также будущее. Доказательство чего являются пророчества Библии. Апостол Павел восклицает и говорит: «О бездна богатства и премудрости и видения Божие!» Многоуважаемый радиослушатель, Библия говорит, что Бог всемогущ. Одно место, которое говорит о этом существе или свойстве Бога, это книга Иов, 42 глава. «И отвечал Иов Господу и сказал: „Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено“». И в другом месте Бог говорит: «Вот я, Господь, Бог всякой плоти, если что невозможно для меня». Но веря в Его всемогущество, мы не должны забывать о Его божественной воле. Он все может, но, конечно, не все хочет. Интересно также заметить, что Библия говорит, что Бог везде сущ. Это место записано в книге Иеремии, 23 глава, 23 стих. «Разве я Бог только вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали? Может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его, говорит Господь? Не наполняю ли я небо и землю, говорит Господь?» Дорогой радиослушатель, вездесущность Бога радует и ободряет нас и делает понятным нам, можно сказать, общение Иисуса Христа. Когда Он сказал нам: «Се я с вами во все дни до скончания века». Эти слова Он сказал перед тем, как Он вознесся на небо. Библия также говорит, что Бог безначален и бесконечен. То есть Бог наш, Он вечный Бог. Об этом мы можем читать в Псалме 89-м. «Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты Бог». Слова, которые очень ободряют меня, записаны в Псалме 101. Говорится так: «Ты тот же, и лета твои не кончаются». У Бога нет изменения. Как Он и Сам говорит: «Ибо Я, Господь, Я не изменяюсь».
или, как сказано в послании к евреям, 13 главе 8.

стих. Он вчера и сегодня и вовеки тот же. Дорогой радиослушатель, я верю все, что Библия говорит. Библия говорит, что Бог свят. Его абсолютная святность выражена словами: «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы». На протяжении всего Ветхого Завета речь идет главным образом о святости нашего живущего Бога. Библия говорит, что Бог праведен и справедлив. И, конечно, многое в истории человечества и в жизни отдельных людей может сказать нам непонятным и даже не свойственным с благостью и милосердием Бога. И нам сказано: «Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои». Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих. И, наконец, дорогой радиослушатель, Библия говорит нам, что Бог есть любовь. Высшее проявление любви Божией заключается в том, что невидимый для человеческих глаз Бог, Бог, который есть Дух, явился во плоти, в лице Иисуса Христа. Явление Бога во плоти имело двоякую цель: открыть Бога людям, как сказано в Евангелии, Бога не видел никто никогда, единородный Сын, то есть Иисус Христос, Он явил Бога. И вторая цель — явление Бога во плоти — умереть за грехи наши и примирить нас с Богом. Дорогой радиослушатель, знал ли ты или нет, что Иисус Христос пришел сюда на эту землю, чтобы дать нам жизнь и дать ее с избытком? Многие мучаются в своей жизни, не знают прощения своих грехов. Бог всемогущий, всезнающий, вездесущий, всевидящий, Бог любви, протягивает свою руку к человеку и хочет прощать, но человек не хочет поговорить с Богом, то есть примириться. Я благодарю тебя за внимание, дорогой радиослушатель. Приглашаю тебя выслушать следующее пение о молитве, то есть о беседе человека с Богом.

0: Дорогой радиослушатель, в продолжении этой передачи послушайте свидетельство молодой девушки из Советского Союза.
1: Я, как и многие из вас, воспитывалась в семье верующих родителей. С детства много слышала о Боге, ходила на собрания, рассказывала стихи. Но ничто не задевало моего сердца. Мне больше нравилось посидеть у телевизора, посмотреть кино. В доме у нас телевизора не было, но зато был у соседей. Отец каждое воскресенье спрашивал, не хотите ли вы сегодня пойти на собрание? Но я старалась увильнуть от ответа и убегала к соседям смотреть телевизор. Но это развлечение приходило к концу. Нужно было идти домой, и совесть была нечиста. На сердце ныло. Придешь домой, отец спросит, ну что ты там увидела? Отвечать нечего. Ну действительно, что я могла там увидеть? Я только понапрасну расстраивалась, хотя это и было только кино, неправда и выдумка. Это было временное развлечение, остальное время было нечем заполнить. Когда я была в 8 классе, встала проблема о вступлении в комсомол. Дома говорили, что в комсомоле делать нечего, в школе твердили только о комсомоле. Проводили антирелигиозные часы, доводы о том, что Бога нет, иногда казались такими убедительными, что временами казалось, что Бога действительно не может быть. В уме не укладывалось, что есть такое существо, которое властно над всем, что оно руководит всей вселенной, миллиардами этих маленьких мерцающих светил. И все же я знала, рано или поздно я должна была прийти к Богу. Я стала чаще посещать собрания, больше привлекали молодежные собрания, музыка, пение и стихи. Мир стал отступать. Я стала чаще задумываться о Боге. Я стала читать стихи на собраниях. Душа моя хотела слышать что-то пламенное и очень убедительное. И Бог удовлетворил просьбу моей души. На одном вечернем собрании, это было 24 августа 1975 года, брат говорил последнюю проповедь. И в заключении призвал все непокаянные души выйти вперед, не стыдясь попросить прощения у Бога за все содеянные грехи. Я не слушала предыдущие проповеди. До меня дошло только, что, может быть, это последний день, последняя возможность обратиться к Господу, попросить прощения за все грехи, что завтра может быть поздно, и ты уйдешь в вечность без Бога. Как поется в песне, день завтра может не блеснуть, и солнце не осветит нас. На этот призыв вперед вышло 70 душ, молодых, пожилых и детей. 70 душ нашло радость в Иисусе Христе. В числе этих 70 была и я. Велика же была радость всех. В этот вечер покаялось очень много детей. И я прошу молиться за эти маленькие души. Я прошу молиться за все покаянные души. Я прошу молиться за то, чтобы еще много-много душ нашли радость в Господе.

У микрофона ваш радиослужитель Владимир Кулаков. Желающий написать мне, и пишите лично мне по адресу этой радиостанции. До следующей встречи в эфире.

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Грех». Сегодня третья часть. Спасенные люди. Как бы удивительным и прекрасным не было спасение людей по Божьей благодати, но наш верный Господь Иисус все же очень огорчен от каждого греха своих искупленных. Самым ужасным является тот факт, если в собственных грехах дети Божьи не видят грехи, и если по причине усталости, слабости или вялости человек не воспользовался возможностью получить прощение. Жертву за наши грехи Бог принес через Своего Сына на Голгофском кресте. Будет ли извинение за то, если человек не воспользовался возможностью получить прощение? Именно здесь люди делают нашему Господу Иисусу проблемы. Хотя и сказано в послании Колоссянам, глава 2, стих 13, «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, Бог оживил вместе с Ним, с Иисусом, простив нам все грехи». И что тогда происходит, или что тогда будет, если Господь Иисус нам простит, но мы еще не попросили Его о прощении? Мы совершенно точно знаем, что сатана постоянно клевещет на детей Божьих, как читаем в Откровении, глава 12, стих 10. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьей наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Если мы приходим к Иисусу и просим прощения за наше согрешение, то Он нам прощает. И если это наше прощение, как документ в доказательство находится перед Иисусом, то Иисус при очередной клевете сатаны показывает ему шрамы своих ран. После этого не следует никаких объяснений сатане. Но если дитя Божие не очистилось от соответствующего греха, а сатана при этом станет на него перед Иисусом клеветать, то через непрощенные грехи мы доставляем Иисусу дополнительные хлопоты. На основании этого мы видим, насколько важным и прославляющим Бога является хождение верующих. Так видит Господь Иисус у Своих искупленных грехи, грехи скрытые и грехи, которые им прощены. Погибшие люди. Да не подумает никто, что Бог не интересуется теми людьми, которые еще не приняли решение, чтобы дать себя спасти, потому что они попустительствуют возможность принять такое великое спасение. Даже тот единственный факт, что Господь Иисус принес собою на Голгофском кресте эту великую и совершенную жертву, является свидетельством того, что Он желает их спасти, как мы об этом читаем в первом послании Тимофею, глава 2, стих 4, который, то есть Бог, хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. А если они на основании этого предложения Бога не позволят себя спасти, то на основании свободной воли принятия решения они этого не хотели. как первые люди в райском саду в Эдеме были обмануты врагом человеческих душ, так обмануты и все погибшие грешники. Описание по этому поводу говорит в Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 19. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму или погибель, нежели свет, нежели спасение, потому что дела их были злы. Поэтому на всех погибших людей, на эти свои творения, которые маршируют прямиком в смерть, Господь Иисус смотрит с унынием, потому что они этого так хотят. Всеобщее. Грех в глазах Бога является объявлением войны со стороны творений против Творца. А мы знаем, что таким путем сущность единого Бога должна быть атакована и разрушена. Это значит, система порядка, мира, покоя, истины, святости, жизни и чистоты должна быть приведена в систематику противоположного. На основании этого намерения властей злобы последовала смерть и проклятие над отпавшими ангелами и над всеми людьми. Поэтому никогда в вечности не случится больше восстания ангелов или падения в грех людей. Световые ангелы предупреждены, и в Геенне видят последствия тогдашней революции на небе. Спасенные люди никогда больше не пожелают грешить, ибо они предупреждены и видят в Геенне последствия греха в тогдашнем райском саду в Эдеме. Ни ангелы на небе, а также первые люди на земле не возмутились бы тогда или не согрешили бы, если бы они знали о ужасных последствиях в Геенне. Поэтому это состояние, которое Святой Дух сообщает нам в Библии, останется. Откровение, глава 14, стих 11. «И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его». Кто противоречит Святому Писанию, Слову Божьему, тот возмущается против Бога, как однажды отпавшие ангелы. Это очень серьезная истина, ибо Слово было Бог. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 1. Так Бог видит грех всех отпавших в Геенне. Все же, как мы можем и должны быть благодарны, что имеем удивительную жертву Иисуса Христа? Благо тому, кто принадлежит Господу Иисусу. В чем заключается сущность греха? Писание говорит в первом послании Иоанна, глава 3, стих 4. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие». Повторяю, и грех есть беззаконие. В Писании Святой Дух показывает нам сущность и основы греха. Одну из этих оснований мы находим в первом послании Иоанна, глава 3, стих 8. «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Повторяю, кто делает грех, тот от дьявола. Это сказано о погибших, но ни в коем случае не о спасенных. Выражению «от дьявола» противопоставлено выражение «рожденный от Бога не делает греха» стих 9. В этом мы видим основы. Новое творение в спасенных не может грешить. Однако дети Божии тоже грешат. Но эти грехи не касаются основания нового творения. Ученик Иисуса Иоанн хорошо об этом знал, поэтому он пишет детям Божьим, которые через него пришли к Иисусу, в своем первом послании в главе 2 стих 1. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если кто и согрешит, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника». Основа чистоты творения в Эдеме заключалась в безгрешности. Через грех змей принес смерть как основу, а на основании своей жертвенной крови Христос ввел как основание спасение и новое рождение в его безгрешности. Смерти у нового творения нет, потому что Бог запечатал или запечатывает это новое творение в людях Святым Духом, как читаем в послании Ефесянам, глава 1, стих 13. «В Нем, то есть в Иисусе, и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, запечатаны обещанным Святым Духом». А также послание Ефесянам, глава 4, стих 30. «И не огорчайте Святого Духа Божия, которым вы запечатаны на день избавления или до дня избавления». И в заключение второе послание Коринфянам, глава 1, стих 21 и 22. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатал нас и дал залог Духа в сердца наши». Грех связан с описанным в послании Римлянам, глава 8, стих 2, законом греха и смерти. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе «освободил меня от закона греха и смерти», — говорит Павел. Если мы читаем «грех есть беззаконие», то этот грех или это беззаконие означает «отделение, освобождение от закона духа жизни». Таким образом, вместо жизни вступает смерть, а вместо благословения — творение. Бытие 1.28 «Вступает проклятие сатаны». Итак, если кто-то на основании своих грехов освободится, в смысле отделится от закона жизни, то это называется беззаконностью. Поэтому мы можем сказать, сущность греха есть проклятие и смерть. Именно в этом заключается или находится антисистематика, которая направлена против системы жизни. Отсюда мы познаем всю враждебность греха против Бога. Именно грех противостоит всякому действию Бога. На основании участия первых людей в грехе мы причастны в смерти. Мы славим Бога, что эта смерть для нас ограничена только на нашу плоть. Возмездие за грех – смерть. Второй и вечной смертью мы не умираем. Наш Господь Иисус спас нас от этого. Второе послание Коринфянам, глава 1, стихи 9 и 10. «Но сами в себе имели приговор к смерти». Для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, который и избавил нас от столь близкой смерти, и избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит. Безбожные люди или беззаконники останутся в своей антисистематике, а этим самым они останутся во второй смерти, как читаем в Откровении, глава 21, стих 8. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая. Это произойдет с ними, потому что они останутся в сущности греха, чтобы не дать себя спасти. В конечном счете, это не так, что эти люди лишь не дали себя спасти, но более важным является тот факт, что на этих людях лежит вина, что Христос совершил для них искупление, но они не приняли любовь Иисуса, и этим отвержением Его любви топтали и топчут или попирают ее ногами, как читаем в первом послании Иоанна, глава 2, стих 2. Он, то есть Иисус, есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира, за грехи этих безбожников. Послание евреям, глава 10, стих 29. «То сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен и Духа благодати оскорбляет. Жребий спасения и погибели людей брошены на земле, но не по ту сторону вечности. Библия не учит о искуплении и о спасении по ту сторону. Если бы это было не так, то Бог солгал бы нам в Своем Слове. Теперь мы видим величину разрядного значения свободной воли принятия решения Божьих творений в глазах Господа Иисуса. Отпавшие духи не просто согрешают, но более того, они стали воплощением греха. Каждый из них живет в сущности греха и беззаконности, так как они больше не получают от Бога духовную пищу, то они грех сделали своей пищей. Этот факт является одной из причин, почему, если они находятся в людях, то последних постоянно раздражают к совершению греха, потому что от этого они питаются. В этом месте я должен еще кое-что объяснить. В Откровении, глава 18, стих 2, мы читаем о Вавилоне, который сделался жилищем бесов. Читаю этот текст. «И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: „Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы. Ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы“». Вместо слов «жилищем» и «пристанищем» в оригинале стоит слово «темница», в смысле «тюрьма». Это значит, что люди, в которых демоны поселяются, являются для этих демонов темницей, и что они к этому дому привязаны. Поэтому читаем в Евангелии от Матфея, глава 12, стихи с 43 по 45. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: „Возвращусь в дом мой, откуда я вышел“». Вы понимаете, что это значит? «И придя, находит его незанятым». Слово Божие за это время не вселилось в него, находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Если из-за нашей вины Иисус Христос позволил сделать себя грехом, то этим самым Он унизился пред ангелами. В Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 21. «Ибо не знавшего греха Он, то есть Бог, сделал для нас грехом, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Таким образом, Иисус был немного унижен пред ангелами, как читаем в послании евреям, глава 2, стих 9. Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Отпавшие духи также по той причине предоставляют себя полностью греху, чтобы свои последние дни провести в своих похотях. При этом их похоть находится там, где они самым эффективным образом могут противостоять живому Богу. Но тот факт, что при этом они все больше увеличивают себе суд, оставляет их сердца нетронутыми. К наивысшей точке сущности греха мы по времени приближаемся. Это произойдет, когда человек греха в лице Антихриста в начале 70-й седьмины откроется, как читаем во втором послании Фессалоникийцам, глава стих 3. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот, день Христов, не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, то есть Антихрист». Характерно также во втором послании Фессалоникийцам в главе 2 в стихе 7 выражение «тайна беззакония». Читаю этот текст. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только откровение Антихриста не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь, то есть Святой Дух. А мы с вами знаем, что преследующим после этого откровения Антихриста Божьим судом все люди мира сего, за исключением остатков 144 тысячи душ, погибнут. Тайна беззакония. Еще раз мы должны исходить из первого послания Иоанна, глава 3, стих 4, где сказано: «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие. Хотя, как дети света в плотском теле, мы эту тайну никогда полностью не поймем. Но, тем не менее, Писание изрядно учит нас в этом вопросе. Поэтому вернемся ко второму посланию Фессалоникийцам, глава 2, и прочитаем там стихи с 5 по 7. «Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему, то есть Антихристу, в свое время. Что это часть церкви, часть верующих, которые при восхищении церкви будут еще живы. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится откровение Антихриста до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь, то есть Святой Дух». И только после стиха 8, когда «что» и этот «удерживающий» будут взяты от среды при первом пришествии Иисуса за Своей Церковью, то этот беззаконник откроется. А при втором пришествии Иисуса, как читаем в стихе 8, «и тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего». Из вышесказанного мы установили, до тех пор, как часть Церкви и Святой Дух находились и находятся на земле, тайна беззакония остается скрытой. Эта тайна есть тайна греха, которую люди до сегодняшнего дня не знают. Это значит, что в глубочайшем основании сатаны эта тайна дремлет, но затем через дух Антихриста будет перенесена на людей. А именно потому, что на земле не будет больше противоположного полюса. Этот ужасный дух получит свободный ход, свободное продвижение. В этом мы видим признак Божьего суда над людьми. Люди, вплоть до внутренних отношений в семьях, без причины убийственно будут ненавидеть друг друга и будут друг друга убивать. Да и более того, они получат очень сильное желание убивать, от которого никто не может уйти. Это именно то, что другими словами написано в Откровении в главе 6, стихи 3 и 4. «И когда он снял вторую печать, я слышал второе живое существо, говорящее: «Иди и смотри». И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч». На земле до этого еще никогда не было такого сильного духа тьмы, который так мощно воздействовал бы на людей, которые под воздействием этого духа тьмы принудительно убивали друг друга и при этом еще имели большую радость. В это время в массах людей будет совершаться все возможное и невозможное злое. Тогда весь мир станет полнейшим домом заблуждения и убийств. Где находится победа над грехом? Над этой темой мы поставим Слово Божие из Евангелия от Иоанна, глава 16, стих 33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир». Во мне. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. При этом бросается в глаза, что эти слова Господь Иисус сказал еще до Голгофы. «Я победил мир». Это высказывание мы можем лишь так понимать, что Господь Иисус в вере и в знании о своей смерти на кресте мог сказать эти слова. Формулировка «во мне» указывает даже на время после излияния Святого Духа, о котором мы читаем в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 23. «Иисус сказал ему в ответ: „Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим“». Дальше мы читаем в Евангелии от Иоанна, глава 16, стих 33, «Чтобы вы имели во мне мир». Чтобы во Христе иметь мир, связано с тем, чтобы быть Детем Божьим. А в заключение Господь Иисус говорит: «Я победил мир». В связи с победой над этим миром необходимо было и грех победить. Мы знаем, что именно это произошло, когда Иисус воскликнул: «Свершилось!» Так как возмездие за грех является смерть, то Господь Иисус своей смертью лишил силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. А жало же смерти – грех. Первое послание Коринфянам 15:56. Поэтому апостол Павел мог сказать: «Поглощена смерть победою», стих 54. Этой победой является его смерть на Голгофском кресте. Победителем греха является Иисус Христос. Другого победителя нет. Антисистематика сатаны побеждена посредством Божьей системы, посредством его любви к нам. Побеждающая сила нашего Господа Иисуса так далеко идет, что и мы, принадлежащие Ему, являемся участниками Его победы. На основании этого Даже мы в прообразе Христа становимся победителями греха и мира сего. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.
0: В Сиэтле полночь.
2: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» звучит программа «Голос странника».

Глава 2. Необузданный, по образу которого мы созданы. Как можно было распять человека за то, что он призывал людей быть добрыми друг к другу? Какое правительство решило бы казнить мистера Роджерса или капитана Кенгуру? Янси. Безопасен? Кто говорит о безопасности? Конечно же, он опасен, но он добрый. Клайв Стейплз Льюис. Он отпрыск победной ветви. Будем же страшиться его природной мощи и судьбы. Уильям Шекспир. Помните того маленького мальчика в начищенных до блеска ботинках и с парой шестизарядных револьверов? Самое интересное в этой истории то, что моя игра не была сплошной фантазией. У меня было место, где я мог воплощать в жизнь свои мечты. Мой дедушка, отец моего отца, был ковбоем. У него было собственное ранчо в Восточном Орегоне между пустынной местностью и рекой Снейк. И хотя я вырос на окраине города, но именно на этом ранчо, где я проводил свои летние каникулы, я получил представление о жизни и прошел путь превращения из мальчика в мужчину. Каждый мальчишка мог бы позавидовать моему счастью. Моя жизнь на ранчо проходила среди тракторов, грузовиков, лошадей и волов, пасущихся в полях, рыбы, которую мы ловили в пруду. На 3 чудесных летних месяца я становился Гекльберри Финном. Мне очень нравилось, когда мой дедушка, папка, как я его называл, смотрел на меня в упор, засунув большие пальцы рук за ремень, улыбался и говорил: «Быстро в седло!»

Однажды папка взял меня с собой в город, и мы пошли в мой любимый магазин. В нем продавался корм для домашних животных, рыболовные снасти, скобяные изделия, всякие полезные вещи, которые могут пригодиться на ранчо. Этакий классический магазин Старого Запада, где можно найти инструменты и разное оборудование. Седла, уздечки, попоны, удочки, карманные ножи и винтовки. Там пахло сеном и льняным маслом, кожей и порохом, керосином и прочими вещами, от которых мальчишечье сердце просто замирает. Тем летом у дедушки была одна проблема. Все ранчо заполонило огромное количество голубей. Он ненавидел этих грязных птиц, опасаясь, что они могут заразить стадо какими-нибудь болезнями. «Летучие крысы», вот как он называл их. Дедушка прошел прямо к прилавку с оружием, выбрал себе ружье и литровую коробку из-под молока, полную патронов, и протянул их мне. Взгляд старика, хозяина магазина, выразил удивление, когда он посмотрел на меня сверху вниз поверх очков. «По-моему, он еще слишком мал для этого», — сказал старик. Дедушка положил мне руку на плечо и улыбнулся. «Это мой внук Хэл. Это ружье и патроны. Сегодня повезет он». Возможно, я и зашел в магазин маленьким мальчиком со странностями, но вышел из него, ощущая себя шерифом Уайетом Эрпом, одиноким рейнджером, Китом Карсоном. Я обрел индивидуальность и место в истории. Мне предложили стать опасным. Мальчик должен стать мужчиной, а мужчина должен осознать свою мужественность. И такое предложение – обязательное для этого условие. Мужчине просто необходимо знать, откуда он родом, какова его природа. Один из поворотных моментов в жизни моего друга Крейга, возможно, самый главный момент, наступил в тот день, когда он снова взял фамилию своего отца. Отец Крейга, Эл МакКоннелл, погиб на Корейской войне, когда Крейгу было всего 4 месяца. Его мать во второй раз вышла замуж, и Крейга усыновил его отчим, вечно всем недовольный капитан военно-морского флота, который в минуты гнева называл пасынка «чайкой». Этим словом он определял индивидуальность Крейга и его место в истории. Отчим говорил: «Крейг, ты просто чайка. Все, что ты можешь, это сидеть, пронзительно кричать и...» Вы сами можете закончить фразу. Когда Крейг повзрослел, он узнал правду о своем прошлом. Узнал, что его настоящий отец был воином и погиб в сражении, что он планировал стать миссионером и нести свет Евангелия туда, куда до него не приходил ни один христианин. Крейг выяснил, что его прадеда звали Уильям МакКоннелл. Он был одним из первых миссионеров Центральной Америки, выдающимся человеком, который не раз рисковал своей жизнью, чтобы рассказать о Христе людям, живущим без Бога. Крейг сменил фамилию и стал МакКоннеллом, обретя вместе с новой фамилией гораздо более благородное прошлое и гораздо более опасное место в истории. Если бы так повезло всем нам. Многие мужчины стыдятся своих отцов. «Ты точная копия своего отца!» Такие обидные слова бросают многие озлобленные матери своим сыновьям. Большинство знакомых мне мужчин стараются как можно меньше походить на своих отцов. На кого же им остается равняться? От кого они смогут унаследовать представление о мужской силе? Может быть, нам следует направить свои поиски к истокам, к тем мощным корням, от которых растут все эти ветви.
Кем является тот единственный, от кого, как утверждают, мы произошли, чей образ несет в себе каждый мужчина? Каков он? Если сказать о мужчине, который пытается найти истоки своей силы, что он сотворен по образу Божьему, вряд ли это сильно воодушевит его. Для большинства мужчин Бог или слишком далек, или слаб. Такими они воспринимают своих земных отцов. Давайте на чистоту. Каким мужчиной был, по-вашему, Иисус Христос?

Пес – это самый милый парень на земле. Мистер Роджерс с бородой. Если бы мне сказали, что мне надо стать похожим на него, я бы подумал, что мне предлагают стать слабым и пассивным, приятным для всех, отличным парнем, похожим чем-то на мать Терезу. Мне же больше хотелось бы походить на Уильяма Уоллеса. Уоллес, как вы помните, главный герой фильма «Храброе сердце». Это воин и поэт, который в начале XIV века выступил освободителем Шотландии. В момент появления на сцене Уоллеса Шотландия представляла собой порабощенную страну, столетиями находившуюся под железной пятой английских монархов. И английский король Эдуард I по прозвищу Длинноногий, который правил в то время, был самым худшим из всех. Безжалостный угнетатель Эдуард I опустошал Шотландию. Его армия убивала ее сыновей и насиловала дочерей. Шотландское дворянство, мнимые защитники своего народа, взвалили на плечи простых людей тяжелое бремя. А сами тем временем набивали свои кошельки за счет удачных сделок с Эдуардом Длинноногим. Уоллес был первым, кто бросил вызов английским угнетателям. Король Эдуард пришел в ярость и послал свою армию к полю под Стерлингом, чтобы подавить восстание. Шотландские горцы спустились к этому месту группами от 100 до 1000 человек. Пришло время показать, на что способны обе стороны. Но дворяне, малодушные трусы, не хотели сражаться. Они хотели заключить соглашение с Англией, в результате которого им досталось бы еще больше земель и власти. Это были типичные фарисеи, бюрократы, управляющие по делам религии.

Не имея своего лидера, шотландцы начали терять боевой дух. Сначала по одному, затем целыми группами они стали спасаться бегством. В этот момент подъехал Уоллес с отрядом своих соратников. Их лица были вымазаны синей краской. Они были готовы к битве. Не обращая внимания на дворян, которые уехали на переговоры с английскими военачальниками в надежде договориться о новой сделке, Уоллес выступает с речью к напуганным шотландцам. «Сыны Шотландии, вы приехали сюда сражаться, как свободные люди, а вы и есть свободные люди!» Этими словами он выразил их суть и указал причину, по которой им надо сражаться. Он напомнил им, что нельзя жить в постоянном страхе, что каждый из них рано или поздно умрет. И, умирая в своей постели спустя многие годы, вы будете готовы отдать все дни, которые пройдут с этого мгновения, чтобы вернуться на это поле и доказать своим врагам, что они могут отнять ваши жизни, но не вашу свободу. Так он убедил шотландцев, что они могут достойно сразиться с англичанами. Когда он закончил свою зажигательную речь, люди воспрянули духом. Они были готовы к битве. Затем один из друзей Уоллеса спросил: «Прекрасная речь, но что же нам теперь делать?» «Быть собой», — был ответ. «Куда ты направляешься?» — последовал вопрос. «Я собираюсь драться». В конце концов, кто-то должен был противостать английским тиранам. Пока дворяне всеми силами пытались добиться выгодного соглашения, Уоллес выехал вперед и прервал переговоры. Он вступил в бой с английскими лордами, который перерос в битву при Стерлинге, битву, с которой началось освобождение Шотландии. Итак, на кого больше похож Иисус Христос? На мать Терезу или на Уильяма Уоллеса? Я бы ответил...

когда как. Если вы прокаженный, отверженный, если вы изгой общества, к которому никто никогда не прикасался, ибо вы нечисты, если все, о чем вы когда-либо мечтали, это обращенное к вам доброе слово, тогда Иисус – воплощение бесконечного милосердия. Он протянет вам руку и поддержит вас. С другой стороны, если вы фарисей, один из самоуверенных защитников морали, берегитесь. Не раз Иисус вступал в бой с подобными лицемерами. Вспомните, например, историю об исцелении скорченной женщины из 13 главы Евангелия от Луки. Вот что стоит за этой историей. Фарисеев вполне можно сравнить с шотландским дворянством. Как и последние, они взвалили на плечи народа Божьего тяжелое бремя. Сами же и пальцем не пошевелили, чтобы облегчить его. Более того, в своем слепом следовании закону они настаивали, что исцелить кого-то в субботу значит совершить грех, так как врачевание равносильно работе. Они настолько исказили смысл Божьих заповедей, что стали думать, будто человек существует для субботы, а не суббота для человека. У Иисуса уже было несколько стычек с фарисеями, и причиной некоторых из них был именно этот вопрос, приводивший этих лицемеров в бешенство. Пытался ли Иисус ходить вокруг да около предмета спора, чтобы не раскачивать лодку, как предпочитают делать сегодня многие руководители? Уходил ли он от ответа, чтобы сохранить единство церкви? Ничего подобного. Он говорил прямо, без обиняков. Он уязвил фарисеев. Он вступил с ними в бой. Давайте еще раз послушаем эту историю. В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего», и возложил на нее руки. И она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: «Есть 6 дней, в которые должно делать. В те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Можем ли мы верить этому человеку, этому скользкому типу? Он все переворачивает с ног на голову. Иисус Христос гневно отвечает: «Лицемер! Не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу, и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» И когда он говорил это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. Иисус Христос заставляет врага высказаться, показать свое истинное лицо, и пристыжает его в присутствии многих людей. Ведет ли себя Бог как джентльмен? Только если вы не на службе у его врага. Бог должен выиграть битву, от ее исхода зависит наша свобода. Как сказал Трэмпер Лонгман, в сущности, каждая книга Библии и Ветхого, и Нового Завета, можно даже сказать, каждая страница, рассказывает нам о том, как сражался Господь. Интересно, назвали бы египтяне, которые удерживали еврейский народ в рабстве, Яхве славным парнем? Казни, моровая язва, смерть каждого первенца – не очень-то это по-джентльменски, не так ли? Что сказала бы мисс Хорошие Манеры о возвращении земли обетованной?
Разве массовое уничтожение людей имеет что-то общее с традицией приглашать в гости своих новых соседей? Помните одного неистового человека, Самсона? Он совершил немало настоящих мужских поступков. Убил голыми руками льва, избил до смерти и раздел 30 филистимлян, когда они настроили его жену против него. И в конце концов, когда они сожгли ее, убил 1000 человек ослиной челюстью. С таким парнем шутки плохи. Но обратили ли вы внимание на одно обстоятельство? Все эти события происходили тогда, когда сходил на него Дух Господень. А теперь я хочу внести ясность. Я вовсе не пропагандирую образ крутого мачо. Я не предлагаю всем отправиться в спортзал, а затем пойти на пляж и швырять песок в лицо слабакам-фарисеям. Я пытаюсь освободиться от чрезвычайно ошибочного представления, которое сложилось у нас о Боге, особенно об Иисусе, а значит и о мужчине, который сотворен по его образу. Дороти Сейерс написала, что церковь очень успешно подрезала когти льву от колена Иудина, превратив его в угодное ей домашнее животное для бледных приходских священников и набожных старушек. Разве с таким Богом вы встречаетесь в Библии?

Вот что он ответил Иову, который усомнился в его силе. «Ты ли дал коню силу и облег шею его гривой? Можешь ли ты испугать его, как саранчу? Храпение ноздрей его ужас. Роет ногою землю и восхищается силою, идет навстречу оружию. Он смеется над опасностью и не робеет, и не отворачивается от меча. Колчан звучит над ним, сверкает копье и дротик. В порыве и ярости он глотает землю и не может стоять при звуке трубы. При трубном звуке он издает голос «гу-гу» и издалека чует битву, громкие голоса вождей и крик». Боевой жеребец унаследовал отважное сердце своего создателя. Так же, как и мы, каждый мужчина является отпрыском победной ветви. Или, по крайней мере, являлся таковым. Чтобы определить, что за мужчина перед вами, надо лишь обратить внимание на то, какое впечатление он производит на вас. Скучно ли вам с ним? Пугает ли он вас своими богословскими идеями? Хочется ли вам закричать от того, что он такой славный малый? В Гефсиманском саду темной ночью толпа убийц с фонарями и светильниками и оружием пришла за Христом. Обратите внимание на их малодушие. Почему они не пришли за ним при свете дня, когда он был в городе? Бросился ли Иисус в страхе прочь? Нет. Он с достоинством вышел встретить их. Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им: «Кого ищете?» Ему отвечали: «Иисуса Назарея». Иисус говорит им: «Это я». Стоял же с ними и Иуда, предатель его. И когда сказал им «Это я», они отступили назад и пали на землю. Опять спросил их: «Кого ищете?» Они сказали: «Иисуса Назарея». Иисус отвечал: «Я сказал вам, что это я. Итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут». Вот вам и проявление силы. Отважный выход Иисуса поразил толпу убийц, которая пришла за ним. Несколько лет назад один хороший человек дал мне прочитать стихотворение о Христе под названием «Баллада о прекрасном друге», написанное Эзрой Паундом. Это стихотворение стало моим любимым. Оно написано от лица одного из мужчин, которые следовали за Христом, возможно, от лица Симона Зелота. Стихотворение наполнится для вас особым смыслом, когда вы узнаете, что автор называет Иисуса «Фере», что на древнеанглийском языке значит «товарищ» или «друг». «Разве не потеряли мы прекраснейшего друга из-за священников и преступников?» Конечно, он любил отважных мужчин, корабли и открытое море. Когда они пришли целой толпой, чтобы забрать нашего друга, было приятно видеть улыбку на его лице. «Сначала дайте уйти моим спутникам», — сказал прекрасный друг. «Или быть вам проклятыми», — сказал он. Да, он отправил нас подальше от этой толпы, и презрение прозвучало в его смехе. «Почему вы не схватили меня, когда я ходил один по городу?» — спросил он. «Мы пили хорошее красное вино за его здоровье, когда мы последний раз собрались вместе». Наш прекрасный друг не был трусливым священником. Он был самым лучшим человеком на свете. Я видел, как он, размахивая связкой веревок, выгнал из храма сотню мужчин за то, что они превратили святой дом молитвы в место своего обогащения и торговли. Я видел, как он усмирил сотню мужчин на Галилейских холмах. Они притихли, когда он спокойно прошел мимо них. Взгляд его напоминал мрачное море. Море,
которое не выносит мореплавателей, на просторах которого гуляют лишь вольные ветры, как волны озера Генесарецкого, которые он усмирил несколькими словами, сказанными внезапно. Прекрасный друг был нашим учителем, товарищем ветру и морю. Если они думают, что убили нашего прекрасного друга, то они безнадежные глупцы. Иисус не был ни трусливым священником, ни бледным служкой с волосами, зачесанными на прямой пробор, говорящим тихо и мягко, избегающим конфликтов, позволившим себя убить, потому что у него не было другого выхода. Он умел плотничать, находил общий язык с рабочим людом. Он – Господь сил, главнокомандующий армией ангелов. И когда Он вернется, мы увидим Его во главе устрашающего воинства, восседающим на белом коне с мечом острым, облеченным в одежду, обогренную кровью. Этот образ – больше напоминает нам Уильяма Уоллеса, чем мать Терезу. Нет сомнений, в Божьем сердце есть что-то неистовое.

Если вы хоть немного сомневаетесь в том, что Господь любит дикую природу, проведите ночь в лесу, в полном одиночестве. Отправьтесь на прогулку в грозу, поплавайте вместе со стаей китов, разозлите лося. Кто, в конце концов, создал всех этих животных? Большой барьерный риф, рядом с которым плавает много белых акул, индийские джунгли, в которых полно тигров, пустыни юго-запада, где водятся гремучие змеи. Можно ли назвать эти места приятными для отдыха? Большинство мест на Земле небезопасны, но они красивы. Я понял это несколько поздно, когда отправился в верховья реки Кенай на Аляске. Мы с моим приятелем Крейгом хотели поймать лосося и радужную форель, которые водятся в холодных водах этой реки. Нас предупреждали, что в этих краях есть медведи. Но мы не поняли всей серьезности этих предупреждений, пока не оказались в глухом лесу. Повсюду были видны следы гризли. Рядом с тропой были разбросаны дохлые рыбы с откушенными головами. Повсюду кучи помета, следы огромных лап на стволах деревьев на уровне головы. «Нам конец», — подумал я. «Что мы здесь делаем?» И тут мне пришла на ум такая мысль. Когда Бог сотворил наш мир, Он увидел, что это хорошо во имя всего святого. Тем самым Он дал нам знать, что Ему очень нравятся приключения, опасность, риск, элемент внезапности. Все творения Божьи непростительно дикие. Богу нравится такая природа. Что же можно сказать о его собственной жизни? Мы знаем, что ему предстоит выиграть битву, но любит ли он приключения? Я хочу сказать, что Бог заранее знает все, что произойдет, так ведь? Тогда откуда взяться хоть капли риска в его жизни? Разве не находится все под его неослабным контролем? Пытаясь защитить суверенность Божью, богословы несколько перестарались, представив нам Бога неким шахматистом, который играет и за белых, и за черных, делая ходы и за себя, и за нас. Хотя ясно, что это не так. Бог – это личность, которая постоянно идет на риск. Без сомнения, самым рискованным шагом было дать ангелам и людям свободную волю, вплоть до свободы отвергнуть Бога, не единожды, а каждый день. Разве Господь ввел человека в грех? «Никак», — говорит апостол Павел. Значит, Бог не может играть всеми фигурами на шахматной доске, ведь люди постоянно грешат. Падшие ангелы и люди используют свою власть, чтобы ежедневно совершать злодеяния, вселяющие ужас. Разве Бог останавливает каждую пулю, выпущенную в невинную жертву? Разве Он препятствует тому, чтобы сексуальная связь подростков приводила к беременности? В нашей жизни гораздо больше риска, чем зачастую мы согласны допустить. Большинство из нас делает все, что в их силах, чтобы свести риск к минимуму. Мы пристегиваем ремни безопасности, следим за уровнем холестерина в крови и пытаемся контролировать рождаемость. Я знаю несколько пар, которые приняли решение не иметь детей. Они просто не хотят, чтобы в их жизни были страдания, которые нередко приносят нам дети. А что, если они родятся больными? Что, если они отвернутся от нас и от Бога? Что, если... Что касается Бога, то, кажется, Он отказался от всякой предосторожности.
Несмотря на то, что он знал, что произойдет, какие сердечные муки, какие потрясения и страдания принесет ему наше непослушание, он решил иметь детей. И в отличие от некоторых родителей, которые контролируют каждый шаг своих детей, лишая их возможности самостоятельно принимать решения, Бог оставил нам удивительную свободу выбора. Он не заставлял Адама и Еву слушаться себя. Он пошел на риск, поразительный риск, с ошеломляющими последствиями. Он позволил другим войти в его историю и сделал так, чтобы их выбор мог коренным образом менять ее. Вот какой мир он создал. Этот мир по-прежнему существует, и Бог не оставил этот мир, несмотря на бардак, в который мы его превратили. Его жизнь, которая проходит в живом общении с нами и нашим миром, можно назвать почти радостной и, безусловно, героической. «И явился Господь» – эта фраза в той или иной форме, пожалуй, наиболее часто встречается в Библии, когда речь идет о Боге. Вспомните те истории, которые Он нам рассказал. Например, тот момент, когда народ израильский подошел к Черному морю, преследуемый разъяренным фараоном и его армией. Именно в этот момент появляется Господь. Или историю Сидраха, Мисаха и Авденага, которые были спасены лишь после того, как их бросили в раскаленную печь. Лишь после этого явился Господь. Он позволил толпе убить Иисуса, похоронить его, и только после этого он явил себя. Знаете, почему Богу нравятся такие невероятные истории? Потому что ему нравится справляться с такими ситуациями. Ему нравится показывать, что в его силах справиться с ними. Богу не свойственно ограждать себя от риска и искать местечко поспокойнее. Совсем наоборот. На самом деле, чаще всего он позволяет ситуации разворачиваться непредсказуемо. Против Голиафа, закаленного бойца и опытного убийцы, Он посылает маленького веснушчатого пастушка с пращой. Большинство командиров, отправляющихся в бой, хотят, чтобы их армия была по возможности многочисленной. Господь же уменьшил армию Гедеона, сократив число воинов с 32 тысяч до 300 человек. Затем он вооружил это небольшое войско светильниками и пустыми кувшинами. И это не одна или две битвы, в которых Господь идет на риск. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, как Он дал людям Евангелие? Богу надо было оставить человечеству послание, без которого оно было бы обречено на погибель. Какой же способ Он придумал? Для начала Он выбрал самых непривлекательных людей – пару блудниц, несколько необразованных рыбаков, сборщика податей. Так благая весть дошла до нас. Невероятно!

отношение Бога с нами и нашим миром – это отношение в полном смысле этого слова. И как в любых отношениях, в них существует определенная степень непредсказуемости и большая вероятность того, что кому-то эти отношения причинят боль. Самое рискованное предприятие, на которое отваживается человек, – это любовь. Ведь недаром Клайв Стейплз Льюис сказал: «Полюбите что-нибудь, и ваше сердце познает сильную боль и, возможно, будет разбито. Если же вы хотите сохранить его целым и невредимым, не отдавайте его никому, даже животному». Но Бог отдает свое сердце снова и снова, до тех пор, пока оно буквально не истекает кровью. Его готовность идти на риск просто поразительна. Она намного выше, чем у любого из нас, окажись мы на его месте. Церковь долгие годы находилась в тупике, пытаясь примирить суверенность Божью и свободу человеческой воли. Мы должны смиренно признать, что в этом вопросе много темных мест. Как бы то ни было, в сердце Божьем определенно есть что-то дикое. Необузданность и дикость Божьего сердца неотделимы от его романтизма. Богословы совершенно упускают из виду этот момент, что больше говорит о самих богословах, чем о Боге. Музыка, вино, поэзия, солнечные закаты – все это создал Он, а не мы. Мы же лишь открываем то, о чем он уже подумал. Влюбленные молодожены выбирают Гавайи, Багамы и Тоскану, чтобы провести там незабываемые минуты. А кто сотворил Гавайи, Багамы и Тоскану? Давайте поговорим о чем-нибудь более знакомом. Кто создал нас так, что поцелуй приносит нам такое удовольствие? Влюбленные знают, есть и более приятные вещи. Вспомните, как царь Соломон в первую брачную ночь любуется глазами своей возлюбленной. Он восхищается ее волосами, ее улыбкой, ее устами, с которых каплет сотовый мед. Мед и молоко под языком ее. Вы замечаете, что его взгляд скользит все ниже и ниже. –

Шея твоя, как столб Давидов, сооруженный для оружий. Два сосца твои, как двойни молодой серны. Доколе день дышит прохладой и убегают тени, пойду я на гору Мирровую и на холм Фимиама. Его жена отвечает ему: «Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его». Что можно сказать о Боге, который включил книгу «Песни, песни Соломона» в библейский канон? Как вам кажется, те христиане, которых вы знаете, включили бы такую эротическую и скандальную книгу в Священное Писание? Обратите внимание на волнующую поэзию этих строк «Двойни молодой серны». Это не порнография, но и богословской метафорой это никак не назовешь. Это было бы просто смешно. Один раз на страницах этой книги Бог говорит от своего лица: «Соломон ведет свою возлюбленную в спальню, где они занимаются тем, чем занимаются все влюбленные». Бог благословляет их союз, говоря: «Ешьте, друзья, пейте и насыщайтесь, возлюбленные». А затем он опускает занавес. У Бога сердце романтика, и у него есть невеста, которую надо спасти. Он ревнивый влюбленный, и ревнует он о сердцах своих людей и об их свободе. Как справедливо замечает Фрэнсис Франджипейн, Бог постоянно занимается тем, что спасает нас. «Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет правды его и спасение его, как горящий светильник. И как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой».

И несмотря на то, что его невеста изменила ему, несмотря на то, что она покорилась его врагу, Бог готов сделать все возможное, чтобы вернуть ее. Он ни перед чем не остановится, чтобы освободить ее. Кто это идет от Едома в червленых ризах от Васора, столь величественный в своей одежде, выступающий в полноте силы своей? Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Отчего же одеяние твое красно, и ризы у тебя, как у топтавшего в точиле? Я топтал точила один, и из народов никого не было со мною. И я топтал их во гневе моем, и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое, ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал. Вот это да! Разве может сравниться с Богом главный герой фильма «Храброе сердце»? Перед нами свирепый, дикий и страстный парень. Я никогда не слышал, чтобы мистер Роджерс говорил в подобном тоне. Если призадуматься, то и в церкви я не слышал ничего похожего. Так может говорить только Бог неба и земли, лев от колена Иудина.

Вот такой он, наш настоящий отец, по образу которого создан каждый мужчина. В нем есть сила и любовь, не знающая страха. Как написал Джордж Макдональд: «Ты – моя жизнь, я – ручей, ты – его источник. Я могу видеть благодаря тому, что твои глаза открыты. Я являюсь самим собой лишь потому, что ты – это ты». Я заметил, что мы слишком часто говорим мальчикам «нет». Не лезь туда, ничего не трогай, нельзя быть таким агрессивным, не надо так шуметь, не разбрасывай вещи, не стоит так рисковать. Бог же, сотворивший мальчиков по своему образу, говорит им: «Да, будь неистовым, будь необузданным, будь страстным. При этом я ни в коем случае не хочу сказать, что женщина не несет в себе образ Божий». Различие полов существовало с самого начала творения. Как сказал Клайв Стейблс Льюис, различие полов – это нечто реально существующее. Оно лежит в основе сексуальных отношений. Пол – это основной признак, по которому разделяются все создания. Есть солнце, а есть луна и звезды. Есть неприступные горы, а есть поля, покрытые цветами. Вид льва вызывает в нас трепет. Что же можно сказать о львице? Конечно, в женском сердце тоже есть что-то дикое. Но эта дикость женственна по природе. Она скорее соблазнительна, чем агрессивна. Ева и ее дочери тоже отпрыски победной ветви. Но их природа удивительным образом отличается от природы мужчин. Как психолог-консультант, друг, а самое главное, как муж, я имел честь быть приглашенным в святая святых женского сердца. Часто в женском обществе я задавал себе вопрос: что женская природа может рассказать мне о Боге? Я уверен, через Еву Бог хочет что-то сообщить миру. Вот только что... На протяжении многих лет я вслушивался в то, о чем кричали мне женские души, и пришел к следующему выводу. Бог жаждет нашей любви. Он хочет быть самым главным в нашей жизни. Как же мы не расслышали этого? От сотворения мира Божье сердце кричит нам: «Почему вы не выбираете меня?» Просто поразительно, насколько смирен, насколько уязвим Господь в этом вопросе. «И найдете меня, — говорит Господь, — если взыщете меня всем сердцем вашим». Другими словами, ищите меня, добивайтесь меня. Я хочу, чтобы вы добивались меня. Поразительно. Как сказал Тозер, Бог ждет, когда вы почувствуете в нем нужду. И, безусловно, мы видим, что Бог хочет не просто пережить приключение, Он хочет разделить его с кем-то. Ему не было нужды создавать человека. Он захотел создать его. Несмотря на то, что Он знает наперечет все звезды и целые галактики входят в Его царство, Господь находит для Себя радость в том, чтобы быть частью нашей жизни. Знаете, почему Он зачастую не сразу отвечает на наши молитвы? Он хочет общаться с нами, и иногда промедление с ответом – единственный способ заставить нас остановиться и поговорить с Ним. Его сердце стремится к общению и к приключениям, которые мы переживаем вместе с Ним.

Конечно, Бог обладает красотой, которую надо разглядеть. Именно красота привлекает мужчин в женщинах. Ева – венец творения. Если вы внимательно проследите за ходом событий, описанных в книге «Бытие», вы увидите, что каждый новый этап творения был более совершенным, чем предыдущий. Сначала все было бесформенным, кругом царили пустота и мрак. Господь начал придавать форму сырому материалу, как художник, работающий над наброском или куском глины. Свет и тьма, суша и вода, небо и земля, и мир начал обретать форму. Одно слово, и землю украсило целое царство цветов. На небе появились солнце, луна и звезды. Несомненно, его творчество было продуманным до мелочей. Затем он создал птиц и рыб, дельфинов и ястребов, затем диких животных, всех этих удивительных созданий. Форель, конечно, чудесное творение, но лошадь поистине изумительная. Слышите ли вы эту великую симфонию, звучащую все громче и громче?

И вот Господь создает Адама, свой шедевр. Ни одному существу из царства животных Бог не сказал: «Ты сотворен по моему образу и подобию». Адам, несущий в себе образ Божий, получил пылкое, необузданное и страстное сердце. Но все же оставался еще один последний штрих. Так появилась Ева. Творение достигло своей высшей точки. Ева стала его кульминацией. Она – последний штрих, который сделал Господь. И Адам, увидев ее, смог сказать лишь: «Ух ты!» Ева унаследовала от Бога красоту, тайну и нежную уязвимость. Как сказал поэт Уильям Блейк, обнаженное женское тело – это частица вечности, которую взор мужчины не в силах вынести.

Причина, по которой женщина хочет, чтобы ее красоту разглядели, причина, по которой она задает вопрос «Нравлюсь ли я тебе?» проста. Бог тоже хочет этого. Бог – это соблазнительная красота. Вспомним, как молился Давид. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы созерцать красоту Господню». Разве могут еще оставаться сомнения в том, что Бог хочет, чтобы Его любили, чтобы на Него смотрели и наслаждались тем, что открывается взору? Как написал Клайв Стейплс Льюис, «Женская красота – это источник наслаждения и для женщин, и для мужчин. В желании вызывать восхищение своей красотой проявляется покорность Евы, и именно в любимом она находит истоки своей радости».

Признаю, что тема, которую я затронул, не настолько проста. О многом еще можно было бы говорить в связи с ней, и вопросы пола нельзя освещать столь односторонне. Мужчине тоже время от времени необходимо быть нежным, а женщине иногда требуется быть агрессивной. Но если мужчина лишь нежен, мы понимаем, что с ним что-то неладно. И если женщина постоянно агрессивна, мы чувствуем, что она не должна быть такой. Если вы внимательно посмотрите на мальчиков и девочек, я думаю, что вы увидите, что я недалек от истины. Сила и красота. Как сказал псалмопевец, «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога, и у тебя, Господи, милость».

0: Дорогие радиослушатели, в программе этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Открывая Писание», которую проведет Александр Осадчий. Эта программа выходит ежедневно. После нее слушайте передачу из нашего радиоархива, а за 15 минут до окончания этого часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
1: Мир Божий вам, дорогие радиослушатели! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме,
1: извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так:
2: «Испытывайте самих себя». В нашей жизни все терпит какие-то испытания. Что терпит испытания? Наша работа. Мы проходим какие-то испытания, сдаем какие-то экзамены, а экзамен-то есть испытание. Чтобы подтвердить свою квалификацию, чтобы как-то квалификацию улучшить и так далее. Что еще? Где еще мы видим испытания? Конечно, испытания касаются спорта. Испытания проходят, чтобы выявить, кто лучший. Испытания также проходит техника, например, для полета в космос. Ее испытывают, чтобы понять, какие параметры будут лучше для этой техники, что она правильно летела, правильно взлетала. Все требует какого-то испытания. Наша вера не является исключением. Она тоже требует испытания. Сколько испытаний выпадает на долю верующих людей. Людей, которые не принадлежат этому миру, которые не принадлежат князю этого мира. Они подвергаются испытаниям прежде всего. Второе письмо Коринфянам, 13 глава, стих 5. Испытывайте самих себя. Верили ли вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть. А нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем мы должны быть. Мы видим это место в Библии. 2 Коринфянам 15 глава, с 5 по 6 стих. Испытывайте самих себя. И себя исследуйте. Сейчас мы ответим вопрос, зачем это делать? Здесь же в этом стихе отвечается зачем? Чтобы понять, что Иисус Христос живет в нас. Есть еще одно место, которое также подтверждает эту мысль. Это первое письмо Петра, 1 глава, стих 7. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытаемого золота, к похвале и чести в славе в явлении Иисуса Христа». Испытанная вера. Но эта вера подвергается испытаниям внешним, а также внутренним. О внешних испытаниях известно более широко. А что касается испытаний наших внутренних? Как сами себя? Не кто-то нас будет испытывать, не что-то, какие-то обстоятельства, а мы сами себя, как христиане, каким образом мы можем испытывать? Кто мы на самом деле? Являемся ли мы действительно Божьими детьми? Находимся ли мы в Божьей благодати? Не угасили ли мы духа в себе своими делами? И так далее. Как мы можем проверять себя? Есть несколько пунктов этой проверки. Начнем с Ефесянам, 2 глава, стих 10. Там сказано: «Ибо мы его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Во-первых, наши дела. Наши дела свидетельствуют о нашей вере. Потому что мы знаем, как написано в письме Иакова, «Вера без дел мертва». Дела подтверждают нашу веру. Определяющий фактор – как мы можем себя испытать? Посмотреть на свои дела. Да, конечно же, верующий человек не может постоянно делать только то, что угодно Богу. Все-таки мы находимся в грешной плоти, не надо забывать об этом. Но есть одно большое «но». Что несмотря на то, что мы находимся в этой плоти, грех больше не имеет власти в нашей жизни. Грех больше не занимает ни первое место, потому что это место занял Иисус Христос, которому мы верим. Потому что вместо власти греха нам Бог дал Святого Духа, назвав наши тела храмом. А где грех? Он хоть и не царствует, однако он все равно влияет на нас. Он влияет через нашу плоть, заставляя ее делать какие-то неугодные пред Богом дела. Вот дела, это первый пункт. Как мы можем проверить себя? Посмотрите, какие дела вы делаете. Если эти дела угодны Господу в соответствии с Его словом, тогда это отлично. Но если дела, которые вы делаете, не согласуются с Библией, тогда это повод задуматься. А действительно ли мы те, кем мы себя считаем? Действительно ли мы подлинно являемся христианами? Итак, наши дела. Что еще мы можем испытать в себе? Наши помыслы или наши мысли? Наши мысли. Вот если о делах человека кто-то может сказать другой, то что касается мыслей человека, об этом не скажет никто. Это знает только сам человек. Если человек является христианином, если он считает себя таковым, он действительно должен проверить, а какие у него мысли. Ведь мысли – это вообще, сразу скажу, отдельная тема. Это тоже большая тема. Мы только сейчас говорим о их проверке. Проверять мысли свои. Потому что мысли, после мысли наступает дело. Если мы вовремя злую мысль от себя не удалим, тогда мы совершим зло. Мы совершим грех. Потому что начало дела – это наша мысль. 2 Коринфянам 10 глава 4 по 5 стих. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы. И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу. Здесь описан метод, как мы можем контролировать свои мысли, а мы не то что можем их контролировать, мы это делать обязаны. Потому что тот грех, который в нас все-таки присутствует, хотя не имеет больше власти, наша плоть, дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить, все это действует на то, чтобы мы имели в своей голове мысли, неугодные Богу, мысли какие-то мерзкие. А весь мир лежит во зле. Таких мыслей может быть огромное количество, самые разнообразные темы. Но нет. Если мы видим, что к нам подкрадываются такие мысли, мы должны вовремя пресечь их. Мы знаем, что это не от Бога. Поэтому мы можем сказать:

Но проверка включает в себя проверить наши дела, наши мысли. Еще хочется затронуть такой пункт, как наша хвала. То есть, чем мы хвалимся? Чем может хвалиться человек? Да чем угодно. Иметь гордость за кого-то, за что-то, за свою страну, за футбольную команду, за какого-то человека. Да много за что. Но Библия ясно говорит нам, что наша хвала, самое главное, наша гордость должна быть за Господа. 2 Коринфянам 12 глава, 1 стих. «Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним». Даже апостол Павел не хотел хвалиться. О чем нам-то хвалиться? 1 Коринфянам 1 глава, 27 стиха до конца. Чем мы должны хвалиться? Кем самое главное? «Но Бог избрал не мудро мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мир избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы во Христе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением, чтобы был, как написано, хвалящийся, хвались Господом». Чем мы хвалимся? Действительно, понимаете, вот эта тема, чем мы хвалимся, касается самопроверки нашей, что мы можем сами себя проверить. Чем мы гордимся? Своей ли страной, какими-то политическими лидерами? Нет. Мы должны гордиться прежде всего Господом. Вот Он на первом месте. Почему? 27 стих, что мы прочитали. «Но Бог избрал немудрое мира». Насколько человек, осознавающий свой путь спасения, то, что сделал для него Бог, должен не только быть ему благодарен, но и должен хвалиться только Господом, говоря «Слава Господу!» «Спасибо Господу!» То есть это делать перед другими людьми. Кто что мы получили, чего-то добились, кто дал нам это? Хвалитесь Господом, не говорите о своих достижениях или о достижениях других. Говорите о Господе, который нашу немощную жизнь и нас, мертвецов из могилы, согласно Ефесянам 2 глава, поднял, воскресил, оживотворил во Христе. Мы спасены благодатью, поэтому должны хвалиться Господом. Это еще один пункт для нашей самопроверки, чем или кем мы хвалимся. И мы успеваем в нашей передаче сегодня затронуть еще один пункт. А таких пунктов, конечно, вы можете еще много в Библии найти сами. Мы в рамках передачи рассматриваем некоторые. Псалом 36, стихи с 5 по 6. «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит и выведет, как свет, правду твою, и справедливость твою, как полдень». «Предай Господу путь твой и уповай на Него». Наше упование. Дорогие друзья, человек, опять же, как он и хвалится чем, кем угодно, уповает то же самое. Он уповать может на что и на кого угодно. На что он может уповать? Прежде всего, на свои деньги. Много людей уповает на свои деньги. Много людей уповает на других людей. И много на что еще. Но если мы являемся верующими, искупленными людьми, наше упование не может быть ни на кого другого. Наша надежда только в Господе. Он совершит, написано.
В этом отличие.

0: человека, который знает Бога и верен Ему, и который от Бога далек. Упование. Дела, контроль мыслей, похвала. С одной стороны, это пункты самоконтроля. С другой стороны, это показатель того, что мы являемся действительно теми, кем мы себя называем христианами. Потому что если мы по этим пунктам, мы видим, что наша жизнь не соответствует Писанию, тогда повод задуматься. Повод задуматься о том, кто мы. Не нужно жить ни в каком самообмане. Бог дает всем шанс прийти к Нему с искренним покаянием. Если человек ошибся в какой-то момент, или какая-то сфера самопроверки не соответствует, это не значит, что он сразу неверующий. Нет, далеко не так. Это значит, что он должен привести свою жизнь в порядок, чтобы по всем пунктам проверки, самопроверки, он был тем, кем он должен быть. А у нас на сегодня все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.
1: Говорит радио «На пути».
2: Дорогие радиослушатели, сейчас мы предложим вам получасовую передачу из нашего радиоархива. После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте программы «Момент творения» и «Капля росы».
3: Пробуждение России. Программа «Евангельских христиан» для вас.

Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стезям Твоим. Направь меня на истину Твою, и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего, на Тебя надеюсь всякий день. Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века. Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай. Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно. Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать. 24-й псалом Давида.

0: Каждый из нас рано или поздно осознает свое несовершенство. Угрызения совести не дают спокойно жить. А если к тому же еще и неудачи сыплются, как из рога изобилия, то тут уж невольно начинаешь вспоминать свое прошлое и принимаешь сложившуюся ситуацию как наказание от Бога. Одни впадают в депрессию или даже в отчаяние. Другие, чтобы как-то замолить грехи, в душе клянутся, не подумав, что будут каждое воскресенье в церковь ходить или помогать убогим. Но даже если и решится человек обратиться к Богу, то невольно возникает вопрос, какой конфессии отдать предпочтение. Я боюсь брать на себя ответственность рекомендовать вам какую-то конкретную церковь. Это должен быть ваш личный выбор. И надеюсь, что ваше сердце вас не обманет. Ведь на самом-то деле не так уж и важно, пойдете ли вы в католический костел, православный храм или молитвенный дом протестантов. Первые апостолы были все вместе. Они были со Христом. Однажды он сказал своим ученикам: «Где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них». Сегодня мне хотелось бы предложить вашему вниманию рассказ о церкви, которая не принадлежит ни к какой конфессии. Послушайте интервью пастора Василия Александровича Ласточкина, в котором он говорит о том, почему его церковь называется «Христианская жизнь».
1: Церковь наша называется «Христианская жизнь». И это связано с тем, что Павел говорил в послании к Филиппийцам, 1 глава 20 и 21 стих. «Я желаю, чтобы Христос увеличился во мне смертью или жизнью, ибо Он является самым большим приобретением в жизни любого христианина». И поэтому деятельность нашей поместной церкви, она направлена на самое главное, наверное, в жизни любого человека – возможность дать ему выбрать между Христом и всем остальным. Потому что рано или поздно человек встает перед вопросом своей жизни: «Кого я выберу?» И выбор этот в жизни сделал апостол Павел по дороге в Дамаск, этот выбор сделал я. И любой человек, который называет себя христианином, сделал этот выбор. Деятельность эта, ее можно распределить, скажем так, в трех направлениях. Первое направление – это поместная церковь и ее созидание, в которое входят такие служения наши, как служение в больнице, которое недалеко от места нашего собрания проходит. Это работа на улице в так называемых детских библейских клубах, где мы работаем с детьми. 31 августа мы организовали большой очень праздник у нас был для детей перед началом учебного года с показом пантомимы, с кукольным театром, игрой в волейбол. И это было очень интересное мероприятие, где участвовало около 150 детей. Пытаемся помочь людям неимущим. В 1994 году нам удалось вот так по благодати Божией одеждой обеспечить около 30 тысяч человек. Там иногда это мука на Пасху для того, чтобы испечь куличи для неимущих людей, бесплатной столовой и так далее. Такого рода деятельностью мы тоже занимаемся, потому что мы верим, что, как сказала Мария Терезия, она сказала так: «Проповедуйте Христа везде, где вы только можете, и используйте, если нужно, для этого слова». И поэтому мы стараемся жизнью своей открывать людям Христа. В этом мы видим роль каждого христианина здесь на земле, для того, чтобы человек мог иметь этот удивительный выбор в своей жизни. Затем мы занимаемся и миссионерской деятельностью в области, в таких городах, как Серпухов, у нас проходит изучение Библии. Этим летом мы смогли проводить различные мероприятия в 15 подмосковных городах, где тоже, может быть, планируем открытие разного рода, наверное, изучение Библии или служение Евангелия. У нас также есть опыт и деятельности евангельской в Казахстане, где мы в одном небольшом поселке горном открыли маленькую общину, и даже несколько человек было крещено там прошлым летом. И большая воскресная школа там работает. И поэтому главная, как я уже сказал, цель вот нашей церкви – это Евангелие Иисуса Христа, личность Христа, которую человек может познать, и это личность, которая может изменить любого человека.
0: Затем я обратился к одной из прихожанок, Татьяне Кузнецовой, и попросил рассказать о том, что побудило ее стать христианкой и посещать именно эту церковь.
2: У меня бабушка была, но она мне постоянно о Боге говорила. Чуть-чуть, но ненавязчиво так, знаете. И я знаю, что она молилась за всех нас. Она неграмотная была, не читала ничего. В церковь там только по праздникам ходила. Но я знаю, что она за нас молилась. В школу в нашу пришел миссионер и сделал воскресную школу. И я стала ходить, чтобы узнать.
3: Ну, узнать что?
2: Ну, о Боге узнать. Я даже не знала, кто такой Иисус Христос. Не знала ничего о Троице. Вообще ничего не знала. Я думаю, что сейчас многие вот из молодежи тоже не знают, что это такое. Ну, знают, что какой-то там крестик, вроде как-то с чем-то связано. А что это такое? Что это за символ? почему, они вообще ничего не знают. Я была очень строга, ну, в том смысле, что я не позволяла себя посмеяться. И вот, и мне даже вот однажды прям с кафедры сказали, посмотрите вот на нее, она сидит. Она такая серьезная, пришла слушать Божье Слово. И все опять засмеялись почему-то, я до сих пор не знаю почему, но мне это ужасно оскорбило. Я сидела и при себя и думала... Ладно, смейтесь, смейтесь. А я правда... Вот я этих людей ненавидела в этот момент. Но, с другой стороны, я не ушла оттуда, потому что я знала, что там Божье Слово действительно. Там живое Слово, которое я слушаю, а потом применяю в жизни. И это мне духовный рост мой. Я вот видела, как я росла. Вот от каждой проповеди я что-то получала. Один парень к нам недавно совсем ходит, и он делился со своим другом и говорил, я первый раз вижу таких веселых людей. А у нас еще помимо воскресной школы есть очень много детских клубов. Детский библейский клуб «Ноев ковчег» называется. Номер 1, 2 и так далее, сколько их там не было бы. Вот. Это они идут такую деятельность. По субботам мы приходим к ним во дворы. Они все играют, гуляют. И мы с ним начинаем играть. И маленький урок. И они потом приходят в церковь вместе с родителями. И у нас таких клубов пока 2. Вот. И мы устраивали 31 августа праздник детский накануне учебного года, очень много народу пришло. Потом у нас для самых маленьких был кукольный спектакль тоже от церкви. А для подростков у нас в это время был баскетбол. Вот, и несколько команд было, и вот чемпионат такой небольшой был между подростками. Потом все пошли смотреть фильм.
0: То есть вы стараетесь жить по Священному Писанию, исповедовать Христа как своего Спасителя, да?
2: Да.

0: Не секрет, что у каждого из нас свой жизненный путь. И судьба любого человека уникальна. Я встретился с пастором Второй Московской Церкви Евангельских Христиан-Баптистов Олегом Владимировичем Жидуловым и спросил его, почему он стал священнослужителем.
1: Мне часто задают этот вопрос, и люди ждут ответ, что ну вот я сидел дома или лежал на диване, или что-то делал, и вдруг ко мне раздался голос Божий, или изнутри какое-то откровение, вот встань, пойди, организовывай церковь, трудись и так далее, вот такие звуки. Нет, друзья, этого не было, и этого, наверное, и не будет.
0: Олег Владимирович, существуют определенные традиции. Люди приходят из мира, которые не знакомы с этими традициями. Как вы видите вот это их душевное состояние?
1: Традиция и современность. Бог не поставил нас в определенных канонах, в определенных традициях. Бог сказал, идите проповедуйте, в каких это формах и какая была первоапостольская церковь. Нам трудно судить. Могу только сказать, что она была незначительная. Люди собирались там по 10, по 15, по 20 человек, слушали воспоминания апостолов, рассказывали апостолов тогда, когда они были еще с Иисусом Христом. Ведь сейчас мы можем читать готовое Евангелие, живое Евангелие для себя. А в первоапостольской церкви этого не было. Основные положения Евангелия должны остаться теми же. Другое дело, люди приходят со своими запросами. Может быть, надо им выйти навстречу по их запросам души. Но это можно сделать в личной беседе с ними. Но я беспокоюсь и говорю для многих своих членов, не осуждайте сразу людей, которые пришли только в церковь, может быть, не в той одежде, не в покрывале, может быть, не в таких формах, которые ходим мы уже давно верующие.
0: Олег Владимирович, а не могли бы вы рассказать вот о своей семье?
1: Мои прадедушка и прабабушка были верующие. Я не знаю, были ли они служителями, этого до меня не дошло. Но знаю, что дедушка мой был пресвитером, отец мой был пресвитером. Я родился в христианской семье как четвертое поколение евангельских христиан-баптистов и как третье поколение пасторов.
0: Олег Владимирович, но вот вы уверовали в Бога, так сказать, самостоятельно или же в силу традиций вашей семьи?
1: Когда я был молодым человеком, для меня вставал такой вопрос, продолжать ли семейный путь или что-то выбрать другое. Потому что меня ждала другая карьера – музыка, сцена, концертная деятельность и так далее. И вот это положение меня одно время долго тяготило. Я сделал выбор –

0: На днях я посетил Центральную Московскую Церковь Евангельских Христиан-Баптистов и взял интервью у директора воскресной школы Веры Петровны Блиновой. Послушайте запись нашей беседы.
1: Ну, моя семья – это потомственные христиане-баптисты. Мои родители ходили с детства в эту же самую церковь. И они здесь несли какое-то служение. Я помню, что я девочка еще посещала эту большую церковь. И, естественно, я приняла это как то, что надо делать в своей жизни. Что это очень важно – ходить в церковь, слушать слово. И была научена каким-то элементарным нравственным законом христианской жизни. Но когда я подросла, я поняла, что есть другая жизнь, это жизнь, которая окружает тебя, и стала видеть разницу между тем, к чему меня звали мои родители, и между тем, что я вижу, в жизни своих друзей и подруг. Но, конечно, родители уже до того времени смогли много вложить в мое сердце. В их понятии это была самая правильная жизнь. Я не могу сказать, что я глубоко задумывалась, какую мне жизнь для себя выбрать, но я видела, что все то, что встречает меня за рамками церкви, оно не устраивает меня. И когда я оставалась одна наедине с собой, я глубоко в себе ощущала, что мне что-то недостает в моей жизни, меня что-то не устраивает в моей жизни. И после каких-то событий, даже очень ярких, которые я испытывала с друзьями, я внутри себя чувствовала, что есть нечто более прекрасное и более полное, что ли. Поэтому я стала посещать церковь и увидела, что в людях, и в молодежи, и в моих сверстниках есть нечто другое, более цельное, чем есть во мне, более свободное, более прекрасное. И тогда я решила, что и я хотела бы это в жизни своей иметь. И потянулась к Богу, потому что поняла, что это именно то, что мне не хватает. Посещая богослужение, я поняла, что в жизни каждого человека должен произойти переломный момент, когда он в сознании своем решит себя передать Богу и посвятить вот этой христианской жизни, жизни по Евангелию. И однажды, когда мы были вместе такой небольшой компанией друзей, Бог заговорил к моему сердцу, и я поняла, что этот момент для меня настал. И тогда я просто внутренне решила, что я должна это сделать сегодня. Это была молитва к Богу, это была передача себя Богу, это было ощущение, что ты принята Богом. И это действительно, я могу сказать, тот момент, который перевернул всю мою жизнь, потому что Бог реально вошел в мою жизнь. И удивительно то, что с того момента я никогда больше не ощущала ни пустоты своей жизни, не задавала никогда себе вопросов, для чего я живу, почему я на этой земле, что мне необходимо, потому что я знала, что есть Бог, и я живу для Него и для своего ближнего.
0: Господня, земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней, ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто, кто не клялся душою своею напрасно и не божился ложно, тот получит благословение от Господа и милость от Бога, Спасителя своего. 23-й псалом Давида.

Мы будем очень рады, если вы пожелаете рассказать о своей жизни. Пишите нам по адресу 125-124, Москва, Радио России, передача «Пробуждение России». Сегодняшнюю передачу для вас подготовили Борис Крошкин, музыкальный редактор Татьяна Федорова, звукооператор Марина Гаель и режиссер Любовь Короткова. До свидания. Желаю вам мира и счастья.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения.
2: Бактерия – личность? Ученые уже точно знают, что даже примитивные бактерии обладают разумом и памятью. Результаты современных исследований свидетельствуют о том, что разум, память, мозг и личность не эволюционировали. Это видно на примере низших форм жизни, в том числе и бактерий. Один из признаков интеллекта в живом существе – способность к познанию. Применяя аттрактанты и репелленты, ученые обнаружили, что бактерии приобретают знания об окружающей среде и делают соответствующие выводы. Более того, серия дополнительных экспериментов показала, что бактерии запоминают узнанное. Но и это еще не все. Исследователи выяснили, что молодые бактерии учатся и запоминают лучше, чем старые. То, чего они не узнали в юном возрасте, они уже не узнают никогда. Но самым потрясающим открытием стало то, что бактерии обладают индивидуальностью. Ученые с изумлением узнали, что несмотря на одинаковость генетической структуры и окружающей среды, отдельные бактерии проявляют совершенно уникальные поведенческие особенности. И этот факт недвусмысленно говорит о том, что эти примитивные существа не эволюционировали. Даже бактерию Бог наделил даром индивидуальности. Из этого мы можем сделать кое-какие выводы о его замысле. Он уделяет внимание всему живому. Для него нет ничего слишком мелкого или незначительного. Но для него нет и ничего невозможного. Ведь он послал своего Сына Иисуса Христа спасти мир от гибели. Он – Бог любви, который заботится о каждом живом существе, о каждой созданной им личности.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радиослушатели, приветствую вас любовью Господа Иисуса Христа, мир Божий вам. Вы слушаете радиобеседу «Капля росы» номер 7, посвященную последовательному ознакомлению с книгами Священного Писания. Сегодня мы заканчиваем разбор третьего послания апостола Иоанна. Послание, которое состоит из одной главы, откройте третье послание Иоанна, прочтем стихи 12 по 14, то есть окончание этой главы. «О Дмитрии засвидетельствовано всеми и самою истиною. Свидетельствуем также и мы, и вы знаете, что свидетельство наше истинно. Многое я имел писать, но не хочу писать тебе чернилами и тростью, а надеюсь скоро увидеть тебя и поговорить устами к устам. Мир тебе! Приветствую тебя, друзья! Приветствуй друзей поименно! Аминь!» Во времена Иоанна, разумеется, не было почтальонов, которые бы доставляли корреспонденцию по адресатам, и тем не менее Дух Святой позаботился, чтобы письмо, написанное Иоанном брату Гаю, дошло не только до него. Чтобы это письмо дошло до наших дней, прошло через все века, потому что в нем, в этом письме, есть немало драгоценных истин, которые хорошо должны знать последователи Иисуса Христа. Вполне возможно, что Дмитрий, о котором упоминает апостол Иоанн в своем письме, был человеком, который доставил письмо брату Гаю. Все, что мы знаем о Дмитрии, это то, что он имел хорошее свидетельство. Этого достаточно. Свидетельство о том, что он, Дмитрий, истинный христианин. «Вы будете мне свидетелями», так сказал Христос своим последователям перед отшествием от земли. Это заповедь самого Христа – быть свидетелем Его дивного учения, Его дивной любви, быть свидетелем повсеместно. Великий вред христианству причиняло и причиняет плохое свидетельство некоторых так называемых христиан. Вполне возможно, что христианству не причинили столько вреда атеисты, сколько неверные христиане, имеющие плохое свидетельство о своей жизни. Жизнь христианина – это открытое письмо, письмо, которое все читают. Жизнь христианина, как сказал некто, это пятое Евангелие. Его могут читать даже неграмотные. Есть немало примеров, подтверждающих обращение людей ко Христу через хорошие свидетельства христиан. Апостол Иоанн, говоря о Дмитрии, подтверждает свое свидетельство истиною. Дело в том, что истина и жизнь христианина нераздельны. Они должны ходить вместе. Если этого нет, значит нет и христианства, а истина выражена апостолом Иоанном предельно кратко, можно сказать, в нескольких словах. Первое послание Иоанна, 5 главе, стихи 5 и 6, есть такая запись. «Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом. Не водою только, но водою и кровью. И Дух свидетельствует о нем, потому что Дух есть истина». Далее апостол отмечает, что имел многое писать брату Гаю, но в его плане было посещение этой церкви, чтобы говорить со всеми детьми Божьими. Мы не знаем, осуществился ли этот план, вполне возможно. Апостол просит Гая приветствовать всех детей Божьих поименно, то есть каждого лично. Этим апостол подчеркивает, что для него дорога каждая душа. Каждый верующий. Вполне возможно, что Бог ответил на молитвы верующих и убрал диатрефа, как камень преткновения на пути для распространения благой вести Евангелия. Нет сомнения в том, что брат Гай вполне понял важность
коротенького послания, коротенького письма апостола и осведомил церковь о предстоящем посещении апостола. Благодарение Богу, что это письмо дошло до наших дней. Дух Святой позаботился сохранить его в назидание для последующих поколений христиан. И еще одно выражение апостола, которым он заканчивает письмо. Вот оно. Два слова. «Мир тебе». Все апостолы часто пользовались этими словами, этим приветствием, заканчивая свои послания или начиная эти послания. Это приветствие самого Господа Иисуса Христа. «Мир оставляю вам». Так читаем Евангелие от Иоанна, 14 глава, стих 20. Вспомним, друзья мои, как Иисус Христос явился в дом братьев Завидеевых через закрытые двери, где были собраны перепуганные, взволнованные ученики. Первые слова Иисуса Христа были «Мир вам! Мир вам!». Эти слова не только форма приветствия, но это горячее желание Господа, чтобы все Его последователи, все люди имели мир Божий в сердце, без которого не может быть истинной счастливой жизни. А Христос для того и приходил на землю, чтобы примирить своей жертвою человека с Богом. Счастлив тот, кто имеет мир с Богом. Друг радиослушатель, если вы еще не примирились с Богом, эта возможность для вас открыта сегодня. Господь Иисус Христос, наш примиритель и наш посредник. Обратитесь к Нему. Аминь. Вы слушали радиобеседу «Капли росы». Слушайте нас в следующей радиопередаче. С Божьей помощью мы начнем разбор послания Иуды в следующей радиопередаче. Да хранит вас Господь и да благословит Он вас обильно, дорогие друзья. До свидания, до следующей встречи в эфире.

0: В Сиэтле 2 часа утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Предлагаем вам послушать записи чтения газеты «Забытый алтарь».
2: С Рождеством Христовым, дорогие друзья, и наступающим Новым годом! Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь». Звукозапись газеты «Забытый алтарь» выходит ежемесячно, а журнала «Сестра» каждый второй месяц и выпускается обществом «Licht in das Dunkel e.V. «Свет во тьму», основанная на добровольных пожертвованиях. И ее доставка продолжается до вашего личного заявления о расторжении подписки. Если же вы желаете заказать абонемент на озвученный выпуск или у вас будут претензии к качеству записи, то звоните по телефону 052 31 62 92 03. Для наших слушателей из-за границы код в Германию плюс 49. Или письменно по адресу Licht in das Dunkel e.V. Feldwiese 8A 32758 Detmold, Германия. По этому же адресу вы можете отправить письма по Брайлю. И хотя запись наша непрофессиональная, мы всегда рады любому виду ваших отзывов и сердечно благодарим за вашу молитвенную поддержку. Мы желаем вам Божьего благословения при слушании этого выпуска. Для вас сегодня читают
3: Нелли Ширлинг,
4: Лина Дерксен,
5: Хелена Зудерман,
6: Татьяна Валь.
7: Вы слушаете «Забытый алтарь» за декабрь 2011 года. С Рождеством Христовым! Уснул Вифлеем, и в полуночный час все окна погасли, а звезды, как тысячи ласковых глаз, смотрели на ясли. Ведь ночью под сенью этих яслей Спаситель родился. И в окна, и в двери, как нежный елей, свет звездный струился. Держала Мария в восторге святом в руках свое счастье, а звезды прекрасным жемчужным венцом украсили ясли. По небу свои золотые лучи рассыпали звезды, и ангелов тихое пение в ночи наполнила воздух. Услышали чудную весть пастухи, в рожденном спасение. Пришел он на землю, чтоб снять все грехи и дать исцеление. Святого младенца Мария груди сильней прижимала, и сердце, как полная чаша любви, тревожно стучало. Что будет спасение ценою крови, Мария не знала. О, Матерь Святая, не только тебе он всем предназначен, и он победит в самой трудной борьбе, и бой уже начат. А звезды сияли жемчужным венцом, и песня звучала. Мария со светлым, счастливым лицом младенца держала. Тамара Кузьмина, США. Он никогда не числился в штате нашей редакции, но с первых дней существования газеты он с нами. Учит, советует, предостерегает, ободряет, помогает. В эти предрождественские дни мы попросили именно его, нашего дорогого брата Отто, поздравить вас от имени всей редакции с приближающимся великим праздником. Дорогие читатели, редакция «Забытого алтаря» сердечно поздравляет вас со светлым праздником Рождества Христова словами ангела.
8: Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь.
7: Рождество — это праздник света и неописуемой радости. На нашу грешную, залитую слезами и горем землю пришел Спаситель. Бог, которому мы из-за своих грехов никогда не смогли бы подняться, Сам сошел с небес к нам. Рождество Иисуса Христа широко празднуется в мире. Витрины магазинов, улицы, дома украшены разноцветными огнями. Люди дарят друг другу подарки. Процесс дарения подарков оттеснил на задний план повод задуматься над этим праздником. Мы ждем подарков, не задумываясь над тем даром, который Бог явил миру. Подумаем же над самым большим подарком Бога. Христос родился для того, чтобы искупить наши грехи на кресте Голгофы. Если ты веришь в Него и Его искупительную жертву, то вопрос о твоей виновности или невиновности перед Богом решен навсегда. Христос готов спасти тебя и подарить тебе вечную жизнь. Вопрос спасения твоей души остается у Бога самым важным и серьезным среди всех вопросов. И слава Богу, что ответ на этот вопрос тоже прост. Слово Божие говорит: «Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься». Бог подарил нам Спасителя. Ликуй, земля, радуйтесь, дорогие читатели, пусть неземная любовь нашего Спасителя царит в ваших домах. Пусть свет вечного Царства Божьего озаряет вам путь в небеса. Пусть Господь поможет нам быть Его верными свидетелями в это последнее время. Да исполнятся наши сердца сочувствием к тем, кто еще не спасен и не принял Христа как Спасителя. Наша газета должна быть как та путеводная звезда, которая привела некогда мудрецов Востока ко Христу. Сердечная благодарность вам, дорогие читатели, за ваше усердие и помощь в деле Божьем, за молитвенную и финансовую поддержку. Будьте тверды, непоколебимы. Всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Счастливого Рождества! Счастливого Нового года! Отто Шульц.
9: «Ибо ныне родился вам» — очень подробно рассказывает евангелист Лука в первых двух главах своего Евангелия о том, как пришел в наш земной мир Господь и Спаситель. Я хочу остановиться только на некоторых деталях этого повествования.
8: «И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученной ему женой, которая была беременна».
9: Луки 2:3-5. К началу нашего летоисчисления Римская империя распространилась от Атлантики на западе до Евфрата и Красного моря на востоке, от Дуная и Кавказских гор на севере до пустыни Сахара на юге. Централизованная римская власть собирала налоги с населения всех порабощенных территорий. Римский император Август, живший с 31 года до Рождества Христова по 14 год после Рождества Христова, издал указ об обложении налогами населения империи. Согласно этого закона, регистрация населения должна была проводиться каждые 14 лет. Рим позволял покоренным народам совершать перепись населения таким образом, как им диктовали их национальные и культурные особенности. Например, чтобы пройти регистрацию, каждый иудей обязан был отправиться в город своих предков. И поэтому становится понятным, почему земные родители Иисуса Христа, назарянин Иосиф и его беременная жена Мария,

0: Вполне возможно, что это была та самая пещера, которую сегодня показывают туристам в церкви Рождества Христова в Вифлееме. Так или иначе, но Спаситель мира был рожден не в царских палатах, а в очень скромном помещении. Его положили не в детскую кроватку, а в кормушку для скота, ясли. Весь мир и даже сами иудеи, которым принадлежало обетование об Избавителе, не были готовы принять царя царей. Может быть, и Мария с Иосифом не были в рождественском настроении, в том смысле, как мы сейчас. Ведь обстоятельства вокруг них были довольно жесткими. И все же были люди, которые пережили тогда праздничную, действительно рождественскую ночь. В той же главе Евангелия от Луки мы читаем:
1: «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение».
0: Луки 2, 8-14. Я не буду говорить обо всем, что случилось в рождественскую ночь. Хочу поговорить только о рождественской вести ангелов. «Не бойтесь, ибо ныне родился вам Спаситель, который есть Христос Господь». Почему пастухи убоялись страхом великим? Что их так напугало? Во-первых, это было явление небесных посланников, которые почему-то и привели пастухов в страх. Во-вторых, они увидели себя объятыми славой Божьей. Арамейский термин «шехина» означает «величие, великолепие, слава Божья». Этим понятием израильтяне называли видимую манифестацию присутствия невидимого Бога. Когда слава Божья наполнила скинию, Моисей не смог войти туда. Исход 40, 34-35. То же случилось, когда в Израиле был освящен храм. Священники не могли даже свое служение нести в храме, так как слава Божья наполняла его. Третье царство 8.11. Позже народ израильский сильно согрешил пред Богом и был в наказание уведен в вавилонский плен. Храм был разрушен, но еще до того, как это случилось, слава Божья покинула храм. Бог показал своему пророку Иезекиилю, как он видимым образом покинул оскверненное святилище. Никогда больше слава Божья не наполняла вновь отстроенный храм. По пророчеству Исаии, Исаия 61:2, эта светоносная слава должна была явить себя во время явления Мессии Израиля. И теперь совершилось то, что никаким человеческим разумением понять невозможно. Не израильские священники, а люди из самого низшего слоя иудейского общества, пастухи, увидели себя осиянными славой Божьей. Они были окружены присутствием Божьим. Веская причина для того, чтобы быть в страхе. Но присутствие Божье среди этих испуганных людей имело целью не губить, а спасать. Среди этого великолепного и в то же время вызывающего страх явления провозглашает ангел пастухам: «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». Ангел явился не для суда,

0: а для того, чтобы провозгласить им необыкновенную радость. Основание этой радости – ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Это была горстка простых пастухов, которые стояли здесь вместо всего общества израильского. Не духовным лидерам Израиля, а именно нескольким пастухам овец было сказано о том, кто есть тот младенец, который лежал в кормушке для скота в Вифлееме. Это новорожденный младенец был Спасителем, Христом и Господом. Он – Спаситель. Если греческое слово «зотер» было бы переведено как «спасатель» и применено только к нашему спасению от вечного осуждения, то это была бы только часть от большого целого. Библейское спасение объединяет значительно больше, чем только спасение людей. В это спасение включена вся Вселенная, которая тоже пострадала от грехопадения людей. Не зря пишет апостол Иоанн:
1: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
0: Иоанна 3:16. Бог любит и заботится о всем своем творении. Но начать ему нужно было с человека, который втянул в погибель своими грехами весь мир. Не случайно звучит весть ангела: «Ныне родился вам». Он есть Христос. Христос означает «помазанник». Через помазание елеем поставлялись в Израиле люди на важное служение. Особенно в этой связи вспоминаются цари, священники и пророки. Уже в Ветхом Завете говорится о Христе, который будет помазан Духом Святым, и ему будет доверена очень важная миссия. Исаия 61:1-3. Иисус объединил в себе все три служения. Он был пророком, Второзаконие 18:15. Он же первосвященник Нового Завета, Евреям 8:1-13-21. И он вечный царь, Откровение 19:16, который будет видимым образом господствовать над всем миром. Он Господь. Отождествлять обычное слово «господин» со словом «Господь» абсолютно неверно. Именование Иисуса Господом имеет важную историческую подоплеку. Она приводит нас к имени Бога Израиля, Яхве. Ангел сказал пастухам, что в этом младенце, родившемся в Вифлееме и лежащем в яслях, к ним пришел сам Бог. Увидев этого младенца, они окажутся в присутствии Бога. А как мы принимаем мысль, что наша жизнь проходит в присутствии всемогущего и святого Бога? О Мартине Лютере рассказывают следующее. Когда Лютер служил свою первую мессу, все прошло наилучшим образом. Однако, когда ему вдруг стало ясно, что он находится в присутствии святого Бога, он не мог больше издать ни звука. Он как будто окаменел и смотрел перед собой остекленевшими глазами. Почему это так случилось? Лютер еще не знал о милости Божьей. Его страх был обоснован. Ведь каждый человек, который еще не стал приобретением Бога, должен страшиться Бога. Но к тем, кто признает свои грехи и положится на милость Божью, относятся слова «не бойся» не к самоуверенным и самонадеянным людям, а к сокрушенным сердцам звучала эта прекрасная весть. Слава Вышних Богу! Так уж любят на христианском Западе изображать на рождественских открытках или украшать витрины магазинов маленькими пухленькими ангелочками, золотыми трубами. Нашу жизнь уже почти невозможно представить без этой милой бессмыслицы. Кем же были небесные вестники в действительности? Греческое слово «стратия» в 13 стихе указывает, что это была армия солдат. Из Библии мы знаем о борьбе в невидимом мире. Божьи ангелы сражаются с темными силами сатаны. Даниила 10:20-21. И против людей, которые превозносят себя пред Богом и Его избранным народом. 4 Царств 6:15-17. Так и здесь это были сильные Божьи воины, которые громко восклицали: «Слава Вышних Богу!». Люди, бывает, тоже ищут славы и прославляются, но высочайшее, величественнейшее и все превосходящее светоносная слава принадлежит только Богу. Грехопадение бросило на славу Божью огромную тень. Но в рождественскую ночь все, что стояло на пути прославления Отца Небесного, было убрано посредством скорого искупления в Иисусе Христе. Здесь, в Вифлееме, совершилось нечто, что заставило поблекнуть великолепие всей Вселенной. Бог стал человеком и пришел на нашу землю, чтобы совершить свой предвечный план спасения всего творения. Но не только это. С воплощением Иисуса провалился план противника Бога. Право Бога на светоносное великолепие, которое сатана хотел присвоить, теперь было окончательно утверждено за Богом. Воплощение Сына Божьего было таким огромным событием, что все воинство небесное восклицало: «Слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». В этом провозглашении мира Бог являет свое благоволение всему человечеству через рождение Сына. Прочтите в Евангелии от Иоанна 1:12.
1: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими».
0: Бог благоволит к людям, которые без Него чувствуют себя потерянными и которые принимают Иисуса Христа в свою жизнь как Господа и Спасителя. Спаситель нужен тем, кто обречен и потерян, а не для самоуверенных и самоправедных. Не к тем, кто доволен сам собой, но к тем, кто потерян и сокрушен. Вселяется Его мир. Именно в этих людях Его благоволение. Андреас Классен. Библия на багажнике. Хочу рассказать об одном случае, который произошел в нашей семье. Однажды в воскресенье мы собрались ехать на собрание. Мы спешили. Не опоздать бы. Мой муж усадил младшего сына в детское сиденье, положив перед этим Библию на багажник машины. Я была занята другими детьми. Наконец, все уселись, и мы поехали. На некотором расстоянии от дома нас неожиданно обогнал другой автомобиль, водитель которого, жестикулируя, что-то нам показывал. Мы подумали, что он недоволен тем, что мы медленно едем. Но скорость соответствовала нормам, и мы спокойно продолжили свой путь. До молитвенного дома нам ехать 16-17 километров. Когда мы приехали, то на стоянке я первая вышла из машины. Некоторое время я даже не могла ничего сказать от изумления. Я увидела Библию. Она всю дорогу лежала на машине, и за все время езды даже на поворотах не упала. Мы тут же на стоянке поблагодарили Господа за охрану нас в пути и что Он сохранил нашу Библию. И еще у меня была мысль. Библия – Слово Божье, которое само себя защищает. Но я думаю, если бы мы специально положили Библию на багажник машины, она, конечно, бы при движении упала. А тут произошла наша оплошность. И Бог через водителя другого автомобиля предупредил нас. И раз мы не среагировали, то Он сам сохранил нашу Библию. Маргарита Келлер.
2: Стихи наших неписателей. Зажглась звезда, чтоб стать для всех рассветом. Рождество, как вешний день, не знающий заката, как мудрости сердечное торжество, как семь небес в окошке каждой хаты, Господь подарит людям Рождество. И вот в ночи, пути к земле разведав, над колыбелью с дремлющим царем зажглась звезда, чтоб стать для всех рассветом, глядящим сквозь века поводырем. Осыпан будет щедрыми дарами младенец, только что волхвов дары в сравнении люди с нашими сердцами, которые приносим, как миры, к ногам того, кто жизнь не на палатях провел, кто стены ада сокрушив, однажды жизнью собственной оплатит бессмертие человеческой души. Каминский Юрий. Так будет и пришествие Сына Человеческого, потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий. Матфея 24:39-44. Дети Божьи, вы ждете Христа? Неужели вы ждать перестали? Неужели вы в мире остались и не вышли к Иисусу за стан? Неужели не стал Он для вас драгоценным сокровищем сердца? Неужели душа ваша сера, не сияют в ней Божьи слова? Неужели Христу одному вы себя до конца не отдали и Его в суете потеряли? Неужели остыли к Нему? Неужели в вас радости нет от того, что прописаны в небе? Неужели живете вы в неге, позабыв о духовной войне, позабыв об измученных всех, кто во тьме тщетно выхода ищет, чья душа истомилась без пищи и погибнет, погибнет навек? Неужели Христа предадим равнодушием холодным и ленью, и во мраке греховных сомнений от земли не поднимемся с Ним? Восхищение приблизился миг, и для тех, кто Христа ожидает, Бог готовит небесный подарок. Он придет за своими. Аминь. Светлана Тимохина, Украина. Встречаем мы Новый год, собравшись с семьями дружно. Как жаль, что он быстро пройдет, и много в нем будет ненужного. Ненужные будут слова, так сказанные напрасно. Ненужные будут дела, впустую прожитые. Ясно становится нам потом, что время назад не воротишь. Жалеть только будем о том, поправить чего не сможем. Встречаем мы Новый год, который приблизил нас к вечности. А в вечность войдет только тот, кто проводит здесь жизнь не в беспечности, кто свято Господа чтит, все земное считая временным, кто о небе тихо грустит и Христа не гнушается бременем. Встречаем мы Новый год, ожидаем минуты радости, ожидая, что много придет встреч, общений, и в них столько благости, что не высказать это в словах, а лишь вникнуть душою можно. Песнь Христу воспеваем в сердцах и шепчем молитвы несложные. Встречаем мы Новый год, собравшись семьями дружно. Как жаль, что он быстро пройдет, а так много успеть еще нужно. Александр Кузьменко, УСА. Звезды рождественской маршрут. Какая радостная тема! Путем, который трудно крут, ведет нас к яслям Вифлеема звезды рождественской маршрут. Бьет по лицу холодный ветер, пугает за бедой беда, но путь, ведущий к Богу, светел, поскольку впереди звезда. Прекрасно небо панорама, но ярче всех сияет звезд-звезда, ведущая нас прямо туда, где царствует Христос. Когда-то дух оставит тело, закончив на земле свой труд, но в небо путь укажет вера звезды рождественской маршрут. Для нас отныне не проблема страдания, что в плен берут. Ведет нас к яслям Вифлеема звезды рождественской маршрут. Александр Савченко, Украина. Суд. Когда календарь на исходе, последние дни декабря, то чувство особой тревоги опять наполняет меня. И старый судья, моя память, садится на место свое. Все прошлое судит и ранит уставшее сердце мое. И длится тот суд бесконечно, и срок приговором зачтен. На вечные муки, навечно я этим судом осужден. Но не у судьи, а у Бога помилования ищу. Прошу, не суди меня строго за то, что так часто грешу. Прости меня, Боже, помилуй, и срок мой земной сократи. Дай силы мне не до могилы, до неба дойти. Павел Герасименко, США. Агнец Божий.
1: И поспешивши, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях.
2: Луки 2:16. Звезда пророчица сияет, благовествует небосвод, что миру Сына Бог веряет, но спит израильский народ. И пастухам отары овчий предстал вдруг ангел и сказал: Христос родился этой ночью и место точно указал. Пошли гурьбой, пришли и верно в хлеву отец, младенец, мать. Волхвы молились иноземно, и веет Божья благодать. Свершилось истины начало, Господь явился во плоти. Оссана вышних прозвучала, Христос родился мир спасти. Алексей Костюченко, Россия. С нами Бог. Рождество, день рождения Христа. Стихли бури, невзгоды, ненастья, и открылась нам тайна креста и рождение грядущего счастья. Бог земле свою милость явил, в мир пришел долгожданный Мессия, чтоб спасти все народы земли, и тебя, и меня, и Россию. И летит над землей с нами Бог, и вещает нам ангел: не бойтесь, наступил новой жизни пролог. Люди, сердце дверь шире откройте. С нами Бог, счастье льется рекой. Есть ли большая радость на свете? Бог планете стал близкий такой, что приходят к нему даже дети. С нами Бог, торжество, благодать, плотью стало Всевышнего Слова. Бог пришел, чтоб в веках утверждать нашей веры живую основу. Сердце, пой, Бог на милость явил, и открылся в любви к человеку, и с землею завет обновил, в мир явился живущий от века. С нами Бог, и Его чудный свет пробуждает нас к жизни с рассветом. С нами Бог, и желанный привет озарил счастьем нашу планету. С нами Бог, и Его Рождество говорит нам сегодня о многом. С нами Бог, а кругом торжество. Не забыты мы любящим Богом. Золотится от счастья закат, Бог надежду нам в сердце вселяет. Оторвем от земли бренной взгляд, ведь историей Бог управляет. Бог явился в наш мир наяву, и пусть все было необычайно, но тогда на соломе в хлеву совершилась великая тайна. Вера Климашенко, США. Год прошел, подвожу итоги. Был успех, но ошибок больше. Покороче искал дороги, выходила напротив дольше. Много делал, чего не надо, а что надо, порой не делал. Я не требую адвоката, пусть судья открывает дело. Признаюсь пред творцом виновным не к смягчению приговора. Просто совесть укором безмолвным осуждает судом прокурора. Я у неба в кредит брал время, обещая вернуть делами. Но на камень я сеял семя, делал доброе лишь словами. И теперь, совершенно нищий, не надеюсь на оправдание. Я прошу у тебя, Всевышний, прими слезное покаяние. Александр Савельев, США. День чудесный, день прекрасный, долой грусть, в мир родился солнцем ясным Иисус, чтобы избавить всех живущих от оков. Он к страданиям и лишениям был готов. Добровольно на себя взял этот крест, чтоб входила в души радостная весть. Бог-творец, свое создание любя, взял огромный груз греховный на себя. Сатана посеял грех в сердцах людских и от Бога отделил собою их. Но Творец в Иисусе к нам сюда пришел, чтобы смыть горячей кровью это зло. Люди, радуясь, примите дар небес, вам спасение подарила эта весть. Вечность с Богом, нам в Эдеме снова жить, никогда уж не прервется жизни нить. Сатана будет Иисусом побежден, лишь для этого Иисус всей мир рожден. Как же славу всемогущему не петь? Победил он в Иисусе саму смерть. Слава, слава тебе, любящий Отец! Ты есть сущий, ты начало и конец. Ты для тех Отец и Сын, и Дух Святой, кто в тебе обрел жизнь вечную, покой. Кто всецело доверяется тебе, со смирением склоняется в мольбе. Ну а если тебе верить не хотят, что же, им путем широким прямо в ад. Только знайте, Иисус рожден для всех, и идите к покаянию без помех. Валентина Пермякова, Маматова, Казахстан.
0: Дорогие наши неписатели, люблю ее стихи. Очень я люблю стихи Любови Васениной, которые и в алтаре вы печатаете. Мне близки состояния духа, переживания, боли и радости поэтессы. Благодарю Бога за мою сестру в Господе и за ее стихи. Я черпаю в них утешение и силу для порой поникшей моей души. Пусть Господь обильно благословит поэтессу. Пусть рифмы, которые Бог положил мне на сердце, послужат ей утешением и ободрением. Дорогой сестре в Господе Любови Васениной с любовью посвящается. Труд ваш не тщетен пред Господом. 1 Коринфянам 15:58. Когда в душе польют дожди осенние, я лист бумаги взять скорей спешу. Я не любовь и вовсе не Васенина, но коль на сердце грустно, я пишу. Пишу о том, как Господа я встретила, как Он меня заблудшую нашел, о том, что на призыв Его ответила, что Он в мой дом с любовью вошел. И пусть порой не сладко в жизни сложено, я верю, Бог мой крепок и могуч. И если путь мой из шипов уложенный, за тучами мелькнет и солнца луч. За все, что в жизни прожито и схожено, я, мой Господь, Тебя благодарю. За те года, где были помоложе мы, и за сегодня я благодарю. Когда в душе цветут сады весенние, я лист бумаги взять скорей спешу. И как сестра моя, Любовь Васенина, я мир и радость в сердце опишу. А если больно сердце ляжет раною, твои стихи, сестра, читать спешу. Они — покой и радость, и отрада мне. Из-за тебя молитвы возношу. Благослови сестричку мою, Господи, и утешенье ей отец пошли, ведь труд ее не тщетен перед вечностью. Дай силы ей свой путь земной свершить. Людмила Кравчик. Радуюсь, как ребенок. Вот и встретилась со всеми опять. Наконец-то мне передали сразу 4 газеты, номер 4, 5, 6 и 7. Радуюсь, как ребенок. Пока не прочла, не остановилась. Впечатления, впечатления. Читала и радовалась, и печалилась. Прочитала о кончине Наташеньки Николаенко из города Харькова и сразу же написала свой стих, как смогла. Бог — совершенная любовь, и даже в испытаниях, страданиях, болях не затмить ее блаженство. В жизни на смертном одре, в расцвете сил духовных и отдавая всю себя Христу, она познала истину. Радуюсь за брата Виталия Полозова, что Господь дал ему большой дар. Продолжение его повести «Цветы на снегу» ждала с нетерпением. Прочла письма из прошлого, «Да будет воля моя», так писала мать К.В. Рылеева. «Молюсь за вас, за все страны, детей Божьих, и за тех, кто находится в тюрьмах. Им тяжело. Христос пострадал за нас, грешников, а мы несем свои страдания за свои грехи и непослушание. Я тоже грешница, но Господь меня нашел, простил и омыл своей пречистой кровью». Раиса Ширшина, Казахстан. Как находка. Мы опубликовали просьбу сестры Надежды о поиске стихотворения. Послали ей ваши письма с текстами стиха. Это ее ответ и сердечная благодарность за отзывчивость. Редакция. Сердечным приветствием и благодарностью за 2 полученных стихотворения «Никодим». Одно из них полное. Таким мы и читали его в детстве. Какое стихотворение! Какие слова! Мы уж и не надеялись прочитать его снова. Оно было в тетради у отца, но потом тетрадь затерялась. И сейчас этот стих ожил для нас. Это как находка. И благодаря вам мы снова радовались, читая его. «Извините, что открытка старая, но она особенная, потому что там слова все еще живущие. Радуюсь я слову твоему, как получившему великую прибыль». Надежда Корч, Миннесота, USA. Прыжок из окна. Уже больше года лежит на сердце желание, чтобы поделиться с вами тем, как Господь нас слышит. Я писала в алтарь свидетельство о моей доченьке Вике, родившейся с болезнью Дауна. Мне ее доверил Бог. Забытый алтарь, номер 8 за 2008 год. С моей Викой произошел такой случай. Девочка начала хромать, когда ей было 8 лет, и ни массажи, ни гимнастика не помогали. Одна ножка стала короче. Стали для этой ножки каблучок повыше набивать. Без такой обуви она не могла даже спуститься с лестницы. А летом 2005 года Виктория начала уходить из дома. Уйдет на главную улицу, сядет на тротуаре и наблюдает за всем. Это приносило нам много переживаний. Конечно, молилась: «Господи, дай ей страх, чтобы не уходила одна». И вот в августе этого года она с группой таких же больных детей поехала на неделю на отдых. Утром мы ее проводили, а вечером в 10 часов нам позвонили и сказали, что Вика находится в клинике, потому что она выпрыгнула из окна второго этажа. Мы срочно поехали в клинику. После обследования нам сказали, ее поддержал ангел. Только ручка на запястье была сломана и на ножке синячок. А произошло следующее. Дети уже легли спать. Девочка, которая была с Викушей в одной комнате, пошла в туалет, а воспитательница, которая должна была быть с ними, отлучилась. Когда девочка вернулась и хотела войти в комнату, она не сумела открыть дверь. Вика в это время проснулась и стала тянуть ручку из комнаты. И так они вырвали дверные ручки, каждый со своей стороны. Думаю, что у Вики появился страх. Она залезла на стол, открыла окно и выпрыгнула на улицу. Там она встала, обошла дом и постучала во входную дверь. Как разволновалась бедная воспитательница. Когда мы забирали вещи Вики, она показала окно, из которого Вика выпрыгнула, и, заплакав, сказала, что она молилась и просила Бога, чтобы ничего страшного не случилось с Викой. А Господь позволил Вике прыгнуть и ответил сразу на две наши просьбы. Через месяц Вика перестала хромать. Пришлось оторвать все набойки на обуви. А второе – стала бояться уходить из дома. Когда мы переживали из-за последствий этого прыжка, я даже и не думала предъявлять какие-либо претензии к воспитателям. Ведь я доверила моего ребенка Богу, его охране, значит, и прыжок был под его контролем. Тамара Шпрунг. Чтобы нас не стало. Газету «Забытый алтарь», прочитав, отдаю по цепочке своим братьям и сестрам. Потом передаю соседям. Они тоже ждут. Думаю, что такая евангелизация нужна. Заметно, что люди по-другому стали думать, излагать свои мысли в беседах со мной. Сейчас мы в напряженном ожидании по пересмотру закона о вероисповеданиях в Казахстане. Идея такова. Уменьшить количество религиозных групп. Правительство наше недовольно, что много деноминаций, и предлагает оставить православие и мусульманство государственными религиями. А у нас почти в каждом селе есть группы, по численности их 10, 12, 15 человек. Мы молимся и просим Отца Небесного, чтобы эта беда обошла стороной, чтобы не было гонений. Очень, очень прошу вас, молитесь за нас и с нами воскресенье, среда и пятница. Анастасия Кивирига, Казахстан. Библия на казахском. В Казахстане вышла Библия на казахском языке. По этому поводу 16 октября у баптистов в Караганде было праздничное собрание. В Германии и Америке проживает много христиан из Казахстана. Знаю, что они тоже рады этому событию. Казахи могут теперь читать Слово Божье на родном языке. Поддержим этот труд нашими молитвами. Слово Божье на казахском языке. Кто, как не Господь, позволил это, чтобы в каждой напечатанной строке видели казахи силу света? Слово Божье на казахском языке. Мощь божественных великолепий. Пусть течет, как волны по реке, по широкой казахстанской степи. А молитва «Господи, прости», сказанная в простоте казахам, это как награда на пути тем, усилия чьи не стали прахом. Кто об этой Библии мечтал, над ее работал переводом, чтоб и в Казахстане каждый знал, Бог зовет их стать его народом. Анна Вельк. Горе в семье. Сердечно благодарю вас, что выписали мне «Алтарь и сестру». На работе даю читать эти издания, и у меня постоянно спрашивают, нет ли уже нового номера. Благодарю Бога за тех, кто жертвует, так как не каждый может на Украине позволить себе выписать. Но у меня есть и просьба. Я читала, что многие молятся за проблемы других и держат пост. Как я понимаю боль и страдания тех жен, у которых мужья неверующие и пьют. Понимаю, потому что у самой в семье горе. Муж не жил с нами около 5 лет, но в апреле снова вернулся. Устал он так жить, а ведь у него растут 2 замечательные доченьки. Старшей 10 лет, младшей 6. Дети любят отца и очень обрадовались его возвращению. Работаю я пока одна и тяну всю семью, но делаю это с любовью, стараясь не упрекать мужа. Прошло около 3 месяцев, и он опять стал пить. Друзья-собутыльники не дают ему прохода, а он часто повторяет, что видит, как Бог его любит. Был даже с нами 1 раз на собрании, но говорит, что не готов пока принять благую весть, а недавно начал обижать меня и детей. Дошло до того, что у меня сотрясение мозга. Молю Бога о милости, но не о себе прошу, а за мужа, так как люблю его. Верующая я с 2000 года, деток тоже учу любить Господа. Пожалуйста, помолитесь за мою семью. Я вижу, как дьявол пытается разрушить семью, но Бог хочет спасения моему мужу. Наталья А. Украина. Скоро кончится моя тропа. Истомилась душа в этом мире греха. И во мраке ходить, и не видеть Христа. Пропустите меня, пропустите скорей. Я увидеть хочу Иисуса Христа. Эту песню я пою каждый день. Когда я вдруг не получила алтарь, душа моя томилась. Заглядывала каждый день в почтовый ящик, а там пусто. И вот получила, какая радость! Скоро кончится моя тропа, скоро мне 82, 2-я группа инвалидности, очень больная. помолитесь за мою семью. Я одна знаю Господа, и родные видят это, и я им говорю о Христе. Но пока только надеюсь, что моя молитва дойдет до Бога, и Он пробудит моих родных. Александра Ивановна Тарасова, Беларусь. Очень ждали. С великой радостью сообщаю вам о том, что получила желанный подарок – забытый алтарь. Всегда молюсь о вас, чтобы вы были инструментом Святого Духа, а мы, те, кто не в состоянии много делать, будем в молитвенных просьбах пред Господом помогать вам, дорогие друзья. Тот, кто с нами больше того, кто в мире. Слава Господу! Очень ждали алтарь. Ждем всегда и сестру тоже. Если это возможно, пожалуйста, высылайте нам. Если можно, молитесь о нас, о моей семье, о Любочке. Операция на сердце запланирована врачами, но Люба не хочет оперироваться, то есть хочет воздержаться пока. Молимся, чтобы Господь помог ей сделать правильное решение. Скорбей в семье у нас очень много, но Господь всегда рядом. Он поддерживает, помогает. Без Него мы бы не выдержали всего. Без упования на Господа не жизнь, а кошмар бы был. Жаль, что еще многие люди этого не могут понять. Роза Тукач, инвалид, Беларусь. День поста и молитвы алтаря за наших и не наших детей в следующем месяце будет 3 января, каждый первый вторник месяца.
3: Посвящается семье Николая Клеенкина. Умер Коля, улетело лето, гонит осень бабочек из луга. В мире стало меньше на поэта, скульптора, художника и друга. Слава Богу за героев веры, за святых и праведных борцов. Он из тех, что были нам примером, что горели свечкой с двух концов. Навсегда с землею сей простился, он унес немало теплоты. Он ушел туда, куда стремился, от несчастья, зла и суеты. Он ушел туда, где горя нету, и прощальных песен и стихов, где любовь царит, и только лето, где нет глаз заплаканных у вдов. Там, где нету бедствия и боли, где нет смерти, сырости могил, слава Богу, что Клеенкин Коля с нами хоть и коротко, но жил. Виктор и Катарина Зименс.
4: В Сиэтле 3 часа утра.
5: Говорит радио «На пути».

0: Радио «На пути» продолжает свою работу. В течение этого часа вы услышите две передачи. Вначале выйдет в эфир 15-минутная страничка «Чашка кофе» с ректором семинарии, которую ведет Игорь Михайлович Яремчук, ректор Ирпенской библейской семинарии в Украине. По ее окончании слушайте 45-минутную программу «Путь к счастью».
1: Я приветствую вас, дорогие друзья. Слава Богу, что мы можем быть вместе для того, чтобы выпить чашечку кофе или чашечку чая и пообщаться. Не так давно я прочитал историю о том, как к одному профессору пришли его выпускники. Они начали говорить о жизни, делиться своими проблемами. Профессор их внимательно слушал, а потом предложил им выпить кофе. Конечно же, они все согласились. Он пошел в другую комнату и вышел с большим подносом, на котором было множество разнообразных чашек. Там были дорогие, красивые чашки, а также средние, были дешевые, невзрачные. И вот все выбрали себе красивые, дорогие чашки. Профессор посмотрел на них и говорит: «Вот в этом и есть ваша основная проблема. Вы захотели кофе, а начали выбирать дорогие, красивые чашки. Чашка не влияет на вкус кофе, но вместо того, чтобы наслаждаться ароматом кофе, вы сейчас стоите и рассматриваете, у кого какая чашка». Вот точно так же и в жизни. Наша жизнь подобна кофе. А все остальное – работа, карьера, машины, дома, деньги – это все чашки. Это все оболочки жизни, которые совершенно не влияют на содержание и на качество жизни. Вы знаете, самая дорогая чашка кофе стоит где-то $75. А самая дорогая в мире чашка стоит $36 миллионов. И вот люди в погоне за красивыми дорогими чашками, то есть за материализмом, порой не имеют времени и возможности насладиться ароматом кофе, то есть счастливой полноценной жизни. Мы должны помнить о том, что благословен не тот человек, который имеет все лучшее, а тот, который извлекает все лучшее из того, что имеет. Вы можете поставить это видео на паузу и приготовьте себе чашечку чая или чашечку кофе, и мы с вами немножко пообщаемся. Если вы уже готовы, то я прочитаю из Слова Божьего, из послания к Колоссянам, из 3 главы, 1 и 2 стихи. Здесь записаны такие слова. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не только о земном. Мы прочитали с вами место Писания, в котором говорится о том, как мы можем узнать, воскресли мы со Христом или нет. И вот если мы воскресли со Христом, то мы будем искать горнего, то есть небесного. У нас будут правильные в жизни приоритеты. Мы будем искать не чашку, а кофе. Когда мы открываем Библию и начинаем читать ее первую страницу, то мы видим, что вначале сотворил Бог небо и землю. То есть Бог был в начале, не в середине и не в конце. Когда мы открываем Евангелие от Иоанна и читаем первые строки, там написано: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Опять-таки, Бог был в начале. Он хочет быть первым, самым главным. Он хочет быть приоритетом в нашей жизни. Когда мы читаем Библию, то, к сожалению, мы находим много примеров людей, в жизни которых Господь не был первым и не был приоритетом. Например, таким человеком является египетский фараон. Тогда, когда Моисей вместе со своим братом Аароном предстал перед египетским фараоном и сообщил ему волю Божию, чтобы фараон отпустил израильский народ в пустыню, то фараон произнес очень дерзкую фразу. Он сказал: «А кто такой Господь, чтобы я, мое величество, слушал его?» Конечно, Господь объяснил фараону, кто он такой, в достаточно популярной форме, через 10 казней, и фараон понял. Но когда он понял, уже было поздно. Он потерял все. Он потерял свою армию, он потерял своего первенца, он потерял свой престол. Потому что Бог не был приоритетом в жизни фараона. он не был у него на первом месте. Когда мы читаем Новый Завет, мы находим другого человека, нам неизвестно его имя, но написано, что у одного человека был хороший урожай в поле. И у него возникла проблема, потому что его урожай был больше, чем те житницы, которые в состоянии его вместить. И он начинает говорить сам с собой. И он говорит: ничего страшного, я сломаю старые житницы, построю новые, уберу туда все добро мое и скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы, ешь, пей, веселись. А Господь говорит ему: безумец, ты не учел одну маленькую деталь. Этой ночью душу твою заберут у тебя. Кому же достанется все то, что ты приготовил? Мы видим, что в жизни этого человека Господь не был приоритетом. Он не был у него на первом месте. И поэтому он потерял все. Он потерял все свое богатство, включая собственную душу. Вы знаете, не только в древности, но, к сожалению, и в наши дни есть много людей, которые настолько заняты земным, что у них нет времени, как они говорят, в гору глянуть. А ведь душа больше, чем тело. Потому что душа вечна, а тело временно. Каждый человек рождается в этот мир голым, мокрым и голодным. Мы ничего не принесли в этот мир, и мы ничего из него не вынесем. Посмотрите, сколько времени, сколько внимания, сколько сил мы уделяем нашему телу. Мы его одеваем, обуваем, кормим, лечим. И как мало времени, как мало сил и как мало средств мы уделяем нашей душе. Христос говорит: какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Представьте себе такую ситуацию. Молодой человек сделал предложение девушке, она согласилась, и они готовятся к свадьбе. И они живут в разных городах, поэтому не могут друг друга часто видеть, в основном переписываются письмами. И вот молодой человек приходит с работы, уставший, удобно уселся на диване и открывает свой телефон, смотрит, там пришло письмо от любимой, а также последние горячие новости. Как вы думаете, что он будет читать первое? Кто-то говорит: новости. Если он любит ее, то он будет читать ее письмо. А если он скажет: опять это письмо, как она меня уже замучила своими письмами, почитаю его завтра, а сейчас мне интересно, что происходит в мире, скажите, он любит ее? Конечно же, нет. И какие бы он ей ни пел серенады под луной, какие бы он ни писал ей стихи, какие бы он ни дарил ей цветы, все это просто пена. На самом деле он не любит ее. На самом деле он любит себя. И ему нужна она для удовлетворения его потребностей. А теперь послушайте меня внимательно. Вот вы приходите домой с работы или с учебы, уставшие, и вы удобно уселись в кресло или на диване, и что вы берете в руки? Телефон или планшет? Или мышку компьютера, или пульт телевизора, или вы берете в руки письмо нашего небесного жениха, нашего Господа Иисуса Христа, который написал его своей возлюбленной церкви. Между нами расстояние, мы не можем видеться лицом к лицу, но он послал нам это письмо. И вот то, что мы читаем прежде всего, вот то мы и ищем. То и является нашим приоритетом – небесное или земное. Вы знаете, в Слове Божьем Господь говорит, и мы читаем это записано в Библии, на страницах Священного Писания, это записано в книге «Псалтырь». Я прочитаю 91-й Псалом, 9 стих. Тут написано: «Ты, Господи, высок вовеки». Не забывайте о высоком, в пылу хозяйственных хлопот, ворчанье моющихся окон, среди кастрюли, сковород, в тревожной жизненной текучке, в нервозности очередей, в тисках автобусной толкучки, среди чужих или друзей, и даже если будет плохо, не забывайте о высоком. Дорогие, самое главное, чтобы главное всегда оставалось главным. Я желаю вам благословенного дня. До новых встреч!

0: Говорит радио «На пути». А сейчас мы предлагаем вам послушать 45-минутную программу «Путь к счастью». Вы слушаете передачу «Путь к счастью». В этой программе мы стараемся осветить то, как люди приходят к познанию всемогущего, истинного Бога. Сегодня вы услышите несколько личных свидетельств людей об этом.
1: Мне 32 года. Я 9 лет уже не употребляю наркотики. То, что я могу сказать, ну, для меня это, наверное, очень важно. Потому что как 9 лет я не употребляю наркотики, то так 9 лет я употреблял наркотики. Когда мне было 14 лет, я впервые попробовал ханку. Это был 94 год. Была зима, Новый год. Это был мой первый укол, как вот сейчас вспоминаю. И этот первый укол затянулся на 9 долгих лет. Тогда я не понимал еще, что меня ожидает впереди, потому что, когда я попробовал впервые наркотики, я почувствовал какую-то силу. Не знаю, тот, кто, наверное, колется, сможет меня понять, когда у тебя есть какие-то наличные деньги, когда кипит адреналин, что называется, в крови, когда есть желание какое-то, ну, одерживать какие-то победы. Ты сам не понимаешь, какие победы, но ты просто ждешь этих побед. И, наверное, наркотик, который подвернулся для меня, он стал каким-то стимулом, не знаю. И мне это очень сильно понравилось. И первые несколько лет я даже не замечал. Не замечал того, что есть какие-то проблемы, что ухудшается там мое здоровье. Первые несколько лет я даже не знал, что такое кумары. Я не знал, что такое ломка. Впервые я почувствовал, по-моему, через 2,5 года. То есть 2,5 года систематического употребления наркотиков. Сначала это было, может быть, пару раз в неделю, но потом это затянулось на каждый день. И через 2,5 года, как я сейчас вспоминаю, в один прекрасный момент, не было дозы, я лег спать и почувствовал какое-то недомогание, почувствовал что-то, что какая-то суета, какая-то... Это ломка, я опять-таки скажу, кто знает, тот поймет. Я целую ночь не спал, я сначала не понял, что меня ломает. Я только слышал по телевизору об этом. Я слышал от друзей, слышал просто от людей, наркоманов, которые говорили о том, что есть какая-то ломка. И я понял, что пришла эта ломка. Мне было как-то интересно, ну, не знаю, какой-то очередной этап в жизни. Утром, когда проснулся, я нашел наркотик. Я помню, вновь укололся. Я почувствовал это расслабление, почувствовал, как мне стало легко, как мне вновь захотелось пить, есть, как мне захотелось двигаться. Я почувствовал, что, ну, мой организм вновь находится в нормальном состоянии. И тогда я, может быть, еще до конца не осознавая, понял, что вот и пришла эта ломка, о которой так долго говорили мои друзья. Ну, это такое предисловие. Если говорить в целом, то я попал в это болото на целых 9 долгих лет. За эти 9 лет я пытался бросить наркотики. Я пытался куда-то уехать, пытался спрятаться. Хотел, не знаю, искренне или неискренне, бросить, колоться. До какого-то момента я думал, что я смогу бросить в любое время. Но чем дальше я употреблял наркотики, тем больше приходило понимание, что, оказывается, это болото, оно как-то действительно засасывает глубоко, и ты уже не можешь оттуда вылезти сам, тебе нужна какая-то помощь, и ты где-то уже по пояс, и не знаешь, а как оттуда выйти. И вот помню, когда я уезжал, прятался, потом я захотел, получилась такая возможность, что можно было уйти в армию, я думал, что армия есть для меня какое-то спасение, это уже 98-й год, спустя 4 года. Меня взяли в армию, несмотря на то, что там были проколы на призывном, увидели, что я наркоман, но тем не менее меня пропустили через медицинский осмотр, ну, просто договорился с врачом, и он закрыл глаза на это. Я ушел в армию, и знаете, самое интересное, что первый день, когда я приехал в дивизию Дзержинского, я уснул, проснулся утром. Первое, что я увидел, не представляете, не поверите, не знаю. Я увидел человека, который зашел, ну, в расположение. И я увидел, что он просто, ну, под сильным действием наркотика, ну, скажем так. Я был поражен. У меня появился сразу же интерес, и через какое-то время я наркотики опять нашел. И я думал, что армия будет для меня каким-то спасением, но оказалось, это не так. В армии я впервые употребил героин, то есть если до этого я употреблял ханку, то в армии я попробовал героин. И спустя год меня комиссовали по гепатиту. По приезду домой, конечно же, все начало продолжаться вновь. Наркотики, героин появился и в моем городе, откуда я сам родом. А родом я сам с города Тобольск, Тюменская область. И это опять затянулось на несколько лет, по-моему, на 2 года, да. В 99-м году я пришел с армии, в 2001-м году меня посадили. Самое интересное, что я до какого-то момента думал, что мне всегда удастся воровать, мне получится воровать так, что меня никто не поймает. Но вот пришло время, когда меня поймали и посадили в тюрьму. Когда меня посадили в тюрьму, там была долгая ломка. 10 дней я не спал, но потом, когда ломка закончилась, стало как-то полегче. Я начал размышлять о жизни, начал размышлять о своем прошлом. Я понял, что мне уже 20 лет, и в принципе у меня ничего нету. Самое главное, у меня не было какой-то мечты, у меня не было желания жить. Я просто понимал, что есть сегодняшний день, и все. И вот эта тюрьма, множество людей, которые окружают тебя, я смотрел на них, не понимал, как я мог сюда попасть. Я анализировал свою прошлую жизнь, я занимался спортом, у меня были дарования, я добивался успехов в свои там 12-13 лет, ездил на областные соревнования, тренеры радовались, был какой-то дар, не знаю. И потом, когда я сидел в тюрьме, смотрел на людей, где 40 человек народу, а комната или там хата, она на 20 человек, где приходится спать по очереди, где невыносимо жарко, где много клопов, где такая теснота, грязь, злые люди. Ты смотришь на это и не понимаешь, как так произошло. Самое страшное, когда ты ждешь суда, потому что не знаешь, а насколько затянется вот это время, насколько ты пребудешь в этом месте. Ждешь суда и приговора, который тебе дадут. Когда я сидел в тюрьме, конечно же, я пытался найти Бога. Я молил его о том, чтобы он был снисходителен ко мне. Я просил прощения. У меня появилась мечта, появилось какое-то желание. Желание как-то зажить по-другому. Я выходил на прогулку, смотрел на небо вверх. Я понимал, что под этим небом сейчас много людей, кто-то отдыхает, кто-то работает, кто-то чем-то занимается. И самое главное то, что у них есть, это свобода. Они куда хотят идут, они то, что хотят, едят. То, что у них есть возможность делать то, что им нравится. А ты тоже под этим небом, но это небо, оно в клеточку. И когда ты выходишь на эту прогулку, смотришь на это небо, понимаешь, что там есть люди, которые живут по-другому, которые не воруют, и поэтому их не ищет милиция. Они ведут здоровый образ жизни, не знаю, они не нарушают закон. Появляется жажда выйти оттуда и начать все заново. Я сидел недолго, всего лишь 1 год. Ну, статья у меня была тяжелая, 162-я, и минимум по ней должны были дать 7 лет. Когда состоялся суд, тогда впервые, наверное, я ощутил вот Божью славу. Потому что мне все как один говорили, что по этой статье тебе, ну, неважно, там, какие обстоятельства, тебя в любом случае посадят. И посадят минимум на 5 лет. Я как-то уже был готов к этому, но там далеко в душе, как любой, наверное, кто сидит в тюрьме и ждет суда, Ты надеешься на то, что свершится какое-то чудо. Ты молишь Бога там внутри, просишь Его о том, чтобы каким-то чудным образом Он тебе помог. И помню, когда меня отпустили из зала суда после года, так как меня закрыли, это было такое счастье внутри меня. Я вышел из зала суда, я увидел это небо. Я понял, что сейчас я могу пойти туда, куда хочу. Сейчас я могу делать то, что мне понравится. Я, когда вышел из зала суда, подскользнулся, упал. Я лежал, была весна. И даже несмотря на то, что было грязно, мне не хотелось вставать. Люди, которые проходили, они смотрели на меня и думали, что я сумасшедший. Но я был счастливый, я кайфовал. Мне было так прикольно, я почувствовал эту свободу. Я увидел это небо, этих людей. Мне хотелось их как-то обнять, расцеловать, закричать. «Привет всем, я свободен!» Самое интересное, что на следующий день я укололся. Когда я укололся, я не мог понять, почему так произошло. Весь этот год я мечтал о том, что когда я освобожусь, у меня начнется другая жизнь. Наверное, я женюсь, у меня будут дети, и я буду, как и множество людей, которые заботятся о своей семье, жене, детях. На второй день я укололся. Я шел по городу. Мне не было уже так прикольно от тех чувств, которые дает наркотик. Но вот это непонимание, оно было. Я подумал, что, наверное, я больше не буду колоться. Я подумал, что, наверное, как-то надо все-таки пытаться. И этот первый укол после тюрьмы, наверное, это просто, ну, как игра. Но так не получилось. Наркотики вновь заполонили полностью всю мою жизнь, все мое свободное время. Самое страшное, когда через 2,5 года меня вновь искала милиция. Я сидел как-то дома, и я задумался, почему так получается в жизни, когда я сидел в тюрьме, надеялся на то, что все изменится, и когда меня отпустили, я вышел, увидел это небо, которое надо мною. Почему так произошло, что через 2,5 года я не мечтал, я не хотел, я знал, что такое тюрьма, меня вновь ищет милиция. Это было настолько страшно, я не хотел выходить на улицу, я где-то не хотел, может быть, жить, не хотел возвращаться опять в тюрьму, и плюс к этому еще когда тебя ломает. Самое больное — это непонимание. Ну как так происходит? Почему ты, человек, который покоряет сегодня ту природу, которая окружает тебя, летает в космос, человек, который приручает все, что есть вокруг тебя, ты не силен, не можешь справиться с самим собой? Что внутри? Почему так получается? Мне стало страшно. Страшно, что меня могут закрыть. Страшно, что жизнь, она как-то уже прошла. Страшно от того, что нет будущего, что нет надежды. И чисто случайно я как-то шел, увидел своего приятеля, назову его так, потому что друзей у наркоманов нету. Я увидел какой-то здоровый цвет кожи на его лице. Я увидел здоровые глаза. Я увидел глаза, которые как-то блестели. Мы поздоровались, он спросил, как дела у меня. Я спросил, как у него. Он мне сходу спросил, нет желания у тебя поехать в реабилитационный центр? Я так посмотрел на него, он мне засвидетельствовал, рассказал, что вот он сейчас не употребляет наркотики и даже не курит. Я, конечно, ему не поверил, потому что, зная его манеру, зная его привычки, наверное, около 2 дней, это время, которое мы с ним были, я пытался поймать его на том, когда он сматерится или когда он попросит сигарету, потому что думал, что лукавит, но он этого не сделал. Меня, конечно, это вдохновило. И вот он отправил меня в центр, купил мне билет, купил мне пасту, щетку, посадил в поезд и отправил в реабилитационный центр. С того момента прошло уже 9 лет. Сегодня у меня есть жена, сегодня есть дети. Сегодня есть это небо над моей головою, и оно не в клеточку. Сегодня это небо, под которым я хожу, и я ощущаю себя счастливым человеком. Я ощущаю себя свободным человеком. Но сегодня есть другое понимание. Если тогда, когда я сидел в тюрьме и думал, что есть люди, которые на свободе, у которых есть возможность сделать все, что им нравится, и я завидовал им тогда. Сегодня я думаю немножко по-другому. Сегодня я знаю, что есть люди, которые сидят в тюрьме. Сегодня я знаю, что есть люди, которые употребляют наркотики, возможно, так же, как и я, держатся за голову и думают, а как же так происходит, что в моей жизни что-то случилось, что получилось так, что ты находишься в какой-то зависимости, что кто-то сидит в тюрьме и смотрит на небо, и оно тоже в клеточку. Я понимаю, что есть такие люди. Поэтому у меня сегодня есть желание сказать для этих людей то, что свобода, она есть, что выход, он есть. Просто нужно сделать шаг в правильное направление. Я в конце скажу, что я верующий человек. Верующий человек уже на протяжении 9 лет. Я точно знаю, как человек, который употреблял наркотики, что получить свободу от наркотиков или какой-либо другой зависимости очень сложно или практически невозможно, потому что я пробовал все методы, которые есть. И один я нашел точно – это Господь. Господь, который дает свободу. Я хочу сказать, что я не фанатичен, не религиозен, но я просто верю в то, что есть Господь. Верю в то, что Он дает свободу. Я знаю, что Он рядом и что для Него дорога каждая человеческая жизнь. И если ты сегодня держишься за голову и думаешь, как так получилось в твоей жизни, нужно обратиться к Богу, нужно сделать этот шаг, шаг в Его сторону, приехать в реабилитационный центр, в церковь. И я уверен в том, что в твоей жизни тоже произойдет, что и в моей. И когда появятся у тебя дети, и это небо над твоей головой уже не в клеточку, ты поймешь, что жизнь, она прекрасна, что можно жить, радоваться жизни и в это время помогать тем, кто сегодня нуждается в помощи. Я уже делаю это на протяжении 9 лет. Я работаю в Центре спасения, в реабилитационном центре, который занимается реабилитацией людей. Если интересно, если ты хочешь изменить жизнь, обращайтесь, будем рады.

Меня зовут Татьяна, мне 31 год. Из них 6 лет я была в наркотической зависимости. Сама я с севера, я проживала в городе Сургуте с рождения. И вот, может быть, когда мне было лет 16, я начала употреблять наркотики. Это в то время было наркотики достать очень легко, поэтому молодежь, мои ровесники, очень многие из моих друзей, из моих ровесников, одноклассников стали наркопотребителями. И, конечно, зависимость пришла очень быстро. Очень быстро начались проблемы. И спустя 6 лет уже я оказалась в такой ситуации, когда меня уже не пускали домой родители, когда не было друзей. И, в принципе, не было выхода. Проблемы с милицией. Ну, обычная история. Когда человек употребляет наркотики, он теряет все, приобретает только зависимость, проблему. И моя мама случайно в то время познакомилась с женщиной, у которой сын проходил реабилитацию в центре. Он приехал к нам, рассказал о том, где он был. Мама предложила мне поехать. И в то время я была согласна на все, в принципе, хотя он сказал, что в центре нельзя употреблять наркотики, нельзя пить, нельзя курить, нельзя читать, что отношения запрещены. Тогда, в принципе, я была на все согласна. И начала собирать документы для того, чтобы поехать в центр. И за это время случилась такая ситуация в моей жизни, что я опять ушла из дома, и в квартире, в которой я тогда проживала, в ходе драки убили 2 человек. И тогда уже сложилась такая ситуация, что вынуждена была ехать, и я уже собрала недостающие документы и поехала в центр. Когда приехала, конечно, для меня было нечто удивительное, что вокруг люди, которые когда-то употребляли наркотики, и они улыбаются, они чем-то занимаются. Тогда мне было так плохо, что казалось, что, в принципе, я уже не способна ни радоваться, ни улыбаться. Я смотрела на них, и мне с трудом верилось, что когда-то я смогу быть такой. Но когда я приехала в центр, родители поставили мне условие, что возвращаться мне некуда. Они сразу сказали, что если ты уйдешь отсюда, домой не приходи. И я тогда приняла для себя решение, это, наверное, первое решение серьезное в своей жизни, что я пройду реабилитацию до конца. И что бы то ни было. И это была единственная реабилитация для меня. То есть я прошла до конца, потом осталась на стажировку. То есть, находясь в центре уже, я поняла, что... Сначала, конечно, приняла Господа. То есть месяца через 2 я покаялась, приняла Господа в свою жизнь, потому что увидела, что действительно Он живой, что Он может освободить, Он может дать надежду. И только с Ним я могу нормально жить, не принимая наркотики. Большим свидетельством для меня были наши служители. Это я, конечно, смотрела с большим удивлением, потому что я не понимала, как так можно вот ставить наркотики и продолжать жить в лесу. Я думала всегда, что ну, перестал ты там употреблять наркотики, выпивать, возвращайся в свой город, делай то, что ты раньше не мог делать, там учись, работай, заводи семью. А между тем они живут в лесу, в каких-то сложных бытовых условиях. Там, в то время еще у нас был на весь центр один телевизор. То есть не было там ванны, душа, там магазин далеко, не было машин. До ближайшей остановки автобусной 2 километра. То есть это было очень тяжело. И я смотрела, я удивлялась вообще, что их держит здесь. Но когда уже я прошла где-то, наверное, половину реабилитации, я поняла, что я хочу так же. То есть появилось желание как-то реабилитироваться перед обществом, перед людьми и как-то отблагодарить Господа за то, что тогда я уже могла жить без наркотиков, могла смеяться, могла радоваться, уже строила какие-то планы. И для меня это была возможность просто каким-то образом помочь кому-то. А чем я могла помочь в то время? Только тем, что помогать людям, которые таким, каким я была когда-то сама. Поэтому, пройдя реабилитацию, я осталась в центре.
Я прошла стажировку полгода, я тогда была первый стажер нашей организации. Я прошла стажировку полгода, стала служить девчонкам, женщинам, которые приходили в центр. То есть занималась всем, начиная от того, что писала распорядок на их день, распределяла работу, выдавала продукты, занималась душепопечением с ними. Спустя какое-то время у меня появился молодой человек в центре, это был тоже служитель центра, он работал с мужчинами. Вот через какое-то время мы поженились, у нас родился первый ребенок, то есть, соответственно, я ушла в декрет и уже не могла служить, потом появился второй ребенок, и 4 года я просидела дома, и уже когда вышла из декрета, вышла уже заниматься уже не людьми, конечно, непосредственно, а стала работать в офисе. То есть документы, уставные документы, там, договора, еще что-то. То есть работа уже такая более, может быть, бумажного плана, но уже в течение вот 10-11 лет уже я нахожусь здесь. И я счастлива, что Господь действительно все, что я имею, это дал мне Он. Семью, детей, надежду на будущее, надежду, что будет еще лучше. Возможность служить людям хоть чем-то, чем могу. Слава Богу, что есть возможность у нас сейчас помогать людям. Слава Господу!

Меня зовут Таня, мне 30 лет. Родилась и выросла в Нижнем Тагиле. Ну, с наркотиком я повстречалась, так можно сказать, в 15 лет. Когда мне было 15 лет, на тот момент я уже курила сигареты, выпивала и курила травку. Ну, захотелось что-то более сильнее попробовать. И в Свердловской области в 96 году была вспышка наркотиков, героина. Ну, и все... Наркоманам было модно быть тогда, и хотелось быть всегда модной считаться. Я попробовала. Это было лето. Ну, все лето прогуляли как-то так... Было беззаботно, деньги были на наркотики, родители давали. Потом вроде началась учеба и как-то остановилась дальше. Родители как-то узнали, закрыли дома. То есть все лето я прогуляла на наркотиках, но в какой-то момент родители узнали, что я употребляю наркотики. Предприняли меры, закрыли меня на неделю дома, вроде бы все поняла. И начался учебный год, мне надо было закончить школу, поступила в техникум, вроде началась учеба, но наркотик вроде ушел из моей жизни, но оставалась там марихуана, алкоголь. Дальше получила высшее образование, училась, также вроде уже нашла работу, все было. Было все, друзья, компания, престижная работа, повышение, но что-то внутри не хватало. И опять же, в городе начался этот бум наркотиков. Ну, как мы знаем, что героин умеет ждать. Ну и нашла то, что не доставала, нашла это в героине. То есть на тот момент мне было 24 года уже, и я начала вновь употреблять. Сначала понемножку, потом все больше и больше. И в 26 лет я уже плотно сидела на системе, то есть начала терять все, были большие долги, то есть друзья, которые не употребляли наркотики, сами собой как-то отвернулись. С работы начала плохо быть, с родителями ссорилась очень часто, стало не хватать деньги, и в конце концов меня уволили с работы, и все. И, но воровать я не умела, и поэтому денег практически не было, я не видела выхода. Родители уже попросила там второй раз положить меня в больницу. Отвергали меня, но увидели, может быть, или желание, или что, пожалели и как-то положили. Потом моя мама сходила к гадалке, экстрасенсу как-то, и смотря на мою фотографию, ей сказали, что еще 2 месяца такой жизни, и она умрет. И дали адрес реабилитационного центра спасения, который находится в Асбесте. Мама позвонила туда, узнала, что здесь надо трудиться, работать, но помогает. Это была ее последняя надежда. Она мне говорила, но я после больницы, лежа в 4 стенах дома, уже не видя выхода, ну, думала о том, что ну не может так моя жизнь там закончиться. Говоря об этом реабилитационном центре, моя мама говорила, что здесь надо трудиться, а я была готова на все, чтобы больше не вернуться в ту прошлую жизнь, в которой я была. Потому что на тот момент не было ни друзей, ни семьи, ни работы, то есть ни родителей, ничего света в моей жизни, как бы я не видела смысла. Но умирать тоже, с другой стороны, не хотелось. Настал тот день, когда я приехала в реабилитационный центр. Я увидела, что жизнь есть. Как-то постепенно начали открываться глаза, что трава зеленая, небо голубое, что жить можно и без допинга, без каких-либо наркотиков, без всего. Начала улыбаться, начала смеяться чистым смехом, видя людей, которые работали с нами, их улыбки, их беззаботные такие глаза, которые горят. И мне в какой-то момент захотелось стать одной из них. И я всегда думала, если у них получилось, то почему у меня не получится?
я начала стремиться, и пришел момент, открыв однажды Библию, те слова, которым мама меня учила всю жизнь, «не суди, да не судим будешь», я увидела в Библии. То есть Бог коснулся меня в тот момент, я узнала, что Библия — это все-таки правда и инструкция к жизни, и более и более начала углубляться, приняла решение, что я буду жить с Богом. Уже тогда, будучи на реабилитации, в 4 месяца я четко решила для себя, что я пройду реабилитацию до конца и останусь служить таким, какой была я раньше. Было трудно, но Бог, Он помогает, спасает, и ни одна больница, ни один доктор исцеляющий, там все, что не делали, ни иглоукалывания, никакие доктора мне не помогали, мне помог только Бог. О нем я узнала в реабилитационном центре, и на сегодняшний день я уже не употребляю 4,5 года. У меня есть все для жизни, есть любимая работа, есть люди вокруг, восстановлены все отношения с родными, близкими, с друзьями. И вообще жизнь прекрасна. Сегодня я живу и радуюсь каждому дню.

Меня зовут Владимир, мне сегодня исполнилось 35 лет, я живу и радуюсь жизни, теперь, сейчас уже, ну, начиналось у меня не все так хорошо, как сейчас происходит в моей жизни. Я жил, ну, можно так сказать, в полублагополучной семье. У меня мама, ну, хорошая женщина сама по себе. Она вообще никогда не употребляла ничего. И вообще работала учительницей, полжизни проработала учительницей. А, ну вот отец мой, он просто употреблял жестко алкоголь с юных лет. И потому у нас семья просто распалась. И мне было 13 лет, когда у меня мама с папой развелись, и я был предоставлен сам себе и улице. И при всем при том, что было сложное время в России, это 90-е годы, вседозволенность и множество всяких искушений пришли в мою жизнь. А вообще я с детства рос хорошим ребенком, учился хорошо, мог посещать одновременно несколько различных секций спортивных и даже ходил в музыкальную школу. Но вот как-то, видимо, приметил меня дьявол и просто начал посылать своих злых духов, которые просто начали бомбить меня. И все это началось в школе, когда у меня изменилось мое поведение. Оно стало неадекватным, стало просто плохим. Я начал просто начал материться сперва, потом начал курить сигареты, когда мне было 11 лет еще. Ну и дальше больше я начал просто выпивать, ну, попробовал алкоголь в 13 лет, попробовал взрослые отношения в эти же 13 лет и просто стал приворовывать, в общем, просто на меня это все свалилось как-то. Видимо, вот я сейчас прослеживаю, видимо, тогда еще Господь уже обратил на меня свой взор, и в 15 лет меня привели в православный храм. Покрестили. Ну, а как говорится, от недостатка попечения падает народ. И этого попечения не было, и я просто еще взрослел плюс к тому, и просто начал погружаться во всевозможные злодеяния. Начал пить, мне уже было 18 лет, мне можно было смело ставить хронический алкоголизм. А потом пришли в мою жизнь наркотики, ну, конечно же, сперва легкие, но я не все так же продолжал пить. Затем появились тяжелые наркотики в нашем городе, и мне вообще говорили, что ну, наркоманы вообще не пьют. Я думал, ну, меня вообще ребята мои, друзья, забирали там с пьяных этих квартир, с пьяных домов, отдавали маме на домашний арест. Но я все постоянно уходил и вновь напивался, мог пить 90 дней, каждый день кряду мог. 3 дня я болел с похмелья, 3 дня это просто нормальное состояние для меня было. Один раз я болел целую неделю с похмелья, просто меня выворачивало. Представляете, меня должны были забрать в армию. В тот день мне сказали, я поехал в военкомат, просто говорю, что какая армия и как, что, и даже и армии избежал тогда, я просто, ну, мне дали отсрочку, как-то я откупился от этой армии, меня вот это вот все затягивало, погружало, так, я так все, уже так устал от этого, и выхода-то ни в чем не мог найти. И решил попробовать избавиться от этой зависимости наркотиками. Ну, просто получилось как из крайности в крайность. Я тогда еще не знал, что такое наркотики. Просто, ну, говорили, ну, да, вот, не пьют, тягу к алкоголю отбивают. Думаю, ну, просто отобью тягу.
к алкоголю. Ну, в общем, к тому времени у меня уже были неоднократные преследования со стороны властей, уголовные преследования. В общем, такой беспорядочный образ жизни и просто тянуло на всякого рода криминальные вещички. Ну, когда пришли в мою жизнь наркотики, моя мама радовалась, полтора года не видела пьяным ни разу, но она просто не понимала, что происходит. И я, когда уже понял, было поздно. Я под первые три года, когда прокололся, я просто хотел уже сесть, чтобы просто избавиться от наркотиков. Я не знал, как от них избавиться. И меня действительно тогда мне дали реальный уже срок, конкретно по суду. И, в общем, это не помогло. В общем, я начал употреблять наркотики в 97-м году и закончил только в 10-м году, в 2010-м. Проколовшись вот эти 13 лет, и не знал, как избавиться от этого. Просто шли годы. Просто шли мои годы, они просто таяли на глазах. Я просто смотрел назад, не было ничего, но было столько всего во мне, внутри. Мне это все не надо было, я чувствовал это, понимал это, ну, ничто не мог сделать. К 30 годам я решил просто, ну, повстречал девушку, думал, вот сейчас создам семью, и это мне поможет, может как-то изменить что-то в своей жизни, поменять. Ну, я встретился с этой девушкой, у нас завязались отношения, и она, и в общем, просто она потом забеременела, когда она была на 7-м месяце, мы у нас была свадьба, и она постоянно на меня ругалась, и из-за того, что я употребляю наркотики, я всегда ей обещал, клялся, говорил, что я брошу, завяжу. Ну, ничего не мог сделать. И потом, когда она родила, я все равно, хотя я и говорил, родится ребенок, я завяжу. Когда она родила, я не завязал. И, в общем, она тоже стала употреблять наркотики. И потом у нас родилась вторая дочь. И я уже смотрел и думал, это уже просто было страшно смотреть вперед, а что там впереди, а как там впереди. У меня, я болел с 2002 года, постоянно туберкулез у меня был, раз, два, три, у меня потом я заработал ВИЧ-инфекцию, гепатит, эти болячки, они просто накапливались в моем организме. И я находился в кругу своей все равно семьи, постоянно пересекался с маленькими, с моими дочерьми. Меня все это так пугало, но я не знал, что делать, как делать. И, видимо, тогда Господь просто, он, наверное, сказал, хватит. И начали создаваться ситуации, когда моя супруга, и я сейчас знаю, что она мне дана от Бога, что я и пришел к Богу через свою жену. Я не знаю, каким образом она просто нашла реабилитационный центр, приехала в него. Я приезжал к ней в гости, в общем, принял решение тоже пройти реабилитацию. Ну, я тогда даже не знал, что это такое, вкратце слышал, что-то там, ну, не пьют, не курят, думаю, я прокурил на тот момент 23 года. И всегда хотел бросить курить, но никогда, просто никогда даже не пытался. Мне вообще нравилось курить сигареты. Ну, я понимал, что это в никуда. Сигареты – это вообще просто, как сказать, порожняк. Пустота. Ну, и я, в общем, скрепился, поехал на реабилитацию и говорил себе, ну, хуже мне не станет, а так как здоровье моего же вообще просто его не было, можно сказать, я думал, ну, хоть поправится здоровье. И когда приехал на реабилитацию, я просто первую неделю просто хотел домой.
Я хотел домой, я не понимал, что там происходит, поют песни, молятся, и вообще есть шлагбаум, но нет забора. Я думал, ну все, надо уходить отсюда. Плюс ко всему у меня синдром отмены был целую неделю, и мне вообще было плохо, меня кумарило, я ничего не понимал, что происходит. Ну, я об этом, конечно же, не говорил, это я в сердцах хотел просто уйти, но я смотрел, было 60 человек на реабилитации, я заглядывал в их лица, в их глаза, я видел, что это... что там тоже такие мамонты, просто наркотические, которые тоже прокололись по 10 лет и больше, и никто не уходит, и я думаю, ну что-то значит в этом есть. И, в общем, через 2 недели приехал пастор с Шотландии, по-моему, и я просто вышел в столовой и принял решение и покаялся. И тогда просто, тогда пришел ко мне Иисус ночью во сне. Я просто закричал, я испугался тогда. Вот с того момента просто меня начало наполнять такой благодатью. Просто я начал меняться изнутри, просто видеть, смотреть по-новому на вещи, вообще на людей, на отношение мое к жизни поменялось, к окружению к моему поменялось. У меня просто какой-то свет появился в конце тоннеля. Это я еще как тогда видел, что, ну, когда же, а что, как что-то поменять. И вот тут вот Господь дал мне вот это просветление, просто коснулся меня. И с тех пор вот сейчас я живу и радуюсь жизни. У меня жена теперь беременная 3-м ребенком. И слава вообще Богу. И просто вот Господь взял и достал, просто достал, вытащил из этого болота, поставил на новое место, обновил, осветил, очистил, просто освободил от всего этого зла. И мне просто хорошо сейчас. Я радуюсь жизни в каждом дне, даже в трудности мне. И мне хорошо даже эти трудности преодолевать, потому что я знаю, я не один, просто Дух Святой, Он просто ведет меня за руку, просто проводит через все эти сложности, дает сил, понимание, видение, цель. И я радуюсь просто, и слава Господу. Кто, если слушает это свидетельство, я, может, в таком немного спокойном тоне это говорю, но если бы вы сидели напротив меня, может, мы бы поговорили с вами по... У меня, может, нотки такие бы были поэнергичнее, порадостнее, но слава Богу, просто верьте в Бога, любите Бога, верьте Богу. Это... Вы просто ощутите Его благодать, Его присутствие. Это, ну, если это слушают наркоманы, я вам скажу, вот это вот как, если, допустим, приход винтовой, его не объяснить, вы не можете его объяснить, да. Ну, и вот так вот Господь касается, это еще более необъяснимые вещи, которые происходят с вами в вашем сердце, в вашей жизни, в вашем окружении. Это просто жизнь, это жизнь, это христианская жизнь, это просто свет, чистота. Слава Богу. Аминь.

0: Тихоокеанское время 4 часа утра.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
2: В программе передач этого часа краткая проповедь Чарльза Спержена, затем программа «Хлеб наш насущный», ежедневное чтение из одноименной книги, потом ежедневная рубрика «Читаем христианскую литературу» и, наконец, в заключение этого часа, за 15 минут до его окончания, выйдет в эфир программа христианского пения.
3: «Я помогаю тебе», — говорит Господь. Книга пророка Исаии, 41 глава, 14 стих. В это утро давайте прислушаемся к словам, которое Господь Иисус говорит каждому из нас. «Я помогаю тебе». Для меня, твоего Бога, помочь тебе – это сущая малость. Посмотри на то, что я уже совершил. Как? Не помочь тебе? Но ведь я купил тебя своею кровью. Как? Не помочь тебе? Я умер за тебя, и если я сделал большее, то не сделаю ли и меньшего? Помочь тебе – это самое малое, что я когда-либо сделаю для тебя. Я сделал больше и сделаю больше. Я избрал тебя прежде создания мира. Я заключил мой завет для тебя. Я отказался от своей славы и сделался ради тебя человеком. Я отдал свою жизнь за тебя. И если я совершил все это, то теперь, без сомнения, могу помочь тебе. Помогая тебе, я отдаю тебе то, что уже приобрел для тебя. И если бы тебе понадобилась помощь в 1000 раз большая, я оказал бы ее тебе. Ты просишь мало в сравнении с тем, что я готов дать тебе. Нужда твоя велика для тебя, но дар мой – ничто для меня. Помочь тебе? Не бойся. Если бы к дверям твоей житницы пришел за помощью муравей, ты бы не разорился, дав ему горсть пшеницы. Так и ты, всего лишь крохотное насекомое у дверей моей вседостаточности. Я помогаю тебе. О, душа моя, разве этого недостаточно? Тебе нужна большая сила, чем всемогущество единой Троицы? Ты хочешь большей мудрости, чем та, что существует в Отце? Больше любви, чем та, что обнаруживает себя в Сыне? Больше власти, чем та, что проявляется в действиях Духа? Неси же сюда твой пустой кувшин. Будь уверен, этот колодец наполнит его. Торопись, собери все свои проблемы и неси их сюда. Свою пустоту, свои скорби, свои нужды. Смотри, эта река Божия полна, чтобы наполнить тебя. Чего еще можешь ты пожелать? Иди же к ней, душа моя, в этом твоя сила. Предвечный Бог – твой помощник.

«Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Куда вы направляетесь? Вторая книга Царств, 12 глава, 7 стих. «И сказал Нафан Давиду: ты тот человек». Члены юношеской футбольной команды «Дикие вепри» решили вместе исследовать пещеру на севере Таиланда. Пробыв там около часа, они собрались уходить. Но вдруг обнаружили, что выход из пещеры затоплен. Вода поднималась, и они день за днем уходили вглубь пещеры, пока, наконец, не оказались в тупике, на расстоянии 4 километров от выхода. Когда их героически спасли спустя 2 недели, многие удивлялись, как они смогли зайти так безнадежно далеко. Ответ прост. Постепенно. Шаг за шагом. Много лет назад пророк Нафан обличил Давида в убийстве верного воина Урии. Как мог муж по сердцу Божьему оказаться виновным в убийстве? Постепенно. Шаг за шагом. Давид не прошел путь от нуля к убийству за полдня. Пламя разгоралось постепенно. Один грех выливался в другие. Все началось со взгляда.

либо навстречу неприятностям. Большие проблемы не образуются за одну ночь. Они наваливаются на нас постепенно, шаг за шагом. Какое решение вы можете принять прямо сейчас, чтобы направиться к Иисусу прочь от проблем? Что вы должны сделать, чтобы утвердить это решение? Господь Иисус, я бегу к Тебе. Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Дорогие друзья, вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать программу «Читаем христианскую литературу». Через полчаса, сразу после ее начала, выйдет в эфир программа «Слушаем христианское пение».
1: Единственным человеком, который не боялся помогать мне, была фрау Бёсхенс. Я ощущала ее любовь. «Ты должна учиться в школе», — сказала она мне однажды. «Это просто бесполезная потеря времени для такой девочки, как ты, чтобы бродить и убивать время день за днем». Несмотря на ограничения для иностранцев, она каким-то образом убедила людей, заведовавших школой, чтобы меня приняли в начальный класс. Рахинау был таким маленьким городом, что школа располагалась совсем недалеко, и фрау Бёсхенс утром отвела меня туда. Как только я вошла в класс, я поняла, что попала в сказку. В комнате стояли небольшие столы и такие же стулья для примерно 15 детей. На одной стене, разрисованной традиционными немецкими цветами, энцианом и эдельвейсом, были аккуратно развешаны пальто. Спинки стульев были разрисованы сценами из сказок. Одна из стен была полностью покрыта рисунками. Одни были нарисованы учениками, другие вырезаны из журналов. На противоположной стене висела доска, и над ней были выведены красивые буквы алфавита. Я никогда не была рядом со школой и была просто поражена всем этим. Для меня здесь все было в новинку. Все здесь поражало воображение. Меня переполняли радость и возбуждение. Я была готова выучить все, что только можно было выучить. Мое присутствие в школе наконец-то дало мне чувство теплоты и окончательного чувства принадлежности к чему-то. После долгих зимних дней, когда мне совершенно нечем было занять себя, школа была настоящим праздником для всего моего существа. Красивая женщина в красно-белом приталенном платье рассказывала нам истории. Мы рисовали и пели песни, и играли, иногда в классе, иногда в коридоре. Я обнаружила, что выучила много немецких слов, просто слушая людей, и довольно уверенно пользовалась этими словами. Я понимала учителей и училась с легкостью. Вскоре я нагнала по учебе всех и просто смешалась с остальными детьми, большинство из которых было моложе меня где-то на год. Однажды наша красивая учительница вела урок во дворе здания, в котором в тот день убиралась моя мама. Мы играли игру, в которой все дети, взявшись за руки, становились вокруг девочки, которая была принцессой. Мы танцевали вокруг нее и пели песню. Я осматривалась в окна, надеясь увидеть, как мама посмотрит и увидит меня. Затем была моя очередь. Я стала принцессой, которая стояла в центре хоровода. Когда одноклассники танцевали вокруг меня, одна лишь мысль не покидала меня. Видит ли меня мама? На короткое время я стала принцессой. Как мне хотелось, чтобы она увидела меня в окно. А в это время дети пели. «Спящая красавица была красивым ребенком, красивым ребенком, красивым ребенком». Я не могла дождаться вечера, чтобы спросить у мамы, видела ли она меня в окно. Она улыбнулась и сказала: «Я наблюдала за тобой через крайнее окно на втором этаже. Моя доченька стояла в середине, и дети танцевали вокруг нее. Какой я была счастливой в тот день!»

Во время занятий я иногда попадала в неловкое положение. Однажды учительница спросила меня: «Эмми, когда у тебя день рождения?» Я посмотрела на нее, не понимая, о чем она спрашивает. «Что такое день рождения?» — подумала я про себя. «Это день, в который ты родилась», — сказала учительница. Я все еще не могла понять ее. «Завтра мы отмечаем день рождения Ильзы. Почему бы тебе не спросить у мамы, когда у тебя день рождения, чтобы мы могли для тебя что-нибудь приготовить?» Так я в первый раз услышала о том, что существуют дни рождения. Я не знала, что это такое, или есть ли у меня этот день рождения. Был только один единственный способ установить истину. Вечером, когда я ложилась в кровать, я спросила маму: «Мама, у меня есть день рождения?» Она улыбнулась и ответила: «Конечно, есть, доченька. Тебя бы здесь не было, если бы у тебя не было дня рождения». Я, очевидно, не очень задумывалась о том, когда я родилась. «А когда у меня день рождения?» — спросила я. «Ты родилась 25 февраля 1936 года». На следующее утро я подошла к учительнице и сообщила ей радостное известие. Через несколько дней она подарила мне красивую толстую белую свечку с сидящими на ней божьими коровками. Все дети запели песню: «Чей сегодня день рождения?» «Это день рождения Эмми». У меня было необычное ощущение того, что все пели для меня. Через несколько дней в класс зашла какая-то женщина и о чем-то тихо стала разговаривать с учительницей. Эта женщина взглянула на меня пару раз, и я сразу же почувствовала себя неуютно. Наша учительница была явно взволнована. Когда женщина вышла из класса через несколько минут, учительница мягко коснулась моего плеча и знаками позвала меня последовать за ней. Мы стояли за дверью классной комнаты, и она смотрела на меня грустными глазами. «Мне очень жаль, Эмми, но ты не сможешь приходить больше сюда». Мне понадобилось некоторое время, чтобы понять, о чем она говорит. «Нет, этого не может быть. Мне так нравится здесь. Я была такой хорошей ученицей. Здесь можно так многому научиться. Я просто не могу прекратить занятия». Учительница склонилась передо мной и посмотрела мне в глаза, в которых стояли слезы. «Я знаю, что тебе нравится школа, ты умная девочка. Но один человек из родителей учеников говорит, что тебя здесь быть не должно. Она говорит, что ты не немка, и настаивает на соблюдении гитлеровской политики, о том, что немцы не должны смешиваться с иностранцами. Мне очень жаль, но я ничего не могу поделать. Это очень опасно для меня». Казалось, кто-то пронзил кинжалом мое сердце, хотя и не было никаких физических причин для боли. Но боль была просто невероятной. Я не могла понять, почему меня не хотят видеть рядом с собой. Я хорошо ладила с другими учениками. Почему родители не любят меня? Учительница не знала, что сказать. Она только гладила меня по голове, затем взяла меня за руку, и мы вышли из здания. Я медленно спускалась по ступенькам и затем побежала. Я пробежала мимо группы офицеров, но не стала останавливаться для приветствия. Я пробралась среди учащихся школы. Слезы застилали глаза. Я бежала по лестнице, перепрыгивая через ступеньки, ворвалась в нашу комнату и захлопнула за собой дверь. Я упала на кровать и долго плакала. Когда я уже не могла больше рыдать, я уснула. Когда я проснулась, я все так же ощущала боль. Она так и не прошла. Ничто не могло заставить меня почувствовать себя более отверженной, чем этот случай. Я не могла понять, чем я отличаюсь от других детей. Почему они не любят меня? Я хотела дружить с людьми. Почему они не хотят дружить со мной? Тем вечером мы с мамой долго разговаривали по душам. Она плакала вместе со мной. Мне показалось, что этот случай ранил ее даже больше, чем меня. «Моя маленькая девочка», — все повторяла она, укачивая меня, пока я плакала в ее объятиях. Она, конечно же, понимала меня. Нас отвергали со всех сторон. Свой собственный народ, немецкие чиновники, а теперь и просто посторонние люди, переносившие свои предрассудки, в том числе и на детей. «Доченька, эти люди не знают, что они делают», — сказала мама, пока я рыдала в ее объятиях.
Война заставляет их делать такие вещи, о которых бы они и не подумали в мирное время. Нам надо подождать. Наступит тот день, когда все изменится. В тот день я не могла представить себе, что обстоятельства могут измениться. Плача в тот момент, я вспомнила о том, что было раньше. Что произошло с Гюнтером, Кристой, Анна-Мари и Крюгерами. Все это сокрушило меня до такой степени, что я просто не хотела больше жить. Неважно, по каким причинам все это произошло, никакие объяснения не могли уменьшить мою боль. Я не понимала тогда, что такое ненависть и дискриминация, но на себе я их ощущала. Я уверена, что было бы гораздо легче, если бы кто-нибудь меня ударил. По крайней мере, боль бы прошла. Но боль от чувства отверженности не проходит. Я просыпалась с этой болью на следующее утро и через день. Я чувствовала себя спокойнее только когда мама убаюкивала меня. Она пыталась напомнить мне о надежде. «В один прекрасный день мы будем жить лучше», — часто говорила она. Не знаю, насколько сама она в это верила. Я знаю, что боль эта сидела во мне долгое время, постоянно напоминая о себе, как незаживающая рана. Она оставила на моем сердце глубокий невидимый шрам, который превратился в укоренившееся чувство обиды, когда я уже выросла.

Глава 10. Друзья среди врагов. 1944 год. Я снова была одинока. Каждый день по обыкновению я шла вместе с мамой на кухню. Пока она работала, я бродила по городку. Площадок для игр здесь не существовало, и ребенку заняться было абсолютно нечем. Когда позволяла погода, я гуляла по лугу, который находился неподалеку от кухни. Луг тянулся вверх по холму к кладбищу. Я никогда не встречала здесь людей, но отсюда я могла видеть кухню, в которой работала мама, и поэтому я не чувствовала себя совершенно одинокой. Здесь было тихо и спокойно, совсем как за нашим домом на Украине. Трава была идеально подстрижена. Повсюду виднелись Анютины глазки. Могилы были аккуратно обсажены всевозможными цветами. Иногда я думала о тех, кто здесь похоронен. Моя сестра считала, что здесь похоронены бывшие пациенты лечебницы для душевнобольных, превращенные теперь в школу. Гитлер просто уничтожил их всех. Я поежилась от одной мысли о такой жестокости, но мне не страшно было находиться на этом месте. У меня было нечто общее с этими людьми. Я также страдала от жестоких указов Гитлера. Теперь эти люди обрели покой. Теперь они не страдали. И на несколько секунд, стоя между их могилами, я также обретала спокойствие. Я бродила по лабиринтам дорожек и между тщательно подстриженных кустов, чувствуя, что сама природа утешила меня в этом царстве отверженных. Птицы распевали свои песни, не ведая об ужасных битвах, пылающих сейчас на севере, о страданиях беженцев, рабов и военнопленных. Я сидела на могильном камне, солнце ласкало мое лицо, а я вспоминала о том, как ласкало оно меня, когда я сидела на крыльце своего дома на Украине. Что я тогда ощущала? Я ощущала любовь. Я знала, что меня любят. Да, мама любила меня, но было еще что-то. Я чувствовала, что меня любит кто-то еще, кого я даже не знала по имени. Он позволял сходить солнцу и согревать меня, давая тем самым понять, что я любима, когда оставалась совсем одна. Может быть, когда-нибудь я встречусь с источником этой любви? Прежде чем уйти отсюда, я наклонилась и сорвала несколько полевых цветов, чтобы отнести маме. Через несколько дней вечером в нашу дверь раздался легкий стук. Он привел нас в замешательство, так как никто, кроме фрау Бёсхенс, не стучал к нам в дверь. Тарасик открыл дверь, и за дверью стояла красивая девушка в пижаме. Она улыбнулась и сказала по-немецки: «Меня зовут Долли. Можно мне войти?» Конечно, мы позволили ей войти. Мы уже давно привыкли подчиняться каждому приказу немцев. Однако мы знали, что она одна из учащихся школы, а нам было известно о правилах, запрещающих общаться с ними. Повисло неловкое молчание. Долли хихикнула. Тарасик пробормотал: «Разве тебе можно здесь находиться?» «Я просто хотела встретиться с тобой», — ответила она. «Я тайком улизнула из общежития. Никто меня не заметил». Тарасик покраснел. Ему льстило такое внимание. Но он также страшился последствий. Если все откроется, именно его станут во всем обвинять. Они могли даже казнить его за это. И все-таки в самом страхе от этой неожиданной встречи было какое-то приятное ощущение. «Почему ты пришла?» — спросил брат. «Я видела тебя вчера за ужином». Она хихикнула еще раз. «Я уже давно за тобой наблюдаю». Тарасик не знал, что ответить. Я прижалась к маме. Она не понимала, что происходит. В этом визите было что-то жуткое и любопытное. Мы не хотели этой встречи, но не могли избежать ее. Она была такой красивой, дружелюбной и наивной девушкой. Брат, наконец, нарушил неловкую тишину. «Ты знаешь, что мы из России?» Немецкий моего брата постепенно улучшался, но все-таки акцент был весьма заметен. «Я знаю», — застенчиво ответила она. «Я никогда не встречалась с мальчиком из России, а теперь я встретилась». Она стала рассказывать нам о своей жизни. «Я из Гамбурга. Там живут мои родители и мой брат. Мой отец руководит большим заводом.
Из всей школы выбрали только меня, чтобы отправить в эту школу. Я уже второй год в Рахенау». Она улыбнулась еще раз и добавила: «Наверное, мне надо уже идти, пока меня не хватились. Может быть, я еще появлюсь тут?» Сказав это, она выскользнула за дверь. У меня было большое искушение отодвинуть штору и посмотреть, как она выходит из дома, но за окном было слишком темно. В глубине души мы все были очень испуганы. Что это все значит? На самом ли деле эту девушку привлекал мой 17-летний брат? Или ее просто привело сюда какое-то любопытство? Или же действовала просто из ребяческих побуждений, нисколько не заботясь о том, что она подвергает нас огромной опасности? Конечно же, интерес к моему брату у нее был большой. Стоило видеть, как она пожирала его глазами. Через несколько дней Долли появилась опять. Точно такая же сцена повторилась еще 2-3 раза. Тарасик был напуган этими визитами Долли, но одновременно это ему льстило. Посещения всегда происходили после объявления времени светомаскировки и длилось совсем недолго. Можно было обменяться только парой фраз. Может быть, таким образом девушка проявляла свое несогласие с гнетом режима, под которым приходилось жить всем нам каждый день. А может быть, ей необходимо было самой увидеть, что мы обычные люди, ничем не отличающиеся от немцев. К сожалению, мы так и не смогли это узнать, так как правила были очень строгими и опасность слишком велика, чтобы поддерживать частые и продолжительные контакты. В свое последнее посещение Долли протянула брату лист бумаги. «Это мой домашний адрес. Если когда-нибудь тебе представится возможность после войны, я имею в виду, то приезжай навестить меня». Вскоре после этого она покинула молодежный лагерь. Мы так и не узнали, почему. Может быть, кто-то из ее друзей настучал начальству на нее. Фрау Бесханс всегда была для нас особым другом. Она сказала, что я могу называть ее тетя Лола. Хотя мы уже довольно хорошо знали ее, в ней продолжала оставаться какая-то тайна. Кто она такая? Немка, а может, русская? У нее была девочка-подросток, которая работала в городке. Ей и ее подруге понравился мой брат. Они постоянно строили ему глазки и старались познакомиться поближе, подразнивая и флиртуя с ним. Однажды фрау Бесхан сказала, чтобы я оделась в свою самую теплую одежду, и мы отправились пешком в город Констанц, расположенный приблизительно в 4-5 километрах от нас. В центре города был целый ряд всевозможных магазинов. Я пристально рассматривала каждую витрину. Некоторые из магазинов были закрыты, но остальные работали. Я никогда не видела таких магазинов, в которых бы продавались сразу и одежда, и обувь, и цветы, и книги, все что угодно. «Конечно, сейчас совсем не так, как было до войны», — сказала фрау Бесханс. «Тогда прилавки были забиты. Можно было купить практически все, что можно было пожелать. Сейчас товары трудно достать. В этих магазинах больше товаров только по той причине, что рядом проходит швейцарская граница, и большая часть товаров привезена из Швейцарии». Я слушала, осматривая между тем удивительные вещи на прилавках, не совсем понимая объяснения фрау Бесханс. Я не поняла, что такое Швейцария и почему она могла производить такие товары, которые Германия не могла. Но это не имело большого значения для 8-летней девочки. Фрау Бесханс взяла меня за руку, и мы вошли в универмаг. Он был заполнен восхитительными вещами. Там были куклы, статуэтки и чайные чашки из фарфора, пивные кружки и ювелирные изделия. Фрау Бесханс подвела меня к стенду, на котором были выставлены разные ярко окрашенные штучки, сделанные из какого-то неизвестного мне материала. Детский взгляд сам остановился на этом стенде. Там были котята, птички, жуки с разноцветными камешками вместо глаз. «Это значки», — сказала она. «Ты можешь приколоть значок к своему пальто и носить как украшение. Какой из них тебе нравится?» Я внимательно изучала все значки, которые были передо мной, и указала на значок в форме симпатичного маленького щенка.
У щенка были раскрашенные глаза и красный ошейник. Фрау Бёсхенс попросила продавщицу подать нам этот значок, заплатила за него и приколола к отвороту моего пальто. «Этот значок светится в темноте», — сказала продавщица. Она закрыла ладонями значок и оставила небольшую щелку, чтобы я могла взглянуть на значок в темноте. Он на самом деле светился. Мне он понравился. И я заторопилась назад, чтобы показать его маме. Я гордилась своим значком, который был заметен для окружающих. Я в первый раз услышала комплименты в свой адрес, вернее, в адрес обладаемой мной вещи. Мы продолжали ходить по торговому залу, просто разглядывая товары. Мы остановились в домике смеха, в котором были выставлены несколько кривых зеркал. Мы засмеялись, когда в одном зеркале увидели себя изрядно похудевшими, в другом — необычайно толстыми, в прочих — с разными выделявшимися частями тела, в зависимости от типа зеркала. Затем мы вышли к другому зданию, и фрау Бёсхенс поднялась к окошечку и купила два билета. Я взяла ее за руку и последовала за ней в темный зал. Я немного испугалась, так как не знала, куда мы направляемся. Мы сели в ряду кресел, и вскоре я весело смеялась от удивления. Передо мной на стене двигалось изображение, играла музыка и звучала речь. Так я в первый раз попала в кино. Это был как бы волшебный мир, оживший на моих глазах. Это был самый замечательный день для маленькой девочки, которая выросла без игрушек, которая была вынуждена зимой оставаться в кровати целыми днями напролет и бродить в одиночестве по чужому городку. В моем сердце фрау Бёсхенс навсегда заняла особое место. К тому времени, когда я уже стала думать, что у меня никогда не будет друзей, я познакомилась с одной немецкой девочкой. Моего брата часто посылали в теплицу собирать овощи, салат и другую зелень для кухни. У человека, заведовавшего теплицей, была дочка, которую звали Руфь. У нее были черные волосы, смуглый цвет кожи, и она была приблизительно моего возраста. Руфь никогда не относилась ко мне так, чтобы я могла почувствовать себя отверженной иностранкой или неполноценным человеком, чем-то отличающимся от нее. Казалось, ее нисколько не заботил тот факт, что ее видели вместе со мной. Я не знаю, почему это происходило. Наверное, потому что ее родители это совершенно не волновало. И все-таки к этой дружбе я относилась поначалу осторожно, чтобы не страдать затем снова от чувства отверженности. Как-то Руфь повела меня на общественную свалку, находившуюся на окраине Рахенау. Мы взобрались на кучу мусора и стали искать что-нибудь интересное, с чем можно было бы поиграть. Я нашла две маленькие пивные кружки, которые явно предназначались для кукольного дома, и отнесла их к себе в комнату. Чтобы как-то занять свое время, на следующий день я снова отправилась на свалку. Я терпеливо ковырялась в мусоре и нашла маленькую жестяную чашечку с ручкой. Она выглядела совсем игрушечной. Скорее всего, она принадлежала кукле какой-нибудь маленькой девочки. Я подняла чашечку и положила ее в карман. Вечером мама вымыла эту чашечку и с хитринкой в глазах попросила меня закрыть на секунду глаза. «Мы будем играть в прятки», — сказала она. «Но это будет не совсем обычная игра. Прятать мы будем вот эту чашечку». Вот было здорово! Мама спрятала чашечку в постели, сказала мне, чтобы я открыла глаза и постаралась найти ее. Я осмотрела все вокруг и нашла чашечку под подушкой. Мы засмеялись, и она снова спрятала ее. Так мы повторили несколько раз. И, наконец, я не смогла найти чашечку. Я обыскала всю кровать. Я залезла под кровать, и там ее не было. Я еще раз посмотрела под подушкой, и там ее не было. Я посмотрела в маминых волосах, но и там ее не было. Мама засмеялась, показала пальцем наверх и сказала: «Она на самом верху». Я посмотрела в указанном направлении, но не смогла обнаружить чашечку. «На самом-самом верху», — сказала она, делая особое ударение на слове «самом» и указывая на потолок. Я еще внимательнее стала всматриваться в потолок, и вскоре мама засмеялась так, что стала вздрагивать, и у нее на глазах появились слезы.
«На самом-самом верху!» — повторила она еще раз. Я исследовала каждый квадратный сантиметр кровати и ощупала всю одежду на маме. Она смеялась так сильно, что ей пришлось лечь на кровать. Она поднесла руку к моему лицу. На безымянном пальце была надета чашечка. Я смотрела в направлении, которое она мне указывала, но не обращала внимания на ее пальцы. Я засмеялась и прижалась к маме. Многие годы спустя мы с мамой часто говорили «на самом верху», вспоминая о той нашей счастливой минуте посреди горя бушующей войны.

Вы на волне христианского радио «На пути». В продолжении нашей передачи послушайте несколько христианских песнопений.

0: Тихоокеанское время 5 часов утра.
1: В эфире радио «На пути».
0: Дорогие друзья, послушайте, пожалуйста, получасовую передачу «Часовня на Голгофе». После нее звучит программа «Гимны хвалы».

Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Иоанна. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.

верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. В чем же состоит это осуждение для неверующего? «Суд же, — говорит Иисус, — состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Иисусу нет никакой необходимости осуждать вас. Вы уже осуждены. И Он пришел не для того, чтобы осудить вас. Дело не в том, как много зла вы сделали, но в том, что вы отвергли единственный путь, который Бог дал вам для того, чтобы вы могли прийти к Нему. Единственное средство для покрытия вашего греха. Поэтому против человека будет выдвинуто только одно обвинение. Иисус сказал, что когда придет Дух Святой, Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде, о грехе, что не веруют в Меня. Видите ли, это единственный грех, за который ваша душа может быть осуждена. Все остальное, что вы, возможно, совершили, вам прощено. Иисус умер за грехи всего мира. Бог возложил на Него все наши беззакония. Его смертью было полностью заплачено за грехи всего человечества. Будет только одно обвинение, которое Бог предъявит человеку. Это его отказ прийти к свету, его отказ принять то, что Бог сделал для него. «После сего, — продолжает Иоанн, — пришел Иисус с учениками Своими в землю Иудейскую, то есть в окрестности Иерусалима, и там жил с ними и крестил». Судя по всему, ученики Иисуса в это время начали крестить людей. А Иоанн также крестил в Еноне, близ Салима, потому что там было много воды, и приходили туда и крестились, ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении, и пришли к Иоанну и сказали ему: «Рави, тот, который был с тобою при Иордане и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Иоанн сказал в ответ: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал: я не Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха: сия-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться». И как прекрасно это смирение Иоанна, когда он сам ставит себя на то место, которое было ему отведено. «Вы сами свидетели мне в том, что я сказал, — говорит он, — не я Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха: сия-то радость моя исполнилась». В чем же исполнилась его радость? В том, что он отдал всю честь и славу Иисусу. «Ему должно расти, а мне умоляться». Пусть эти слова станут и нашими словами. «Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной и есть, и говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть выше всех, и что он видел и слышал,
о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельство его». Это очень похоже на то, что Иисус сказал Никодиму: «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий». И также: «Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном?» Иоанн Креститель говорит здесь об Иисусе, который сошел с небес, но люди не приняли его свидетельство. «Принявший его свидетельство сим запечатлел», пишет Иоанн, «что Бог истинен». Когда вы принимаете свидетельство об Иисусе Христе, в вашем сердце есть какая-то убежденность, своего рода печать. Вы просто знаете, что это истина. Возрожденный Дух свидетельствует вашему сердцу об истине Божьей. Вы знаете, есть вещи, о которых я просто знаю, что это истина. Вы, может быть, спросите меня: «Ну откуда ты знаешь это?» Ну, я просто знаю. Дух свидетельствует об этой истине, и кажется, что вы откуда-то просто знаете это. Греческое слово «ойдос», означающее интуитивное знание, знание по откровению. «Ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божьи. Ибо не мерою дает Бог Духа. Не какая-то часть, но вся полнота Духа пребывает в Иисусе Христе. Отец любит Сына и все дал в руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Таково окончательное свидетельство Иоанна Крестителя об Иисусе Христе. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную». Если вы не веруете в Него, у вас нет жизни. Напротив, гнев Божий пребывает на вас. Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики Его. И вот когда Иисус узнал, что до фарисеев дошел слух, что Он крестит даже больше людей, чем Иоанн, то оставил Иудею, то есть окрестности Иерусалима, где проживало много фарисеев, и пошел опять в Галилею. Надлежало же ему проходить через Самарию. Самария находилась между Иудеей, Иерусалимом и Галилеей. Она расположена в средней части страны между этими двумя областями. Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь или Сихем, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодезь Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить», ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодезь глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодезь, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин,
«Дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». До этого момента женщина разговаривала с ним довольно дерзко, самоуверенно, можно сказать, заигрывающим тоном. Вполне возможно, что она была известна в своем городе из-за своего далеко не образцово-показательного прошлого. Поэтому, когда она пришла за водой и увидела сидящего там человека, который попросил ее «дай мне пить», то вместо того, чтобы просто без всяких слов дать ему воды, она спросила его: «Как это ты просишь у меня пить? Ты же иудей, а я самарянка. Мы не должны общаться друг с другом». Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе «дай мне пить», то ты сама просила бы

Иисус сказал ей: «Если ты будешь пить живую духовную воду, ты никогда не будешь жаждать снова». «О, мне, пожалуй, хотелось бы иметь такую воду», — подумала она, — «чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать. Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять». Иисус говорит о физической воде из колодца. Продолжая разговор, Иисус говорит уже не о физической жажде, но о жажде духовной. В своей сущности человек триедин – тело, душа и дух. И он может, соответственно, испытывать физическую, эмоциональную или духовную жажду. Иисус сказал женщине: «Если ты будешь пить эту воду, ты рано или поздно захочешь пить снова». И эти слова можно отнести к любому нашему физическому ощущению или опыту. Всегда есть люди, которые думают: «Вот если бы я только мог...» И дальше следует пробел, в который вы можете вписать практически что угодно. «Вот тогда я был бы счастлив и удовлетворен». Что вы вписываете в свой пробел? Такое впечатление, что человек всегда ставит перед собой какую-то цель или что-то, о чем он думает. «Если бы я только мог достичь этого, если бы я только мог приобрести это, если бы я только мог это иметь, тогда я был бы удовлетворен, тогда я перестал бы жаждать». Но Иисус сказал: «Нет, это не так. Если ты пьешь эту воду, ты снова захочешь ее. Кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Она как бы сказала ему: «Я доступна». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Обратите внимание на радикальную перемену в ее отношении. Она уже больше не заигрывает, не пытается флиртовать. Ее маска сорвана. Знаете, многие люди носят маски. Они выглядят очень милыми людьми, которые понимают, чего хотят от этой жизни. «Я могу держать себя в руках», как бы говорят они. «Я знаю, как мне следует поступать, и я не нуждаюсь ни в чьей помощи. Я сам могу сделать это». Но когда эта маска бывает удалена, под ней обнаруживается великая жажда и великая нужда. Жажда и нужда в Боге, которые есть у каждого человека, независимо от того, кем он является. Когда Иисус снял маску с этой женщины, она внезапно осознала, что не сможет обмануть его. Она, наверное, подумала: «Да он же видит меня насквозь, он знает обо мне все, его невозможно обмануть». И маска исчезла. Дух ее был открыт и обнажен перед его глазами, и она понимала это. Ее отношение внезапно изменилось. И какой же она задает вопрос? «Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Ее вопросом было: «Где я могу найти Бога?» «Наши отцы говорили, что мы найдем Бога на этой горе, а вы говорите, что в Иерусалиме. Так где же я могу найти Бога?» И глубоко внутри сердца каждого человека находится этот непрестанно звучащий вопрос: «Где я могу найти Бога?» Мы все нуждаемся в Боге, и независимо от того, какую маску мы надеваем для того, чтобы хорошо выглядеть перед другими,

0: глубоко внутри каждого из нас находится жажда по Богу, и сердце наше взывает: «Где я могу найти Бога?» Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу». И затем Он открыл ей истину: «Вы не знаете, чему кланяетесь». Эти слова справедливы и сегодня в отношении многих людей. Они действительно не знают, чему поклоняются. Далее Иисус сказал: «Мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Так где же находится Бог? Он там, где находитесь вы. Он окружает нас, Он безграничен. Так часто в своем понимании Бога мы ошибаемся, пытаясь ограничить Его. Это, конечно же, прекрасно — собраться всем вместе в присутствии Божьем. Это действительно так, но, с другой стороны, Бог пребывает не только в месте наших собраний. Бог пребывает с вами в автобусе, когда вы едете на собрание. Бог пребывает в вашем доме, когда вы кричите на ваших детей, потому что они недостаточно быстро одеваются и не готовы еще, чтобы поехать вместе с вами в это святое место. Нам необходимо отдавать себе отчет в постоянном и действенном присутствии Бога с нами. Бог есть Дух, и я постоянно нахожусь в Его присутствии. Мы им живем и движемся и существуем. Вы не можете найти Бога на горе Горизим, или в Иерусалиме, или в каком-то другом месте. Бог пребывает в сердцах и в жизни каждого из своих детей. Он окружает нас всех. Мы им живем и движемся и существуем. Бог есть Дух, и если вы хотите поклоняться Ему, вам необходимо делать это в духе и истине. Необходимо духовно поклоняться Богу в истине. Женщина говорит Ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос». Слово «Христос» греческое. Это переведенное на греческий язык еврейское слово «Мессия». Иоанн указывает здесь на это: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою». Можете себе представить, что она почувствовала в этот момент? Она, наверное, подумала: «И я пыталась заигрывать с ним». Он говорит ей: «Христос, это я, который говорю с тобою». В это время пришли ученики его и удивились, что он разговаривал с женщиной. Однако ж ни один из них не сказал: «Чего ты требуешь?» или «О чем говоришь с ней?» Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря: «Рави, ешь!» Но он сказал им: «У меня есть пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собою: «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Интересна фраза «совершить дело Его». Дело искупления еще не было совершено. «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца». Иисус имел миссию, поручение. Он был послан Отцом для того, чтобы совершить его дело, дело искупления человечества. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Возведите очи ваши и посмотрите на нивы. В этот момент люди из Сихема шли через поле к колодцу, у которого находился Иисус. На большинстве из них были одеты белые тюрбаны, так что, посмотрев на поле, вы могли увидеть множество этих белых тюрбанов, движущихся из города по направлению к колодцу. И Иисус сказал ученикам: «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Эти голодные души людей, ищущие Бога. Где вы можете найти Его? Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливо изречение: один сеет, а другой жнет. Павел также сказал в одном из своих посланий: один сеет, а другой поливает, но рост дает Бог. «Я послал вас, — говорит Иисус, — жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовали по его слову. А женщине той говорили: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира, Христос». По прошествии же 2 дней он вышел оттуда и пошел в Галилею, ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве. Когда пришел он в Галилею, то галилеяне приняли его, видев все, что он сделал в Иерусалиме в праздник, ибо и они ходили на праздник. Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где притворил воду в вино. В Капернауме был некий царедворец, у которого сын был болен. Капернаум находился, по крайней мере, в 35 километрах от Каны. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Он просит Иисуса пойти из Каны в Капернаум за 35 километров для того, чтобы исцелить его сына. «Конечно, если вы отец и ваш сын при смерти, вы будете в полном отчаянии и сделаете все возможное, если будете знать, что есть человек, который может помочь вашему умирающему сыну». Иисус сказал ему: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Царедворец говорит ему: «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему: «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги его и сказали: «Сын твой здоров». Он спросил у них, в котором часу стало ему легче. Они сказали: «Вчера, в 7-м часу, то есть в 1-м часу дня, горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров», и уверовал сам и весь дом его. Обратите внимание, он встретил своих слуг уже на другой день. Он поверил слову Иисуса и даже не пошел домой сразу после встречи с ним. Все это произошло вскоре после полудня, И если бы он действительно продолжал испытывать озабоченность здоровьем своего сына, он, конечно же, отправился бы в Капернаум и, возможно, добрался бы домой к вечеру того же дня, идя быстрым шагом. Но он уже не беспокоился. Он поверил слову Иисуса. Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров», и уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею. Этими словами заканчивается 4 глава Евангелия от Иоанна. Пусть Господь благословит, хранит, укрепит и ведет вас, и пусть Он даст вам прекрасное время хождения в Духе и любви нашего Господа Иисуса Христа.
1: Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70, служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!

Говорит радио «На пути». Наши передачи продолжаются, и мы приглашаем вас послушать гимны хвалы. В этой программе прозвучат записи христианской музыки прошлых лет.

Не надейтесь на князей, на Сына Человеческого, в котором нет спасения. Выходит Дух Его, и Он возвращается в землю свою, в тот день исчезают все помышления Его. Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога Его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность, творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим. Господь разрешает узников, Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет согбенных, Господь любит праведных. Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает. Господь будет царствовать вовеки, Бог твой Сион в род и род.

0: Сейчас в Сиэтле 6 часов утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите передачи «События через призму Писания». Ее проведет Александр Осадчий. Затем ежедневное христианское чтение «Хлеб наш насущный». В середине часа программа «Евангелие Христово», ведущий Василий Демчук. И в конце часа читаем Библию вместе.
2: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Житель Рязани рассказал о жестоком избиении военными, принявшими его за диверсанта. Как рассказал пострадавший, недавно он приобрел мотоцикл и решил обкатать его перед началом сезона. По словам других мотоциклистов, лучше всего для этого подходила дорога неподалеку от военного аэродрома. Руслан направился туда, но заметив, что следов других мотоциклов нет, развернулся обратно. По пути его остановили трое вооруженных людей, представившись членами отряда «Вихрь». Они отобрали транспортное средство и повели автолюбителя в свой штаб, где он был сбит несколькими людьми. Когда военные поняли свою ошибку, то вызвали наряд ДПС молчать о произошедшем. Вместо этого пострадавший должен был рассказать историю о падении с мотоцикла. Мужчину отвезли в отдел полиции, выписали штраф за езду без номеров и вызвали скорую помощь. В чем суть этой истории? Избили человека. Сильно избили, не разобравшись. Хотя и разобравшись, разве бить человека это вменяемое наказание? Даже если бы он действительно там что-то ходил не просто так, бить его. Знаете, сколько таких ошибок допускается людьми? Много людей, например, было осуждено к смертной казни, а после доказывалась их невиновность. Только Бог знает абсолютную правду, поэтому в Библии сказано: «Вот, гряду скоро, возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Откровение 22 глава, стих 12. Суд Божий безошибочен, в отличие от суда человеческого. А в нашей истории никакого суда даже не было. Просто бандитское нападение с использованием служебного положения. Фотографии из Вены 1938 года. Там представители местных нацистов Венский университет заблокировали. Нет, не с целью забастовки они это сделали, с целью недопущения внутриеврейских студентов. Шел 2024 год, Нью-Йорк, США. Там пропалестинские активисты занялись тем же, что и в 1938 году делали нацисты. Только теперь это сделано в Колумбийском университете, из-за чего учебному заведению даже пришлось уйти на удаленку. О чем говорят эти факты? Они говорят о том, что антисемитизм никуда не делся, он существует и даже расцвел новыми красками с приходом к власти левых неокоммунистов и завозом миллионов нелегалов-мусульман на территорию ЕС, в случае Европы. Библия не ошибается никогда. Если Бог сказал, что соберет все народ на войну против Иерусалима, значит, так и будет. Это лишь вопрос времени, когда правящие элиты окончательно придут к защите палестинцев и нападению на еврейское государство. Как об этом сказано в книге пророка Захария, 14 глава, стих 2. Как вы представляете себе убийцу? Наверное, человек с каким-то оружием. Да, убийцы часто используют оружие. Часто, но не всегда. Иногда убийцы используют все, что попадется под руку, включая медицинское оборудование. И вы не ослышались. Репортаж из Италии. Там разгорелись дебаты за и против абортов. Правительство намеревается женщину перед убийством убеждать в ценности жизни ребенка. А за абортные активисты с этим не согласны, считая, что женщина сама должна решать, кому жить, а кому умирать. Вот так убийцы хотят не своей жизнью распоряжаться, а только той, которая за себя ответить не может. Ребенок за себя не ответит, зато есть тот, кто обязательно взыщет за тяжкое преступление. Притча, 6 глава, 16 по 17 стих. Вот 6, что ненавидит Господь, даже 7, что мерзость души его, глаза гордые. Язык лживый, руки, проливающие кровь невинную. А что делают те, кто заказывает и исполняют этот заказ? Медики, убивая детей, которые еще не родились. Исландию называют страна льдов. Если посмотрите на карту, то остров, где расположена эта страна, прилично удален как от Европы, так и от Северной Америки. Несмотря на это, даже там давным-давно поселились люди. Сегодня население Исландии составляет чуть более 380 тысяч человек. Эта страна известна своей неповторимой природой, ледниками, гейзерами и вулканами. В одном из таких ледников сделали тропу. Кадры изнутри ледника вы можете наблюдать в нашем телеграм-канале, как и множество другой интересной информации. Наш канал «События» через призму писания в телеграме. Только Творец мог создать все настолько чисто и прозрачно. Наконец, это уникально, потому что уникален наш Бог, который сказал и стало. Так, Бытие, первая глава. Депутат Госдумы Российской Федерации по фамилии Журавлев возмутился тем, что для молодых граждан главной ценностью является жизнь, а не страна. Жизнь. Сколько жизней у человека? Физическая жизнь одна. Ее Бог как подарок дал каждому. Псалом 138, стих 13. Я прочитаю в современном переводе. «Ты создал все внутренности мои, материнской утробе соткал меня». Но на что человек разменивает свою жизнь? Кто на что гораст? Но самое больше поражает, когда чиновники, которые сами своих чад отправили подальше, загребают на войну детей чужих, которые для своих родителей являются любимыми и неповторимыми. Человек – образ и подобие Божье. Все чаще становится жертвой чужой воли, которая право каждого на жизнь от Господа заменила на право каждого на смерть. Только Иисус Христос освобождает от грехов. Но не только от них. Он также освобождает от чужой воли. Потому что ум, данный Богом, способен понять, как идти за Господом и не быть исполнителем чужих желаний. Об этом сказано в первом письме Коринфянам, 2 глава, стих 16. На этом у нас все. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Оказать милость. Книга пророка Михея, 7 глава, 19 стих. «Ты вернешь в пучину морскую все грехи наши». Когда случается трагедия или нам причиняют боль, появляется выбор – либо оказать милость, либо отомстить, сказал человек, недавно переживший утрату. «Я решил оказать милость». Жена пастора Эрика Фицджеральда погибла в автомобильной аварии, случившейся по вине уставшего пожарного, который по пути домой заснул за рулем. Прокурор хотел знать, будет ли муж требовать максимального наказания. Но пастор решил проявить то прощение, о котором часто проповедовал. К общему удивлению, мужчины в конце концов подружились. Пастор Эрик оказал милость, которую сам принял от Бога, простившего ему все грехи. Своими действиями он проиллюстрировал слова пророка Михея, который славил Бога за милость

0: Когда мы принимаем Его любовь и милость, Он дает нам силу прощать тех, кто причинил нам боль, как это сделал пастор Эрик. Что вы думаете об этой истории удивительного прощения? Нуждается ли кто-то в вашем прощении? Если да, попросите Бога помочь вам. Бог Отец, Ты любишь нас вечной любовью и прощаешь, когда мы обращаемся к Тебе. Облеки нас в Твою любовь, чтобы мы могли проявлять милость к тем, кто ранит нас.
1: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

Говорит радио «На пути». Наши передачи продолжаются. Мы приглашаем вас послушать программы «Евангелие Христово» и читаем Библию вместе.

Евангелия Христова, который передает объединение славянских церквей, евангельских христиан-баптистов Тихоокеанского побережья. Уважаемые слушатели, мы приглашаем вас слушать наши радиопрограммы, в которых мы проповедуем Евангелие Христова. Господь наш сказал, и проповедано будет это Евангелие Царства по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Обратимся к Богу молитвы. Отец наш Небесный, да будет прославлено Твое святое имя в проповеди Евангелия. Да возрадуются еще многие души, приняв Христа в свои сердца, как личного Спасителя. Во имя Христа молим Тебя. Аминь.

0: Дорогие друзья, продолжим нашу серию бесед об обоюдоостром мече. В прошлый раз мы говорили о гармонии Евангелия. Сегодня об историчности Евангелия. Апостол Иоанн в первом послании, первой главе, пишет о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши. Никто из смертных не имеет и малейшего основания заподозреть Евангелие в его вымышленности. Никто не может сказать, что оно продукт человеческой фантазии или воображения, сборник сказок, не соответствующих действительности. Евангелие – это книга историческая, во-первых. Оно не только содержит в себе целый ряд событий и фактов, строго проверенных и абсолютно точных, но и само по себе имеет место и время своего возникновения. Свою тесную, коренную связь с историческими персонажами и событиями его породившими. Эту весьма важную, характерную особенность Евангелия следует отнести ко всему священному писанию Ветхого и Нового Заветов, к Библии. Писатели Библии не имели намерения сделать Библию учебником всемирной истории, так как главная ее задача или тема – раскрытие человечеству божественного плана спасения. Но тем не менее, там, где Библия упоминает об исторических событиях и географических местах, там она поразительно правдива и авторитетна. Историчность Евангелия и всей Библии свидетельствует о премудрости и предведении Божьем. Критики Библии желали бы отнести ее к разряду общей еврейской религиозной литературы. И, конечно, развенчать ее, лишить ее звания священной книги, божественного откровения, но историчность Библии лишает критиков этого права. Историчность Библии отличает ее от всех других книг мира, претендующих на звание божественного откровения. Всем отлично известно, что ни в Коране, ни в индусских ведах, ни в священных в кавычках книгах Египта нет и намека на какую-то историчность. Библия всегда была частью всемирной истории, она как бы создавала эту историю. Со дня существования человеческой расы и до наших дней появилось около 27 видных цивилизаций на Земле. Появилась и исчезла, не оставив после себя заметного следа. А еврейская культура и вера в живого Бога уцелели до ныне. И уцелели только потому, что имели в своей основе вечные законы Творца, заключенные в Библии. На протяжении многих тысячелетий метеоры разных лжеучений озарили землю своим полупогасшим светом и тут же гасли и уходили в небытие, тогда как Библия, как Слово Божие, как излучение подлинного, немеркнущего в веках Божьего света, пребывает и пребудет вовек. Для духовно прозревшей души Библия – это манна небесная, как голодному снится, будто он ест, но пробуждается, и душа его тоща. И как жаждущему снится, будто он пьет, но пробуждается, и вот он томится, и душа его жаждет. Так бывает с людьми, не пользующимся хлебом живым, источником воды живой, Словом Божиим, Библией. Но люди, подлинно верующие, насыщаются от тука дома твоего, и из потока сладостей твоих ты напояешь их, ибо у тебя источник жизни, во свете твоем мы видим свет, говорит псалмопевец. В Библии страница за страницей излагается то, что было от начала, и открывается, как в процессе своего развития мир был храним Богом, и из века в век управлялся его законами и морали. Человек по своей греховной природе предрасположен к быстрой деградации и вырождению, к потере нравственного чувства и к умственному расслаблению, к одичанию и преждевременной смерти. Человек не любит Бога, убегает от лица Господня, закрывает глаза свои от света небесного и прячется от него в мрачных пещерах неверия. Как духовно мертвый и неразвитый, человек не способен вкушать твердой пищи и не привык иметь дело с богословскими докторальными тезисами или духовными истинами, преподносим ему в абстрактной, отвлеченной форме. Поэтому Бог, знающий человека, применяет к нему свой божественный метод преподавания своих истин. На страницах Библии Бог наглядно показывает человеку, как на протяжении многих веков истории человечества верующие люди переживали их личную близость к невидимому Богу, и как Бог, управляющий жизнью, приводил их к духовному просветлению, возрождению и счастью. Бог так сделал, что Библия оказалась вотканной в историю человечества, и чтобы история человечества отражалась в Библии. В силу этого человек может убежать от религии или церкви, но он не может убежать от библейской истории, потому что она окружает его со всех сторон. Если такой беглец захочет, например, разрешить для себя проблему возникновения Вселенной и всего, что наполняет ее, Библия тут как тут встретит его у этих исторических истоков. Если беглец пожелает вдруг узнать о том, как и откуда и когда он сам появился на свет Божий, и здесь Библия поспешит к нему со своим неугасимым историческим факелом света. Если беглец возьмет крылья зари и переселится на Ближний Восток, в Египет, на равнины Халдеи, Ханаана или Аравии, то и тут Библия укажет ему на каждый город, реку и гору с выгравированными на них именами, упоминаемыми в Библии. Если беглец подойдет к величественным памятникам древности, к пирамидам Древнего Египта или к обелискам Ниневии, извлеченным на поверхность после их 2000-летнего пребывания в земле, то и от них он узнает о том, что жили когда-то Рабсак, Тиргак, Шишак, Нехао и другие лица, упоминаемые в Библии. Если беглец посетит музеи культурных стран, то среди экспонатов древности он встретит также монеты времен Ирода Великого, Ирода Антипы и другие, упомянутых в Библии. Но следует ли нам убегать от Библии? Не лучше ли будет познакомиться с нею и полюбить ее? В одном сравнительно небольшом томе Библии мы имеем священную историю, охватывающую по крайней мере 4000 лет. Здесь мы встретим высокие примеры любви к Богу, благоговение перед Ним, поклонение и повиновение Ему. Здесь есть замечательная галерея, как с портретами беззаконников и нечестивцев, так и с изображениями людей воистину Божьих и святых. Здесь мудрые изречения и притчи, священные драмы и мистерии и размышления о человеке и о суетности его земной жизни. Здесь множество пророчеств об отдельных лицах и целых народах, которых еще тогда не было на земле, но которые должны были появиться в грядущих веках человеческой истории. Книга эта заслуживает того, чтобы стать настольной книгой в нашем доме, неотъемлемой и неразлучной спутницей и руководительницей каждой разумной и здравомыслящей семьи. 3/5 части новозаветных писаний – книги исторические. Они заключают в себе 4 биографических очерка Господа нашего Иисуса Христа. Одна краткая, но исчерпывающая история апостольской церкви, возникновение и развитие христианства, соборные послания или письма нескольких апостолов с обширным перечнем христианских доктрин, обязанностей христианина и разностороннего духовного опыта. Это богатый арсенал духовного оружия и духовного воинского снаряжения. Это единственная во всем мире духовная лаборатория совершеннейших духовных лекарств от всех духовных недугов, с неиссякаемым запасом целительного бальзама для всех наших сердечных ран. Евангелие и все Писание – это больше, чем поразительная по своему исключительному содержанию книга. Это история нашего искупления и спасения. Она начинается кратким описанием создания Вселенной и созданием человека, но тут же открывает нам трагедию грехопадения наших прародителей и возвещает о грядущем Мессии-Искупителе, который должен быть явиться, чтобы сокрушить главу змея, возродить человека к новой святой жизни и даровать ему свободный доступ к Отцу. Дальнейшее содержание Библии посвящается описанию исторической подготовки рода человеческого к принятию грядущего Спасителя и достижению Богом намеченных целей. Она открывает тот постепенный рост беззакония в мире, те заблуждения, неверие, суеверие, идолопоклонство, которые были прямым следствием грехопадения. Наряду с этим мы наблюдаем, как истина и святость возгревались Богом в отдельных людях и группах людей во все века неведения и духовного мрака, вплоть до того момента, когда на беспросветном мировом горизонте взошло, наконец, солнце правды и исцеления в лучах его, пока весть благодатного спасения по вере не провозглашена была во всех народах до края земли, до пределов вселенной. Приходится удивляться тому контрасту, какой наблюдается нами между обилием исторического материала, которым располагает Библия, и той его конденсивностью, какая здесь применена. Подумайте только, что всего несколько глав Библии занято описанием истории от Адама до Авраама, исчисляющейся приблизительно в 2000 лет. История Израиля от смерти Якова до выхода израильтян из Египта, занимающая 200 лет, заключена в 3 главы и так далее. Евангелие и все Писание – это история исполнившихся Божьих обетований, предсказаний и пророчеств. Кто-то правильно сказал: «Всемирная история – это исполнившееся пророчество Библии». За несколько сот лет вперед Бог предсказывал через пророков события, которые должны были совершиться, и они совершились. Всемирная история говорит только о событиях прошлого, тогда как Библия говорит с одинаковым авторитетом и о событиях, имевших место на заре истории человечества, и о событиях, которые произойдут при завершении этой истории. Священное Писание – это история исполнившихся и все еще исполнявшихся мессианских пророчеств, пророчеств, относящихся к первому и второму пришествию Христа. Христианство стоит или падает в зависимости от факта подлинности или вымышленности этих пророчеств и их исполнения. Рационалисты, безбожники и другие вольнодумцы, отрицающие самую возможность чудес и сверхъестественных явлений, конечно, отрицают и возможность пророчеств и предсказаний будущего, но, как мы уже неоднократно говорили, такое их отрицание при наличии множества очевидных исполнений пророчеств становится просто-напросто беспочвенным и абсурдным. Поэтому оставим всех этих отрицателей в стороне. В свое время ученые отрицали чудо вращения Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца, но от такого их неверия Земля не перестала вращаться. Если бы безбожники способны были не только поверхностно прочитать Библию, но проникать в духовный смысл читаемого, они легко могли бы обнаружить более 20 пророчеств о грядущем Мессии в книгах от Бытия до Малахии. Более 20 пророчеств. У пророка Исаии несколько пророчеств, у пророка Иеремии, Иезекииля, у Даниила много пророчеств. Немало пророчеств у Осии, Иоиля, Амоса, Иона, Михея, Аввакума, Агея, Захарии и Малахии. Детальная выписка всех этих пророчеств заняла бы очень много места, но исполнение этих пророчеств и цитирование их навсегда запечатлено на страницах Нового Завета. Предсказание и исполнение предсказанного – вот тот верный способ, которым Бог пользуется для того, чтобы убедить людей в подлинности Его божественного откровения. Ибо кто иной, кроме Творца Вселенной, Бога Вечности, способен был бы знать все, помнить далекое прошлое и проникать в далекое будущее? Сам Господь спрашивает: кто возвестил это из древних времен? Наперед сказал это: не я ли Господь? Я Господь, изрекающий правду, открывающий истину. Я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось. Ибо Писание не может быть нарушено. Так говорит Бог. Вот почему Божьи предсказания в Библии и исполнение их в процессе истории человечества является одним из множества доказательств богодухновенности Священного Писания. Евангелие и все Писание – это история прогрессивного раскрытия самого Создателя своему падшему созданию человеку. До грехопадения человек видел невидимого и общался с ним. Бог беседовал с Адамом в прохладе дня, написано. Но грех вошел в мир, и общение Творца с творением было нарушено.
1: Прежнее блаженное ощущение близости Божией человеком было утрачено. С тех пор невидимый Бог открывался разным людям в разное время, в разных местах, и открывался по-разному. Аврааму Бог открылся в Харане по смерти отца Иофары. Позже Бог говорил с ним в ночных видениях, приходил к нему в виде трех странников и тому подобное. Иакову Бог явился во сне на поле, Моисею в терновом кусте, Гедеону, когда тот молотил пшеницу, Самуилу на ложе, Давиду у стада овец, апостолам, когда те вымывали сети или занимались разными делами. Каждая такая встреча и беседа человека с Богом способствовала все более и более глубокому познанию Божьей воли, Божьего характера, Божьего плана спасения. Это прогрессивное богооткрытие нашло свое кульминационное выражение в боговоплощении единородного Сына Божия Иисуса Христа. Конечно, Бог желал бы открыть человеку все сразу, но падший человек не способен был принять и постигнуть открываемое Богом. Сам Христос встретил это затруднение со своими учениками, сказав: «Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». Человечество должно было возрастать, достигать своего совершеннолетия, полноты времени. Нельзя было преподавать восьмилетнему школьнику высшую математику. Христос – это последнее окончательное откровение Бога. Все, что предшествовало Богу воплощению, было только школой, только путеводителем ко Христу, только подготовкой к принятию явленного в миру Спасителя грешников, Спасителя всех человек. Ветхий Завет говорит об ответственности человека за нарушение воли Божией. Новый Завет говорит, что вина согрешившего искуплена Христом и может быть покрыта, прощена и сглажена, если мы уверуем во Христа, примем с благодарностью манифест божественного помилования и начнем вести новую жизнь по Духу Христову. Возможность такой именно перемены сердца и жизни – это факт, не требующий доказательства. Возможность возрождения свыше и счастливой жизни во Христе запечатлен в минувших веках истории христианства духовным опытом бесчисленного множества искупленных душ. Радостно отметить и тот очевидный факт, что возможность уверования во Христа как своего личного Спасителя все еще в распоряжении каждой жаждущей души. Посему до тех пор, пока будет протекать ход человеческой истории, будет также продолжать свою историческую роль и свое спасительное действие Писания Божие и Евангелие Христово. В заключении полезно будет вспомнить о том, что все летописи и накопившиеся знания по истории всех эпох исчезнут, потому что, по Слову Божию, земля и все дела на ней сгорят, а Слово Бога нашего пребудет вечно. Аминь.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Читаем Библию вместе».
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Представляем вашему вниманию авторскую программу Михаила Логачева «Читаем Библию вместе».

0: Мир вам, дорогие друзья! Мы читаем вместе книгу «Деяния святых апостолов», и мы прочитаем сегодня окончание 16 главы. Здесь речь пойдет о служении апостола Павла и его миссионерской команды в городе Филиппы. Это первый европейский город на пути миссионерских путешествий апостола Павла. Итак, мы читаем о том, что было после прибытия апостола Павла в Филиппы. С 13 стиха 16 главы по 15 стих. «В субботу мы вышли за городские ворота к реке, где, как мы думали, было место для молитвы. Там мы сели и разговаривали с собравшимися женщинами. Одну из тех, кто слушал нас, звали Лидия. Она торговала пурпурными тканями. Эта женщина из Фиатиры почитала единого Бога, и Господь открыл ее сердце, чтобы приняла она с верою все, что говорил Павел. После того, как она и все живущие в доме ее были крещены, она стала упрашивать нас: «Если вы действительно признаете меня верной Господу, заходите в мой дом и живите у меня». И уговорила нас». Несколько примечательных личностей будет в этом рассказе, и Лидия – первая из них. О ней мало сказано, но можно многое узнать. Обратим, во-первых, внимание на то, что Павел со спутниками пошел не в синагогу, а в место для молитвы. Что это может означать? Скорее всего, то, что в городе Филиппы не было достаточного числа мужчин-иудеев, чтобы создать полноценную синагогу. Для того, чтобы основать синагогу, нужно 10 взрослых мужчин. А тут мы видим больше женщины. И в тех случаях, когда не было достаточного числа мужчин, просто создавали место для молитвы. Иногда это был молитвенный дом, а могло быть и просто место на открытом воздухе, куда собирались для молитвы те, кто верили в единого Бога, те, кто верили в Бога так, как Он открыт в Писаниях Ветхого Завета, но они могли быть иудеями или не быть в полном смысле этого слова. По-видимому, Лидия была из так называемых прозелитов, из тех, кто верили в Бога, как Он открыт в Писаниях Ветхого Завета, но иудейкой она не была, она была из Фиатиры. Мы узнаем, что она была богатой женщиной, потому что она торговала пурпурными тканями. В те времена это предмет роскоши. Сегодня мы бы сказали, что она была владелицей роскошного бутика. И судя по тому, что не упомянут ее муж, а она все решения принимает самостоятельно, это была одинокая женщина, возможно, вдова, может быть, с детьми, поскольку у нее был дом, и все живущие в доме ее были крещены. Но это уже скорее наши догадки, хотя весьма вероятно, что она была вдовой. Но главное, что мы про нее узнаем, что она пожелала познать Господа, и, познав Господа, пожелала послужить. И как она могла послужить? Послужить тем, что имела. Она имела дом, и этот дом она предоставила апостолам. Тут даже сказано, что она упрашивала их и уговорила. Можно, конечно, только догадываться о том, почему апостолы сразу, видимо, колебались, принять ли ее дар, ее служение. Может быть, боялись, что она в ревности своей слишком много жертвует, чтобы потом не огорчилась. Может быть, были какие-то другие причины. Об этом мы, конечно, можем только догадываться. Служение апостолов продолжается, и мы прочитаем о следующем событии – столкновении с бесовскими духами. С 16 стиха прочитаем по 21 стих. «Однажды, когда мы шли к месту молитвенного собрания, встретилась нам одна рабыня, одержимая духом, с помощью которого она предсказывала будущее и тем приносила своим господам большой доход. Следуя за Павлом и нами, она кричала: „Эти люди – рабы Бога Всевышнего, они возвещают вам путь спасения“. Делала она это изо дня в день, пока Павел, сильно раздосадованный, обернувшись, не сказал духу: „Именем Иисуса Христа повелеваю тебе, выйди из нее“. И дух тотчас вышел. Тогда господа ее, видя, что у них теперь больше нет надежд на доходы, схватили Павла и силу и потащили на площадь к городскому начальству. Приведя их к преторам, они заявили: „Эти люди – иудеи, и они вызывают беспорядки в нашем городе. Они учат обычаям, которые для нас, римских граждан, просто недопустимы и которым мы никак не можем следовать“. Поразмыслим над тем, что случилось. Тут мы видим другую женщину. Она находится на противоположном социальном полюсе. Она рабыня. Кроме того, она находится в большой нужде. Она одержима духом. Она порабощена дважды и людьми, и враждебной духовной силой. О том, что дух прорицания – это именно дух бесовский, Писание говорит неоднократно. Это напоминает о том, как сражался с бесами Иисус, и также он им запрещал говорить о том, что он Мессия. Интересно, что и здесь этот бесовский дух вроде бы говорит истину. Никакой лжец никогда не говорит одну только ложь. Чтобы лжи поверили, он должен также и истину сообщать, чтобы войти в доверие. Но провозвестники Евангелия в таких помощниках не нуждаются, и больше того, это послужило бы препятствием для благовестия. Люди могли начать доверять вместо апостолам или вместе с апостолами также и этой враждебной людям силе. Поэтому апостол Павел после некоторого замешательства, поскольку повторялось это не один раз, в конце концов запретил духу и изгнал его. Тем самым он освободил эту женщину, освободил от порабощения сатане, хотя не освободил из социального ее состояния рабства. Более того, это противостояние духовное быстро вылилось в физическое противостояние. Господа, которых интересовали только деньги, увидели, что возвещение Евангелия меняет всю социальную структуру, и пожаловались начальству. Да, когда мы возвещаем Евангелие, это может привести и приводит и к социальным переменам. И тогда следует ожидать вот такого противостояния, продиктованного экономическими интересами. Свои мотивы, однако, эти господа скрыли. Они стали возбуждать национальные чувства, противопоставляя иудеев римским гражданам. Замечательно, что Павел был римским гражданином, но почему-то здесь он не сказал сразу об этом, он скажет об этом после. О причинах мы можем только догадываться, возможно, сперва ему и не дали говорить, но Господь все это употребил во благо, ко спасению еще одной души. Прочитаем, как это произошло, с 22 стиха по 34. «Разъяренная толпа также стала нападать на апостолов, и тогда преторы приказали сорвать с них одежды и бить их палками. После жестокого избиения бросили их в тюрьму, приказав тюремщику надежно стеречь их. Он, получив такое приказание, запер их во внутреннюю тюрьму, забив им ноги в колодки. Около полуночи Павел и Сила пели Богу псалмы, тем вознося ему свои молитвы и хвалу. Другие заключенные слушали их. Вдруг произошло сильное землетрясение. Тюрьму сотрясло до основания. В тот же миг распахнулись все двери. Со всех заключенных упали оковы. Тюремщик проснулся. Увидев распахнутые двери тюрьмы, он выхватил меч и хотел было покончить с собой, думая, что заключенные сбежали. Но Павел криком остановил его. «Не делай самому себе зла. Все мы здесь». Тюремщик, потребовав огня, вбежал к Павлу и Силе и, трепеща от страха, пал перед ними на землю. «Что делать мне, господа мои, чтобы спастись?» – спросил он, выведя их из тюрьмы. Они же ответили: «Верь в Господа Иисуса, и будешь спасен, ты и дом твой». И возвестили они слово Господне ему и всем домочадцам его. В этот поздний ночной час, выведя их из тюрьмы, тюремщик омыл им раны и тут же принял крещение сам и все домашние его. И, приведя их в дом, предложил трапезу, и со всем домом своим он радовался тому, что обрел веру в Бога. Богу подвластны и духи, и земные стихии. Апостолам не приходится заботиться о своем спасении из тюрьмы. Они и не думают бежать. Землетрясение происходит в нужное время, в нужном месте. Происходит оно тогда, когда апостолы славят Бога, попав в тюрьму. Для них это только повод прославить Господа. Вспомним, что и во время гонений в Иерусалиме апостолы радовались, что за имя Иисуса Христа удостоились принять бесчестие. И таким образом действительно всемогущий Бог приводит к вере и тюремщика, и всех его домашних. Очевидно, он искал спасения, потому что вопрос, который он задает, как раз об этом и говорит: «Что делать мне, господа мои, чтобы спастись?» Господь все предусмотрел и привел проповедников к тому, кто искал спасения, кто нуждался в нем. Но рассказ на этом не заканчивается, и апостолам дается еще возможность позаботиться о новорожденной церкви в городе Филиппы. Прочитаем с 35 стиха до конца главы. «С наступлением дня преторы прислали к нему ликторов. Отпустите тех людей, — приказали они. Тюремщик передал эти слова Павлу. Преторы прислали распоряжение отпустить вас. Теперь вы свободны. Можете идти с миром». «Как? — возразил Павел. — Нас, римских граждан, без суда всенародно избили и бросили в тюрьму, а теперь нас тайно выгоняют? Нет, пусть придут и сами нас выведут». Ликторы передали эти слова преторам, и те, услышав, что Павел и Сила – римские граждане, испугались. Они пришли сами и извинились перед ними, и когда вывели их из тюрьмы, то просили их покинуть город. Павел и Сила, выйдя из тюрьмы, пришли к Лидии, повидались там с братьями, ободрили их и отправились в путь». Тут нужно сказать, кто такие преторы и ликторы. Преторы – это городские начальники, а ликторы – их слуги, исполнители, при необходимости палачи. Очевидно, начальники решили, что побоев и краткого тюремного заключения достаточно, чтобы напугать этих странных людей, которые проповедуют какие-то странные божества, и их уже можно выгнать. Вот тут апостол Павел напоминает о том, что он римский гражданин. Римские граждане обладали особыми правами, их нельзя было подвергать телесным наказаниям, их нельзя было без особых процедур бросать в тюрьму. В общем, они пользовались определенной степенью неприкосновенности. Поэтому преторы, не выслушав их и не зная о том, что это римские граждане, нарушили закон и могли быть серьезно наказаны, если бы апостол Павел стал возбуждать дело по всей форме. Здесь апостол не стесняется использовать это обстоятельство, не стесняется использовать законы римского государства. Для чего? Для того, чтобы поддержать вновь образованную церковь, потому что теперь власти вынуждены перед ним извиняться, теперь они уже не преступники, а уважаемые граждане, теперь он может поддержать и ободрить учеников, прежде чем покинуть город, и все выглядит совершенно иначе для той небольшой общины, которая здесь, в Македонии, остается, которая потом неоднократно поддерживала его, которой он написал послание, известное как «Послание к филиппийцам». Таким образом, апостол свое римское гражданство использует не для собственной защиты, а для защиты своих духовных детей. А Господь все устраивает к лучшему. Мы видим и дом Лидии, и дом этого тюремщика в Филиппах. Они обратились к Господу. Мы видим, что освобождена от злого духа рабыня, служанка, что возникла церковь в этом месте. Господь благословляет служение и дает радоваться в испытаниях. Да благословит Господь и вас, дорогие друзья, тех, кто еще не нашел его, найти его, обратиться к нему и служить ему так же ревностно, как желала служить и послужила Лидия, так же решительно, как обратился этот тюремный страж. Да благословит всех вас Господь, дорогие друзья.
1: Вы слушали авторскую программу Михаила Логачева «Читаем Библию вместе». Адрес для писем: город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. Передача «Читаем Библию вместе».

0: Говорит радио «На пути».
1: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите передачи «Веришь ли ты?», «Момент творения», «Утро с Библией», и во второй половине часа звучит проповедь Романа Рейнхарта.
2: «Размышляя о важном. Премудрость Творца в великом и малом». Существует древнее изречение: «Двое смотрят вниз. Один видит лужу, другой – отражающиеся в ней звезды». Нельзя не согласиться. Есть личности, которые и в людях, и в происходящих событиях всегда сумеют найти что-то доброе. Есть и те, кто чаще всего обращает внимание на недостатки и видит лишь плохое. Конечно же, столь разное отношение к жизни основательно повлияет на их обладателей. Однако возможен еще один вариант, который мы считаем наиболее мудрым и верным. Есть те, кто замечает особенности людей и обстоятельств, видят красоту и гармонию окружающего мира и, более того, за творением и всеми событиями они видят великого Творца и Вседержителя. В глубокой древности был написан Псалом 8, в котором есть возвышенные строки: «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес!» За 3000 лет многие миллионы людей читали, перечитывали и учили наизусть этот гимн хвалы и поклонения. Автор этого бессмертного произведения – царь Давид. Человек, оставивший яркий след в истории. Он был великим полководцем и одержал много славных побед. Он был успешным правителем, и при нем Израиль достиг расцвета. Его почитают как одного из мудрейших людей древности. Давиду была хорошо знакома слава. Он имел доступ к огромным богатствам. Но сердце его было занято чем-то более возвышенным и важным. Он восхищался Творцом и был поглощен созерцанием Божьих деяний. В этом же псалме он пишет: «Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его». 4-5 стихи. Взирать на Божьи деяния, особенно величие Создателя и свою незначительность и зависимость от Него, было у Давида не порывом чувств, не мимолетным увлечением, но жизненным приоритетом. В другом псалме Давид говорит: «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании. Ибо Ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому Твоему видеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радостей пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек». Псалом 15, стихи с 8 по 11. Быть может, это лишь древняя поэзия, не имеющая особого отношения к реальности. Был ли Давид успешен в жизни? Принесло ли такое мировоззрение ему удовлетворение и счастье? Вспомним некоторые фрагменты из его биографии. «Давид во всех делах своих поступал благоразумно, и Господь был с ним». Времени царствования его над Израилем было 40 лет, и умер в доброй старости, насыщенный жизнью, богатством и славою, и воцарился Соломон, сын его, вместо него. 1 Паралипоменон, 29 глава, стихи с 27 по 28. С другой стороны, в Писании есть отрезвляющие строки: «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Развратились они и совершили гнусные преступления. Псалом 52, стих 2. Быть может, это кого-то огорчит, но Библия называет безумным человека, который отрицает существование Бога, не замечает или не хочет видеть проявление Его величия, мудрости и любви. И Священное Писание подчеркивает, что это не останется без удручающих последствий. Апостол Павел разъясняет важность этой идеи. Ибо что можно знать о Боге явно для них? Потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. Послание к Римлянам, 1 глава, стихи с 19 по 22. А потому, чтобы не лишиться нам разума и чтобы не омрачилось наше сердце, необходимо научиться созерцать величие дел Создателя и воздавать Ему достойную славу. Дорогой читатель, мы сегодня не ограничимся рассуждениями о том, как правильно и полезно взирать на величие творения, а не откладывая, приступим к этому прямо сейчас. Тем более, что у нас для этого несоизмеримо больше возможностей, чем у царя Давида. Каждый из нас поздним вечером поднимал взор к небу. И если мы имели счастливую возможность оказаться на лоне природы, то невольно восторгались красотой звездной россыпи. Быть может, мы пытались считать звезды? Сколько же их там над нашей головой? Сотни, тысячи, десятки тысяч. 25 апреля 1990 года на орбите Земли появился первый космический телескоп, который получил название «Хаббл». Это позволило сделать огромный шаг в исследовании космоса, ведь благодаря отсутствию влияния атмосферы разрешающая способность телескопа в 7-10 раз больше, чем у аналогичного телескопа, расположенного на Земле. И все же, несмотря на столь заметный прорыв, астрономы до сих пор не могут точно сказать, сколько же звезд в нашем доме, в галактике, которой принадлежит Солнечная система. В зависимости от способа подсчета называют весьма разные цифры, от 200 до 400 миллиардов. В нашей галактике по меньшей мере около 200 миллиардов звезд. Если вспомнить, что на нашей планете сейчас проживает менее 8 миллиардов человек, на 2020 год 7,84 миллиарда, примечание редактора, то становится ясно, что безмерно велика наша галактика, а ведь у многих звезд свои планетарные системы. Но оптические характеристики орбитального телескопа позволили наблюдать не только звезды Млечного Пути. Ученые смогли заглянуть дальше, они стали считать уже не звезды, а галактики. Время шло, и астрономы изумляли нас все больше. До 1990 года было известно о существовании 30 галактик. После появления орбитального телескопа количество открытых звездных скоплений стало стремительно расти. И если вы начнете просматривать научные издания и сайты, то обнаружите, что на сегодняшний день насчитывают от 2 до 7 триллионов галактик. Мы не очень часто пользуемся такими цифрами, потому стоит вспомнить, что триллион – это миллион миллионов. Итак, ночное небо не только завораживает нас своей красотой, но и говорит о непостижимой сложности и необъятности мира. И чем лучше за великолепием и необъятностью Вселенной человек видит всемогущего Создателя, тем больше его сердце наполняется покоем, тем ближе он к постижению смысла жизни и обретению счастья. Не об этом ли писал наш знаменитый поэт? Тогда смиряется души моей тревога, тогда расходятся морщины на челе, и счастье я могу постигнуть на земле. И в небесах я вижу Бога. Между тем исследование космоса продолжается. В 2021 году планируется запуск на орбиту более современного и мощного космического телескопа. Если этот сложный, дорогостоящий проект удастся осуществить, то что же произойдет? Мы увидим еще больше звезд и новые скопления галактик. Сколько их будет? Десятки триллионов? Квадриллионы? Квинтиллионы? Наш разум не в состоянии оперировать такими мегачислами. И невольно вспоминаются строки известного христианского гимна. «Мой ум смолкает, но сердце мне твердит, любовь великая совершает и в малом дивное творит. Воистину, любовь совершает великое. Если эти непостижимо громадные и сверхсложные системы столь постоянны, безопасны и величественны, то насколько велик тот, кто сотворил все сие и продолжает поддерживать всемогущей силой. Но только ли скопление громадных небесных тел говорят о величии Творца? Действительно ли любовь Господа и в малом дивное творит? Возможно, не все читатели знают, что существуют не только перелетные птицы, но и перелетные бабочки. И расстояния, на которые они мигрируют, огромны. Тысячи километров. Существуют данные, что бабочек обнаружили на высоте около 3500 метров. Это очень высоко. Как они там оказались? Их туда занесло сильным ветром. Но ветер может поднимать не только вверх на тысячи километров. Он может сносить и в стороны. Каким же образом крошечное существо, которая весит 0.5 грамма, может выдерживать такие испытания. Удивительно, что перелетные бабочки достигают поставленной цели не только в пределах намеченной страны. Они прилетают в точности до определенного дерева, где когда-то были их предки. Более того, за время перелета сменяется 4 поколения бабочек. Так что же происходит? Вот одна бабочка состарилась, и она говорит своей дочке: «Внимательно следи за компасом, мы летим вот в этом направлении, и не забудь дать наставление моей внучке». Нет, конечно, бабочки не разговаривают, но вопрос остается открытым. Как они передают информацию о месте назначения? Как они потом возвращаются обратно? Ведь при этом опять сменится несколько поколений. Ученые-эволюционисты не имеют ответа на этот вопрос. Ученые-креационисты, от латинского «креатио» – творение, считают, что способности бабочек – пример заботы премудрого и любящего Создателя. Как много удивительного окружает нас, а сколько еще неизведанного. Вот еще один простой пример. Однажды ученый по имени Гарри Гринберг решил внимательно рассмотреть морской песок под микроскопом. Как он сам сказал впоследствии, он обнаружил удивительные сокровища. После этого он несколько лет посвятил исследованию морского песка во многих

И если мы окунемся во внутренний мир протона, то обнаружим, что там действуют совершенно другие законы. Но об этом, наверное, уже в другой раз. Дорогой читатель, нам пора подвести итог. Окружающий нас мир необыкновенно сложен и многообразен. Нобелевский лауреат Зигрид Унцент хорошо сказал: «Покачиваясь на волнах бесконечной личности Бога, человек пребывает в покое, мельчайшая песчинка в вечности, как земля песчинка в той части Вселенной, которую способно охватить наше познание. Земля, человек, атомы одинаково малы по сравнению с вечностью, и каждый человек так же сложен, как планета или атом. Стоит отметить, во Вселенной не все хорошо. Мир пережил трагедию грехопадения и несет тягостные последствия этой катастрофы. Мы видим, что деяния человека порой весьма разрушительно действуют на природу. И тем не менее, каждый из нас, если будет внимателен и непредвзят, сможет заметить вокруг себя множество примеров, красноречиво говорящих о величии, премудрости и любви Создателя».

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать короткие программы «Момент творения» и «Утро с Библией». После этого слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
1: Момент творения. Птичья взаимопомощь. Альтруизм или действие в интересах других – настоящая загадка для тех, кто пытается объяснить живой мир материалистической эволюцией. По идее, эволюция действует по эгоистическому принципу выживания сильнейшего. Исходя из этого, ни у одного живого существа, включая человека, не должно развиваться стремление помогать другим. Кроме того, невозможно объяснить, как альтруизм мог возникнуть в генетическом коде и передаваться по наследству. Ученые много занимались изучением птицы, которая называется африканская белолобая щурка. Представители этого вида всегда помогают друг другу, иногда даже ценой собственной жизни. Например, птица может кинуться на шипящую кобру, чтобы защитить своего собрата. Ученые задаются вопросом, каким образом альтруизм передается от поколения к поколению, если это качество не приводит к выживанию наиболее приспособленных, а напротив, часто ведет к их гибели. У африканской белолобой щурки есть еще одна альтруистическая черта. Самка этого вида готова отложить устройство своей личной жизни на потом, чтобы помочь другой самке воспитать птенцов. Некоторые утверждают, что такое поведение наблюдается лишь среди птиц, состоящих в родстве. Тем не менее, осиротевшие и принятые в другую семью птенцы-щурки в дальнейшем становятся такими же альтруистами по отношению к своим приемным родителям. Хотя существование в животном мире такого явления, как альтруизм, часто отрицается, эволюционной теории все же предстоит найти ему объяснение. Альтруизм – это проявление заповеди, данной Христом. Возлюби ближнего своего.
2: Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Дорогие друзья, вновь рад вас приветствовать. И хотя мы знакомы, а с кем-то, может быть, и нет, но Господь хочет сегодня познакомиться со мной, с тобой. Он хочет познакомиться с каждым человеком, потому что мы пользуемся Его благами. У нас есть друзья, к сожалению, есть враги. И мы часто не хотим, чтобы были у нас враги. И вот Давид такой пример наглядный, у которого было немало друзей, и сам Бог его был ближайшим другом, но были враги. И очень интересно, когда вы будете читать псалмы, и вот в предыдущем псалме 57-м он так яростно просит Бога, чтобы он рассеял, чтобы наказал, и даже желает, чтобы кровь пролилась, чтобы в этом тоже была сила Бога явлена. В 58-м псалме он несколько по-другому говорит и обращается к Богу: «Господи, ты наказывай кощунников, наказывай нечестивцев, которые ищут зла мне, ищут зла всем праведникам. Таким образом, они противники твои». Но он не просит их уничтожить, а говорит: «Рассей их, рассей, чтобы они ощутили силу твою, чтобы они нуждались в хлебе, чтобы они приходили к нам, к народу твоему, и просили хлеба, просили крова». Очень интересно, друзья, для чего нам нужны враги? Нам не нравятся враги. Мы хотим жить в дружбе, в мире, но Бог все использует для блага. Нечестивые ищут зла. И в этот момент, друзья, мы ищем, а кто бы заступился? И вот Давид в 58-м псалме, 9-10 стих, так гласит: «Но ты, Господи, посмеешься над ними, ты посрамишь все народы, сила у них, но я к тебе прибегаю, ибо Бог заступник мой». Очень интересно. Он говорит: Бог посмеется. Друзья, очень близко нам и понятно, да? Бог радуется, Бог смеется, когда люди что-то злоумышляют и потом попадают в эти ямы, которые выкопали. Злоумышляет, и Бог оборачивает на них, поэтому Бог смеется. Как глупо вы выглядите. А почему они это делают? Потому что они думают, так написано: никто не видит, никто не слышит, но Бог посмеется, друзья. И Давид признает, что сила у нечестивых, у них больше власти, больше денег. Он говорит: но я к тебе прихожу, потому что ты мой заступник. Друзья, это удивительно. Кто является моим заступником, когда есть трудности, есть враги, и кажется, где Господь, которому я молюсь? Да поможет нам Господь, чтобы мы верили, что Бог посмеется, чтобы мы уповали, чтобы мы сказали: Бог мой заступник. И в конце псалмов, друзья, он сам себя вдохновляет и говорит, как надо начинать день, 17-18 стих. «А я буду воспевать силу твою, с раннего утра провозглашать милость твою, ибо ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего. Сила моя, тебя буду воспевать, ибо Бог заступник мой, Бог мой, милующий меня». Друзья, удивительно, он уповает на Бога и даже оставляет для врагов шанс покаяться, увидеть, осознать: с раннего утра буду провозглашать милость твою. Да поможет нам Господь всегда проверять, кто мой заступник, на кого я уповаю. Аминь.

Власть или полномочия? Христос сказал так: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Евангелие Матфея, 28 глава, стих 18. В подлиннике слово «власть» передано словом «полномочия». Власть и полномочия – это не одно и то же. Власть могут иметь и люди, и даже великую власть, политическую, экономическую власть. Такая власть не освобождает человека, но еще более порабощает. Ни один политик, как бы способен он ни был, не мог и не может обуздать сатану. Полномочия – это власть, данная Богом. Такая власть была дана Иисусу Христу, Отцом Небесным. Этой властью Христос победил сатану. Этой властью Христос и сегодня освобождает человека от такого греха, если человек пожелает прийти ко Христу с доверием.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Грех». Сегодня четвертая часть. В конце третьей части мы с вами начали рассматривать тему, где находится победа над грехом, но не закончили. Поэтому продолжим рассмотрение этой темы. Для этого обратимся теперь к первому посланию Иоанна, глава 4, стих 4. «Дети, вы от Бога, и победили их», то есть лжепророков, «ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Согласно кодексу Синаитикус, в этом стихе читаем: «Вы победили тех из космоса». Это идет значительно дальше, нежели лжепророки. Те из космоса напоминают нам в послании Ефесянам глава 2 стих 2 и глава 6 стих 12. Читаю это два места Писания. Послание Ефесянам глава 2 стихи 1 и 2. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, то есть сатаны, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Послание Ефесянам глава 6, стих 12. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Я убежден, что наша духовная связь с нашим Господом Иисусом дальше идет, чем иметь только победу над лжепророками. Это, конечно, больше, чем одерживать жалкие победы. Ведь мы прочитали: «Ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Здесь говорится о властях, о которых Господь Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, глава 18, стих 36. Иисус отвечал: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Итак, если Бог в нас больше господствующих мира сего, то мы победим каждого врага через Христа в нас. Послание Колоссянам, глава 1, стих 27. И в первом послании Иоанна, в главе 5, стих 4, сказано: «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир». Следовательно, новое рождение, рождение свыше, содержит в себе преимущество побеждать мир. На основании этого высказывания погибшие люди одновременно исключены из великолепного и грандиозного задания Бога. Сатана часто заботился о том, чтобы смешать и объединить свет с тьмой. Но в начале обновления земли, при обновлении своего творения, Бог отделил свет от тьмы, как читаем в книге Бытия, глава 1, стих 4. «И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы». Как можно бы Божью славу и гиенну поместить в одном пространстве? Как апостол Павел пишет во втором послании Коринфянам, глава 6, стихи 14 и 15. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Если в собраниях все же осуществляется согласие между Христом и Велиаром, то не Господь Иисус в этом виновен, но человек. Световая сторона не победила мир, именно для чего Бог дал нам задание. Вторая половина стиха в первом послании Иоанна 5, стих 4 гласит: «И сие есть победа, победившая мир, вера наша». В первой половине этого стиха названа Божья сторона, новое творение в нас, которое побеждает мир. Во второй половине этого стиха говорится о нашей вере, о необходимой человеческой стороне для победы мира сего. Обе стороны нужны в детях Божьих, чтобы служить Господу Иисусу, хотя мы знаем, что и вера от Бога приходит, как читаем в послании Ефесянам, глава 2, стих 8. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Победа над грехом, который является элементом мира сего, происходит лишь только через Христа и через людей, которые желают и могут жить в вере, данной через Христа. Что такое наказание за грех? Если мы знаем, что возмездие за грех является смерть, то на основании этого совершенно ясно, что все люди впали в вечный суд. О знакомой мошеннической игре представителей секты всепримирителей Слово Божье не говорит ни единой буквы. И более того, Слово Божье противостоит этой идее во многих местах Библии. На эту тему на нашем сайте имеется проповедь в 4 частях под названием «Универсализм» или «Объяснение к учению всепримирителей». О нашей человеческой погибели Слово Божие говорит в послании Римлянам, глава 3, стихи с 10 по 12. Как написано: «Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного». Так видит Бог человека после падения в грех. Поэтому нашей участью остается только смерть в огненном озере. Это значит, что во время беззакония совести людей недоставало, чтобы представить из своей среды доброго. Времени беззакония недоставало также и для того, чтобы найти хотя бы одного годного. Затем приходит жертва Иисуса Христа с предшествующим призывом Иоанна Крестителя: «Вот Агнец Божий, который убирает или берет на себя грех мира». Все те, которые разрешили омыть себя кровью Господа Иисуса, первое послание Иоанна, глава 1, стих 7, освобождены от участи смерти. Это является описанием учения Евангелия, радостной вести с Голгофы в Новом Завете. Содержание Евангелия Нового Завета заключается в том, что Господь Иисус взял на себя наш суд, поэтому сам должен был умереть. Для тяжести греха людей нужно было найти противовес, который был бы тяжелее, чем тяжесть греха людей. Поэтому для искупления нашей вины не мог принести себя в жертву ни один человек и ни один ангел. Величина веса во всяком случае была бы слишком незначительной. Тогда Бог отдал для этой цели своего возлюбленного Сына. Он умер за нашу смерть, потому что в Божьих глазах Он имел по сравнению с нашими грехами намного больше веса, чем вес всех грехов людей. В этом мы видим принципы Божьего прощения, которые люди не могут опровергнуть. Таким образом, Господь Иисус взял на Себя суд смерти, который мы заслужили. Господь Иисус претерпел на Себе наш суд, чтобы мы были свободными. Это именно то, что говорит пророк Исаия в главе 53, стих 5. «Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание для мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Наша вторая смерть совершена на Иисусе Христе. Об этом мы читаем в Псалме 88, стихи с 38 по 47. «Вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах. Но ныне ты, то есть Бог, отринул и презрел, прогневался на помазанника твоего, то есть на Иисуса». Пренебрег завет с рабом твоим, поверг на землю венец его, разрушил все ограды его, превратил в развалины крепости его, расхищают его все проходящие путем. Он сделался посмешищем у соседей своих. Ты возвысил десницу противников его на кресте, обрадовал всех врагов его. Ты обратил назад острие меча его и не укрепил его на брани, отнял у него блеск и престол его поверг на землю, сократил дни юности его и покрыл его стыдом. Доколе, Господи, будешь скрываться непрестанно, будет пылать ярость твоя, как огонь». Все люди, которые во время благодати в вере не приняли удивительную жертву Иисуса, будут однажды стоять перед Богом-судьей, очи которого, как пламень огненный. Откровение, глава 1, стих 14. Эти люди, которые во время благодати не приняли удивительную жертву Иисуса, предстанут пред Богом-судьей вечно без жертвы и непримиренные. Слово Божье говорит о таких, которые не признают ничего святого, которые кровь Иисуса попирали ногами. Короче говоря, это такие несвятые, которых больше невозможно сделать святыми. Они освобождены или отделены от всевозможного освящения. Таким образом, Слово Божье говорит о погибших людях. Тогда эти погибшие люди являются погибшими для каждой святости. Поэтому они не признают ничего святого. Их состояние несвятости основано на том, что они не имеют жертвы. Автор послания евреям говорит в главе 6, стих 8. «Земля, в смысле поля, производящая терния и волчцы, негодна и близка к проклятию, которого конец – сожжение». Следовательно, наказание за грех, о котором Святой Дух многократно упоминает в Слове Божьем, есть наказание в огненном озере. Откровение 20, стих 15. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Таким образом, гиенна является концом греха, то есть концом грешных творений. Для них не поможет даже нереальная предположительная Божья любовь, ибо точно как Бог является любовью, Он является также праведностью. Никогда он не может и в действительности не проявит свою любовь ценой своей праведности. В противном случае он лгал бы в своем слове. Великий вес непрощенных грехов будет возмещен только весом праведности гиенны. Гиенна не является местом, где грех можно искупать, но является местом вечного исполнения наказания. Праведным наказанием Бога за непрощенные грехи является таким образом огненное озеро. Ни ангелов, ни людей не будут спрашивать о святой Божьей воле. Сам Господь Иисус лучше всех знает, что соответствует Его праведности и святости. Именно эту свою волю Он отметил в Святом Писании. Послесловие. При выработке данной темы «Грех» автор этой статьи преследовал прежде всего цель, чтобы верующим читателям дать далеко идущий взор того, что действительно является грехом. Ибо тот факт, как Бог грех видит, о нем судит и с ним обращается, для нас очень важно знать. Во всяком случае, живой Бог не станет с грехами иначе обращаться, чем Он об этом нам сообщил в Своем Слове. Все, что восстает и противится Слову Божьему, является ложью, ибо только Бог является истиной, но никогда не человек или даже сатана. Мы осознаем, что по природе являемся грешными людьми. При этом грех оказывает влияние не только на нашу материальную греховную плоть, но и на наши мысли. Кто этого не видит или с этим не соглашается, тот стоит уже под воздействием демонии. Поэтому единственной путеводной нитью истины является Святое Писание. Все мнения и понимания людей, которым противоречит Библия, являются ложными, если они даже очень набожными кажутся. Далее, с грехом следует так обращаться, каким он в действительности является в Божьих глазах, чтобы и мы поняли, как Господь Иисус нас видит. Приукрашивание греха есть ложь. Не напрасно Сын Божий вынужден был оставить свою жизнь. Я постоянно себя спрашивал, стоило ли вообще ради горсточки спасенных по сравнению с миллиардами погибших приносить эти бесконечные жертвы и так много погибших людей предавать огненному озеру? Не лучше ли было бы вообще не творить ангелов и людей и не разрушать небесный порядок? Но это чисто человеческие мысли. А с искупленными Бог имеет в вечности намного высшие цели, чем мы только можем думать. Поэтому мы объясняем банкротство или гибель греха и закат его творений. Грех есть открытое и тайное разрушение Божьего дела. Никто без помощи Господа Иисуса не может выбраться из насильственной связанности греха. Когда сатана пошел по пути антисистематики, то он еще не знал о власти греха. Погибшие люди сегодня ничего не знают о власти гиенны, потому что они не знают последствия греха. Как бы горько ни было огненное озеро для тех, которые там будут пребывать, но за этим стоит более сильная власть праведности Бога в вечном исполнении наказания». Если вы, дорогие слушатели и читатели, прочитали теперь это изложение под названием «Грех», то то вы наверняка ощущаете что-то вроде дрожи или даже ужаса перед грехом, перед той неумолимой жесткости, которая находится в грехе и которая была причиной смерти нашего Господа Иисуса. Апостол Иаков так об этом говорит в своем послании в 1 главе, стих 15. «Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Каждый из нас, каждый из детей Божиих является тоже виновником в смерти Господа Иисуса, потому что и мы служили греху. Образование плода греха очень жестко, как мы это видим в грехе Израиля в первой книге Царств, глава 12, стих 19. «И сказал весь народ Самуилу, помолись о рабах твоих пред Господом Богом твоим, чтобы не умереть нам, ибо ко всем грехам нашим мы прибавили еще грех, когда просили себе царя». Или, как об этом говорит пророк Исаия в главе 59, стих 4, «Никто не возвышает голоса за правду, и никто не вступается за истину, надеются на пустое и говорят ложь, беременны злом и рождают злодейство». Один грех рождает другой, что является сущностью антисистематики. Теперь нам остается только от всего сердца благодарить нашего Господа Иисуса за Его любовь и благодать по отношению к нам. Послание Римлянам, глава 4, стих 25. «Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Приложение. После того, как в этом толковании мы грех более подробно рассмотрели, то внутренне Святой Дух мне постоянно напоминал о том, чтобы я написал еще одно приложение об очищении от грехов и о прощении грехов. Более глубокий повод для этого является абсолютное незнание этого вопроса среди детей Божьих. Дети Божьи не делают разницы или не видят разницы между очищением и прощением, хотя Святое Писание в Ветхом и Новом Завете выразительно об этом говорит. Великая нужда находится особенно там, где очищение просто оставляют в стороне и все рассматривают как относящееся к прощению. Но Слово Божье не напрасно говорит в отношении этого вопроса. Нормальным образом очищение и прощение по времени рассматриваются вместе. Должно быть, что несвятое состояние имело уже место в древнем собрании. В противном случае апостол Иаков не написал бы в своем послании в главе 4, стих 8. «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные». Другое сообщение, которое происходит из того же времени, мы находим в Деяниях апостолов в главе 15, стихи 8 и 9. «И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их». Как бы там ни было, осквернение сердец, о котором говорит Иаков, нуждалось в очищении. Причиной внутреннего вреда Святой Дух называет недостающую веру тех людей. Как тогда, так и сегодня появляется таким образом чувствительный вред у искупленных из-за нехватки познания Слова Божьего. Направление вреда по своему происхождению может быть очень различным. Несвятые верующие в таких случаях молятся таким образом – Возлюбленный Господь Иисус, прости мне мое двоедушие. Аминь. Дорогие братья и сестры, здесь мы имеем пример из миллионов среди спасенных, как не происходит, не совершается желаемое Богом очищение. Верующие пытаются очищение от грехов просто заменить прощением грехов. Такие люди не должны думать, что они освободятся от своей злой склонности в отношении двоедушия. Их хождение направлено непосредственно против Слова Божьего. Духовная неряшливость и леность являются причиной их двоедушия, причиной этого греха. Апостол Павел говорит об этом ужасном состоянии в своем послании к коринфянам, которые тоже были двоедушными. Во втором послании к коринфянам, глава 1, стихи с 18 по 20, он говорит: «Верен Бог, что слово наше к вам не было то да, то нет, ибо Сын Божий, Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и Силуаном и Тимофеем, не был да и нет, но в нем было да, то есть не было двоедушия, ибо все обетования Божии в нем да и в нем аминь, в славу Божию через нас». В соответствии с учением Писания, над этим грехом следует совершать покаяние, что является очищением. В Церкви Иисуса библейское покаяние каждого отдельного человека все больше теряет в своем смысле. Это было не зря, что Бог дал покаяние и язычникам, как читаем в Деяниях апостолов, глава 11, стих 18. «Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря: видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь. Поэтому Божьей волей является, как читаем дальше в Деяниях апостолов, глава 17, стих 30. И так, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться на основании попустительства детей Божиих совершать покаяние во время благодати. Церковь Иисуса потеряла и теряет вспомогательное средство для достижения духовного богатства. Верующие, которые думают, что они не имеют такие грехи, в отношении которых следует совершать покаяние, являются духовно бедными из бедных. Одновременно они являются теми, которые духовный уровень Церкви Иисуса во всем мире давят или тянут вниз. Покаяние является духовным предшествием для желаемого Богом прощения. Как Иоанн Креститель должен был проповедовать покаяние, так через Христа следовало проповедовать прощение. Подлинное глубокое покаяние создает чудовищное свободное пространство в отношении плоти, духа и души. Мне жаль всех детей Божиих, которые не знают это свободное пространство, это освобождение. Это обетование мы имеем в Евангелии от Иоанна, глава 8, стих 32. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Это обетование об освобождении исполняется через покаяние. Кто не знает истину освобождения через покаяние, тот является препятствием в Царстве Божьем, ибо на основании откровенного покаяния следуют чаще всего поразительные, бросающиеся в глаза благословения Господа Иисуса. Поэтому очищение через глубокое покаяние является вопросом любви к нашему Господу Иисусу. Если дети света не совершают покаяние, то причиной этого является только их гордость и высокомерие. В слове «покаяние» Писание понимает в Новом Завете смирение перед Иисусом, сожаление о своих совершенных грехах, что может дойти даже до плача. Это значит также собственное осуждение грехов и просьба о плоде в этом покаянии, чтобы получить благословение Иисуса на основании изменения сердца. Новозаветное покаяние не имеет ничего общего с понятием «искупать» в смысле «вину» или «отбывать». Мы все знаем, что только один Иисус Христос вынужден был на кресте ради наших грехов и вины искупать или отбывать за нас нашу вину. Такое отбывание в смысле искупать связано с делом. Во время благодати, когда наше оправдание мы имеем через нашу веру, мы не можем и не должны предлагать Господу Иисусу ветхозаветные дела. Израиль 2000 лет пытался Богу понравиться посредством праведности от дел, но им этого не удалось достичь. О бесполезности этой заповеди, а также о том, что закон ничего не довел до совершенства, мы читаем в послании евреям, глава 7, стихи 18 и 19. Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности, ибо закон ничего не довел до совершенства. Но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. Мы также знаем, что закон представляет оправдание через дела. И что, собственно, должно означать предполагаемое, данное Богом прощение без предварительного очищения? Желает ли Бог прощать грехи, которые нуждаются в предварительном покаянии, но которые человек не совершил перед Богом? В таком случае Господь Иисус должен бы признать эти грехи, но Он этого не делает. Очищение является предшествующим устранением вины на основании изменения мышления перед Богом. После этого Господь Иисус может и желает прощать. Но если люди будут пытаться обращаться с грехом только на пути прощения, без очищения, как просьба об извинении, то не следует и удивляться, если многочисленная вина не будет прощена, а Церковь Иисуса много потеряет в духовном содержании. Все же как просто и доходчиво Слово Божие, и как мы, дети Божьи, затрудняем Господу Иисусу прощение. И вообще это поразительно, с каким терпением и верностью Господь Иисус обращается с интересами своих искупленных. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.
0: 8 часов по Тихоокеанскому времени.
2: Говорит радио «На пути».

0: по следам Иисуса.
1: Вы находитесь на волне радио «На пути». Приглашаем вас послушать беседу на духовную тему, подготовленную братом Зарубиным. После нее слушайте получасовую передачу «Хлеб жизни». И в конце часа детская программа «900 секунд доброты».
2: Дорогие в Господе братья и сестры, при чтении Нагорной проповеди мы видим, что Иисус Христос, говоря о личном служении каждого верующего, подтверждает необходимость поста в одинаковой мере как молитвы, так и милостыни, то есть материального служения. В 6 главе Евангелия от Матфея записаны такие слова Господа: «Когда творишь милостыню, когда молишься, когда постишься». Здесь Господь выделяет основные элементы нормальной христианской жизни, а именно, делание добра другим людям – это милостыня. Постоянное, непрекращающееся личное общение с Богом – это молитва. Телесная дисциплина, необходимая для более глубокой духовной жизни – это пост. Постом по Писанию называется воздержание на известное время от принятия пищи или какого-либо напитка, даже воды. Существует мнение, что пост – это только воздержание от известных продуктов, например, мяса, молока, сладостей. Основывается такой взгляд на 3 стихе 10 главы книги пророка Даниила, где сказано, что Даниил вкусного хлеба не ел. Но в предыдущем стихе говорится не о посте, а о сетовании, которое имело в данном случае место. Когда же в других местах Писания читаем о посте, как, например, в 4 главе книги Эсфирь, то там сказано о посте как об одновременном воздержании от пищи и питья. Будем же впредь держаться не человеческих рассуждений, а повелений Божиих. Фарисеи также исполняли предписание Слова Божия, но они делали это так, чтобы видели их люди, с целью своего рода духовной рекламы. Когда они творили милостыню, то трубили об этом повсюду. Когда они молились, то делали это на улицах и в синагогах на виду у людей. Своим суровым видом они обращали внимание окружающих на соблюдение ими поста. Христос отстраняет все внешние религиозные формы, как не имеющие никакой духовной ценности. Он не говорит «если поститесь», а «когда поститесь». Он рассматривает пост как необходимую для верующих внешнюю дисциплину, долженствующую выделить в их жизни первенствующие значения духовных ценностей. «Когда вы поститесь, то тем подчиняете вашу физическую природу интересам духовным. Воздержание от пищи само по себе не имеет никакого духовного значения. Но если время поста посвятить молитве, чтению Слова Божия, размышлениям, иначе говоря, общению с Богом, то при таких условиях дух человеческий приобретает особую чувствительность для слушания голоса Духа Святого. Когда вы поститесь, то ваш дух и ваша душа подготовлены для понимания воли Божией. Никто не будет отрицать, что физическое состояние человека и условия, в которых он находится, имеют большое влияние на его волю и его чувства. Мы постоянно находимся под невидимым духовным воздействием окружающей нас материальной и нематериальной обстановки. Все это воздействует на наши мысли, наши дела, разговоры, наши намерения. Самый факт временного лишения себя пищи способствует нашему освобождению от материальных воздействий так, чтобы голос Божий был явственно слышен и воля Божия была воспринята и понята. Когда вы поститесь, то вы становитесь проводником силы духовной. При этом мы должны иметь в виду, что всякое духовное упражнение может выродиться только в формальное, как бы подзаконное исполнение известного рода предписаний. Иисус Христос предостерегает нас от такого рода поста. Когда мы постимся, у нас не должно быть ничего показного, никакого самоудовлетворения или жалости к себе самим. Но милостыня и молитва, и пост связаны также с обетованиями Божьими. Господь говорит: «И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Пост вместе с молитвой открывает нам дверь для благословений для себя, для церкви и для всего мира. Таковы намерения Божьи относительно детей Его. Мы живем для прославления Его святого имени. В Псалме 130 сказано: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, ради милости Твоей, ради истины Твоей». О необходимости поста Иисус Христос напоминал во время Своего земного служения. Однажды фарисеи сказали Ему: «Почему ученики Иоанновы постятся часто и молитвы творят, так же и фарисейские, а Твои едят и пьют?» Он сказал им: «Можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни». Неужели верующие 20 века исключены из числа учеников Христовых? Конечно, нет, потому что Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Тогда будем следовать словам Христовым, будем молиться и поститься. Иногда верующие жалуются на духовное бессилие церкви в наши дни, на редкость знамений и чудес, и это несмотря на обетование Господне. В дни Христа подобная неудача случилась с учениками Его. Когда Он сходил с горы Преображений, то толпа народа окружала учеников Его. Оказывается, какой-то человек привел к Нему сына своего, одержимого бесом, чтобы они его исцелили, но они не смогли. После этого пришел Иисус Христос и изгнал беса из юноши. Когда же после ученики наедине спросили Господа, почему они не могли исцелить одержимого, то Он ответил: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Можно определенно сказать, что если сила Божия так редко проявляется в среде верующих в наше время, то это главным образом благодаря слишком малому числу молящихся и постящихся детей Божьих. Писание указывает нам, что верующие первоапостольской церкви молились с постом, и Дух Божий действовал в них с великой силой, исполняя их и открывая им волю Божию. Во 2 и 3 стихах 13 главы Деяния апостолов сказано о пророках и учителях Антиохийской церкви. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Тогда они, совершивши пост и молитву и возложивши на них руки, отпустили их. Здесь, независимо от желаний и планов служителей Божьих, Дух Святой берет на себя инициативу указать им, что они должны делать, и это опять-таки как следствие поста и молитвы. Вспомним также обращение сотника Корнилия. Он, еще не зная пути Господнего, жаждал узнать истину и последовать ей. По повелению Господнему апостол Петр пошел к Корнилию, чтобы объяснить ему путь спасения. Дух Божий имел полную свободу действовать в доме Корнилия, потому что сердце его было открыто для слушания слов Божьих. Он, как сказано, постоянно пребывал в молитве. Когда он получил свыше повеление послать за апостолом Петром, то он сам свидетельствует о себе так: «Четвертого дня я постился до теперешнего часа и в 9 часу молился в своем доме». Все последующее благословенное событие, когда Корнилий и все домашние его уверовали в Иисуса Христа, произошло не само собою, а в результате молитвы и поста. Апостол Павел говорит о своем служении, как он был в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Такими были мужи Божии Священного Писания. Почему же нам не последовать их примеру, чтобы иметь в нашем служении такое же великое

0: Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире христианская программа «Хлеб жизни». Иисус говорил: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Мы предлагаем пищу для души и приглашаем вместе с нашим гостем окунуться в мир Божьего Слова. Мир вам, уважаемые слушатели! Напоминаю, что наша передача – место ваших встреч с различными служителями Церкви, их проповеди о главном, о вечном, о библейском. Надеемся, что время, которое вы проведете с нами, укрепит вашу веру, утвердит надежду, возгреет любовь и ободрит ваше сердце. У микрофона Сергей Бриштель и пресвитер Светлогорской церкви Александр Капустин. Тема проповеди – пропасть. Присоединяйтесь.
1: Давайте вместе прочитаем текст из Евангелия от Марка, 3 глава, стихи с 20 по 30. «Приходят в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть».

есть. И, услышав близкие его, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Виельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами, как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Это сказал он, потому что говорили в нем нечистый дух. Как случается, что люди становятся такими разными? В детстве все любят мультфильмы, конфеты, жалеют котиков и собачек, хотят, когда вырастут, стать врачами, спасателями, космонавтами. Почему потом одни поднимаются к вершинам, увековечивают свои имена в памяти детей, а другие падают так низко, низвергаются в такие пропасти, что их перестают считать людьми и даже приговаривают к смерти? Недавно я ехал в поезде в плацкартном вагоне. Напротив меня на боковых местах ехали мальчик с бабушкой. Мальчику было лет 7-8, он читал по буквам сказку «Цветик-семицветик», играл с машинкой, как все дети, восхищенно смотрел в окно. Я смотрел на него и думал, что может вырасти из этого мальчика. Все что угодно. Из него может получиться новый Эйнштейн или Ломоносов, Пушкин, Достоевский. Возможно, он правда станет врачом или спасателем, о чем мечтает. А может быть, сопьется, нагуляет детей и оставит сиротами при живом отце. Потеряет совесть, станет вором или продажным чиновником. В старой песне пелось «Сто путей, сто дорог для тебя открыто». В чем причина разных судеб? Одни считают, что в плохой наследственности. Ведь передаются же по наследству черты характера, в том числе и отрицательные – раздражительность, жадность, подозрительность. В детстве они незаметны, но по мере взросления проявляются ярче. Даже и пословица есть: «Яблоко от яблони недалеко падает». Другие полагают, что дело в воспитании. Первые 6 лет жизни ребенок впитывает все как губка. Согласно Фрейду, в это время формируется представление о мире, о жизни, о людях и о себе. Короче, мировоззрение. А потом все это затвердевает, как цемент, и влияет на всю оставшуюся жизнь. Опять же, в Библии сказано: «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится». А еврейская мудрость гласит: «Если не говорить с детьми о Боге, то всю оставшуюся жизнь придется говорить с Богом о детях». Действительно, наследственность и воспитание играют важную роль, но все-таки не решающую. Не наследственность решила, что я приду в церковь, и не воспитание сделало меня христианином. И ни один суд не примет во внимание дурную наследственность при вынесении приговора. И ни в одном обществе хамское поведение не будут терпеть, как бы мы ни оправдывались плохим воспитанием. В конечном итоге это выбор и решение самого человека. Каждый из нас приходит в сознательный возраст с неким багажом. Разные силы тянут нас в разные стороны, но, оказавшись на распутье жизненных дорог, мы сами выбираем направление и потом несем за это полную ответственность. Одна из самых известных песен в рок-музыке написана австралийской группой AC/DC. Называется «Автострада в ад». Однажды лидера группы спросили, как бы он охарактеризовал свою жизнь рок-звезды.
И он сказал первое, что пришло ему в голову. «Это автострада в ад». «Эй, мама, посмотри на меня! Я на пути к обетованной стране, эй, я! Не задерживай меня! Я пойду этим путем до конца! Я на автостраде в ад!» Солист Бон Скотт, певший эту песню, пару лет спустя умер во время пьянки, захлебнувшись своей блевотиной. Он выбрал свою дорогу и стремительно промчался по ней к месту назначения. А вот пример конца жизненного пути Блеза Паскаля, известного французского математика, физика и писателя. В августе 1662 года Паскаль слег в постель. Время от времени он посылал за местным священником Берье и исповедовался, готовясь к смерти. Позднее Берье вспоминал: «Я восхищался терпением, скромностью, милосердием и великим самоотречением, которое замечал у мсье Паскаля всякий раз при его посещении». Боли продолжались и приводили иногда к обмороку. Однажды Паскаль призвал к себе сестру. «Прошу тебя, — сказал он, — найди кого-нибудь бедного, больного, которому нужны такие же врачебные услуги, как и мне. Мне стыдно, что за мной ухаживают лучшие врачи, а тысячи больных, которым хуже, чем мне, лишены участия. Пусть хотя бы один из них побудет здесь». Сестра передала эту просьбу, но Кюре сообщил, что все больные в таком состоянии, что об их переносе не может быть речи. «Тогда отвези меня в больницу, чтобы я мог умереть среди бедных», — просил Паскаль. Поздней ночью ему стало совсем плохо. Он нашел в себе силы приподняться и принять святые дары. На вопросы священника он с глубоким благоговением отвечал: «Да, мсье, я всему этому верю всем своим сердцем». Перед тем, как снова начались конвульсии, Паскаль успел сказать: «Да не покинет меня Бог никогда». Эти люди прошли свой жизненный путь и подошли к его концу с совершенно разным состоянием мыслей, чувств, сердца. Один, вопреки жестокой боли, был полон надежды и утешения, другой умер в ужасе и отчаянии, я уж не говорю, что с ними стало после смерти. А несомненно, оба начинали беззаботными детьми, мечтали о лучшем. Но где-то был пункт, где пути их разошлись, и они пошли в противоположных направлениях. Один вознесся к заоблачным высотам, другой низвергся в бездну. Мы тоже движемся и тоже прокладываем свой путь. И либо мы с трудом идем узким путем, ведущим в жизнь, либо шествуем по широкой дороге, ведущей в погибель. И чем дальше, тем труднее повернуть. За Христом ходили люди, приходившие из разных областей, из других стран. Они оставляли свои дела, шли в далекий путь, чтобы увидеть Его, послушать, получить облегчение в своих скорбях. Были у Него и преданные ученики, которых Он избрал апостолами, чтобы посылать их с проповедью по разным местам. Читая о них, мы наполняемся самыми добрыми чувствами. Хочется пойти за ними, также слушать Христа, верить в Него, идти за Ним. Мы словно на вершине, где воздух чист, небо ясно, и хочется жить. Но сегодня перед нами две категории людей, которые отвергли Христа. И не просто пожали плечами и ушли, они прошли определенный путь. Их мысли претерпели развитие, и в конце одни сказали, что он сумасшедший, а другие, что он одержимый. Первая категория людей, отвергших Христа, — это его родственники. Слово «ближние» или «близкие» в нашем тексте буквально означает «родня». Услышав о том, что к нему идут десятки тысяч людей, они пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. На первый взгляд их, наверное, можно понять. Жил себе человек 30 лет в деревне, никуда не ходил, нигде не учился, и вдруг ни с того ни с сего отправился бродяжничать и учить. Естественный вывод – повредился в рассудке. Но с другой стороны, как они могли не видеть очевидного? Неужели не ощущали,
его абсолютной святости, не замечали непревзойденной мудрости, не видели, что он всегда и во всем прав. Ведь невозможно было прожить рядом с ним 30 лет и не обратить внимания, что он несравненно чище, умнее, добрее всех других людей. Я нахожу только один ответ на этот вопрос. Они привыкли. Когда мы порой попадаем в диковинные места, скажем, в живописные горы или на южные острова, то нас захватывает дух от восхищения. А те люди, которые живут в этих местах всю жизнь, даже не замечают этой красоты. Они к ней привыкли и перестали ее воспринимать. Думаю, так обстояло дело и с родственниками Спасителя. Подобно тем туземцам на островах, они с детства видели его и, возможно, подивившись немного, потом привыкли и перестали воспринимать его как особенного. Подобное зачастую происходит в церкви. Есть люди, которые, начав ходить в церковь, не могут нарадоваться, как здесь все хорошо. Они от всего в восторге, все расхваливают, но проходит время, они успокаиваются и уже не испытывают восторженных чувств, а потом могут и вовсе исчезнуть, увлекшись чем-нибудь новым и будоражащим. Как дело обстоит с нами? Не стал ли угасать тот огонь, что некогда ярко пылал? Не осуетились ли мы, увлекшись обольщением богатства, заботами житейскими? Растем ли мы, как христиане, или наоборот, деградируем? Если вы осознаете, что ваша жизнь – это дорога вниз, а не вверх, то пора остановиться, прекратить это пассивное сползание, начать восхождение, вспомнить, откуда мы не спали, покаяться, держать и умножать то, что имеем, снова возжечь светильник и быть ревностными. Есть надежда, но чем глубже мы спускаемся, тем труднее повернуться и начать восхождение. Но это что касается родственников, все-таки они желали Иисусу добра. Хоть и сочли его безумным, но все же заботились о его состоянии, поэтому и пришли забрать его. Однако были те, которые только бы обрадовались, если бы он навредил себе или вообще погиб. Книжники и фарисеи. Они тоже прошли долгий путь в пропасть, только это было не пассивное сползание, а целенаправленное, последовательное отвержение. Они опускались все ниже. Давайте бегло проследим те ступени, по которым они сходили в пропасть отвержения Господа. Марка 2 глава начинается с исцеления парализованного, которого через крышу спустили друзья. Христос сказал ему: «Прощаются тебе грехи». И вот начинается. Некоторые из книжников, сидя, помышляют в сердцах своих, что он так богохульствует. Они еще не дышали злобой, они еще не сговаривались об убийстве, даже ничего не сказали. Они всего лишь думали, но мысли у них были худые. Именно с мыслей начинается падение. Вначале человек думает, потом начинает говорить, потом действовать. Дальше идет эпизод о пире, который устроил Левий мытарям и грешникам. Книжники и фарисеи возмущены и негодуют. И что же они сделали? Они подошли к ученикам и спросили, как это он ест и пьет с мытарями и грешниками. Они еще не решились подойти к нему самому. Слишком великим и таинственным был он для них. Они еще робели перед ним. Дальше вопрос о постах. Фарисеи постились, а Христос не соблюдал, и его ученики также не соблюдали предписанных ими постов. На этот раз они набрались смелости и подошли таки к самому Иисусу. Пока что они только задали вопрос, и он казался им обоснованным, неотразимым, но он не составил труда для Спасителя. Напротив, чем сильнее они напирали, тем яснее открывал он перед ними свою сущность, и они, не в силах ничего возразить, уходили. Дальше, проходя в субботу засеянными полями, ученики стали срывать колосья.
Фарисеи оказались тут как тут и теперь подошли ко Христу уже не с вопросом, а с претензией. «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно». Словно бы намекая, «Ты плохой учитель, плохо учишь своих учеников, не следишь за ними, поэтому мы тебе покажем, смотри, что они делают». Но на это он дал такой ответ, что у фарисеев, наверное, закружились головы. Он сказал, «Сын человеческий, есть господин и субботы». В недоумении они отступили, но это поражение только придало им решимости. Если вначале они спускались в пропасть отвержения несмело и нерешительно, то теперь, разогнавшись, прыгали уже через две ступеньки. Марк 3 глава. Христос приходит в синагогу, и там был человек, имевший иссохшую руку, и вот они уже наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Они уже сформировали о нем свое мнение, уже знали, что он сделает, и уже на всей скорости неслись по автостраде в ад. И снова Христос их обличил, и снова они не могли ответить, но они уже так разогнались, и так велика была инерция, что все уже происходило само собой. Выйдя, они составили совещание, как бы погубить его. Дно стремительно приближалось, они уже называли его всякими словами – пьяницей, обжорой, грешником, обольстителем, богохульником. Оставалась только одна ступенька, и вот сегодня мы как раз читаем о ней. Книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Веельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя. Все, дно. Дальше уже некуда, ниже невозможно. Они спустились до самой нижней точки. Святого Духа, который совершал чудеса через Христа, они назвали духом Вельзевула, буквально князя летучих, владыки демонов. Другими словами, они назвали Святого Духа сатаной. Здесь Христос и сказал «стоп» и позвал их к себе сам. Он предложил книжникам три притчи, две неправдоподобные и одну правдоподобную. Первая неправдоподобная притча – «Царство разделилось само в себе». Собственно, такое, конечно же, бывает и даже происходит нередко. Когда случается гражданская война, в стране творится безумие. Не просто гибнут люди, страна рушится. Работать одни не хотят, другие не могут, экономика рушится, наступает нищета, голод, возрастает преступность. «Не может устоять царство то», — говорит Христос. Но дьявол не допускает у себя войны. Его царство стояло тысячелетиями. Бесы, хотя и являются средоточием зла, не спорят одни с другим, не соревнуются и не воюют. Армия дьявола действует слаженно и согласованно, в ней железная дисциплина и строгая субординация. И она будет такой до времени, когда начнется великий Божий суд, и тогда не только люди, но и демоны получат воздаяние по своим злым делам. Вторая неправдоподобная притча – «Разделившийся дом». К сожалению, и это имеет множество примеров современной жизни. Семьи разрушаются сплошь и рядом. В Беларуси на 10 браков приходится 7, а то и 8 разводов. Если такое происходит, рушится все: семья, отношения, нервы, наступает кризис. И Христос словно спрашивает, «Неужели вы думаете, что в доме дьявола наступил кризис? Неужели вы думаете, что его дом вот-вот развалится?» Этого не может быть. Вельзевул не станет разгонять своих подданных. А затем он предлагает им правдоподобную притчу. Сильный человек с оружием в руках охраняет свой дом. Многие пытались победить его, но он был сильнее всех и неизменно отражал атаки. Пока не пришел тот, кто был сильнее, умнее и опытнее. Этот сильнейший применил свои навыки, схватил и связал хозяина, а потом вошел в его дом и стал распоряжаться в нем по своему усмотрению.
Притча объясняется просто. Старый сильный хозяин дома – это, конечно же, сатана. Он намного сильнее всех людей, и потому одних брал в плен, а когда другие пытались их освободить, то все попытки заканчивались ничем. Пока не пришел сильнейший. И вот главный вопрос – кто может быть сильнее сатаны? Конечно, только Бог, только Ему под силу связать врага и отпустить измученных на свободу. Христос говорит: «Я обладаю божественной властью, и потому сильнее дьявола. Я связал его, и теперь отпускаю его пленников». Какое объяснение кажется вам более правдоподобным? Что у дьявола гражданская война? Или что пришел Мессия Божий Сын и связал его? Несомненно, второе. И оно единственно верное. Поэтому иерусалимские книжники, элита богословского мира, не смогли ничего ему возразить. И Христос продолжил: «Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили, но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению». Марк поясняет: «Сие сказал он, потому что говорили в нем нечистый дух». Некоторых читателей беспокоит вопрос хулы на Духа Святого. Недавно мне написала женщина, у которой есть проблемы с психикой. Было время, когда она в невменяемом состоянии произносила много хульных слов, в том числе и на Бога. Затем ей стало лучше, она пришла в церковь, но не может успокоиться от того, что когда-то хулила Святого Духа. Она кается, но ей кажется, что Бог слишком рассержен на нее и не простит ни в этом веке, ни в будущем. Так ли это? Разумеется, нет. Нам не нужно бояться, что мы невзначай похулим Святого Духа и совершим нечто непростительное. По моему мнению, такой грех был возможен только во времена Христа. В нем Святой Дух действовал в самом совершенном проявлении. А у нас, к сожалению, к делам Святого Духа примешиваются и дела плоти. Поэтому мы не всегда можем быть уверены, какое действие производится Богом, какое человеком. Меня настораживает другое. Книжники, пришедшие из Иерусалима, не были отъявленными злодеями. Они не убивали, не грабили, не пьянствовали и не блудили. Но именно про них Христос сказал, что им не будет прощения вовек. Все дело в том, что они шаг за шагом спускались в пропасть отвержения. Глаза их постепенно привыкали к темноте, уши все слабее слышали звуки горнего мира. Каплю за каплей они сжигали свою совесть, заглушали ее голос, и когда ноги достигли дна, то с легкостью они сказали: «Бесовской князь!» и поставили точку под своим собственным приговором. Пусть их пример послужит нам предостережением. Нам кажется, что мы не достигнем таких глубин сатанинских, но весь вопрос в том, куда мы идем. Вслед за Христом к вершине Его славы или спускаемся вслед за Ними в пропасть? Во дворе моего дома играет множество детей. Дом построили на кредиты для молодых семей, и теперь теплыми вечерами двор напоминает муравейник, столько их там бегает. Я смотрю на них и думаю, что из них вырастет. Несомненно, не все плохо кончат. Может быть, там даже бегают будущие христиане. Но также возможно, что среди них есть будущие преступники. Если б я знал, что с ними случится, и сказал им о том, как низко они падут, поверили бы они мне? Конечно, нет. Но однажды они выберут свой путь и начнут спуск. Все очень серьезно. Поэтому так важно помнить слова Иеремии: «Остановитесь и рассмотрите». И расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим.

Кто-то верно заметил, что наш выбор определяет нашу судьбу. Выбор мы делаем на земле, но от него зависит вечное будущее. Неверие, противление, ожесточение человека создают пропасть между им и Богом. Евангелие от Луки. История о богаче Лазаре. Картина, которую нарисовал Иисус своим слушателям. За чертой земной жизни Авраам сказал богачу, прожившему в непослушании Богу: «Между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Язык, который используется в тексте, очень красноречивый. Мегапропасть. Огромное расстояние. Его не преодолеть. Остается только горько сожалеть о том, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего. Друзья, путь в небо начинается с земли. Не отдаляйтесь от Господа, но приближайтесь к Нему. Не увеличивайте расстояние к счастью, но сокращайте его. Бог близко. Жизнь без Него приведет к непреодолимой пропасти.

Наша сегодняшняя передача подошла к концу. С вами был Сергей Бриштель, звукооператор Олег Крупко и наш гость Александр Капустин. Присоединяйтесь к нам каждый вторник с 21:30 по минскому времени. Напоминаю, что мы в эфире на средних волнах в диапазоне 300 метров, частота 999 кГц. Пожалуйста, направляйте свои отзывы и пожелания по адресу Трансмировое радио, передача «Хлеб жизни», абонентский ящик 45, индекс 224020, город Брест, 20, Беларусь. Слушайте нас в интернете twr.fm. Пишите на адрес электронной почты btwr@brest.by. Звоните в будние дни с 10 до 18, код страны 375, код города 162, телефон 45-43-46. До встречи через неделю. Наш следующий гость – пресвитер Минской церкви Воскресения Сергей Дрозд. Разговор пойдет о молитве. Мы поищем ответ на вопрос «Как молиться?». Божьих вам благословений!

0: говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы и приглашаем к радиоприемникам наших маленьких радиослушателей. Для вас звучит детская передача «900 секунд доброты».
1: Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире детская передача «900 секунд доброты».
2: У микрофона Анна Отчик
1: и Андрей Шевелев.
3: Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели! Мы очень рады снова приветствовать вас.
4: Здравствуйте, Аня.
3: Привет, Андрюша. Что это ты такой нахмуренный?
4: Да вот папа мне не разрешает купить нож, бабочку. И вообще говорит, что мне не нужно никакое оружие. Если им хоть немного, можно кого-то травмировать.
3: Но тут, пожалуй, твой папа прав.
4: Ну уж нет, это несправедливо. У всех мальчиков есть такие игрушки, и никто никого не поранил. Все равно накоплю денег и куплю.
3: Ого, какой ты решительный и упрямый.
4: Да, я упрямый бобер. А разве это плохо? Я же тоже могу принимать решения. Тем более, что я куплю его за свои деньги.
3: Ну, знаешь, Андрюша, быть решительным – это неплохо. Но вот быть упрямым – это уже другое дело. Тем более, что твое упрямство заставляет тебя не слушаться папу.
4: О, я знаю, что вы сейчас скажете. В Библии написано, что нужно слушаться родителей. Но ведь папа мне тоже может что-то запретить из-за упрямства. Вот не хочет мне покупать этот нож и стоит на своем.
3: Да, оказывается, ты почти все знаешь. Вот только не знаешь, что руководит упрямыми людьми.
4: Как это? Что вы имеете в виду?
3: В Библии, кроме того, что написано, что нужно слушаться родителей, еще и есть пару историй об упрямых людях. Думаю, тебе будет интересно вспомнить о них и посмотреть, что с ними случилось. Ведь ты так стремишься быть таким же.
4: Да, это было бы интересно.
3: Ну тогда давай вспомним первого упрямого человека, который мне пришел на ум. Этот упрямец был готов на все ради того, чтобы все оставалось так, как хочет он. Даже на еще одну ночь с жабами. Может, догадаешься, кто это был?
4: А, это же египетский фараон.
3: Да, правильно, Андрюша. Оказывается, ты даже помнишь о нем. Не ему ли ты стремишься подражать?
4: На самом деле нет. Хотя, если посмотреть с его точки зрения, то не зря он так упрямился. Он же не хотел терять бесплатную рабочую силу.
3: Вот-вот, я об этом же. Упрямство всегда может найтись оправдание. Поэтому упрямые люди до последнего уверены, что они правильно поступают. Но ты же знаешь, что фараон поступал неправильно?
4: Ну, конечно, знаю. Но еще в Библии написано, что это Бог специально так сделал.
3: Да, Андрюша, ты действительно хорошо помнишь всю эту историю. Но все же я думаю, что вначале стоит рассказать ее ребятам, чтобы они могли подключиться к нашему разговору. Вдруг кто-то совсем не знает, о чем это мы сейчас с тобой говорим.
4: Да, я согласен.
3: Случилось это, ребята, давным-давно. Еще задолго до рождения Иисуса. И даже еще до того, как появилось израильское государство. Если вы помните наши предыдущие радиопередачи, то мы как-то рассказывали вам об Иосифе, которого братья продали в Египет. А он стал там вторым человеком после фараона и забрал к себе всю семью. И вот с той поры прошло уже 430 лет. Теперь израильтян стало много. Это был уже целый отдельный народ, живущий в Египте. Но жестокий фараон сделал их рабами и еще и приказал убивать мальчиков, рождающихся среди евреев, чтобы не было войны. Жизнь стала просто ужасной. Но Бог не забыл о своем народе. Он пообещал им, что подарит им лучшее место жительства и избавит от злого фараона. По Божьему повелению, Моисей вместе со своим братом пришел к египетскому начальнику с просьбой отпустить народ для жертвоприношения. Но фараон даже и слышать не хотел о таком событии. Здесь он был главный, и он распоряжался всеми людьми. Он ответил Моисею и Аарону: «Кто такой Господь, чтоб я послушался голоса его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу». Конечно, Андрюша правильно уже подметил, что это сделал Бог так, чтобы фараон ни за что не захотел отпускать евреев. Еще в самом первом разговоре с Моисеем Господь сказал ему: «А я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа». И еще: «Но я знаю, что царь египетский не позволит вам идти, если не принудить его рукою крепкою, и простру руку мою, и поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди его, и после того он отпустит вас». И все получилось в точности так, как сказал Бог Моисею. Бог насылал на Египет целых 10 казней, одна страшнее другой. И только тогда, когда уже все египтяне после смерти их первенцев стали умолять евреев уйти, фараон наконец сдался и отпустил народ. И то это продолжалось недолго. Прошло немного времени, и упрямец опомнился и бросился в погоню за израильтянами. Упрямство его изгубило. Фараон нашел свой конец в водах Черного или более знакомого для нас Красного моря, которое Бог опустил ему прямо на голову. Вот такой был упрямый человек. Он стоял на своем до последнего. Андрюша, как ты думаешь, почему Бог выбрал именно его для такой цели? Ведь все остальные были не против отпустить народ, а потом уже и умоляли об этом фараона. А ему Бог внушил стоять до последнего. Я думаю, что он был выбран не просто так.
4: Вы думаете, Бог с ним это сделал потому, что он изначально был очень упрямым?
3: Мы не можем знать этого наверняка. Но да, Андрюша, я думаю, что фараону были присущи такие черты характера изначально. А Бог только немножко усилил их проявление. Этот фараон с самого начала своего правления очень отличался от своих предшественников. Он был жестоким, властным, расчетливым и упорным в своих решениях. Взять хотя бы пример того, как он решил убивать всех новорожденных еврейских мальчиков. Сначала он приказал это делать повивальным бабкам.
4: О, кто такие повивальные бабки?
3: Повивальные бабки – это акушерки древности. Такие женщины, которые помогали при родах матери. Они могли помочь выйти ребеночку, отрезали пуповину, специальное соединение ребеночка и матери, мыли и пеленали его.
4: А, теперь понятно. Да, действительно, фараон жестокий. Он хотел, чтобы те, кто помогает ребенку родиться, убил его.
3: Но повивальные бабки были богобоязненные женщины и не стали слушаться его указания. И тогда он пошел дальше. Он приказал своим воинам приходить в дом, где только родился ребенок, если это мальчик, убивать его. Фараон всегда шел до конца в своих решениях. С его упрямством сложно было соревноваться.
4: Да, он намного упрямее меня. И, скорее всего, он и правда был таким с детства.
3: Да, все может быть. Но мне больше не нравится то, до чего его в итоге довело упрямство. А тебе?
4: Да, это и правда заставило меня задуматься. Все-таки упрямство – это плохая черта. Если не знать границы и все делать по-своему, то можно и умереть из-за своего упрямства.
3: Это ты верно подметил, Андрюша. Я рада, что ты изменил свое мнение. И очень хорошо, что ты сказал о границах. Иногда действительно нужно принять твердое решение и стоять на своем до конца. Но ты должен быть уверен, что это правильное решение. А в других ситуациях все же нужно прислушаться к мнению другого человека или уступить кому-то, даже если ты считаешь, что правильнее было бы сделать по-твоему. Другими словами, всегда и во всем должна быть мера. А упрямые люди ее перестают чувствовать. А вот что говорит Библия об упрямстве или упорстве. «Упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их, а слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла». Это говорит мудрость в книге «Притч» 1 главе 32 и 33 стихах. «Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым». Книга «Притчи», 19 глава, 20 стих. А псалмопевец Асав вспоминал о своем народе, который оказался не менее упрямым, чем фараон, и давал наставления следующим поколениям. что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам. Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его и чудеса Его, которые Он сотворил. Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих и хранить заповеди Его, и не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим». 77-й Псалом с 3 по 8 стих. Ребята, наша передача подходит к концу, а я пожелаю вам слушаться советов старших и опытных людей, не быть упрямыми, а главное – доверять все Богу. Тогда точно любое ваше дело состоится, если Бог его одобряет.

0: В студии с вами были Анна Отчик и Андрей Шевелев. Звукооператор Вячеслав Шевелев.
1: Будем рады вашим письмам.
0: Наш электронный адрес – harkov.twr@gmail.com.
1: Также звоните нам 050-999-99-54.
0: Присоединяйтесь к сообществу Трансмирового радио в Вайбере и Фейсбуке. Смотрите нас в Ютубе. Подписывайтесь, слушайте и смотрите любимые передачи в любое удобное для вас время.
1: А у радиоприемников мы ждем вас через неделю, в это же время и на этой же волне.
0: До свидания, Божьих вам благословений!

0: 9 часов по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Вы слушаете христианское радио «На пути». Послушайте, пожалуйста, программу передач этого часа. Вначале выйдет в эфир получасовая программа «Жизнь, как она есть». Эта передача подготовлена в студиях Трансмирового радио. Через полчаса слушайте детскую программу «Детский час», подготовленную в студии церкви «Благодать» в городе Ванкувер, штат Вашингтон.

0: В эфире программа «Жизнь, как она есть», подготовленная украинской редакцией Трансмирового радио.
1: Добрый вечер всем, кто настроился на волну Трансмирового радио. В студии Вячеслав и Ольга Шевелевы. В начале программы, уже по сложившейся традиции, звучит песня по заявке. Свой день рождения с разницей в неделю празднуют родные брат и сестра Букур Дима и Букур Настя из поселка Любашевка Одесской области. Их поздравляют папа Валентин, мама Ирина, сестра Юля и просят поставить для них хорошую песню. Охотно исполняем ваше желание и дарим песню в исполнении группы «Ладони».

0: Пиво – это самая надежная дорога к пьянству.
1: Пиво – это самый эффективный инструмент по спаиванию подростков.
0: Пиво мешает жить красиво.
1: Праздник пива – это радость пивоваров и слезы матерей.
0: Интеллект и пиво несовместимы.
1: Праздник пива – вред для мира.
0: Любовь плюс пиво некрасиво.
1: Слушатель, как вы думаете, если бы реклама с такими лозунгами шла по телевидению, много было бы желающих пить пиво? Конечно, пиво все равно продолжали бы выпускать, и было бы все равно много любителей пенистого напитка. Но уверена, повальное увлечение пивом подростков и молодежи уменьшилось бы. Сегодня в программе мы обсудим следующие вопросы.
0: Пиво – алкоголь или нет?
1: Из чего состоит пиво?
0: Можно ли стать алкоголиком, если пить пиво?
1: Как спортсмены относятся к пиву?
0: Зачем нужна реклама пива?
1: Просим вас быть особенно внимательными, так как будет приводиться много цифр, которые, надеемся, помогут вам определить свою точку зрения на данный вопрос.

0: Почему-то исторически сложилось так, что у нас в стране пиво не считают алкоголем. Существовал даже термин «пивобезалкогольная промышленность». То есть назвать пиво безалкогольным никто не решался, но его производство к алкогольной промышленности не относили. В отличие от нас, на Западе пивоваренные компании не могут так активно рекламировать свою продукцию из-за того, что законодательство европейских стран относит напитки к безалкогольным не по названию, а по содержанию в них алкоголя. А в пиве содержание алкоголя колеблется от 1 до 12%. Западная алкогольная статистика исходит из того, что в пиве содержится 5% алкоголя. Это означает, что при употреблении одной бутылки водки или 8 бутылок пива в организм попадает равное количество алкоголя.
1: Во всех развитых странах пиво относится к алкогольным напиткам, и споры ведутся лишь о том, при каком содержании алкоголя пиво можно отнести к безалкогольным или, точнее, слабоалкогольным напиткам. В большинстве стран Европейского Союза такой границей является 1,2% алкоголя, в Швеции и Финляндии – 2%. Для пива, где содержание алкоголя превышает установленный предел, действуют все ограничения для алкогольных напитков – запрет на продажу несовершеннолетним, ограничение часов, дней и мест продажи, акцизные налоги. Мониторинг качества пива, проведенный санитарными службами в Украине, показывает, что на наших прилавках все большую долю составляют сорта пива с содержанием алкоголя более 6%. Проще говоря, в нашем обществе пивной алкоголизм стал нормой жизни. Главное же и наиболее опасное отличие в том, что наши граждане к пиву относятся не так, как к водке. В тех ситуациях, когда пить водку значит быть алкоголиком, пиво часто воспринимается как безобидное развлечение. Может быть, это и могло считаться обоснованным в ту пору, когда пиво было относительно слабоалкогольным. Но теперь, когда реально рынок пива стал псевдо-безалкогольным, эта легкость отношения к пиву делает его достаточно опасным товаром. И еще штрих. Если пиво – безалкогольный напиток, почему такие всемирно известные компании, как Coca-Cola и Pepsi, считают коммерчески неоправданным связывать себя выпуском пива?
0: Следующий вопрос. Из чего состоит пиво? Ответим коротко. Пиво представляет собой натуральный алкогольный напиток, который содержит большое количество соединений, образующихся в процессе ферментации, поступающих в него из растительного сырья. Основными компонентами пива являются вода, углеводы, этиловый спирт и азотосодержащие вещества. При брожении образуются также высшие спирты – пропиловы, бутиловы, амиловы и эфиры – этилоформиат, бутилоцетат и другие. Эти вещества влияют на вкус и запах пива и являются теми компонентами, от которых очищается водка.
1: Можно ли стать алкоголиком, если пить пиво? Ответ однозначный – да. Просто пивной алкоголизм формируется медленнее водочного, так как формируется более незаметно и обманчиво. В Германии, где традиционно употребляют пиво, страдают именно от пивного алкоголизма. Вред есть даже от так называемого

0: как винный и водочный.
1: Сторонники пива громко кричат, как здорово пить пиво спортсменам. Однако было проведено немало экспериментов, показавших, что даже малые дозы пива снижают спортивные показатели. Например, конькобежцы и пловцы, выпившие по литру пива, понизили скорость плавания и бега на коньках примерно на 20%. Поэтому все спортсмены, чьи результаты измеряются объективно, выходят на старт абсолютно трезвыми. Для мозга шахматистов алкоголь может иметь катастрофические последствия. И не случайно Гарри Каспаров полностью отказался от употребления любого алкоголя.
0: За рубежом есть очень показательные примеры отношения футболистов к пиву. В 1994 году компания Ringnes получила от Норвежской футбольной ассоциации право выпустить плакат, рекламирующий пиво, с изображением сборной команды Норвегии. Капитан команды Рюне Брассет немедленно выступил с заявлением: «Если Ringnes не уберет эти плакаты, я не буду играть на чемпионате мира». Когда его спросили, почему он так принципиален, он ответил: «Мы являемся примером для детей и молодежи, поэтому связывать себя с пивом – это катастрофа».
1: На чемпионате мира по футболу в 1998 году во Франции скандал с пивной рекламой вспыхнул на более высоком уровне. С 1991 года в этой стране строго запрещена реклама алкоголя на телевидении, в молодежных журналах и в спортивных сооружениях. Американская пивная компания Anheuser-Busch потребовала у Европейской комиссии объявить запрет рекламы пива во время чемпионата незаконным. Но они получили твердое «нет» французского правительства. Министр здравоохранения сказал: «Молодые люди, которых много среди футбольных болельщиков, особенно подвержены связанной со спортом рекламе. Совершенно недопустимо, чтобы стадион или телевидение служили рекламе марки алкоголя». А совсем недавно Лыжный союз Норвегии оштрафовал на $1000 известного спортсмена-горнолыжника Лессе Кьюса за участие в рекламном ролике пива. Помимо штрафа, Лыжный союз получил все деньги, которые спортсмен заработал участием в этой рекламе.
0: Зачем нужна реклама пива? Следующий очень логичный вопрос. Как известно, реклама – двигатель торговли. Реклама, повторенная в самом интересном фильме или передаче, усиливается в десятки раз. Во-первых, человек не может осмыслить за несколько секунд увиденное, а это значит, что информация уходит напрямую в подсознание. Во-вторых, человек не может включить самозащиту от рекламы, так как не знает заведомо, что ему покажут. И, наконец, бесспорно, главный объект воздействия рекламы – это дети и молодежь. Почему? Потому что будущих покупателей пива нужно растить. Это основная цель рекламы. Поэтому самый рекламируемый товар на телевидении – пиво.
1: Тоже можно сказать и о методе ассоциации. Рекламируется детское безалкогольное пиво или такое же шампанское. Зачем детское? Зачем безалкогольное? Оказывается, за тем, чтобы накрепко связать между собой два понятия. Детское безалкогольное – значит безобидное, безопасное, и другое – шампанское и пиво. От такой связки отключается критический контроль не только у детей, но и у взрослых.
0: В возникшей в средствах массовой информации дискуссии о рекламе пива и табака главным аргументом сторонников этой рекламы является утверждение: кто хочет, тот пьет и курит, а кто не хочет, тот и не захочет, даже посмотрев рекламу. Как будто у людей есть свобода выбора. Никакой свободы выбора нет, потому что никто не показывает негативных последствий воздействия табака и пива, никто не пропагандирует трезвый, здоровый образ жизни. Человек зачастую живет стереотипами, навязанными ему телевидением. Разработка рекламных роликов стоит сотни тысяч долларов. Разумеется, эти деньги тратятся производителями не зря. В разработке сюжетов рекламы применяются все достижения последних лет в области подсознательного закрепления мотива поведения. Не учитывать этого значит жить во вчерашнем дне, пополняя ряды алко-табакозависимых людей.
1: Социологами были проведены исследования среди подростков и молодых.

0: молодежи, которые показали, что пятиминутное увеличение просмотра рекламы алкоголя соответствует повышению его потребления на 5 грамм в день. Например, те, кто сообщал о частом просмотре рекламы пива, выпивали в среднем 6 литров пива за месяц, по сравнению с группой несмотрящих рекламу, которые потребляли в среднем 3 литра пива. И еще цифры.
1: 1 литр пива всего с 5% в нем алкоголя уничтожает 6000 нейронов головного мозга из 10% работающих, а не из 90% дремлющих. Страшный урон наносится этим удовольствием гипоталамусу, дирижерскому пульту мозга. Помимо того, содержащийся в напитке этиловый спирт, являясь сильнейшим протоплазматическим ядом, убивает клетки пищевода, печени, почек, уродует половые клетки. И, наконец, вдумайтесь, в России по пьянке погибает 1 000 000 молодых людей в год.
0: Обычно сторонники пива перечисляют множество его достоинств, которые делают его особенно пригодным в качестве напитка для молодежи. Здесь и низкое содержание алкоголя, и якобы способность пива вызывать благожелательное отношение к окружающим, и возможность пить его на ходу, без помпезного застолья, на которое у молодых часто не бывает денег. Но предложение пива на рынок в качестве молодежного напитка оказывается в конечном счете выгодным не только производителям пива, но и более крепких алкогольных напитков. Дело в том, что пиво создает как бы облегченный способ входа в алкоголепотребление. Молодые люди, закупающие на свои вечеринки пиво, считают его чем-то безобидным, вроде лимонада. Однако содержащийся в пиве спирт при частом его употреблении способствует формированию алкогольной зависимости. И прежний юный зритель пивной рекламы становится надежным потребителем изделий алкогольной промышленности.
1: Сейчас среди подростков считается главным признаком крутизны выпить пиво. Но как же они ошибаются? Это скорее признак тупизны, чем крутизны. Не раз приходилось видеть такую картину. Зима, мороз минус 20. Молодой парень или девушка без головного убора идет с бутылкой пива, глотая на ходу холодную жидкость. Что это? Все просто. Даже зимой бутылка пива является обязательным атрибутом городских тинейджеров, стремящихся произвести впечатление друг на друга. Слишком часто это заканчивается плачевно. От замерзших пальцев до коматозного состояния, в котором их находят после ночи, проведенной на морозе. Сегодня пиво – неотъемлемый атрибут именно молодежной культуры. В значительной степени это спровоцировано рекламой и внедрением в массовое сознание представление о пиве как о безалкогольном продукте. Все движется к тому, что скоро пиво будет стоять в одном ряду с соком и чупа-чупсами. Возраст, в котором его пробуют в первый раз, упал с 16 до 12-14 лет.
0: Пивовары утверждают, подросток с пивом лучше, чем наркоман. Общественность вроде тоже не возражает. Если кто-то борется с наркотиками, честь ему и хвала. Никто не обращает внимания на школьников, отмечающих конец учебного дня батареей двухлитровых бутылок. Никого не удивляют и 13-летние девочки, пьющие пиво в автобусе. Раз пьют, значит не колятся. Это ли не замечательно? Одно дело – рекламировать вкус пива, его качество, и другое – предлагать его как нормальный стандарт молодежной культуры. Причем предлагать с неистовой силой. Реклама идет очень агрессивная. Подросток 12-14 лет находится в поиске. А выбор – это значит, брать предложенный наркотик или нет, пить пиво с друзьями каждый вечер или нет. Вместо здорового образа жизни ему предлагают психоактивное вещество. Дело тут не в пиве или героине, а в том, что подросток привыкает решать свои проблемы с его помощью. Это и есть путь к наркотизации. Разумеется, никто не говорит о том, что банками с пивом вымощена дорога в наркодиспансер. Наша молодежь ничего не делает наполовину. Взрослый человек купит баночку, и ему хватит. Школьник возьмет 2 литра, потому что девчонки вешаются на парней, у которых из каждой штанины торчит по бутылке. По данным ряда авторов, 70% больных алкоголизмом, состоящих на учете в наркодиспансерах, начинали употреблять спиртное до 15 лет.
1: Во время подготовки этой программы по электронной почте пришла следующая реклама. «Домашняя мини-пивоварня. Быстро, просто, легко, вкусно. Свое собственное пиво дома. 24 сорта пива со всего мира. Великолепное качество по приемлемой цене. Отличный подарок на любые торжества. Домашняя мини-пивоварня. Создайте себе праздник».
0: Воистину, в рекламных агентствах работают настоящие поэты. На все это великолепие красивых слов хочется добавить одно. Нас оболванивают, одурачивают, обманывают, отравляют наше сознание, нас спаивают, наконец. А наша задача – устоять и выстоять. Не спиться, не оболваниться, не оказаться во власти своих инстинктов. Наша задача – помнить и не забывать, что мы люди, и у нас есть душа. И ее потребности не сводятся только к тому, чтобы выкурить пачку Мальборо или выпить пиво. Ей необходимо нечто большее. Ей нужен Бог.
1: Сейчас популярно среди молодых слово «крутой». Скажу твоим языком. Дружить с Иисусом круто. Ты гордишься, если твой друг бизнесмен или мастер по борьбе? Скажу тебе, мой друг сильнее. Твой друг может помочь разобраться с кем-то ударом кулака. Иисус поможет мне все уладить прощением. После ваших разборок вы становитесь врагами. После помощи Иисуса я приобрету этого человека. Ты думаешь, что ответить ударом на удар – показатель силы и независимости? Неправда. Прощением ответить на удар в сотни раз труднее, чем с силой выпустить кулак в чье-то лицо. Ты считаешь, что быть расхлябанным, непокорным, не признавать авторитетов – признак прогресса молодого поколения? Это ложь. Держать себя в руках, работать над собой, уметь уважать мнение других намного труднее, чем просто плыть по течению под парусом своей греховной натуры и ветром заблуждений.
0: «Как молодой человек может жить непорочно?» – спрашивает автор 118-го псалма. И отвечает: «Следуя слову Твоему, Господи». Слово Твое словно свет, освещающий мой путь. От слов Твоих свет исходит и самых простых людей просвещает. Словом Твоим наслаждаюсь, как нашедший богатство великое. Господь, открой мне глаза, позволь заглянуть в Твое учение и увидеть, как прекрасно все, что Ты делаешь».
1: Слово Бога никогда не обманывает и не предлагает того, что впоследствии принесет несчастье. Бог дает то, в чем ты так нуждаешься. Чувство собственной значимости, направление и смысл жизни – порядок во внутреннем мире, контроль над чувствами и желаниями, удовлетворенность. Ты ведь ищешь всего этого с момента осознания себя как личности, не так ли? Слушатель, пусть многое из сказанного сегодня ты забудешь. Запомни, пожалуйста, одно. Бог любит себя и хочет изменить твою жизнь. Склонись перед Богом, признайся Ему в том, как тяготит тебя грех. Попроси войти в твое сердце и очистить жизнь, поступки, мысли от всего плохого и грязного. Твоя молитва к Богу может быть такой:
0: «Господь Иисус, я сознаю, что я грешник. Прости меня. Я раскаиваюсь в своих грехах и открываю Тебе свое сердце. Измени меня, руководи моей жизнью. Во имя Иисуса Христа. Аминь».

0: Друзья, наше время в эфире подошло к концу. Для вас работали Вячеслав и Ольга Шевелевы.
1: Всегда рады вашим письмам и ждем их по адресу. Трансмировое радио, почтовый ящик 9393, город Харьков, индекс 61003, Украина.
0: До следующей встречи, друзья, через неделю, в это же время и на этой же волне. Веры вам и добра!

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем к нашим радиоприемникам детей. Для вас, дорогие ребята, звучит программа «Детский час». Она подготовлена в студии Церкви Благодать, город Ванкувер, штат Вашингтон, в Соединенных Штатах Америки.
1: Начинаем радиопередачу «Детский час».
2: Здравствуйте, ребята!
1: Славьте, дети Бога, непрестанно пойте, сердце для Иисуса широко откройте, с торжеством ликуя, с громкою хвалой, пойте аллилуйя сердцем и душой. На большой планете песня прозвучит, как Господь спасение вечное дарит, как Он путь пречистый в небеса открыл, как за нас, страдая, кровь свою пролил. Славьте, дети Бога, скоро Он придет, счастье вечной жизни нас привстанет.

0: Здравствуйте, дорогие ребята! Иисус Христос в Своем Слове сказал однажды: «Итак, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Давайте мы сегодня послушаем рассказ, который называется «Подарок». Вдова Елизавета с 5-летним сыном Сашей и престарелой матерью жили в стареньком домике недалеко от городского рынка. Жили они бедно. Слабая и болезненная Елизавета работала сколько могла, но ее заработка с трудом хватало на самое необходимое. Бедность научила Елизавету уповать на Бога и нуждаться в Его помощи. Она всегда помнила слова, записанные в Библии: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Этому она учила и своего единственного сына. Саша, подражая маме, о всех своих желаниях рассказывал Иисусу и верил, что Господь слышит его молитвы. Как-то раз Елизавета вместе с Сашей пошла на рынок. Огромная площадь пестрела машинами, палатками, людьми. Продавцы бойко зазывали покупателей, предлагая краснобокие яблоки, огурцы, помидоры и всякую всячину. В разноцветных палатках продавали пирожные, булочки, мороженое, конфеты. По рынку туда и сюда словно муравьи сновали люди. Саша крепко держался за мамину руку, чтобы не потеряться. Когда они проходили мимо лавки, где продавались игрушки, Саша потянул маму за руку. «Давай посмотрим». Елизавета, заметив, как блестят глаза сына, подвела его к прилавку. Саша поднялся на цыпочки и застыл. Каких там только не было игрушек! Мечи, собачки, лошадки, кораблики, самолеты. А какие машины! И самосвалы, и подъемные краны, и разные легковушки! Затаив дыхание, Саша долго смотрел на полку с машинками, а потом прошептал: «Мама, посмотри, какая пожарка! В кабине даже пожарник сидит, а лестница длинная-предлинная. По ней, наверное, пожарники поднимаются, когда пожар тушат, да? Она такая красивая, красная-красная, как настоящая!» С мольбой, глядя матери в глаза, Саша жалобно попросил: «Мамочка, купи ее, пожалуйста, я так хочу пожарку!» Елизавета нежно прижала к себе сынишку, погладила по светлым, словно спелая пшеница, волосам и сказала: «Сыночек, я знаю, что тебе очень хочется машинку, но она дорогая. У нас нет столько денег. Не обижайся, ладно? Я не могу купить ее, понимаешь?» Саша молча кивнул и еще крепче сжал мамину руку. Они отошли от прилавка и некоторое время шли молча. Вдруг Саша снова потянул маму за руку и прошептал: «Мамочка, можно я скажу Иисусу, что хочу эту машинку, и попрошу, чтобы он послал денег для нее?» «Можно», — ласково взглянула на Сашу мама. «Придем домой, и ты помолишься Господу».
1: «Домой? Мама, можно я сейчас здесь помолюсь?»
0: На бледном лице Елизаветы выступил румянец. Она растерянно огляделась. «Ты прямо здесь? При всех хочешь молиться?»
1: «Да, я не боюсь. Можно?»
0: «Молись, сынок», — тихо сказала мать и отошла с ним в сторону. Не обращая внимания на проходящих мимо людей, Саша опустился на колени.
1: «Дорогой Иисус, мне так сильно хочется пожарку, а мама не может ее купить, потому что у нас нет денег. Прошу тебя, Иисус, помоги нам купить пожарку. Аминь».
0: Саша вскочил и обнял мать, а она, приласкав сына, повела его к выходу. У самых ворот Елизавета купила ведро картошки. Не успела она отойти от прилавка, как услышала знакомый голос. «Приветствую тебя, Лиза!» Это была тетя Лида, верующая сестра из соседнего поселка. «Приветствую!» – улыбнулась Елизавета, опуская на землю тяжелую сумку. «О, и Саша тут!» – обрадовалась тетя Лида. «Как хорошо, что я встретила вас! А Саша уже такой большой стал!» Потрепала она его по волосам и снова обратилась к Елизавете. «Я давно уже хотела сделать ему какой-нибудь подарок. Подскажи, что лучше купить?»
2: «Знаешь, Лида», — смущенно сказала Елизавета, «он только что молился, чтобы Господь послал ему машинку».
0: «Вот как! Ты, Сашенька, машину хочешь?»
2: «Ага»,
0: — кивнул тот, сияя от радости. «Ну, пойдем, покажешь, какая тебе понравилась». Дважды повторять не пришлось. Счастливый Саша ухватился за руку тети Лиды, и они быстрыми шагами направились к палатке. Дома Саша вместе с мамой благодарил Бога за то, что он услышал его молитву. Теперь Саша целыми днями играл с пожаркой, а вечером бережно ставил ее в гараж, на полку рядом с другими игрушками. Поздней осенью к Елизавете с Сашей приехали гости из другого города. Бабушка Варя с внуком. Костя был примерно такого же возраста, как и Саша. Мальчики быстро подружились. Они вместе бегали по улице, играли на пустыре, во дворе и в доме. Из всех Сашиных игрушек Косте, конечно же, больше всего понравилась пожарка. «Какая красивая!» – не раз любовался он. «Как настоящая!» «Возьми, поиграй!» – дружелюбно предлагал Саша, а сам играл со своей старой машинкой. Так каждое утро пожарка попадала в руки Кости. Весь день он играл с ней, а вечером бережно вытирал, осматривал со всех сторон, поглаживал блестящий корпус и ставил на место. Саша тоже хотел играть с пожаркой, но стеснялся забрать ее у Кости. Он же все-таки гость. И Саша успокаивал себя. «Ничего, Костя скоро уедет, и тогда я все время буду играть только со своей пожаркой». Наступил последний вечер пребывания бабушки Вари и Кости в гостях. Еще одну ночь они проведут в доме у Саши и поедут домой. Когда уже все легли спать, мама села у Сашиной кровати и, как обычно, стала рассказывать ему библейскую историю. Саше нравилось слушать про разных героев из Библии, про Иисуса Христа, про чудеса, которые он совершал на земле. Часто при этом он мечтал стать верным Самуилом или смелым Давидом и думал, что когда вырастет, обязательно станет героем веры и будет преданно служить Богу. В этот вечер мама рассказывала Саше о мальчике, который принес Иисусу 5 хлебов и 2 рыбки. А Иисус... Это трудно даже представить, накормил ими 5000 человек, кроме женщин и детей. Это было много-много людей. Как хорошо, что мальчик отдал Христу то, что у него было. Саше тоже хотелось что-нибудь отдать Иисусу. Но как это можно сделать? Ведь Иисус теперь не живет на земле. В этот момент, как будто зная, о чем думает Саша, мама спросила: «Сынок, а ты хотел бы что-нибудь отдать Иисусу?»
1: «Да, но Иисус же на небе. Как я ему могу дать?»
0: «Да, он на небе», — согласилась мама. «Но он сам сказал, что все, что мы делаем ближним, то делаем ему. Смог бы ты, например, отдать свою пожарку Косте?»
1: Саша замер. Вначале он не мог даже пошевелиться от такого неожиданного и неприятного вопроса. Потом пытливо посмотрел матери в глаза, стараясь понять, шутит она или говорит серьезно. Но лицо мамы было спокойно, и Саша понял, что она не шутит. И тогда у него внутри поднялась буря. Он даже привстал на кровати.
0: «Отдать пожарку? А мне? А я?» Застревали в горле слова. «Нет, никогда, ни за что! Она моя! Мне она тоже нравится! Я и так столько дней давал ее Косте играть! Лучше бы он вообще не приезжал к нам!»
1: Мама терпеливо выслушала его и ласково сказала:
0: «Сашенька, дорогой, успокойся. У тебя ведь никто не отнимает пожарку. Если ты сам не отдашь ее, она останется у тебя. А если подаришь ее Косте, это будет так, как если бы ты Иисусу ее подарил. Ведь ему нужно жертвовать лучшее, то, что нам самим нравится. Тот мальчик, что отдал Иисусу рыбки и хлеб, может, и сам хотел кушать, но он ничего не пожалел для Христа». Саша насупился и положил голову на подушку. Ему совсем не нравилась такая жертвенность, когда надо отдавать самую любимую игрушку, такую красивую пожарку. У него даже слезы выступили от обиды. А мама гладила Сашины волосенки и говорила: «Любить ближнего, сынок, это значит желать ему то, что желаешь себе. Помнишь, как ты радовался, когда тетя Лида купила тебе пожарку? Так же будет радоваться и Костя. У тебя есть мама, бабушка, тетя, только папы нет. И то нам как трудно. А у Кости нет ни папы, ни мамы. Одна бабушка старенькая. Они очень бедно живут. Кто ему что-нибудь подарит или купит? Подумай, сынок, хорошо». Мама поцеловала Сашу, пожелала ему спокойной ночи и ушла. А Саша лежал в своей кровати и никак не мог уснуть. Все думал. Сначала о своей красивой пожарке, потом о Косте, у которого не было ни папы, ни мамы и ни одной хорошей игрушки. А потом долго думал об Иисусе, пока не уснул. Утром, после завтрака, когда бабушка Варя стала собирать вещи в дорогу, Саша подвел Костю к своим игрушкам и, заглядывая прямо в глаза, спросил: «Ты хочешь пожарку?» Костя молчал. «На, бери! Я тебе ее насовсем отдаю. Бери!»
1: «Насовсем? А ты?»
0: «А я? Ничего, это тебе подарок от меня».
1: «Ты правду говоришь?»
0: Недоверчиво покосился на него Костя.
1: «Конечно, правду».
0: «Спасибо», — смущенно поблагодарил Костя и, прижимая к груди пожарку, побежал к бабушке. А Саша
2: глядя вслед своему другу, счастливо улыбался и скорее чувствовал, чем думал. Значит, мама правду говорила, что Иисус посылает радость не только тому, кто что-то получает, но и тому, кто отдает. Ведь Слово Божье говорит: «Блаженнее давать, нежели получать».

Мой Иисус, я Тебе благодарна, что Ты любишь меня ни за что. Твоих милостей я недостойна, потому и твержу я, за что. За что кровь Ты пролил на Голгофе, за что раны Ты там получал. За мои все грехи и пороки на кресте Ты так тяжко страдал. Помоги быть всегда благодарной всеми мыслями, сердцем, душой. Помоги мне всегда Тебя славить за безмерно святую любовь.

Вы слушали радиопередачу «Детский час». Для вас ее подготовили в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org. До новых встреч в эфире!

0: Тихоокеанское время 10 часов.
1: В эфире радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» звучит программа «Голос странника».

Глава вторая. Необузданный, по образу которого мы созданы. Как можно было распять человека за то, что он призывал людей быть добрыми друг к другу? Какое правительство решило бы казнить мистера Роджерса или капитана Кенгуру? Янсен. Безопасен? Кто говорит о безопасности? Конечно же, он опасен, но он добрый. Клайв Стейплз Льюис. Он отпрыск победной ветви. Будем же страшиться его природной мощи и судьбы. Уильям Шекспир. Помните того маленького мальчика в начищенных до блеска ботинках и с парой шестизарядных револьверов? Самое интересное в этой истории то, что моя игра не была сплошной фантазией. У меня было место, где я мог воплощать в жизнь свои мечты. Мой дедушка, отец моего отца, был ковбоем. У него было собственное ранчо в Восточном Орегоне между пустынной местностью и рекой Снейк. И хотя я вырос на окраине города, но именно на этом ранчо, где я проводил свои летние каникулы, я получил представление о жизни и прошел путь превращения из мальчика в мужчину. Каждый мальчишка мог бы позавидовать моему счастью. Моя жизнь на ранчо проходила среди тракторов, грузовиков, лошадей и волов, пасущихся в полях, рыбы, которую мы ловили в пруду. На три чудесных летних месяца я становился Гекльберри Финном. Мне очень нравилось, когда мой дедушка, папка, как я его называл, смотрел на меня в упор, засунув большие пальцы рук за ремень, улыбался и говорил: «Быстро в седло!»

Однажды папка взял меня с собой в город, и мы пошли в мой любимый магазин. В нем продавался корм для домашних животных, рыболовные снасти, скобяные изделия, всякие полезные вещи, которые могут пригодиться на ранчо. Этакий классический магазин Старого Запада, где можно найти инструменты и разное оборудование. Седла, уздечки, попоны, удочки, карманные ножи и винтовки. Там пахло сеном и льняным маслом, кожей и порохом, керосином и прочими вещами, от которых мальчишечье сердце просто замирает. Тем летом у дедушки была одна проблема. Все ранчо заполонило огромное количество голубей. Он ненавидел этих грязных птиц, опасаясь, что они могут заразить стадо какими-нибудь болезнями. «Летучие крысы», вот как он называл их. Дедушка прошел прямо к прилавку с оружием, выбрал себе ружье и литровую коробку из-под молока, полную патронов, и протянул их мне. Взгляд старика, хозяина магазина, выразил удивление, когда он посмотрел на меня сверху вниз поверх очков. «По-моему, он еще слишком мал для этого», — сказал старик. Дедушка положил мне руку на плечо и улыбнулся. «Это мой внук Хэл. Это ружье и патроны. Сегодня повезет он». Возможно, я и зашел в магазин маленьким мальчиком со странностями, но вышел из него, ощущая себя шерифом Уайетом Эрпом, одиноким рейнджером, Китом Карсоном. Я обрел индивидуальность и место в истории. Мне предложили стать опасным. Мальчик должен стать мужчиной, а мужчина должен осознать свою мужественность. И такое предложение – обязательное для этого условие. Мужчине просто необходимо знать, откуда он родом, какова его природа. Один из поворотных моментов в жизни моего друга Крейга, возможно, самый главный момент, наступил в тот день, когда он снова взял фамилию своего отца. Отец Крейга, Эл МакКоннелл, погиб на Корейской войне, когда Крейгу было всего 4 месяца. Его мать во второй раз вышла замуж, и Крейга усыновил его отчим, вечно всем недовольный капитан военно-морского флота, который в минуты гнева называл пасынка «чайкой». Этим словом он определял индивидуальность Крейга и его место в истории. Отчим говорил: «Крейг, ты просто чайка. Все, что ты можешь, это сидеть, пронзительно кричать и...» Вы сами можете закончить фразу. Когда Крейг повзрослел, он узнал правду о своем прошлом. Узнал, что его настоящий отец был воином и погиб в сражении, что он планировал стать миссионером и нести свет Евангелия туда, куда до него не приходил ни один христианин. Крейг выяснил, что его прадеда звали Уильям МакКоннелл. Он был одним из первых миссионеров в Центральной Америке, выдающимся человеком, который не раз рисковал своей жизнью, чтобы рассказать о Христе людям, живущим без Бога. Крейг сменил фамилию и стал МакКоннеллом, обретя вместе с новой фамилией гораздо более благородное прошлое и гораздо более опасное место в истории. Если бы так повезло всем нам. Многие мужчины стыдятся своих отцов. «Ты точная копия своего отца!» Такие обидные слова бросают многие озлобленные матери своим сыновьям. Большинство знакомых мне мужчин стараются как можно меньше походить на своих отцов. На кого же им остается равняться? От кого они смогут унаследовать представление о мужской силе? Может быть, нам следует направить свои поиски к истокам, к тем мощным корням, от которых растут все эти ветви.
Кем является тот единственный, от кого, как утверждают, мы произошли, чей образ несет в себе каждый мужчина? Каков он? Если сказать о мужчине, который пытается найти истоки своей силы, что он сотворен по образу Божьему, вряд ли это сильно воодушевит его. Для большинства мужчин Бог или слишком далек, или слаб. Такими они воспринимают своих земных отцов. Давайте на чистоту. Каким мужчиной был, по-вашему, Иисус Христос? Наверное, он был кротким и смиренным, заметил мой друг. Я хочу сказать, что представляю себе его этаким добрым, малым, окруженным детьми, чем-то похожим на мать Терезу. Именно так на картинах, висящих во многих церквах, изображен Иисус. На самом деле, только такие изображения Иисуса я и видел. Как я уже говорил, после них у меня оставалось впечатление, что Иисус Христос – это самый милый парень на земле. Мистер Роджерс с бородой. Если бы мне сказали, что мне надо стать похожим на него, я бы подумал, что мне предлагают стать слабым и пассивным, приятным для всех, отличным парнем, похожим чем-то на мать Терезу. Мне же больше хотелось бы походить на Уильяма Уоллеса. Уоллес, как вы помните, главный герой фильма «Храброе сердце». Это воин и поэт, который в начале XIV века выступил освободителем Шотландии. В момент появления на сцене Уоллеса Шотландия представляла собой порабощенную страну, столетиями находившуюся под железной пятой английских монархов. И английский король Эдуард I по прозвищу Длинноногий, который правил в то время, был самым худшим из всех. Безжалостный угнетатель Эдуард I опустошал Шотландию. Его армия убивала ее сыновей и насиловала дочерей. Шотландское дворянство, мнимые защитники своего народа, взвалили на плечи простых людей тяжелое бремя, а сами тем временем набивали свои кошельки за счет удачных сделок с Эдуардом Длинноногим. Уоллес был первым, кто бросил вызов английским угнетателям. Король Эдуард пришел в ярость и послал свою армию к полю под Стерлингом, чтобы подавить восстание. Шотландские горцы спустились к этому месту группами от 100 до 1000 человек. Пришло время показать, на что способны обе стороны. Но дворяне, малодушные трусы, не хотели сражаться. Они хотели заключить соглашение с Англией, в результате которого им досталось бы еще больше земель и власти. Это были типичные фарисеи, бюрократы, управляющие по делам религии.

Не имея своего лидера, шотландцы начали терять боевой дух. Сначала по одному, затем целыми группами они стали спасаться бегством. В этот момент подъехал Уоллес с отрядом своих соратников. Их лица были вымазаны синей краской. Они были готовы к битве. Не обращая внимания на дворян, которые уехали на переговоры с английскими военачальниками в надежде договориться о новой сделке, Уоллес выступает с речью.

0: но не вашу свободу!» Так он убедил шотландцев, что они могут достойно сразиться с англичанами. Когда он закончил свою зажигательную речь, люди воспрянули духом. Они были готовы к битве. Затем один из друзей Уоллеса спросил: «Прекрасная речь! Но что же нам теперь делать?»
1: «Быть собой», — был ответ.
0: «Куда ты направляешься?» — последовал вопрос.
1: «Я собираюсь драться».
0: В конце концов, кто-то должен был противостать английским тиранам. Пока дворяне всеми силами пытались добиться выгодного соглашения, Уоллес выехал вперед и прервал переговоры. Он вступил в бой с английскими лордами, который перерос в битву при Стерлинге. Битву, с которой началось освобождение Шотландии. Итак, на кого больше похож Иисус Христос? На мать Терезу или на Уильяма Уоллеса? Я бы ответил: когда как. Если вы прокаженный, отверженный, если вы изгой общества, к которому никто никогда не прикасался, ибо вы нечистый, если все, о чем вы когда-либо мечтали, это обращенное к вам доброе слово, тогда Иисус – воплощение бесконечного милосердия. Он протянет вам руку и поддержит вас. С другой стороны, если вы фарисей, один из самоуверенных защитников морали, берегитесь. Не раз Иисус вступал в бой с подобными лицемерами. Вспомните, например, историю об исцелении скорченной женщины из 13 главы Евангелия от Луки. Вот что стоит за этой историей. Фарисеев вполне можно сравнить с шотландским дворянством. Как и последние, они взвалили на плечи народа Божьего тяжелое бремя. Сами же и пальцем не пошевелили, чтобы облегчить его. Более того, в своем слепом следовании закону они настаивали, что исцелить кого-то в субботу значит совершить грех, так как врачевание равносильно работе. Они настолько исказили смысл Божьих заповедей, что стали думать, будто человек существует для субботы, а не суббота для человека. У Иисуса уже было несколько стычек с фарисеями, и причиной некоторых из них был именно этот вопрос, приводивший этих лицемеров в бешенство. Пытался ли Иисус ходить вокруг да около предмета спора, чтобы не раскачивать лодку, как предпочитают делать сегодня многие руководители? Уходил ли он от ответа, чтобы сохранить единство церкви? Ничего подобного. Он говорил прямо, без обиняков. Он уязвил фарисеев. Он вступил с ними в бой. Давайте еще раз послушаем эту историю. В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. И Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки. И она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: «Есть 6 дней, в которые должно делать. В те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Можем ли мы верить этому человеку, этому скользкому типу? Он все переворачивает с ног на голову. Иисус Христос гневно отвечает: «Лицемер! Не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу, и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» И когда он говорил это, все противившиеся ему стыдились.

Народ радовался о всех славных делах его. Иисус Христос заставляет врага высказаться, показать свое истинное лицо и пристыжает его в присутствии многих людей. Ведет ли себя Бог как джентльмен? Только если вы не на службе у его врага. Бог должен выиграть битву. От ее исхода зависит наша свобода. Как сказал Трэмпер Лонгман, в сущности, каждая книга Библии и Ветхого, и Нового Завета, можно даже сказать, каждая страница, рассказывает нам о том, как сражался Господь. Интересно, назвали бы египтяне, которые удерживали еврейский народ в рабстве, Яхве славным парнем? Казни, моровая язва, смерть каждого первенца – не очень-то это по-джентльменски, не так ли? Что сказала бы мисс хорошей манеры о возвращении земли обетованной? Разве массовое уничтожение людей имеет что-то общее с традицией приглашать в гости своих новых соседей? Помните одного неистового человека, Самсона? Он совершил немало настоящих мужских поступков, убил голыми руками льва, избил до смерти и раздел 30 филистимлян, когда они настроили его жену против него. И в конце концов, когда они сожгли ее, убил 1000 человек ослиной челюстью. С таким парнем шутки плохи. Но обратили ли вы внимание на одно обстоятельство? Все эти события происходили тогда, когда сходил на него Дух Господень. А теперь я хочу внести ясность. Я вовсе не пропагандирую образ крутого мачо. Я не предлагаю всем отправиться в спортзал, а затем пойти на пляж и швырять песок в лицо слабакам-фарисеям. Я пытаюсь освободиться от чрезвычайно ошибочного представления, которое сложилось у нас о Боге, особенно об Иисусе, а значит и о мужчине, который сотворен по его образу. Дороти Сейерс написала, что церковь очень успешно подрезала когти льву от колена Иудина, превратив его в угодное ей домашнее животное для бледных приходских священников и набожных старушек. Разве с таким Богом вы встречаетесь в Библии?

Вот что он ответил Иову, который усомнился в его силе. «Ты ли дал коню силу и облег шею его гривой? Можешь ли ты испугать его, как саранчу? Храпение ноздрей его ужас. Роет ногою землю и восхищается силою, идет навстречу оружию. Он смеется над опасностью и не робеет, и не отворачивается от меча. Колчан звучит над ним, сверкает копье и дротик. В порыве и ярости он глотает землю и не может стоять при звуке трубы. При трубном звуке он издает голос «гу-гу» и издалека чует битву, громкие голоса вождей и крик». Боевой жеребец унаследовал отважное сердце своего создателя. Так же, как и мы, каждый мужчина является отпрыском победной ветви. Или, по крайней мере, являлся таковым. Чтобы определить, что за мужчина перед вами, надо лишь обратить внимание на то, какое впечатление он производит на вас. Скучно ли вам с ним? Пугает ли он вас своими богословскими идеями? Хочется ли вам закричать от того, что он такой славный малый? В Гефсиманском саду темной ночью толпа убийц с фонарями и светильниками и оружием пришла за Христом. Обратите внимание на их малодушие. Почему они не пришли за ним при свете дня, когда он был в городе? Бросился ли Иисус в страхе прочь? Нет. Он с достоинством вышел встретить их. Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им: «Кого ищете?» Ему отвечали: «Иисуса Назарея». Иисус говорит им: «Это я». Стоял же с ними и Иуда, предатель его. И когда сказал им «Это я», они отступили назад и пали на землю. Опять спросил их: «Кого ищете?» Они сказали: «Иисуса Назарея». Иисус отвечал: «Я сказал вам, что это я. Итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут». Вот вам и проявление силы. Отважный выход Иисуса поразил толпу убийц, которая пришла за ним. Несколько лет назад один хороший человек дал мне прочитать стихотворение о Христе под названием «Баллада о прекрасном друге», написанное Эзрой Паундом. Это стихотворение стало моим любимым. Оно написано от лица одного из мужчин, которые следовали за Христом, возможно, от лица Симона Зелота. Стихотворение наполнится для вас особым смыслом, когда вы узнаете, что автор называет Иисуса «Фере», что на древнеанглийском языке значит «товарищ» или «друг». «Разве не потеряли мы прекраснейшего друга из-за священников и преступников?» «Конечно, он любил отважных мужчин, корабли и открытое море. Когда они пришли целой толпой, чтобы забрать нашего друга, было приятно видеть улыбку на его лице». «Сначала дайте уйти моим спутникам», — сказал прекрасный друг. «Или быть вам проклятыми», — сказал он. Да, он отправил нас подальше от этой толпы, и презрение прозвучало в его смехе. «Почему вы не схватили меня, когда я ходил один по городу?» — спросил он. «Мы пили хорошее красное вино за его здоровье, когда мы последний раз собрались вместе». Наш прекрасный друг не был трусливым священником. Он был самым лучшим человеком на свете. Я видел, как он, размахивая связкой веревок, выгнал из храма сотню мужчин за то, что они превратили святой дом молитвы в место своего обогащения и торговли. Я видел, как он усмирил сотню мужчин на Галилейских холмах. Они притихли, когда он спокойно прошел мимо них. Взгляд его напоминал мрачное море. Море,
которое не выносит мореплавателей, на просторах которого гуляют лишь вольные ветры, как волны озера Генесарецкого, которые он усмирил несколькими словами, сказанными внезапно. Прекрасный друг был нашим учителем, товарищем ветру и морю. Если они думают, что убили нашего прекрасного друга, то они безнадежные глупцы. Иисус не был ни трусливым священником, ни бледным служкой с волосами, зачесанными на прямой пробор, говорящим тихо и мягко, избегающим конфликтов, позволившим себя убить, потому что у него не было другого выхода. Он умел плотничать, находил общий язык с рабочим людом. Он – Господь сил, главнокомандующий армией ангелов. И когда Он вернется, мы увидим Его во главе устрашающего воинства, восседающим на белом коне с мечом острым, облеченным в одежду, обогренную кровью. Этот образ больше напоминает нам Уильяма Уоллеса, чем мать Терезу. Нет сомнений, в Божьем сердце есть что-то неистовое.

Если вы хоть немного сомневаетесь в том, что Господь любит дикую природу, проведите ночь в лесу, в полном одиночестве. Отправьтесь на прогулку в грозу, поплавайте вместе со стаей китов, разозлите лося. Кто, в конце концов, создал всех этих животных? Большой барьерный риф, рядом с которым плавает много белых акул, индийские джунгли, в которых полно тигров, пустыни юго-запада, где водятся гремучие змеи. Можно ли назвать эти места приятными для отдыха? Большинство мест на Земле небезопасны, но они красивы. Я понял это несколько поздно, когда отправился в верховья реки Кенай на Аляске. Мы с моим приятелем Крейгом хотели поймать лосося и радужную форель, которые водятся в холодных водах этой реки. Нас предупреждали, что в этих краях есть медведи. Но мы не поняли всей серьезности этих предупреждений, пока не оказались в глухом лесу. Повсюду были видны следы гризли. Рядом с тропой были разбросаны дохлые рыбы с откушенными головами. Повсюду кучи помета, следы огромных лап на стволах деревьев на уровне головы. «Нам конец», — подумал я. «Что мы здесь делаем?» И тут мне пришла на ум такая мысль. Когда Бог сотворил наш мир, Он увидел, что это хорошо во имя всего святого. Тем самым Он дал нам знать, что Ему очень нравятся приключения, опасность, риск, элемент внезапности. Все творения Божьи непростительно дикие. Богу нравится такая природа. Что же можно сказать о его собственной жизни? Мы знаем, что ему предстоит выиграть битву, но любит ли он приключения? Я хочу сказать, что Бог заранее знает все, что произойдет, так ведь? Тогда откуда взяться хоть капли риска в его жизни? Разве не находится все под его неослабным контролем? Пытаясь защитить суверенность Божью, богословы несколько перестарались, представив нам Бога неким шахматистом, который играет и за белых, и за черных, делая ходы и за себя, и за нас. Хотя ясно, что это не так. Бог – это личность, которая постоянно идет на риск. Без сомнения, самым рискованным шагом было дать ангелам и людям свободную волю, вплоть до свободы отвергнуть Бога, не единожды, а каждый день. Разве Господь ввел человека в грех? Никак, говорит апостол Павел. Значит, Бог не может играть всеми фигурами на шахматной доске, ведь люди постоянно грешат. Падшие ангелы и люди используют свою власть, чтобы ежедневно совершать злодеяния, вселяющие ужас. Разве Бог останавливает каждую пулю, выпущенную в невинную жертву? Разве Он препятствует тому, чтобы сексуальная связь подростков приводила к беременности? В нашей жизни гораздо больше риска, чем зачастую мы согласны допустить. Большинство из нас делает все, что в их силах, чтобы свести риск к минимуму. Мы пристегиваем ремни безопасности, следим за уровнем холестерина в крови и пытаемся контролировать рождаемость. Я знаю несколько пар, которые приняли решение не иметь детей. Они просто не хотят, чтобы в их жизни были страдания, которые нередко приносят нам дети. А что, если они родятся больными? Что, если они отвернутся от нас и от Бога? Что, если... Что касается Бога, то, кажется, Он отказался от всякой предосторожности.
несмотря на то, что он знал, что произойдет, какие сердечные муки, какие потрясения и страдания принесет ему наше непослушание. Он решил иметь детей. И в отличие от некоторых родителей, которые контролируют каждый шаг своих детей, лишая их возможности самостоятельно принимать решения, Бог оставил нам удивительную свободу выбора. Он не заставлял Адама и Еву слушаться себя. Он пошел на риск, поразительный риск с ошеломляющими последствиями. Он позволил другим войти в его историю и сделал так, чтобы их выбор мог коренным образом менять ее. Вот какой мир он создал. Этот мир по-прежнему существует, и Бог не оставил этот мир, несмотря на бардак, в который мы его превратили. Его жизнь, которая проходит в живом общении с нами и нашим миром, можно назвать почти радостной и, безусловно, героической. «И явился Господь» – эта фраза в той или иной форме, пожалуй, наиболее часто встречается в Библии, когда речь идет о Боге. Вспомните те истории, которые он нам рассказал. Например, тот момент, когда народ израильский подошел к Черному морю, преследуемый разъяренным фараоном и его армией. Именно в этот момент появляется Господь. Или историю Сидраха, Месаха и Авденаго, которые были спасены лишь после того, как их бросили в раскаленную печь. Лишь после этого явился Господь. Он позволил толпе убить Иисуса, похоронить его, и только после этого он явил себя. Знаете, почему Богу нравятся такие невероятные истории? Потому что ему нравится справляться с такими ситуациями. Ему нравится показывать, что в его силах справиться с ними. Богу не свойственно ограждать себя от риска и искать местечко поспокойнее. Совсем наоборот. На самом деле, чаще всего он позволяет ситуации разворачиваться непредсказуемо. Против Голиафа, закаленного бойца и опытного убийцы, он посылает маленького веснушчатого пастушка с пращой. Большинство командиров, отправляющихся в бой, хотят, чтобы их армия была по возможности многочисленной. Господь же уменьшил армию Гедеона, сократив число воинов с 32 тысяч до 300 человек. Затем он вооружил это небольшое войско светильниками и пустыми кувшинами. И это не одна или две битвы, в которых Господь идет на риск. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, как Он дал людям Евангелие? Богу надо было оставить человечеству послание, без которого оно было бы обречено на погибель. Какой же способ Он придумал? Для начала Он выбрал самых непривлекательных людей – пару блудниц, несколько необразованных рыбаков, сборщика податей. Так благая весть дошла до нас. Невероятно!

отношение Бога с нами и нашим миром – это отношение в полном смысле этого слова. И как в любых отношениях, в них существует определенная степень непредсказуемости и большая вероятность того, что кому-то эти отношения причинят боль. Самое рискованное предприятие, на которое отваживается человек, – это любовь. Ведь недаром Клайв Стейплз Льюис сказал: «Полюбите что-нибудь, и ваше сердце познает сильную боль и, возможно, будет разбито. Если же вы хотите сохранить его целым и невредимым, не отдавайте его никому, даже животному». Но Бог отдает свое сердце снова и снова, до тех пор, пока оно буквально не истекает кровью. Его готовность идти на риск просто поразительна. Она намного выше, чем у любого из нас, окажись мы на его месте. Церковь долгие годы находилась в тупике, пытаясь примирить суверенность Божью и свободу человеческой воли. Мы должны смиренно признать, что в этом вопросе много темных мест. Как бы то ни было, в сердце Божьем определенно есть что-то дикое. Необузданность и дикость Божьего сердца неотделимы от его романтизма. Богословы совершенно упускают из виду этот момент, что больше говорит о самих богословах, чем о Боге. Музыка, вино, поэзия, солнечные закаты – все это создал Он, а не мы. Мы же лишь открываем то, о чем Он уже подумал. Влюбленные молодожены выбирают Гавайи, Багамы и Тоскану, чтобы провести там незабываемые минуты. А кто сотворил Гавайи, Багамы и Тоскану? Давайте поговорим о чем-нибудь более знакомом. Кто создал нас так, что поцелуй приносит нам такое удовольствие? Влюбленные знают, есть и более приятные вещи. Вспомните, как царь Соломон в первую брачную ночь любуется глазами своей возлюбленной. Он восхищается ее волосами, ее улыбкой, ее устами, с которых каплет сотовый мед. Мед и молоко под языком ее. Вы замечаете, что его взгляд скользит все ниже и ниже?

Шея твоя, как столб Давидов, сооруженный для оружий. Два сосца твои, как двойни молодой серны. Доколе день дышит прохладой и убегают тени, пойду я на гору Мирровую и на холм Фимиама. Его жена отвечает ему: «Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его». Что можно сказать о Боге, который включил книгу «Песни, песни Соломона» в библейский канон? Как вам кажется, те христиане, которых вы знаете, включили бы такую эротическую и скандальную книгу в Священное Писание? Обратите внимание на волнующую поэзию этих строк «Двойни молодой серны». Это не порнография, но и богословской метафорой это никак не назовешь. Это было бы просто смешно. Один раз на страницах этой книги Бог говорит от своего лица: «Соломон ведет свою возлюбленную в спальню, где они занимаются тем, чем занимаются все влюбленные». Бог благословляет их союз, говоря: «Ешьте, друзья, пейте и насыщайтесь, возлюбленные». А затем он опускает занавес. У Бога сердце романтика, и у него есть невеста, которую надо спасти. Он ревнивый влюбленный, и ревнует он о сердцах своих людей и об их свободе. Как справедливо замечает Фрэнсис Франджипейн, Бог постоянно занимается тем, что спасает нас. «Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет правды его и спасение его, как горящий светильник. И как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой».

И несмотря на то, что его невеста изменила ему, несмотря на то, что она покорилась его врагу, Бог готов сделать все возможное, чтобы вернуть ее. Он ни перед чем не остановится, чтобы освободить ее. Кто это идет от Едома в червленых ризах от Васора, столь величественный в своей одежде, выступающий в полноте силы своей? Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Отчего же одеяние твое красно, и ризы у тебя, как у топтавшего в точиле? Я топтал точила один, и из народов никого не было со мною. И я топтал их во гневе моем, и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое, ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал. Вот это да! Разве может сравниться с Богом главный герой фильма «Храброе сердце»? Перед нами свирепый, дикий и страстный парень. Я никогда не слышал, чтобы мистер Роджерс говорил в подобном тоне. Если призадуматься, то и в церкви я не слышал ничего похожего. Так может говорить только Бог неба и земли, лев от колена Иудина.

Вот такой он, наш настоящий отец, по образу которого создан каждый мужчина. В нем есть сила и любовь, не знающая страха. Как написал Джордж Макдоналд: «Ты – моя жизнь, я – ручей, ты – его источник. Я могу видеть благодаря тому, что твои глаза открыты. Я являюсь самим собой лишь потому, что ты – это ты». Я заметил, что мы слишком часто говорим мальчикам «нет». Не лезь туда, ничего не трогай, нельзя быть таким агрессивным, не надо так шуметь, не разбрасывай вещи, не стоит так рисковать. Бог же, сотворивший мальчиков по своему образу, говорит им: «Да, будь неистовым, будь необузданным, будь страстным». При этом я ни в коем случае не хочу сказать, что женщина не несет в себе образ Божий. Различие полов существовало с самого начала творения. Как сказал Клайв Стейблс Льюис, различие полов – это нечто реально существующее. Оно лежит в основе сексуальных отношений. Пол – это основной признак, по которому разделяются все создания. Есть солнце, а есть луна и звезды. Есть неприступные горы, а есть поля, покрытые цветами. Вид льва вызывает в нас трепет. Что же можно сказать о львице? Конечно, в женском сердце тоже есть что-то дикое. Но эта дикость женственна по природе. Она скорее соблазнительна, чем агрессивна. Ева и ее дочери тоже отпрыски победной ветви. Но их природа удивительным образом отличается от природы мужчин. Как психолог-консультант, друг, а самое главное, как муж, я имел честь быть приглашенным в святая святых женского сердца. Часто в женском обществе я задавал себе вопрос: что женская природа может рассказать мне о Боге? Я уверен, через Еву Бог хочет что-то сообщить миру. Вот только что... На протяжении многих лет я вслушивался в то, о чем кричали мне женские души, и пришел к следующему выводу. Бог жаждет нашей любви. Он хочет быть самым главным в нашей жизни. Как же мы не расслышали этого? От сотворения мира Божье сердце кричит нам: «Почему вы не выбираете меня?» Просто поразительно, насколько смирен, насколько уязвим Господь в этом вопросе. «И найдете меня, — говорит Господь, — если взыщете меня всем сердцем вашим». Другими словами, ищите меня, добивайтесь меня. Я хочу, чтобы вы добивались меня. Поразительно. Как сказал Тозер, Бог ждет, когда вы почувствуете в нем нужду. И, безусловно, мы видим, что Бог хочет не просто пережить приключение, Он хочет разделить его с кем-то. Ему не было нужды создавать человека. Он захотел создать его. Несмотря на то, что Он знает наперечет все звезды и целые галактики входят в Его царство, Господь находит для Себя радость в том, чтобы быть частью нашей жизни. Знаете, почему Он зачастую не сразу отвечает на наши молитвы? Он хочет общаться с нами, и иногда промедление с ответом – единственный способ заставить нас остановиться и поговорить с Ним. Его сердце стремится к общению и к приключениям, которые мы переживаем вместе с Ним. –

Конечно, Бог обладает красотой, которую надо разглядеть. Именно красота привлекает мужчин в женщинах. Ева – венец творения. Если вы внимательно проследите за ходом событий, описанных в книге «Бытие», вы увидите, что каждый новый этап творения был более совершенным, чем предыдущий. Сначала все было бесформенным, кругом царили пустота и мрак. Господь начал придавать форму сырому материалу, как художник, работающий над наброском или куском глины. Свет и тьма, суша и вода, небо и земля, и мир начал обретать форму. Одно слово, и землю украсило целое царство цветов. На небе появились солнце, луна и звезды. Несомненно, его творчество было продуманным до мелочей. Затем он создал птиц и рыб, дельфинов и ястребов, затем диких животных, всех этих удивительных созданий. Форель, конечно, чудесное творение, но лошадь поистине изумительная. Слышите ли вы эту великую симфонию, звучащую все громче и громче?

И вот Господь создает Адама, свой шедевр. Ни одному существу из царства животных Бог не сказал: «Ты сотворен по моему образу и подобию». Адам, несущий в себе образ Божий, получил пылкое, необузданное и страстное сердце. Но все же оставался еще один последний штрих. Так появилась Ева. Творение достигло своей высшей точки. Ева стала его кульминацией. Она – последний штрих, который сделал Господь. И Адам, увидев ее, смог сказать лишь: «Ух ты!» Ева унаследовала от Бога красоту, тайну и нежную уязвимость. Как сказал поэт Уильям Блейк, обнаженное женское тело – это частица вечности, которую взор мужчины не в силах вынести.

Причина, по которой женщина хочет, чтобы ее красоту разглядели, причина, по которой она задает вопрос «Нравлюсь ли я тебе?» проста. Бог тоже хочет этого. Бог – это соблазнительная красота. Вспомним, как молился Давид. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы созерцать красоту Господню». Разве могут еще оставаться сомнения в том, что Бог хочет, чтобы Его любили, чтобы на Него смотрели и наслаждались тем, что открывается взору? Как написал Клайв Стейплс Льюис, «Женская красота – это источник наслаждения и для женщин, и для мужчин. Желание вызывать восхищение своей красотой проявляется покорность Евы, и именно в любимом она находит истоки своей радости».

Признаю, что тема, которую я затронул, не настолько проста. О многом еще можно было бы говорить в связи с ней, и вопросы пола нельзя освещать столь односторонне. Мужчине тоже время от времени необходимо быть нежным, а женщине иногда требуется быть агрессивной. Но если мужчина лишь нежен, мы понимаем, что с ним что-то неладно. И если женщина постоянно агрессивна, мы чувствуем, что она не должна быть такой. Если вы внимательно посмотрите на мальчиков и девочек, я думаю, что вы увидите, что я недалек от истины. Сила и красота. Как сказал псалмопевец, «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога, и у тебя, Господи, милость».

0: Дорогие радиослушатели, прослушайте, пожалуйста, программу передач этого часа. Вы услышите 4 15-минутных передачи «Сила этого дня», «Христианское хоровое пение», проповедь Ивана Михайловича Сергея и передачу «Суламита».
1: Добро пожаловать на радиопрограмму «Сила этого дня». За эти 15 минут вместе с пастором Невил Грид вы окунетесь в атмосферу любви и мира. Иисус сказал: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящих из уст Божьих. Ибо Слово Твое, Боже, светильник ноге моей и свет стезе моей. Ибо Слово Твое, Боже, неизменная правда для текущих веков». Неизменная правда для всех нас. И сегодня пастор Невил Грид поделится этим словом с вами и приободрит вас.

0: А сейчас Владислав Симаков, который перевел эту передачу.
1: Мы продолжаем наше изучение первого послания к фессалоникийцам. В двух предыдущих передачах мы рассказывали о том, как происходило создание этой церкви. Церковь, возникшая за три субботы из разного народа, стала для нас образцом. В мире нет ничего совершенного, и церковь фессалоникийская не была совершенством. Однако связь с Новым Заветом и желание быть чище и ближе к Господу заставляет нас обращаться нас к Писанию о фессалоникийцах. В конце прошлой нашей передачи мы говорили, что церковь – это первое – избрание Божие, она избрана Богом. Второе – это то, что она является для нас образцом. Третье – построенная и живущая на энтузиазме. И четвертое – это церковь, ожидаемая второго пришествия Иисуса Христа. Итак, Господь избрал этих людей, чтобы они стали едины в Господе, под общим началом общей церкви. Если Господь избирает, это не означает, что ты есть совершенство. Однако какие изменения происходят с уверовавшим человеком? Павел говорил, объяснял и, наконец, проповедовал о Господе Боге Иисусе Христе, и больше множества уверовало. То был разный народ, так они пришли к Господу. Только через Него человек обретает спасение. И как пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам, существует три свидетельства, я бы сказал, три подтверждения получения спасения. Об этом мы можем говорить из первого послания к Коринфянам. Откроем 12 главу, 13 стих. «Теперь пребывают сии три. Первое есть вера, второе – надежда, третье – любовь. Но любовь из них больше. Если вы пребываете в мире, надежде и вере, то вы живете». Фессалоникийцы обрели веру, и через нее произошли замечательные перемены. Мы увидели новых людей. Я помню, как принял Господа Бога. Еще, когда мне было 17 лет. Возбужденный, я примчался домой, чтобы сообщить об этом матери. «Мама», — говорила ей, — «я заново родился», на что она спокойно говорила, «ну, завтра покажет, сын». Она хотела доказательств и наглядно увидеть, какие же изменения произошли со мной. Но во мне были какие-то изменения, я их чувствовал. Почему? Да потому что я уверовал. Вера в Иисуса Христа изменила меня. Уверовав, фессалоникийцы почувствовали перемены в себе. И вот что пишет апостол Павел об этом. «Ибо сами они рассказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как мы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. Чудесные перемены через веру». Видите, они обратились к Богу, уверовали, оставили идолов. А что же может надежда, о которой писал Павел? Стих 10 говорит: «И ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Вот вам и надежда. Это ожидание второго пришествия Иисуса. Я не думаю, что те, кто не получил спасения, ожидают Сына Господня, который смыл кровью своей грехи человеческие. То есть только избранные Богом понимают истинную цену пришествия Иисуса. Верующие ожидают, ибо Иисус дал им свое ожидание, обещание, и мы ждем Его. И, наконец, мы подошли к такому чувству, как любовь. Как же любовь меняет человека, получившего спасение? Любовь Господа Бога. Мы возлюбили Его, поэтому обратились к Нему, ибо Он первый возлюбил нас. Как же демонстрировалась эта любовь у фессалоникийцев? Они сами рассказывали о нас, писал святой апостол Павел, как мы пришли к ним и как они обратились к Богу от идолов. Для чего? Для того, чтобы слышать, как они говорят Богу живому и истинному. Не это ли есть свидетельство их любви к Господу? Они обратились к Нему от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. Итак, через веру, надежду и любовь фессалоникийцы стали другими людьми. И недаром святой апостол Павел не раз писал, что надежда и любовь рождаются в правильных отношениях с Господом. Давайте обратимся к посланию к римлянам, 5 глава. Посмотрите, и здесь речь идет о вере, надежде и любви. Итак, оправдавшись верою, мы имеем милость к Богу, через которого верую и получаю доступ к той благодати, в которой стою, и хвалимся надеждою славы Божией. Но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, а терпение – опытность, а от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излила сердца наши Духом Святым, данным нам. Опять же, смотрите, вера, надежда, любовь. Послание к Галатам. Там опять идет речь о вере, надежде, любви. А мы Духом ожидаем и надеемся праведности от веры, ибо в Иисусе имеют силы не обрезание, но вера, действующая любовью. Или вот, послание к Ефесянам, где святой апостол Павел пишет: «Услышав о вере нашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благоденствия», то есть в Евангелии. Далее, в 6 главе послания к евреям, также говорится, что держаться спасения нам всем надо через веру, надежду и любовь нашу. Ибо не неправден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из нас до совершенной уверенности в надежде оказывал такую же верность. Итак, если вы уверовали через Него, через Иисуса Христа, чтобы все мы имели веру, упование на Бога. Послушанием истинным через Духа очистите души ваши, чтобы любить друг друга от чистого сердца. Получив спасение, мы наглядно убеждаемся в переменах, которые происходят в человеке. И на то есть доказательства – вера, надежда и любовь. Но, как говорит Священное Писание, есть люди образцовые. И станут они образцом, во-первых, что приняли Слово, истину. Второе – они приняли тех, кто нес это Слово, то есть приняли служителей. Первые служители Бога. Один из них, Павел, пишет: «Вы сделались подражателем нам и Богу». Как здорово знать, что они не только приняли истину, но и сами стали нести истину. Стали подражателями. Третье. Они страдали за Иисуса. Как же страдали фессалоникийцы за Иисуса? Они отказались от идолов, за Господа Бога, чтобы служить вере и правде. Им пришлось поменять все, что стало традицией за многие годы в их семьях. Многие из них страдали, потеряв работу. Некоторые потеряли семьи. И все ради Иисуса. И так все страдали они. Терпели изменений ради Иисуса. И четвертое, наконец, они стали примером для других церквей. И верующие этой церкви стали примером для других. Так что стали они, как говорит Павел, образцом для всех верующих Македонии и Ахаи. Однако не только они уверовали, но они и понесли это слово другим. От вас понеслось слово Господне, говорил святой апостол Павел, не только в Македонии и Ахае, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так, что нам не нужно было рассказывать, ибо вы сами рассказывали о нас, как обратились вы к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. И, наконец, они с энтузиазмом служили Господу, они принимали Его Слово, они говорили о Нем, и они ожидали Его. Они ожидали с небес Сына Божьего, который придет и избавит от грядущего гнева. Итак, перед нами новая церковь, которая приняла Слово Божие, несла его людям, была чудесным примером для всех нас, была избранной церковью и жила в ожидании пришествия Иисуса Христа. И мне хотелось бы сказать вам, дорогие друзья, вы также должны ожидать второго пришествия Иисуса, ведь Он обещал нам, а мы, как говорили, должны жить надеждой, верой и любовью, так как жили фессалоникийцы, люди, которые отвергли веру в идолов, приняли веру в Иисуса и стали необычайным образцом, примером новой церкви, новой родившейся церкви фессалоникийской. И мне хотелось бы сказать вам, ищите Господа, изучайте Библию, пишите нам. Наверняка у вас накопились какие-то вопросы, которыми вы можете поделиться не только с вашим пастором, но также и поделиться с нами. А мы с удовольствием ответим вам. Слушайте нас через неделю на тех же самых частотах. И знайте, в это наше тяжелое время, непростое время, вера очень важна для нас, надежда также, а любовь, может быть, еще более. И поэтому хочу пожелать вам, будьте терпимы, ищите Господа везде и повсюду. И хочу пожелать вам, будьте благословенны и мир вашему дому.
0: Надеемся, что вам понравилась наша передача. Мы ждем ваших отзывов и пожеланий. Если наша программа заставила вас задуматься о чем-то, и если у вас есть просьбы, пишите нам. Мы непременно ответим и поможем вам. Наш адрес. Просьба писать латинскими буквами. Это очень просто. Как вы слышите, так и пишите. Первая строка. Радио. Вторая. P.O.BOX400. Третья строка. Сарасота, запятая, Флорида, 34230. Четвертая строка. USA. Повторяю еще раз. Радио. P.O.BOX400. Сарасота, Флорида, 34230. USA. Спасибо, что вы слушали нас сегодня. Наша следующая программа через неделю в то же самое время. И я, Светлана Симакова, присоединяюсь к словам пастора Невил Грид. Верьте в Господа, ибо только Он даст вам силу этого дня.

Вы слушаете радио «На пути». Приглашаем вас прослушать христианское хоровое пение, затем прозвучит проповедь Ивана Михайловича Сергея и передача для женщин «Суламита».

0: Вы находитесь на волне «Радио на пути». Приглашаем вас послушать проповедь Ивана Михайловича Сергея. После нее слушайте программу «Суламита».
1: И Слово Божие, книга «Исход», 20 глава и 3 стих мы читаем. «Да не будет у тебя других богов пред лицем моим». Прежде чем мы займемся изучением заповедей Божьих, необходимо сделать краткое примечание. Это касается подразделения десятисловия. Подразделение десятисловия на две скрижали было сделано самим Богом. Мы читаем из книги Исхода, это 32 глава, 15-16 стихи, такие слова. «И обратился и сошел Моисей с горы. В руке его были две скрижали откровения, на которых написано было «с обоих сторон», и на той, и на другой стороне написано было. Скрижали были дело Божие, и письмена, начертанные на скрижалях, были письмена Божьи». Упоминание Иисусом Христом о первой заповеди и второй, подобно ей, дает нам повод думать о божественном авторитете при поразделении десятисловия на две части. Первая скрижаль или подразделение состоит из четырех заповедей, определяющих наше отношение к Богу. Эти четыре заповеди выражены в Великой заповеди. И это мы читаем из Евангелия от Матфея, 22 глава. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим». Вторая скрижаль или часть десятисловия определяет обязанности человека по отношению к человеку. Эти шесть заповедей выражаются «возлюби ближнего твоего, как самого себя». Обратим наше внимание на порядок десятисловия. Мы наблюдаем, что обязанности человека по отношению к Богу поставлены на первом месте. Когда Христос говорит «возлюби Господа Бога твоего», Он этим определяет важность этой заповеди. Мы живем в дни, когда даже в практике христианства получается обратное. Так много говорится о любви и справедливости по отношению к ближнему, а наша любовь и почтение к Господу отдвигается на заднее место. Такое пренебрежение в любви и почтение Господа наблюдалось в дни фарисейства, что Спаситель нас жестоко порицал и осуждал. Мы должны любить Бога прежде всего и от всей души, нашей души и сердца. И эта любовь и почтение не должны быть помехой любить и благотворить нашему ближнему. Мы должны любить и покоряться Господу не только потому, что любовь к Богу является фундаментом морали и веры, но еще и потому, что истинная любовь к ближнему вытекает из нашей любви к Богу. Мы должны любить Его превыше всего, потому что Он наш Бог, вечный, вездесущий и всемогущий Бог. Первая заповедь десятисловия следующая. «Да не будет у тебя других богов пред лицем моим». В этом повелении содержится три требования. Во-первых, познание истинного Бога. Христос молился в своей первосвященнической молитве: «Да знаю тебя, единого, истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Знать Бога во Христе Иисусе является нашей первой необходимостью. Мы живем в век знания. Никогда в истории человечества так быстро не увеличивалось знание, как в наши дни. Но этого нельзя сказать об увеличении знания о Боге. Наряду с развитием мудрости человеческой увеличивается и страх, и опасение за завтрашний день. Человечество зашло так далеко в своей мудрости, что боится своего собственного разума, от которого может внезапно погибнуть. И все лишь потому, что пренебрегли познание истинного и живого Бога и посланного им Иисуса Христа. До тех пор, пока человечество не вернется к соблюдению Слова Божия и его заповедей Ветхого и Нового Завета, не может быть улучшения жизни человека на земле. Первая заповедь дарована не только всему человечеству, она относится к нам, отдельно каждому мужчине и женщине. Вы сотворены по образу и подобию Бога, поэтому Господь говорит к вам: «Да не будет у тебя других богов пред лицем моим». Это значит, вы должны знать Бога. Вы должны знать истинного и живого Бога, потому что Бог сотворил вас, потому что вы рассудительный человек, потому что вы существо и матери, и духа, и поэтому вы никогда не найдете мира и покоя душе своей, пока не познаете и не примете Бога во Христе Иисусе. Я обращаюсь к вам сегодня как проповедник Евангелия и говорю, что Бога можно найти, Его можно познать, потому что Он открыл Себя во Христе Иисусе. Мы, которые слышим евангельскую весть так часто, нуждаемся в напоминании, которое Христос сделал одному Своему ученику, который обижался, что не имел достаточно познания Бога. И это мы читаем из Евангелия от Иоанна 14 глава. «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самим делам. Иисус Христос есть единородный Сын Божий. Бог послал Его в мир для того, чтобы мы имели определенное познание Бога. Если вы никогда не встречались с Ним раньше, сегодня познакомьтесь с Ним, и через Него вы встретитесь с Богом. Затем Бога можно познать через Его писанное Слово, которым является Библия. Если вы желаете познать живого и истинного Бога, читайте молитвенно Его Слово, Библию, и вы познаете Его. Если бы что-либо из читанного вами было непонятно, обратитесь к Божьим обетованиям в этой книге, которые говорят так: «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего вам просто и без упреков, и дастся ему». Читайте Библию и просите у Бога мудрости и разумения в Духе Святом, чтобы уразуметь или познать Бога. Правильное знание Бога требует нашего исповедания Его перед людьми. В исповедании нашей веры, в посещении богослужения, в молитве, в ежедневной жизни, во всем, что мы говорим и делаем, мы должны исповедовать Бога. Иногда члены церкви говорят, что они хотели бы что-нибудь делать для Бога. Самое важное, что вы можете делать в вашей ежедневной жизни, это исповедовать Бога вашим Богом. Вашей верности в служении Богу, в молитве, в чистоте речи, в разумном поведении, в жизни, как Его чада, вы приносите честь и славу Бога. Второе требование первой заповеди состоит в том, чтобы нам быть верными Ему. Мы не должны иметь других богов пред Ним. Богу нельзя служить раздвоенно. Нельзя служить Богу и мамоне. Мы должны быть верными живому, истинному Богу, который спас и искупил нас. Наша жизнь и сердце принадлежит Ему, и Ему одному мы должны или должны служить. Требование Бога нашей полной любви, верности и покорности является доказательством Его совершенной любви к нам. И третьим требованием первой заповеди является наше верное поклонение и служение Ему. Собираясь во имя Божие для поклонения Ему, мы должны восхвалять Его святое имя. Этим мы выражаем наше почтение Ему. Мы должны уповать на Него. Наш Бог силен нам помочь во всех наших нуждах, если мы с верой будем уповать на Его помощь. Мы должны с верой призывать Его святое имя в молитвах наших. Он хочет, чтобы мы молились и призывали Его святое имя. Мы должны благодарить Его за милости, дарованные и оказанные нам в прошлом. И наша благодарность должна быть постоянной в глубине нашего сердца, не только в собраниях и местах поклонения. Пророк Малахия в своем пророчестве восклицает: «Сын чтит отца, и раб господина своего. Если я Господь, то где благоговение предо мною, говорит Господь? Да поможет нам Господь чтить Его святое имя, истинного и живого Бога. Аминь».

0: В эфире программа для женщин «Суламита».
1: Снова в эфире программа «Суламита». Я снова приветствую вас, дорогие слушательницы. По-прежнему с вами ведущая Елена Делюк. Сегодня я продолжаю рассказывать о детях-сиротах. И в продолжении этой темы предлагаю послушать беседу Натальи Корольковой. В этой передаче мне хотелось бы поделиться личными воспоминаниями о моих встречах с детьми-сиротами. Самую первую встречу я помню, когда мне было 7 лет. Я приходила летом к маме в больницу и иногда играла на улице с детьми из детского отделения. Однажды среди детей я заметила необычного маленького мальчика с немного покосившимися глазами. Он не веселился, как другие. Я спросила, кто он, и мне сказали, что он сирота, что у него нет ни мамы, ни папы. Помню, как меня наполнило жуткое чувство, и стало очень жалко этого мальчика. А он, стоя неподалеку, сосал непонятно откуда взявшуюся грязную бутылку. Следующая моя встреча с детьми-сиротами была в Белыническом интернате. Тогда мне было 12 лет. Я сама только начала понимать суть христианской жизни. В то время в нашей стране все двери больниц, школ, интернатов были открыты для верующих. Каждую среду я с мамой и еще некоторыми верующими приходили в интернат к детям-сиротам. Я помню тяжелый воздух, тусклые лампочки, понурые лица множества детей, которые светлели при каждой нашей встрече. Не помню, о чем мы тогда им рассказывали, но знаю точно, что о Христе. Вспоминаю одну девочку, постриженную почти налысо, в затершемся сером свитере, который она не меняла на протяжении нескольких недель. Я замечала, что ей нравилось слушать о Боге, и я стала с ней общаться больше, чем с другими. Особенно нравилось мне делать сиротам маленькие сюрпризы в виде наклеек и марок. Прошло время, и мы больше не могли ходить евангелизировать, но иногда я ходила одна просто в гости к этим детям и, как понимала, рассказывала им о Боге. Во время моей учебы в христианском университете я познакомилась с удивительным человеком Инессой Климович. Эта верующая девушка-преподаватель весь пыл своей юности отдала работе в приютах среди обездоленных детей. До сих пор я с ней переписываюсь и не перестаю удивляться, как много Господь делает через нее для сирот. Одним из самых важных моментов в христианском обучении была практика. Инесса приобщила нас к работе с детьми и подростками из интернатов. Для каждого из нас это был незабываемый опыт. А летом, проходя практику в детских лагерях, так получилось, что я выбрала служение среди сирот у себя на родине. Михаил Корнев, служитель из Круглого, собирал команду волонтеров для проведения летнего лагеря на базе школы-интерната, куда пригласил и меня. Было немного страшно начинать среди такого контингента детей, к тому же мне попались самые старшие девочки. Их культура и интересы были мне диковаты, но за время лагеря мы очень сдружились». Я увидела в них детей, которые одевали на себя колючки ёжика только потому, что не верили, что кто-то может их бескорыстно любить. К концу лагеря дети уже научились молиться и открывали свои сердца Богу. Между нами установилась искренняя привязанность. Последний день они писали слезные письма благодарности. Эти письма я до сих пор храню у себя. Вот их выдержки. «Спасибо, что вы общаетесь с нами. Когда вы приехали к нам, мы стали немножко добрее. Я не представляю разлуку с вами». 4 лета подряд мы проводили лагерь для детей-сирот из этого приюта. Последних 2 раза был палаточный лагерь в лесу. И семена дали свои всходы. Некоторые выпускники продолжают ходить в церковь, кто-то даже стал членом. В этом году вечером во время молитвенного служения к нам в церковь зашел парень. Он меня узнал, а я нет. Оказывается, он когда-то был в нашем лагере и зашел в церковь с надеждой, что встретит знакомых. В данное время он посещает церковь в Осиповичах. Господь так распорядился моей судьбой, что я уже 4-й год работаю в детских учреждениях закрытого типа. Вначале воспитателем в интернате, затем психологом в социально-педагогическом центре, при котором находится приют. Я рада, что у меня есть благословенная возможность говорить детям о любви Бога. Никакие тренинги и психологические техники не могут дать того, что дает в детское сердце любовь Иисуса. Работу я, конечно, веду по всем требованиям, но в неформальной и индивидуальной беседе с детьми я говорю им о возможности молиться и о том, что Бог их очень любит и хочет защищать. Глаза детей при этих словах светлеют, их сердце улыбается. Однажды 5-летняя девочка Оля рассказала мне, что молится о приемной маме, чтобы она захотела взять ее, сестричку и родную маму к себе. Оля пожаловалась, что Бог ей этого не дает. Мы помолились вместе. Я очень переживала, что для этой девочки не находилась приемная мама, и ее могли отдать в интернат. На следующей неделе после нашей молитвы одна многодетная женщина пожелала взять Олю к себе в семью. Оля, поняв, что Бог услышал ее молитву, громко крикнула, глядя в небо: «Бог, спасибо тебе!»

Вместе с Олей среди дошкольников был мальчик Владик. Робкий, замкнутый ребенок, в то же время очень чувствительный. Мне всегда хотелось погладить его по головке и как-то защитить от этого жестокого мира. Однажды, когда я играла с дошкольниками, он находился рядом и тихонько сказал мне: «А я вас люблю». Я чуть не заплакала, это очень затронуло меня. Вечером я думала о том, что переживают эти крошки, как истосковались они по маминой любви. Я написала стихотворение о Владике, но в его образе собраны судьбы многих детей. Вечер, тихо, дремлет детский дом, он устал от суеты мышины. Грустно дождик плачет за окном. Слышно вдруг, вблизи гудит машина. Это значит, новеньких везут. Все сердечки сжались на мгновение. Каждый свой припомнил эпизод, страшное до тошноты волненье. На пороге сжавший кулачки, закусивший край губы до боли и косясь сквозь потные очки, встал ребенок, как зверек в неволе. В грязной кофточке и рваная обут, голову склонив, стоит мальчишка. На вопрос «А как тебя зовут?» отвечает «Владик», еле слышно. Голубые глазки Васильки спрятались под влажной пеленою. Щечки впали и совсем бледны. Он молчит, беседуя с собою. Сколько мыслей у него внутри, спутанных в комок, Господь лишь знает. И сомкнет ли глазки до зари, сердце быстрый ритм когда убавит. Вот неделя жизни за спиной в стенах социального приюта. Но ребенок бледный и немой, в новом месте нет душе уюта. А еще страшнее по ночам, мысли роем в голове кружатся. И одна заветная мечта, вот бы к маминой груди прижаться. Злость и горе в нить одну сплелись, слезы бусинки скользят украдкой. «Мама, где ты? Слышишь? Отзовись! Мне здесь без тебя совсем не сладко!» «Мама, мама!» — слышится сквозь сон. Ручки тянутся во тьму слепую. Кто услышит этот детский стон? Кто обнимет сироту такую? Среди тысячи наивных глаз эти мне глаза всего милее. В них тоска и боль не напоказ. Я тебя, мой мальчик, пожалею.

Если вас заинтересовала программа, пожалуйста, напишите нам. Мы можем выслать вам ее запись на аудиокассете или на диске. Пишите нам по адресу: программа «Суламита», абонентский ящик 45, индекс 22-40-20, город Бриз, 20, Беларусь. Мы встретимся с вами ровно через неделю в это же время и на этой же волне. На этом я прощаюсь с вами и желаю вам Божьих благословений.

0: 12 часов дня по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, сейчас в эфир выйдет проповедь Евгения Антонова. Затем вы услышите краткую проповедь Чарльза Спержена, страничку «Хлеб наш насущный» и программу «Злачные пажити».
2: С праздником вас, дорогие друзья! Праздник Троицы – это день основания Церкви Иисуса Христа. И о том, какое значение для христиан имеет Церковь, мы сегодня и будем рассуждать.
3: Рождение Церкви. Как много времени прошло с того момента, когда это случилось. Когда зародилась Церковь Господа Иисуса Христа. За эти века Церковь очень много раз меняла свой внешний вид. Пересматривались доктрины какие-то, устройства внутренние, перестраивались храмы и здания, менялись владельцы. Но неизменным оставалось самое главное – неизменным оставался глава Церкви, Господь Иисус Христос, который, будучи Богом, вчера, сегодня и вовеки тот же. И тот Господь, который был главой Церкви, которая зародилась в день Пятидесятницы, которая была представлена небольшим количеством людей, 12 апостолов, какое-то количество учеников, но в первый же день она выросла еще на пару тысяч. Вот тот же Господь, который тогда был главой этих людей, главой той церкви, сегодня глава и нашей церкви. Потому что Церковь Иисуса Христа – это установление нечеловеческое, это не решение какого-то союза или совета, это особое благословение Бога для людей, живущих на земле. Он создал Церковь свою, чтобы врата ада не одолели ее, и чтобы в ней каждый верующий нашел утешение сердцу, успокоение и мир у ног Господа и Спасителя Иисуса Христа. И мы сегодня, в день зарождения Церкви, в праздник Троицы, естественно, что будем говорить о значении Церкви. И стоит заметить, что то время, в которое сегодня мы живем с вами, это время предсказывалось еще во времена Ветхого Завета. И для того, чтобы не быть голословным, давайте откроем книгу пророка Иеремии, 31 главу. Я прочту 28, 31 и 33 стихи. Иеремия, 31 глава, с 28 стиха. «И как я наблюдал за ними, искореняя и сокрушая, разрушая и погубляя, и повреждая, так буду наблюдать за ними, созидая и насаждая, говорит Господь. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более». Аминь. Это замечательное ветхозаветное обетование, которое прозвучало из уст пророка Иеремии, наверное, для слушающих его звучало несколько непонятно. Несколько не совсем знакомые были те слова, которые говорились. Потому что люди, которые слушали эти слова, они были воспитаны, росли и жили мыслью, что тот завет, в котором они находятся с Богом, сотворившим небо и землю, завет, который пришел им через Моисея, завет, который берет корни от Авраама, что этот завет – это все, что у них есть, и самое главное, что определяет их как народ Божий. И здесь пророк, открывая волю Господню, говорит о том, что наступает время, когда придет новый завет. Символами старого Ветхого Завета была земля, земля обетованная, кровь жертвенных животных, пасхальный агнец, исход из Египта и многие другие события. И да, этот завет был очень понятен и очень близок каждому живущему в израильском обществе. С юных лет дети были научены и наставлены в этом завете. С юных лет мужчины готовились к тому, чтобы, может быть, кто-то из них смог стать раввином, учителем, служителем этого завета. Женщины старались строить свою жизнь и свои семьи по основам этого завета. Судебные разбирательства строились на этом завете. Что доброе, что злое определял завет, который давал Господь, оставил Господь своему народу. И вот здесь привносится обетование, что придет время нового завета. Время, когда у Бога будут особые новые отношения со своим народом. И Иеремия, приоткрывая вот эту вот тайну Божию, говорит, что теперь символами этого завета будет не что-то внешнее, не что-то, что можно осязать и видеть каждому невооруженным взглядом. Символами этого завета будет даже не кровь жертвенных животных, которые были понятны и близки жертвоприношения ветхозаветного времени, не какой-то особый исход, но символом нового завета, определением этого завета будет новое сердце. Люди, у которых будет изменено сердце. И это обетование принес Иеремия своему народу. Это будет сердце, на котором будет записан закон Божий. Мы знаем, что Моисей получил закон Господень на 10 заповедей на нескольких каменных табличках, скрижалиях. И принес их народу. И много лет эти скрижали хранились. Они были тоже символом завета. И вот наступает время, когда носителем закона Божьего должны стать не каменные скрижали, не скрижали, выполненные из кедрового дерева, не из золотого материала, а скрижали сердца человеческого. И вот, свидетельствуя об этом новом времени, Господь говорит, что изменится не только завет, изменится не только носитель завета, а изменится и его отношение к тем, с кем он заключает этот завет. И говорит он такие слова, мы прочитали в 28 стихе. «Как я наблюдал за ними, искореняя и сокрушая, разрушая и погубляя и повреждая, так буду наблюдать за ними, созидая и насаждая». Ветхозаветное Писание содержит немало примеров, когда под ногами согрешивших людей разверзалась земля, на голову их во мгновение ока сходил гнев Господень в виде огня, когда кто-то из них падал замертво пред Богом за свое неповиновение, за свою дерзость. И чуть дальше, в книге пророка Иеремия, 32 главе, свидетельствуя о Иерусалиме, Бог говорит такие слова: «И как бы для гнева моего и ярости моей существовал город сей с самого дня построения его до сего дня, чтобы я отверг его от лица моего. Как бы для гнева моего и ярости моей существовал город сей». И действительно мы видим, что очень много Господь допускал испытаний, наказаний народу своему за неповиновение и непослушание. Много различных неприятелей осаждало город и могло его разрушать и завладевать им. Но вместе с тем Бог говорит и свидетельствует, что завет свой он не оставлял. Просто этот город по причине грехов людей существовал как бы для гнева Божьего. Потому что для людей, живущих в Израиле, Иерусалим был особым свидетельством, особым местом, особым состоянием души. Люди стремились в это место, люди искали возможности быть в храме Господнем, чтобы поклониться Господу. И многие из них думали, что вот раз у них есть такой город, раз есть храм, то ничто не страшно им. Потому что Бог, сам Бог с ними. Наверное, кто-то помнил, кому-то передавалось это из уст в уста, читали в Священном Писании, как слава Господня наполнила храм, как во мраке и облаке это все происходило, и как люди сердца людей трепетали в тот день, когда Соломон освящал храм молитвой. И они понимали, что символы, видимые символы завета, они находятся в этом городе, и он важен для них. Но сердце отстояло далеко от Бога. И Господу приходилось наказывать этот народ, допуская неприятеля на этот город. И вот он говорит: «Я наблюдал за вами, наблюдал разрушая, наблюдал искореняя, наблюдал погубляя и повреждая, сокрушая». Эти слова как-то не сильно вяжутся в нашем понимании с характером самого Бога. Но такой метод воспитания был во ветхозаветные времена у Господа. Это был завет благословения и проклятия. В самом начале Господь предложил своему народу благословение и проклятие, жизнь и смерть, и также сказал: «Избери жизнь». И Господь следовал этому завету, исходя из сердца людей, которые были в завете с Ним. Но теперь, обещая времена Нового Завета, Он говорит, что «Я буду также наблюдать за соблюдением этого завета, но наблюдать буду несколько с иной позиции, с другим подходом. Наблюдать буду, созидая и насаждая». Может быть, в этом причина того, что мы живем в те времена, когда откровенно неправедные люди, согрешающие люди, не испытывают особых трудностей. Не разверзается земля под ногами, не изливается огонь с неба от Господа. Потому что это время, когда Бог испытывает всех живущих, созидая и насаждая, давая свое благословение, простирая свое благоволение. И хотя история нам свидетельствует о том, что после Вавилонского плена, а именно о Вавилонском плене предупреждал Иеремия, когда говорил, что будет город этот разрушен, что после Вавилонского плена у израильского народа навсегда отпала охота поклоняться идолам и служить иным богам. Они навсегда поняли, единозначно поняли, что Бог – глава всех богов. И после Вавилонского плена уже не было соблазна такого в Израиле поклоняться и служить идолам. Это уходило, ушло уже из их обихода, их жизни. Но вместе с тем, мы, читающие Священное Писание, по милости Божией, живущие в сегодняшний день, мы знаем, что тот завет, о котором говорил Иеремия, в полной мере был воплощен только Иисусом Христом. Евангелист Лука в своем повествовании, это 22 глава, 20 стих, рассказывает о том, что на последней вечере со своими учениками Господь Иисус Христос взял хлеб, преломил и сказал: «Это тело мое за вас ломимое». А также взял чашу, особую чашу, и сказал: «Сия чаша есть Новый Завет». Апостол Павел, передавая эту заповедь по церквям, сказал несколько полнее эту мысль. Он говорит: «Я от самого Господа принял то, что и вам передал». И говорит: «Сие творите в мое воспоминание, сие есть кровь моя, за вас проливаемая, и в ней есть Новый Завет». И этот завет был заключен с новым народом, с народом, который определяет уже не родство по плоти с Авраамом, не происхождение из какой-то определенной земли, но определяет измененное и возрожденное сердце. Мы знаем, что сегодня собирательное имя этого народа – христиане. Господь вступал в Новый Завет с теми, которых Он назвал своими. Мы знаем, что сегодня этот народ называется Церковью Господа Иисуса Христа. И становясь членом Церкви, каждый из нас вступил в завет с Богом. Петр об этом очень просто сказал, что крещение – это не плотской нечистоты омытие, но что? Обещание Богу доброй совести. Это наш завет с Ним, когда мы вступаем в заветные отношения с Богом. Вот почему важно членство в Церкви. Вот почему создано это установление Господне, церковь, тело Иисуса Христа. Много людей есть верующих. Много людей, которые, может быть, думают, что они знают Бога. Может быть, искренне молятся Ему. Соблюдают какие-то праздники, какие-то постановления и традиции. Но они не в церкви. Они не вступили в завет с Богом. И вне церкви нет завета. Мы живем во времена церкви, в новозаветные времена, когда каждый вступающий в церковь вступает в завет с Господом Иисусом Христом. В средние века, во времена крестовых походов, как это не стыдно, может быть, даже сегодня вспоминать, христиане считали, что свою принадлежность к этому новому завету они обязаны отстаивать мечом, огнем, силой, войнами, походами. Но мы знаем, что Господь не такую заповедь оставлял. Апостол Павел

победить зло злом. Во всяком случае, в ближайшей перспективе. Сейчас, вот здесь, в этот момент. Но заповедь Божья говорит нам, Слово Божье утверждает, что христиане призваны к тому, чтобы побеждать зло добром, чтобы быть светом и быть солью. Это долгий процесс. Это процесс сеяния. Как сказано в Слове Господнем, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть, от плоти пожнет тление. Сеющий в дух, от духа жизнь вечная. И каждый из нас ежедневно стоит перед выбором, во что сеять, что сеять, как сеять. И если есть какие-то смущения, если есть какие-то сомнения и соблазны, стоит помнить о том, что день жатвы, день, когда все посеянное нами будет собрано, он обязательно наступит. И дай Господь, чтобы снопы, которые мы будем нести пред лице Господня, чтобы это были снопы с особым благословением, в которых будет очень много добра, много свидетельства тому, что, живя на этой земле, будучи в завете с Господом, будучи в церкви, мы побеждали зло добром. Наверное, нельзя не сказать о самом главном. Мы сегодня говорим о рождении церкви, и мы знаем, что этот день не просто так выбран в календаре, как более или менее подходящий. Этот день был заповедан Господом, что наступит день, когда вы примете силу. Есть ли тут сегодня в нашем зале люди, которые приняли силу, о которой говорил Господь Иисус Христос? Силу Духа Святого на благочестивую и святую жизнь, на свидетельство ближнему, на победу зла добром. Я думаю, есть. И таких немало. Потому что иначе мы бы не были членами Церкви Господа Иисуса Христа. И если сегодня говорить о Духе Святом, о том самом Духе Святом, который в вихре огненном в день Пятидесятницы явился над учениками в разделяющихся огненных языках и почил на каждом из них, что в корне изменило их отношение к самим себе, к погибающим людям, заставило проповедовать с дерзновением, мы уже слышали замечательные свидетельства об этом. Этот Дух Святой продолжает сегодня действовать и в нашей церкви. И в современном нам мире продолжает приводить грешников ко спасению, менять сердца человеческие. Да, может быть, сегодня не покаятся 3000 человек после проповеди. Может быть, нет сегодня того апостола Петра, на котором именно почил этот огненный язык. Но не это важно. Есть Святой Дух. Он остался, как утешитель, который сегодня живет в наших сердцах. Вы скажете, как? Слово Божье говорит так. Тела ваши, вы помните, что? Есть храм живущего в вас Святого Духа. Кто из нас понимает себя самого как храм Духа Божьего? Представьте себе, вы храм Духа Господнего. Не в Иерусалиме этот храм, не Соломоном он построен. Каждый из нас созидает этот храм в отдельности и соблюдает заветные отношения с Богом. И вот именно этот Дух Святой по сей день меняет сердца. Как говорил и Иезекииль, тоже пророчество, он говорил так: «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Это замечательное время уже наступило. И именно Дух Господень записывает закон Божий на плотяных скрижалях сердца. И именно Дух Господень помещает нас в Церковь Божию, вводит нас в этот завет, как свидетельствовал апостол Павел и говорил, что все мы одним Духом крестились в одно тело. И Церковь Господня – это среда завета. Нет иного пути войти в завет с Господом, как только войти в Церковь Его. И каждый рожденный свыше человек, человек, переживший возрождение после искреннего покаяния пред Господом,

0: ищет того, чтобы войти в завет с Господом и стать членом тела Его. И это особое благословение многие из нас уже могли пережить. Для кого-то оно только впереди. И дай Господь, чтобы мы могли четко себе понимать и отдавать себе отчет в том, что именно сейчас мы живем в те времена, о которых пророчествовал пророк Иеремия, когда наступили дни Нового Завета, когда Богу важно не столько внешнее, не столько, как внешне благочестиво мы выглядим, хотя и это важно, а важно то, что происходит в этом храме. Есть ли там алтарь Богу? Есть ли там место моего сокровенного общения с Ним? Свято ли это место? Ищу ли я встречи с Ним там постоянно? Обещая Богу добрую совесть, мы тем самым обещали, что этот храм будет чист, что этот храм будет добрый, что этот храм не будет осквернен. И Господь наблюдает сегодня за Своим народом, находясь с Ним в завете, наблюдает, созидая и насаждая. Или, как мы по-христиански сегодня сказали бы, наблюдает, благословляя нас. И благословение Господне сегодня над церковью Его, над детьми Его, но вместе с тем Он зрит, насколько мы верны тому завету, в который вступили с Ним. Аминь.
1: Закончилось богослужение. Я надеюсь, каждый из присутствующих мог получить нечто ценное для себя. Все мы находимся на пути к вечности. В определенный момент она откроет свою дверь перед нами, и мы войдем в нее. Чтобы войти, достаточно несколько минут. А чтобы подготовиться к вечности, требуется много времени, требуется вся наша жизнь. Самые искренние пожелания вам, дорогие телезрители, находить время для себя, для своей бессмертной души, для размышления о драгоценных истинах Господа нашего Иисуса Христа. Божьих благословений вам на пути подготовки к вечности.

0: вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Спержена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: «Я помогаю тебе, — говорит Господь». Книга пророка Исаии, 41 глава, 14 стих. В это утро давайте прислушаемся к словам, которые Господь Иисус говорит каждому из нас. «Я помогаю тебе». Для меня, твоего Бога, помочь тебе – это сущая малость. Посмотри на то, что я уже совершил. Как? Не помочь тебе? Но ведь я купил тебя своею кровью. Как? Не помочь тебе? Я умер за тебя. Если я сделал большее, то не сделаю ли и меньшего? Помочь тебе – это самое малое, что я когда-либо сделаю для тебя. Я сделал больше и сделаю больше. Я избрал тебя прежде создания мира. Я заключил мой завет для тебя. Я отказался от своей славы и сделался ради тебя человеком. Я отдал свою жизнь за тебя. И если я совершил все это, то теперь, без сомнения, могу помочь тебе. Помогая тебе, я отдаю тебе то, что уже приобрел для тебя. И если бы тебе понадобилась помощь в 1000 раз большая, я оказал бы ее тебе. Ты просишь мало в сравнении с тем, что я готов дать тебе. Нужда твоя велика для тебя, но дар мой – ничто для меня. Помочь тебе? Не бойся. Если бы к дверям твоей житницы пришел за помощью муравей, ты бы не разорился, дав ему горсть пшеницы. Так и ты, всего лишь крохотное насекомое у дверей моей вседостаточности. Я помогаю тебе. О, душа моя, разве этого недостаточно? Тебе нужна большая сила, чем всемогущество единой Троицы? Ты хочешь большей мудрости, чем та, что существует в Отце? Больше любви, чем та, что обнаруживает себя в Сыне? Больше власти, чем та, что проявляется в действиях Духа? Неси же сюда твой пустой кувшин. Будь уверен, этот колодец наполнит его. Торопись, собери все свои проблемы и неси их сюда. Свою пустоту, свои скорби, свои нужды. Смотри, эта река Божия полна, чтобы наполнить тебя. Чего еще можешь ты пожелать? Иди же к ней, душа моя, в этом твоя сила. Предвечный Бог – твой помощник.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Принесите, что есть. Евангелие от Матфея, 14 глава, 18 стих. Иисус сказал: «Принесите их мне сюда». Суп из камня – старая сказка, которую рассказывают в самых разных вариациях. В ней голодный путешественник приходит в деревню, но никто не дает ему ни крошки еды. Тогда он наливает в котелок воды, кладет туда камень и ставит на огонь. Заинтригованные жители смотрят, как он начинает помешивать свой суп. Наконец, один приносит пару картофелин, другой – несколько морковок, третий добавляет луковицу, еще один – горсть ячменя. Фермер дает немного молока. В результате суп из камня становится вкусной похлебкой. Эта сказка показывает, как важно делиться. А еще она напоминает нам давать то, что у нас есть, даже если это кажется незначительным. В 6 главе Евангелия от Иоанна рассказывается о мальчике, который оказался единственным среди множества людей, у которого было немного еды. Обед мальчика – 5 хлебов и 2 рыбы – был очень скромным. Но когда он отдал его, Иисус совершил чудо и накормил тысячи голодных людей. Однажды я услышала, как кто-то сказал: «Вы не должны кормить 5000. Вам лишь нужно принести свой хлеб и рыбу». Так же, как Иисус взял обед мальчика и умножил его так, что это превзошло самые смелые ожидания, он примет и употребит наши усилия, таланты и служение. Он просто хочет, чтобы мы были готовы принести ему то, что имеем. Что вы удерживаете, не отдавая Богу? Почему вам трудно доверить ему эту область жизни? Господь Иисус, помоги мне доверить все, что я имею тебе, зная, что ты можешь из малого сделать многое.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: «Познавайте, что есть воля Божья». Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: Как уже было сказано раньше, воля Божья зиждется не только в том, чтобы наше внутреннее состояние находилось в надлежащем порядке пред Богом, но и чтобы наши тела являлись храмом Святого Духа и инструментом, через который воздействует Святой Дух. В послании апостола Павла к римлянам, в 6 главе, 13 стихе сказано: «И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». И этот призыв встречается на страницах Священного Писания неоднократно. Далее, в этом же послании, в 12 главе 1 стихе, слышен тот же зов: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Вне всякого сомнения, вышепрочитанные стихи касаются каждого верующего, как это касалось и самого апостола Павла, ибо он говорит: «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». 1 Коринфянам 9:27. Вспомним из второго послания апостола Павла к Коринфянам 12 главы 7 стиха по 10 переживание апостола: «И чтоб я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И поэтому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен». Существует предположение, что жало плоти, которым страдал апостол, было хроническое воспаление глаз. Однако судить об этом наверняка невозможно. Во всяком случае, в жизни апостола происходит какое-то порабощение члена его тела, после чего он заявляет: «Посему я благодушествую в немощах». Предание тел в орудие праведности. Как предать тела в орудие праведности? Что это значит? Правильно ли мы делаем это? Ибо этот призыв побуждает верующего к определенным действиям. Каким? Существует большая проблема в понимании этого действия. Например, апостол Павел, усмиряя и порабощая свое тело, как он и говорит, благодушествует, находясь в положении немощного, имеющего на своем теле жало, удручающее его. И в данном случае все правильно, ибо, как апостол Павел говорит, он, находясь в таковом положении, испытывает обитание в нем силы Божьей. 2 Коринфянам 12:9. Таким путем, предавая свое тело немощи, он исполняет его для разумного служения во славу Божию. Но будет ли разумным служением во славу Божию самовольное пренебрежение, ущемление или линчевание своего тела? Например, в послании к Колоссянам, в предостережении в отношении аскетизма, апостол говорит: «Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении тела. Нет, такового рода изнурение тела не является разумным служением. Значит ли это, что, имея возможность пресыщаться пищей, да пресыщаемся? Конечно, нет. Ибо в книге притчей 23:19-20 сказано: «Слушай, сын мой, и будь мудр, и направляй сердце твое на прямой путь. Не будь между упивающимися вином, между пресыщающимися мясом». Оказывается, не только вино, но и чрезмерное уточнение пищей приводит человека к сонливости, притчи 23:21. И даже к тому, о чем в притче 39 сказано так: «Дабы, присытившись, я не отрекся тебя и не сказал, кто Господь?» Да, Слово Божье побуждает нас не к самовольному смиренномудрию, но отдать тела наши для разумного служения во славу Божью. Что это значит? В послании к римлянам 12:1 сказано: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Начнем с конца этого стиха, а именно с выражения «разумное служение». Греческое слово, переведенное на русский язык словом «служение», и преимущественно применяемо для службы богам, и нигде не обозначает службу человеку, а служение Богу и почитание Бога. Конечно, и здесь почитание Бога или служение Ему бывают различны. Так одни служат Богу по привычке, по ритуалу или по принуждению. Но в данном тексте слово «разумное» имеет непосредственную связь со словом «служение», значит, рациональное, с духовным пониманием, а не по традиции или ритуалу. В этом же стихе сказано также о представлении тел в жертву. То есть тела становятся жертвою, посвященной жертвою Богу. Слово «представить» интересным образом связано с жизнью Иисуса Христа. Читаем из Евангелия от Луки 2:22-24. «А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его, то есть Иисуса, в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужского пола, разверзающий ложество, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, приреченному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных». Здесь следует заметить, что в Ветхом Завете к жертвам, возносимым в присутствие Божье, предъявлялись определенные условия. Например, Бог не мог принимать с благоволением жертвы украденные, хромые или больные, Малахии 1:13, хотя священники именно иногда и приносили таковые жертвы, за что их Бог сурово порицал. Не говорит ли нам все это о том, чтобы наши тела, как жертва Богу, были посвящены Ему должным образом и на соответствующем уровне, чтобы Бог благоволил к ним? В стихе 1, 12 главы послания к римлянам также сказано о живой жертве. Это не жертва умерших тельцов, агнца или молодого голубя, которые приносились во время приношения, Левит 12:6-8, Луки 2:24, но жертва живая, животворящая жизнью и энергией от Бога для славы Его. Ибо сказано: «Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» 1 Коринфянам 6 глава 19 стих. В теле, посвященном в живую жертву Богу, члены его функционируют правильно. Так, похоть очей отсутствует, но очи направлены к чтению Слова Божия. Наши уши направлены к слышанию Слова Божия, а не к лести человеческой. А в послании к Ефесянам 4 главе 28 стихе указаны действия рук человеческих. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся. А вот служение ног. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне. Матфея 25:36. Нельзя обойти молчанием и справедливое служение наших уст. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере. Ефесянам 4:29. Вот примеры того, когда наше тело становится жертвой живой, угодной Богу. К сожалению, не всегда так получается. Нет сил возложить как следует на алтарь служения своего тела. Но не забудем, что есть сила, способствующая нам и в этом благом деле. Это сила Божья. Но с другой стороны, от человека требуется желание представления своего тела на служение Богу так, как в этом зиждется воля Божья, которая направляет чадо Божье к заветной цели. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости, да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. Аминь.

Дорогие друзья, вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Добрая весть».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами в эфире радиопередача «Добрая весть» и ее ведущие Дмитрий и Людмила.
1: Цель радиопередачи «Добрая весть» – зажечь молодых людей на труд для Христа. Мы надеемся, что темы, которые Бог положил в сердце нашего радиоколлектива, будут полезными для вас, а также послужат для созидания вашего духовного человека. Оставайтесь с нами!

0: Среди неверия и порока, среди греха и темноты, до наших дней, от дней далеких, течет родник живой воды.
1: Уважаемые радиослушатели, давайте мы с вами прослушаем отрывки из сегодняшней передачи. Да благословит вас Господь!
2: К нам приходила женщина, рассказывала, что помолитесь за меня. Вот у меня мужа убили, сына убили, а третьего взяли за две ноги, по одну сторону, по вторую. Взяли его, растянули на машине. Помню чечены, как приходили к нам. Это люди очень были кровожадные. Я вспоминаю, как я на дереве видала много ушей забитых около школы. Приходили и держали в карманах уши и показывали, смотрите, сколько мы поубивали людей. Я помню, как только слышно были снаряды, бомбы, как дребезжали все стекла. Я видела, как летели пули мимо меня, мимо моей головы. Я только видела огоньки и слышала свист пуль. Эти чечены перед нашей семьей вытаскивали свои ножи и перекручивали их на пальцы. Также мы собирались и смотрели вот на солдата. Он приходил к нам, показывал, также крутил этой гранатой и говорит, я вас сейчас взорву.
0: Милости Господни, вспоминай, считай, всех их до единой в сердце повторяй.

0: Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Сегодня с вами в эфире радиопередачи «Живой родник». И, как всегда, я ее ведущий Дмитрий. И сегодня в нашей студии у нас есть гостья с нами. Сегодня Жанна Квачева. И она будет делиться теми переживаниями и жизненными событиями, которые произошли в ее жизни в молодом возрасте. И вы знаете, есть такой псалом у нас у христиан, мы поем его, и в нем такие записаны слова: «Милости Господни вспоминай, считай, и всех их до единой в сердце повторяй». Вот, и сегодня наша радиопередача будет с такой наклонностью и с таким направлением вспоминать милости Господни, вспоминать их, делиться ими и благодарить и славить Господа вот в этом. Жанна, я бы хотел, чтобы ты обратилась и поприветствовал наших радиослушателей сегодня. Жанна, тебе слово.
1: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. Я благодарю за ваше внимание, что вы сегодня меня слушаете. Меня зовут Жанна Квачева. Я приехала из Южной Каролины и хотела бы засвидетельствовать о милости Господней, как нас Бог хранил и оберегал, где мы жили, в Абхазии.
0: Жанна, я слышал, ты заметила в Абхазии, история твоя там начинается. Расскажи немножко, где ты родилась, как начинало твое детство, и с какой ты семьи, сколько детей, когда приехали в Америку, и, пожалуйста, все по порядочку.
1: Ну, я родилась в Абхазии, эта местность называется Гудаута. Многие не знают, но это очень маленькое место. В областном она считается как Грузии. Эта местность очень красивая. Мы жили прямо около Черного моря, и когда к нам приезжали люди, они всегда любовались и говорили: «В каком вы красивом месте живете». И очень много туристов приезжали и снимали у нас дом для того, чтобы отдохнуть. Было очень благоприятное время, и этим временем мы всегда дорожили. Я могу вспомнить очень прекрасные моменты, когда мы время проводили на море. Мы жили третий дом от моря и проводили все время там, ловили рыбу, купались. Я помню, какую благодать нам давал Господь. У нас была хорошая погода, это море было спокойное, не было там никаких опасностей, как тут на океане, разные случаи с акулами. Там мы могли верить этому морю, она была спокойна. Мы из большой семьи, я из 15 детей, по счету 13. У меня 7 сестер, я 8 и 7 братьев. И все почти что через год. Мой отец был служитель, и он нас научал, как жить, чем мы могли послужить для друг друга. Мое желание всегда было заботиться о друг другом и чем-то послужить, потому что из большой семьи наша задача была друг другу помогать. И я видела, как мои сестры и братья в этом трудятся. Не только для своей семьи, но и для окружающих. Мы должны были быть примером, потому что они смотрели, что у нас большая семья, и спрашивали: «Зачем вам столько детей?» Но когда мы все повырастали и помогали соседям, у них были слезы на глазах и благодарили нашего отца и Бога за то, что мы можем им послужить. И когда они кого-то просили, посторонних соседей, то не всегда был отзыв. Но для нас это с охотой мы делали это. Для нас было как-то приятно чем-то послужить. И было, как я и сказала, хорошее время до тех пор, пока Господь стал делать большие изменения. Это было слово для церкви.
0: Жанна, ты сказала слово для церкви. Могла бы ты здесь подетальнее? Это было пророческими устами сказано. И что было сказано для церкви, и как это пришло в действие, и как Бог перед тем, как что-то началось, возвестил в вашей церкви. Расскажи немножко, вот о чем Бог возвещал еще перед тем, как какие-то волнения и события начали вот развиваться там, в Абхазии.
1: Это было пророчество слова. Господь сказал это в благоприятное время, когда еще ничего, никаких подозрений не было на войну. Он сказал, что будут большие изменения. Вот тогда церковь стала, все переезжать стали то в Россию, то в разные места. В то время к нам виза пришла поехать в Америку. Но мы отставили это. Но через время к нам опять предложение пришло поехать в Америку. И когда вот вся церковь стала разъезжаться, только мы остались. И мой отец понуждался и пошел к братьям, и они имели общение там. И на молитве было слово к моему отцу. И он с этой нуждой пришел, но ему слово было, говорит, «А тебе, говорю, останься». И Господь такое слово открыл, и он говорит, «Господи, если ты даешь мне такой, ты имеешь план для меня, то можно у меня у тебя попросить три вещи?» И тут было слово опять, «Говори». И он говорит, «Можно иметь мне одежду, пропитание и охрану?» Это было до войны. И он такие три вещи попросил. Это как будто Господь сам вел и разумлял, что просить. Через время тут начинается война между Абхазией и Грузией. Это был 92-й год. Я помню, как паника пришла на весь народ. Я помню, как все люди стали ходить в беспорядке, кричать, толкать друг друга. И как мы жили около моря, то все люди сходились на порт и ждали этого корабля, чтобы всех беженцев забрать. И когда они все побросали свои, взяли только одеяло, подушки, то, что могли, оставили все хозяйство, дома, то я видела, как они толкают друг друга и смотрят нас, и показывают пальцем, вы люди ненормальные, что вы стоите? А мы смотрим просто, и мы просто послушались Бога.
0: А я хотел бы, Жанна, уточнить. Значит, это русские, украинцы и другие, те, которые были, не местные, правильно? Вот они хотели уехать, да? Я так понимаю, что они все уезжали с Абхазии, а местные жители или те, которые там жили прежде, они там и оставались. Или оттуда уезжали все, и там осетины, и другие нации тоже уезжали оттуда, или только русские, или там украинцы уезжали оттуда.
1: Это все нации. Это были болгары, армяне, греки, абхазы, грузины, русские, украинцы. И там была местность, где все народности. И когда они нас вот так смотрели, то мы пошли дома и просто пребывали в этом мире, который на нас сходил. И со временем вот эта вот паника, когда все люди побросали все, то началось наступление. Я помню, как только слышно были снаряды, бомбы, как дребезжали все стекла. Я помню, как Господь нас хранил. Я хочу засвидетельствовать, как отец мой попросил вот эти вот три вещи. Попросил одежду, пропитание, охрана. Это было как откровение, и Господь проводил своим путем. Я помню, как Господь меня реально хранил от пуль, когда я шла к морю. То я видела, как летели пули мимо меня, мимо моей головы. Я только видела огоньки и слышала свист пуль. Я хочу прочитать из Псалма 90, из 5 стиха. Это как откровение для меня. Тут говорится, «Не убоишься ужаса в ночи, стрелы летящие днем, язвы, выходящие во мраке, заразы, пустошающие в полдень. Падут подле тебя 1000 и 10 тысяч,

0: Господь хранил все эти годы, когда началась война, оно приблизительно шло 2 года. И Господь охранял нас, всю нашу семью. К нам приходили люди и просто хотели быть у нас дома, оставаться, потому что они находили покой. Они говорили: мы лучше умрем у вас, тут вместе с вами, нежели где-то там. Потому что они чувствовали, что Господь охранял нас, и Он делал свое дело. Люди приходили и каялись. Это было побуждение. Господь для нас план имел, чтобы мы остались там, чтобы мы могли засвидетельствовать, где бы мы ни были. Для того и Господь и охранял нас. К нам приходили разные люди с разным горем. К нам приходила женщина, рассказывала, что помолитесь за меня. Вот у меня мужа убили, сына убили, а третьего взяли за 2 ноги, по одну сторону, по вторую. Взяли его, растянули на машине и заживо издевались над ним, пока он не умер. Вот так она плакала и говорила: молитесь за меня, я хочу служить Богу, мне некуда больше идти. Бог нас хранил, где бы мы ни были. Мы, когда спали, к нам приходили разные люди, солдаты, чечены, и ходили по двору, но они не имели никакого доступа к нам, заходить в комнату. Хотя и это случалось, но Бог своей милостью закрывал им глаза. Мы оставались невредимыми, и они так уходили. Господь нам посылал также одежду, пропитание. Когда война началась, то заблокирована была эта местность. Мы не могли выехать, мы не могли купить ничего. И продовольствие не приходило в эту местность. Мы питались то, что мы могли добыть своими руками. Мы садили кукурузу, делали муку из нее, готовили мамалыгу. Если кто это знает, в этой местности жили, то они помнят. Также мы ловили рыбу, но она уже исходила, потому что взрывали динамитами. И она уплывала и вся пропадала. Когда взрывают, то она на поверхность идет и вся умирает. И уже не было нечем, чего ловить. Как мы старались что-то поймать, то только оставались из них в сетях, это были ёршики. Они такие колючие, и если уколешься, то будет воспаление. Мы обрезали это и ели. Потом мои братья ловили больших котов. Это в море. Такие круглые, хвостатые. То мы отрезали это и меняли то на сахар, то на муку на базаре. И этим мы питались. У нас не было мяса, чтобы пропитаться, потому что была одна корова. Она нас кормила, давала молоко.
1: Жанна, хотел бы спросить такой вопрос. Много молодых людей здесь в Америке живут и все имеют вдоволь, и даже не имеют никакого представления о том, что можешь открыть холодильник или кладовую, или шкаф, и там пусто. Объясни немного, вот чем вы питались в этот момент, когда было все заблокировано, была блокада, военные действия, ничего не продается, нету где купить, и может и деньги есть, но никто ничего не дает, никто ничего, деньги потом, в это время я понимаю, что они обесценились, не имеют никакой силы. А человеку надо питаться, он деньгами не будет, он кушать бумажки не будет, я понимаю это. Расскажи немножко нашим вот радиослушателям, вот чем питались, я понимаю, 15 детей, это немалое количество людей вместе с отцом и с матерью. А вот как Бог просто проявлял свою милость и пропитал вас, потому что вы здесь, вы не умерли с голода. Вот расскажи немножко об этом, чтобы сегодня много молодых людей могли оценить. Потому что когда имеешь, тяжело оценить то, что ты имеешь. Когда теряешь, тогда мы ценим.
0: Мы питались тем, что Бог нам давал. Вот, например, если летом у нас были фрукты на дереве, мы, как дети, всегда залазили на дерево. И если мы там взяли яблоко, сорвали или хурму, то это для нас было на весь день. Это как динер для нас. И мы иногда ложились с голодным желудком спать. Я помню, как я просила еду, а на столе ничего не было. Холодильники пустые. И я помню, как я плакала и говорила, что сильно кушать хочу. Но Господь все равно проявлял свою милость и посылал своих людей. К нам один человек пришел посетить нас. Мы всегда стараемся быть гостеприимны и хотели что-то поставить на стол. Но ничего не было, потому что не было мамалыгу на чем пожарить. Мы садили кукурузу и делали муку из нее. А масла не было, чтобы если есть, то не с чем дальше кушать. Но тут хотели мы пожарить, а не было масла. И когда моя мама говорила отцу и говорит, что масла нету, и этот мой отец говорит, возьми сковороду, помажь с солидолом. И когда этот человек услыхал, он стал плакать и вытаскивает из своего портфеля бутылочку масла и говорит, вот вам. И мы все тут стали плакать и благодарить Бога, что Он не оставляет даже в трудные минуты, даже до последней минуты, если мы думаем, что это конец или что вот приходит уныние, Господь отвечает на наши нужды. Также пропитание было, можно сказать, что не всегда, но Господь всегда давал все равно свою помощь. Кого-то побуждал. К нам приходили, мы не знали этих людей, приносили еду. Я также хочу опять вспомнить, как Господь нас хранил. Вот я помню, как я пошла в огород, и сзади нашего дома, на нашей территории, если вы знаете, Шамиля Басаева, это был захватчик одной школы и в Грозном, он подготавливал свою банду, можно сказать, или свой батальон для наступления фронта. Но я видела, как они тренировались, я смотрела на них. Это просто очевидно, Бог нас охранял, оберегал. И я когда услыхала, что школа была захвачена, и его имя говорят, что это он захватил, это просто мурашки по моему коже прошли. И это просто было благодарность Богу, что нас везде оберегал. Явным путем. Помню чечены, как приходили к нам. Это люди очень были кровожадные. Я вспоминаю, как я на дереве видала много ушей забитых около школы. И тогда мы побросали эту школу, мы перестали ходить. И я помню, когда приходили и держали в карманах уши и показывали, смотрите, сколько мы поубивали людей. Для них было как награда. Они собирали это для, как будто для своего награждения. Но это просто Господь нас оберегал от этого и показывал, что явно Он охраняет нас. Приходили, играли эти чечены перед нашей семьей, вытаскивали свои ножи и перекручивали их на пальцы. Я это помню, и я смотрела на него, я помню, как мы все дети маленькие смотрели на него. У нас никакого страха не было, просто мы смотрели с ним, как, что он делает. Но я понимала, что это очень опасно, и это, что если нож вытащил, то это означает, что не будет хороший результат. И мой отец, я помню, как он его отвел, после этого я его не видела. Бог сохранил, и не осталось никаких приключений. Я также помню, как проезжал грузовик, а в этом грузовике были накрытые тела. И он их вез, чтобы выгрузить на мусорку. Когда мой отец это увидел, он говорит моим братьям, говорит, побежите, посмотрите, куда он их выкинет, чтобы нам хотя бы похоронить их. Когда они побежали на виноградник, стали следить, то он заметил и развернулся и уехал, я не знаю куда. Но это просто было как-то жутко, что люди не нужны никому и даже некому похоронить их, и под какими-то свалками они лежат. К нам приходили люди с военной части, солдаты, вот, много приходили, каждый день, можно сказать, что... И как у нас большая семья, у меня много сестер и братьев. Мы когда ходили за водой, вот, например, моя сестра пошла за водой, и к ней человек подошел, солдат, и говорит, а ты не боишься, что я тебе вот сейчас что-то сделаю? Она говорит, нет. И он на нее смотрит и говорит, а если я тебя сейчас возьму и украду? Она говорит, я не боюсь. Он тогда взял эти ведра с водой и помог ей донести до дома. И она теперь вспоминает и просто благодарит Бога, какую Он нам милость дает. Также мы собирались и смотрели вот на солдата. Он приходил к нам, показывал, также крутил этой гранатой и говорит: «Я вас сейчас взорву». А мы смотрели с любопытством и думали, вот как она взорвется, если он потянет. И когда мой отец это увидел, он стал с этим человеком поговорил и говорит: «Если вам что-то надо, то приходите, но с этим не играйтесь». И так и тут Бог сохранил.

0: Жанна, я знаю, что Бог ничего не делает просто так. У него всегда есть вещи с умыслом, с промыслом, с планом. И я так понимаю, что Бог вас не оставил просто так, вот в Абхазии, но с каким-то умыслом, с каким-то вот определенным промыслом Он вас там оставил. И я бы хотел, вот понимая и зная, Библия говорит о том, что дом или дворец, или, как бы сказать, вещь, которая находится на вершине чего-то или наверху чего-то. Вот дом наверху горы, он не может скрыться, он там находится, и все его обозревают, все его видят. Точно то же самое со свечою, если она на видном месте, то ее видно. Так точно и то же самое и с христианином, если он находится в обществе, он является как бы домом на горе. И вот я понимаю, что ваша семья была оставлена вот в Абхазии с определенной целью. Расскажи, вот как Бог вас использовал, как Бог вашу семью вот использовал в плане благовестия вот этим людям, которые, может быть, потеряли все в несчастье, в горе, в трагедиях. Расскажи немножко, вот как люди откликались в этот момент, когда все это происходило, эти военные действия, убийства, страшные злодеяния. Вот как люди реагировали на благую весть, вот как они вообще и шли ли к Богу или отворачивались от Бога, а вот что происходило? Я думаю, что ты это помнишь и ты видела это воочию. Расскажи немножко, вот как это все происходило.
1: Я помню, что много было побуждения для народа. Это был совсем неверующий народ, но, как говорится всегда, что чем ближе беда, тем ближе Бог. И Господь пробуждал моего отца ходить по больницам, свидетельствовать. Вот те все, кто в отчаянии, кто потерял ногу, кто потерял две ноги, то приходили на костылях к нам и говорили, мы хотим уверовать в Бога. И не только приходили калеченные, но также те, которые и шли на фронт. Это были солдаты, они приходили с этими автоматами. Они думают, что какое-то будет там происшествие, но мы их созвали для того, чтобы они приходили и каялись. И они говорят, помолитесь за нас, мы завтра идем на фронт. А мой отец говорит, вы не можете так просить, потому что вы людей убиваете, а это против заповедей Господней. Они говорят, все равно помолитесь за нас. Те, которые склонялись и просили, чтобы за них помолиться, чтобы Бог их сохранил, то они потом приходили и свидетельствовали, что вот показывали каски свои, как Господь их хранил, говорит, вот пролетела мимо пуля, и видно было царапины, и как пробила эту мимо, но не задела голову. И это просто для нас было свидетельство от посторонних людей. И Бог каждое сердце использовал для того, чтобы они узнали милость Божию. И я помню, как постучался один человек, это был осетин. Мы открыли калитку, и он говорит, вы помните меня? Я вон там сидел, когда вы за нас молились. Мне надо было идти на фронт. После этого, говорит, когда я к вам приходил, и мы читали Библию, то Господь коснулся меня. Я был раньше вояка и наемный убийца. А теперь вот я принес кулек с этими библиями и свидетельство, что Господь спас меня. Это реально просто Господь нам привел от этого человека еще свидетельство. И мы понимали, что Господь оставил нас в этом месте не для того, чтобы мы просто от страха там прятались и все. Но это было для нас как во свидетельство всем, что Господь хранит. И мы можем увидеть контраст, что мы можем посвидетельствовать людям, которые не видели это, и как мы должны хранить это время благоприятно, дорожить тем, то, что нам Господь дает.
0: А вот хотелось задать вопрос, вот как Бог вас вывел из Абхазии, вот с этой горячей точки, вот, и каким путем вы вышли оттуда? Знаю и слышал, каким чудесным образом Бог вывел. Я бы хотел, чтобы ты, Жанна, поделилась с нашими радиослушателями, чтобы рассказала, как Бог просто своей рукою вас вывел оттуда и вот помиловал и спас.
1: Вот время пришло, вот надо было нам выезжать. Мы понимали, что это время теперь для нас не имеет никакого будущности, потому что война кончилась, все школы почти что не имеют никакой будущности, а мы росли. И для нас должно быть какое-то определение для каждой души, определение жизни. А мои сестры и братья были уже взрослые, это я уже последняя почти что. И я понимала, что надо, и знала, что мы должны переезжать. И я сильно помню, как мой отец говорит, что мы будем планировать уезжать. Вот тогда Господь уже нам приготовил, и мы могли уже думать и просто готовиться переехать. Для нас не было никаких границ, но это были границы, можно сказать, от людей, но не от Бога. И я помню, когда мы сделали паспорта для каждого и назначили день, когда выезжать. И я понимала, что и знала, что границы для нас закрыты, потому что она заблокирована. И когда мы приехали туда, там все стоят толпой люди, толкают друг друга, не пускают ни туда, ни сюда людей. Был еще один такой вариант. Если мы хотим переехать, то нас люди возьмут и покажут, откуда мы можем через лес пройти, и там по реке плыть, переплыть эту реку, и как-то можем пройти эту границу. Но это было очень опасно, потому что места были эти заминированы. Если наступать на них, то мы могли подорвали бы нас. И когда мы опять приехали на эту границу, то мой брат стал перелазить через забор. И когда он стал перелазить, то один из солдатов поставил автомат прямо в ребро ему. И тут прям чудом какая-то женщина отвлекла его. За это временем он перелез. Я вижу, что мои сестры перелазят, мои братья перелазят этот забор. И все по очереди сумки перебросили, и все перешли. А на нас люди просто смотрели, и как будто Бог от них глаза закрыл и уста. И потом, когда мы перешли, они говорят, почему эти люди перешли, а мы не можем. Когда мы прошли эту границу, мы просто не верили, мы быстренько побежали дальше. Когда мы уже перешли эту границу, то потом мы услыхали от людей, что государство не хотело нас пускать, и это дошло даже до президента. И был запрет, чтобы мы не выезжали. И они всеми путями это делали, и всякие делали пароли для документов. Но Господь явно явил милость и так сделал, что мы перешли эту границу. Потом мы приехали в Москву, мы были без денег, без ничего. И я помню, как мы ждали там несколько дней в аэропорту, чтобы дождаться своего дня и вылететь в Америку. И у нас не было денег, чтобы купить еду какую-нибудь. Я помню, мой отец принес кусочек булочки и какао, и он нам давал каждому по глотку и по кусочку хлеба. И мы дождались наконец-то этого дня, когда мы сели в самолет, и тут стало это security приходить обсматривать, кто в самолете. И просто это мы молились и переживали, чтобы нас не остановили, если государство поставило запрет, чтобы мы не выезжали. Но тут, правда, опять Господь явил милость. И мы так взлетели, когда мы приехали в Нью-Йорк, мы как будто бы были в другом мире. Это было просто чудо, когда мы увидели блюдо, к нам принесли и обслуживать стали. И мы думали, где, кто так много кушает? Это просто на удивление для нас было. Мы боялись даже дотронуться. Мы думали, что это не для нас. И когда мы уже приехали потом в Вашингтон, нас люди встречали. И все люди спрашивают, кого вы встречаете? Кто это такие люди? Почему столько людей вас ждут? И для нас просто Господь приготовил, мой брат позаботился, все приготовил для нас, и мы приехали в благополучии и охранности. Я просто хочу возблагодарить Бога и за все славить Его.
0: У нас наша радиопередача заканчивается. Жанна, у нас буквально осталось пару минут. Пожалуйста, тебе дается возможность сказать последнее слово. Вот обратись к нашим радиослушателям, и что есть у тебя на сердце, ты можешь им поделиться и сказать им.
1: Я хочу всем пожелать, всем радиослушателям, чтобы каждый обращал на свою жизнь и благодарил Бога за благоприятное время И если даже большие трудности приходят, они не всегда будут, потому что у нас Господь, Он наши молитвы слышит и отвечает на наши нужды. И я хочу посоветовать всем, и я знаю, что каждый христианин имеет свидетельство, каждый человек может засвидетельствовать о милости Божьей, мы должны их считать и вспоминать, и свидетельствовать неверующим людям и говорить, что Господь есть Бог. И у меня такая благодарность Богу, что я могу засвидетельствовать не только в церкви, не только нашим христианам, но также неверующим людям на работе, то в школе или где-нибудь, где бы у меня не было возможности, я и свидетельствую, и благодарю Бога за все.
0: Жанна, мы очень благодарны, что ты пришла, уделила время, также посвидетельствовала во славу Господню. И я бы хотел сказать слава Богу. Слава Богу, Бог наш велик, Господь наш милосерд, Он проводит, Он любит, и Он, надеющийся на Него, Он не оставляет. Это истинно так. Друзья, да поможет нам Господь беречь друг другом, оценить всеми теми благами, которые Господь нас здесь окружил, забота Его, всегда Его благодарить, вспоминать это в молитве, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья. Да поможет нам Господь это делать. Дорогие друзья, будьте благословенны с Господом.

0: На этом наша радиопередача подошла к концу, и мы искренне верим, что она была полезна для вас.
1: Радиопередача «Добрая весть» Церкви Эммануил звучит в эфире каждый понедельник и пятницу в это же самое время. Нам приятно слышать ваши отзывы и пожелания. Если вам нравятся наши передачи и хотели бы поддержать это служение, то звоните нам по телефону 503-880-4152 или пишите нам по адресу emmyouthradio@gmail.com.
0: А также, если вы желаете получить запись наших передач, обращайтесь к нашему церковному веб-сайту www.emmlive.com. До скорой встречи в эфире!

0: Два часа дня по тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне нашего радио мы предложим вам ответы на вопросы слушателей и зрителей канала, которые предлагает пастор Баптистской церкви Василий Филат. После этого слушайте детскую передачу «Утро жизни», и в конце часа выходит в эфир 15-минутная программа «Последний призыв».
2: Приветствую, друзья дорогие! Сегодня хочу ответить на вопрос, который получил от человека из Средней Азии. Есть там брат дорогой во Христе, который следит за всеми этими видео, и он обратился с этим вопросом. Но прежде чем прочту вопрос и дам ответ, хочу вам сказать, что это видео также используем для одного конкурса или лотереи. Сейчас у нас в Молдавии будет концерт 6 апреля в 6 часов вечера. Будет концерт в зале в Дворце железнодорожников, в Дворце культуры. Там будет концерт группы As Isaac из Америки. И это видео будет для одного конкурса, и разыгрывается два билета на этот концерт. В конце я объясню, что нужно сделать для того, чтобы выиграть эти два билета. Но теперь послушайте вопрос. Значит, вопрос такой. В нашей культуре, это в культуре там, в Средней Азии, в нашей культуре есть такая традиция, когда в похоронах или в поминках молитву Коран читают за столом за умершего и посвящают эту молитву умершим и делают омиин. Для меня и для многих это ничего не означает. Но есть харизматическая церковь, довольно большая в нашей стране, и пастора этой церкви учат, чтобы на похоронах такие пищи не кушали или даже не пошли на похороны. И это они делают, ссылаясь на 1 Коринфянам, 10 глава, 20 стих. Нет, но что язычники приносят жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Это Павел пишет там. И они учат, что эти пищи посвящены бесам. Каково ваше мнение по поводу этого текста? Первое послание к Коринфянам, 10 глава, с 19 по 22 стихи. Это как бы кажется, что слова Павла противоречат друг другу, что он говорит до этого отрывка и после этого отрывка, что идол, идола, жертвенное ничто. А здесь как бы противоречит. Хорошо, дорогой друг. Значит, в этой главе, в первом послании к Коринфянам, ну, я не знаю все это, что значит, не знаю всей этой культуры, я не могу ответить по поводу этой культуры, но я отвечу на вопрос, который касается первого послания к Коринфянам, и, наверное, вы уже сможете для себя там уточнить, если это правильно или неправильно. Но в первом послании к Коринфянам, там апостол Павел говорит в 10 главе о идолопоклонстве. И он с этого и начинает. С первого стиха он говорит: «Не хочу оставить вас, братья», это христиане из церкви Коринфа, «не хочу вас оставить в неведении, что отцы ваши все были под облаком, и все прошли сквозь море», это он говорит о тех, которые вышли из Египта, «все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос». Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. Значит, все вышли из рабства египетского, но многие были поражены в пустыне. Почему? Это были образы для нас. Для нас, для верующих там в Коринфе, для верующих в Средней Азии, для верующих в Америке. Я сейчас нахожусь в Америке, где снимаем это. Здесь преподаем сессию в городе Кливленде, сессию в институте. В Молдавии, неважно где, везде принципы остаются одни и те же. И говорит, это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: «Народ сел есть и пить и встал играть». В Коринфе, вокруг Коринфа было 24 языческих храма. И язычеств, очень много идолопоклонства было в этом городе. Идолопоклонство разного рода бывает, но оно везде есть. Везде есть очень много идолопоклонства. И вот Павел говорит, чтобы мы не были такими. Когда народ израильский возвращался из Египта, был по пути из Египта в Ханаан, они очень часто соприкасались с народами, которые были идолопоклонники. И вы знаете, как с Моавом было, когда моавитяне их это искушение дали им, чтобы они поклонились идолам. И вот на это он ссылается сейчас. Говорит, не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Помните, это все началось с идолопоклонства. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними, как образы для нас, описано в наставлении нам, достигших последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, то есть думает, что ему не грозит ни идолопоклонство, ни блудодеяние, ни другое, что здесь есть, говорит, кто думает, что стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил ваших, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести это искушение. И все, начиная с 14 стиха о идолопоклонстве. Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Я говорю вам, как рассудительным. Павел говорит христианам из города Коринф, которые до того, как стали христианами, они поклонялись в каком-то из этих языческих храмов. Они были идолопоклонниками до этого. Сейчас они стали христианами, верующими. Он говорит, убегайте идолослужения. Я говорю вам, как рассудительным. Сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, будьте внимательны. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Видите, откуда Павел начинает объяснять о идолослужении? Он начинает с хлебопреломления. Он говорит, что тогда, когда мы, христиане, принимаем участие в хлебопреломлении, чаша и хлеб, чаша и хлеб – это есть приобщение крови Христовой, приобщение тела Христова. Это показывает на наше общение со Христом, с Божеством нашим. Мы участвуем в это, в этой жертве, и это есть наше общение с нашим Божеством. С этого он начинает. Помните хорошо это. Дальше говорит, один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники ли жертвы? То есть, таким образом, и они тоже. Жертва – это означает общение. Это он хочет сказать. Жертва, участие в жертве – это означает общение с Божеством. Дальше говорит, что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь? Он возвращается к идолам, которые были там вокруг Коринфа. И к любым идолам, которые существуют в этом мире. Говорит, что я говорю? Что идол есть что-нибудь? Или идолослужение значит что-нибудь? Нет. Но что язычники приносят жертву, они приносят идолу. Но он говорит, они приносят бесам, а не Богу. О, значит, за каждым идолом, за идолом стоят бесы. Значит, они приносят идолам, но, говорит, это они приносят бесам. Они не осознают этого, что они приносят демонам, но они, принося идолам, приносят бесам. Говорит, они приносят бесам, а не Богу. Но я, говорит апостол, не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Значит, через те жертвы, которые они приносят идолам, они вступают в общение с бесами, они находятся в общении с бесами. И Павел говорит, я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню, что означает быть в общении с Господом, и чашу бесовскую, и быть в общении с бесами. Нет, это невозможно. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Трапеза означает общение. Нельзя это делать. Неужели мы решимся раздражать Господа? Если делают христиане это, если они хотят участвовать и в трапезе Господней, и в трапезе бесовской, и в идолослужении, в таком случае они раздражают Господа. Разве мы сильнее Его? Все мне позволительно. И здесь Павел говорит, но не все полезно. Ссылается на то, о чем говорил выше. Все это надо читать в контексте того, что говорилось выше. Мне позволительно кушать отсюда, кушать оттуда. Мне позволительно. Но говорит, внимательно, это разве полезно? Все мне позволительно, но не все полезно. В случае, если будешь кушать, принимать участие в трапезе бесовской, это не полезно, потому что этим раздражаешь Господа. Все мне позволительно, но не все назидает, говорит Павел. Никто не ищи своего, но каждый пользы другого. До этого места Апостол говорил о том, что если христианин принимает участие в трапезе бесовской, этим он имеет общение, то есть в идолослужении, в идолопоклонничестве, этим он имеет общение с бесами. Но здесь уже говорит об эффекте, начиная с 24 стиха, говорит о эффекте, который имеет на другого. Говорит, никто не ищи своего, но каждый пользы другого. Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее, что это означает? То идоложертвенное, которое приносилось в храме, приносили и на рынке и продавали. На рынке продавалось очень много мяса, которое было идоложертвенное. Но продавцу, некоторые продавцы это говорили, другим продавцам было до лампочки. Они не спрашивали, откуда это мясо, что ему приносили, он продавал, и все. Теперь говорит, если ты верующий христианин, иди, и когда ты покупаешь мясо на рынке, не надо спрашивать, что это было там, в Коринфе. Они не должны были спрашивать, это было идолопоклонное или не идолопоклонное мясо. Нет, продается мясо, ты покупаешь мясо. Некоторые вырывают из контекста и думают, что это относится к тому, что если мясо хорошего качества или как испорченное, не-не-не-не-не, это имеет в виду, если мясо испорченное, не покупайте, покупайте только мясо хорошего качества. Не в этом случае не исследовать, какое качество. Но в смысле не исследовать, если оно было посвящено каким-то богам или еще чем. Нет, ничего этого не делать, говорит, не надо исследовать. Никто не... А, вот так. «Ибо земля Господней, что наполняет ее?» Значит, это мясо принадлежит Господу, и не надо спрашивать там на рынке ничего. «Если кто из неверных, то есть из неверующих, позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемого вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести». Снова другую ситуацию. Неверующие приглашали верующих. За столом они могли, а эти неверующие, они поклоняются каким-то идолам. Если они за столом говорят, что вот этот стол посвящен этому и такому идолу, о, нет, тогда мы не кушаем. А до тех пор, пока неверующий не говорит этого, говорит, ешьте спокойно, ничего. Если же кто скажет вам, это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести, его совести, не твоей совести, его совести, потому что он верит, он в общении с бесами. Видите, он сказал, что через это мясо мы в общении с идолом, то тем, потому что это посвящено идолам, и с момента, когда ты знаешь, и ты знаешь, и он знает это уже пища, она в эту пищу уже вступает общение, ты входишь в общение. И говорит здесь, совесть же разумея не свою, а другого, ибо для чего моей совести быть судимой чужой совестью? А, значит, он еще посчитает, что этот христианин, этот неверующий, он посчитает, тот продавец на рынке, который продает и сказал себе, то это идоложертвенное, ты покупаешь. Или твой неверующий сосед, который пригласил, он скажет, это идоложертвенное, ты кушаешь. А, или продавец на рынке, или этот сосед, он посчитает, что этот христианин, он больше не поклоняется Христу, или он поклоняется и Христу, но он в общении с моими идолами, потому что он принимает это. Значит, нет, это не надо делать. Совесть, разумею, не свою, а другого, то есть неверующего. Ибо для чего моей свободе быть судимой чужой совестью? Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, что я благодарю? Итак, идите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте в славу Божию. Не подавайте соблазна ни иудеям, не еленам, потому что иудеи, если иудеи видели, что кушают христиане в храме языческом, что они могли понять из этого? Что эти христиане не стали язычниками. Или елены то же самое могли. Говорит, не подавать соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божьей, никому. Мы должны вести себя так, чтобы никому не подавать никакого соблазна. Так как и я, Павел дает себя в пример, говорит, я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Значит, как видите, это имеет большой эффект на спасение других людей. Как мы себя ведем в этом отношении, это не только наша репутация как верующих, наше свидетельство как верующие, как ученики Христовы, влияет на то, на спасение других людей. Мы через это свидетельство, через нашу жизнь, через то, что мы говорим, через нашу проповедь, мы приводим людей ко Христу. Если мы живем противно тому, что мы учим, и чему учит Слово Божие, тогда мы не приводим людей, мы отталкиваем людей, мы заводим людей в заблуждение, мы даем людям, чтобы они укрепились в своем идолопоклонстве, и мы этого не хотим. Так что нету никакого противоречия. Здесь нету у Павла. Он говорит ясно, что эта пища, она не имеет никакого отношения, но с тех пор, как она была посвящена какому-то идолу, за идолом стоят бесы, и человек, который это знает и сознательно идет на это, он идет в общение с бесами. И это имеет очень... Даже, видите, здесь не говорится только о эффекте, что вот все, бесы на него и так далее, и войдут бесы в него. Нет, он не говорит об этом. Он говорит, что эффект плохой будет на людей, которые смотрят вокруг. Люди, которые вокруг него, они посчитают, что это не... Он, все, испортится его христианское свидетельство, и это создаст большие преграды для спасения других людей. Я надеюсь, что этот вопрос поможет и братьям там разобраться в Средней Азии, в той ситуации, которую они имеют, и чтобы они поступали правильно, по Слову Божьему, так, чтобы они не были соблазном ни для мусульман, ни для христиан, ни для неверующих, ни для кого в этой стране, чтобы они не были соблазном и не для Церкви Христовой. Вот так. Теперь, что касается концерта. Значит, я вам говорил уже, что концерт будет 6 апреля 2019 года, будет в Кишиневе, в Дворце культуры железнодорожников, в вечером, и в описании этого видео вы найдете и линк на то, где можете приобрести билеты. Но это видео, посредством этого видео делаем лотерею. И для того, чтобы участвовали в этой лотерее, вы должны выполнить три условия. Первое – это чтобы вы поставили лайк этому видео на YouTube. Второе – чтобы вы сделали шейр этому видео. И третье – чтобы вы написали комментарий этому видео.

если это учение помогло вам, даже если вы не живете в Кишиневе или вы живете далеко, но вы хотите и понимаете важность того, чтобы и другие люди послушали эти истины, тогда прошу вас, передайте, сделайте шеер и расскажите людям об этом канале, подпишитесь на этот канал. Каждые 2 недели в четверг, в среду выходит видео на русском языке, в котором отвечаю на вопросы людей. Да благословит вас Господь!

Вы находитесь на волне «Радио на пути». Приглашаем к радиоприемникам наших маленьких радиослушателей. Для вас, дорогие ребята, звучит программа «Утро жизни». После нее слушайте 15-минутную передачу «Последний призыв».

Слушайте, ребята, продолжение повести «12 приключений в Старице», которую написал для вас Виктор Ахтеров. Вы уже познакомились с ее главными героями – Денисом, Машей и Колей, и, наверное, полюбили их. Сегодня приключение третье. «Дедушка Степа». Читает Ольга Швецова.

0: потому что охрана природы – дело каждого. Мы должны жить в согласии с природой». Такими словами Денис Рыбкин закончил свое сочинение на тему «Человек и природа». И вовремя, потому что как только он поставил точку, прозвенел звонок. Коля сразу подошел к Дениске. И Денис сказал:
1: «Смотри, Ломоносов, у тебя бумаги сейчас из папки выпадут».
2: «Где?»
0: – спросил Коля. И, повернувшись, уронил всю папку. Бумаги разлетелись по всему проходу. Второгодник Димка Дорохов проходил мимо и наступил на белые листы бумаги.
1: «Не сори, Ломоносов!»
2: «Что это?»
0: Подошла Маша Васнецова, подняла один лист и прочитала:
2: «Зигмунд Фрейд о фазах взросления ребенка». «Ничего себе! Ломоносов уже думает, как детей воспитывать! Тебя нужно теперь Зигмундом прозвать! А чем вы сегодня занимаетесь?»
1: «Не знаю»,
0: — ответил Денис.
2: «Может, поиграем на твоей приставке?»
0: Коля прилежно складывал свои листы в папку.
1: «Надоело! У меня есть приставка, но всего 3 игры».
2: «А у меня их целая куча! Только вот приставка не работает».
1: «Вот это да!»
0: Кипа бумаг чуть-чуть снова не вылетела из папки.
2: «Так что, собираемся у тебя в 4?
1: «Хорошо, в 4 у меня. Только, Васнецова, приноси все игры, которые у тебя есть. Хорошо?»
2: «Дай! Давай, бей его!»
0: На экране боксер с огромными мускулами, которым управлял пухленький Ломоносов, атаковал другого, который умудрялся избегать ударов Колиного боксера.
2: «Ребята, у нас сегодня будет гость. Оставайтесь на ужин»,
0: сказала Денискина мама, войдя в комнату.

0: Что-что?
1: Коля на секунду оторвался от экрана, и в этот момент его боксер ушел в нокаут.
2: «Я говорю, позвоните родителям и оставайтесь с нами ужинать», — сказала тетя Ксения. «Я пригласила на ужин нового соседа, дедушку Степу. Он купил здесь небольшой домик, тот, что в конце улицы, и я с ним сегодня познакомилась. Очень интересный старик».
3: «Ладно, а что у вас на ужин?»
2: «Сейчас ставлю курицу в духовку, да картошка с салатом и пирог с чаем».
0: «У них курица всегда очень вкусная», —
1: сказал Коля Маше. Денискина мама улыбнулась и пошла на кухню. Минутная тишина была нарушена неожиданно.
4: «Ксения! Ксюша! Что это ты задумала? Такой ужин! Меня, что ли, ты встречаешь? Так я уже перекусил. А Дениска где? Где?»
2: «Да не ходи туда. Иди в спальню, отдыхай», — сказала тетя Ксения. «Они там играют, не ходи».
1: Дверь распахнулась, и в комнату, шатаясь, вошел мужчина с голубыми, как у Дениса, глазами. Волосы его были растрепаны. От Денискиного папы исходил неприятный запах водки.
4: «Дениска, сынок! Как дела? Как школа?»
2: «Хорошо».
4: «О, Коленька! Привет, дорогой! А это еще кто такая?»
1: Папа указал пальцем на Машу.
4: «Как звать тебя?»
2: «Маша! Маша Васнецова меня зовут!»
1: И она боязливо отошла в сторону. В комнату вошла мама Дениса.
2: «Саша, пойдем, пожалуйста, пойдем. Тебе нужно отдыхать. Пойдем».
1: Она взяла его под руку и повела в спальню.
0: «Дядя Саша пьет. Только ты не бойся его, он не буйный», —
1: проинформировал Машу Коля.
2: «Давно? Давно он пьет?»
1: Денис ничего не ответил. Он стоял и смотрел в окно, которое выходило в сад. За окном начал накрапывать дождь. И Дениске показалось, что даже небо плакало вместе с ним.
0: «Их 10 лет назад из Москвы выгнали, потому что дядя Саша много пил. Раньше программа была такая – 101 километр. Алкоголиков выселяли из Москвы, и им нельзя было жить в округе 100 километров от города. А от Старицы до Москвы – около 300 километров. Вот они здесь и поселились. И тут много алкоголиков живет. Мой папа говорит, что Старица – это дыра в центре России. Как только его переведут, мы отсюда уедем».
2: «А твой папа кто?»
0: «Полковник. Он здесь частью командует», —
1: ответил Коля и снова принялся за игру.
2: «Заходите, заходите, Степан Васильевич», — засуетилась Денискина мама, открывая двери.
1: В комнату вошел высокий старик с длинной белой бородой. Усы его топорщились в разные стороны, а глаза почему-то смеялись.
5: «Спасибо, Ксения, спасибо», — сказал он, поглаживая бороду. «Так, давайте знакомиться. Меня зовут дедушка Степа. А вас, ребята?»
6: «Я Денис».
1: Он пожал протянутую дедушкой руку.
6: «А это мои друзья, Коля и Маша».
2: «Пойдемте сразу за стол. Курица готова».
1: Тетя Ксения вынула курицу из духовки, переложила ее в огромную тарелку и поставила на стол.
2: «Видите, как подрумянилась?»
0: «Ух, какая жирная!»
2: «Садитесь, Степан Васильевич».
5: «Знаете, Ксения, я привык перед едой молиться. Вы не против, если я коротко помолюсь?»
2: «Да нет, что вы, пожалуйста. Только вот у нас иконки нету».
5: «Это ничего.
1: Улыбнулся дедушка Степа и поднял глаза и руки вверх, как будто сверху ему должны были подать большую коробку с подарками.
3: «Что это он делает?»
7: «Тише ты! Я откуда знаю?»
5: «Отец Небесный!» Начал дедушка, смотря вверх, как будто там кто-то сидел и его слушал. «Благодарю тебя за этот дом, за прекрасный ужин, который перед нами. Благослови всех нас в этот вечер, а также благослови эту пищу. Аминь».
6: «Что ж, давайте ужинать!»
1: Когда все расселись по местам и принялись за еду, тетя Ксения полюбопытствовала. «Степан Васильевич, я никогда в жизни не слышала, чтобы кто-то вот так молился, прямо, ну, как бы с Богом разговаривал. Честное слово, где вы так научились?»
6: «Из Библии». «А что такое Библия?»
1: – спросил Денис.
5: «Библия – это книга, которую Бог дал нам, чтобы мы знали, как жить и как с Ним общаться. Библия состоит из Ветхого и Нового Заветов».
3: «А, Новый Завет мы знаем! Это Евангелие, да?»
5: «Да, Новый Завет – это Евангелие. А знаете, что означает слово Евангелие? Знаете?»
3: «Не!»
1: – ответил за всех Коля, вытираясь салфеткой.
3: «А что это слово означает?»
5: «Евангелие. Это хорошая, добрая весть».
6: «А что это за весть? Это как газета «Вести»?»
5: Все рассмеялись.
1: «Степан Васильевич, лучше расскажите нам, какими судьбами вы в старицу попали?»
5: «Меня попросили быть пастором небольшой церкви здесь у вас. Вот я и переехал сюда из Твери».
1: «Так вы священник?»
5: «Здесь у вас, кроме православной, есть еще небольшая евангельская церковь. Вот там я и буду пастором. А вообще, я родился в Старице. Хотите, я расскажу все по порядку?»
3: «Рассказывайте!»
1: Коля уже расправился с курицей и с любопытством смотрел на дедушкину белую бороду.
3: «Мы любим старинные истории слушать!»
5: «Ну, тогда слушайте. Значит, родился я здесь в 1928 году».
3: «Ничего себе! Еще до войны!»
1: «Ломоносов, не перебивай!»
5: «Так вот, когда мне исполнилось 13 лет, грянула война. Папу и моего старшего брата сразу забрали на фронт. Через 2 месяца пришла похоронка, извещающая о гибели отца. А еще через месяц другая похоронка. Погиб брат. А потом старицу захватили немцы. Нацистский режим был ужасно строгий, но мы с ребятами все-таки сумели организовать свою подпольную организацию».
6: «Ух ты!»
1: – заерзал на стуле Денис.
6: «Подпольная организация! А чем вы занимались?»
5: «Помогали партизанам, носили им в лес продукты по ночам».
3: «И что, никто не мог вас поймать? У вас, наверное, была секретная система передачи информации?»
5: «Сначала мы работали очень осторожно, боялись, но потом привыкли и расслабились. А один из полицаев начал что-то подозревать, но виду не подавал. Позже мы узнали, что фашисты уже некоторое время следили за нами. Хотели сначала выведать как можно больше о партизанах, а потом нас, подростков, и всех, кто помогал партизанам продуктами, планировали расстрелять. Мы об этом узнали от одной женщины, которая работала секретарем в немецком управлении».
1: «И что вы решили?»
5: «Как только мы узнали о готовящейся облаве, все, кто помогал партизанам, а это было семей, наверное, 30, решили укрыться в старицких каменоломнях или катакомбах, как мы еще их называли».
1: Трое друзей переглянулись, но не подали виду,
5: что каменоломни для них дело знакомое.
7: Так вот, на следующую ночь все мы, собрав продукты и все, что могло понадобиться, пошли в убежище. А облава намечалась на утро. Потом рассказывали, что нацисты были в бешенстве, поняв, что все помощники партизан скрылись. Дедушка кушал с удовольствием. «Ох, курица вкусная! Ксения, вы настоящая мастерица! Не хуже моей супруги!» Она умела готовить.
2: «Я слышала, что она умерла. Давно?»
7: «Год назад. Мы с ней ровно полвека прожили. Если бы опять решать, с кем жизнь провести, не задумываясь, выбрал бы ее. Мы с Зинаидой понимали друг друга».
2: «Дедушка Степа, а немцы знали, где вы спрятались?»
7: «Узнали в тот же день, только далеко в пещеры заходить боялись, да и не было особой нужды им нас искать. Они просто поставили охрану у всех входов в катакомбы и ждали, пока мы начнем умирать от голода и выйдем просить у них милости. Но все знали, что милости не будет».
4: «О, да у нас тут целый пир!» —
1: сказал, выходя из спальни, Денискин папа.
2: «Садись, Саша, поужинаешь с нами. Это Степан Васильевич, наш новый сосед».
4: «О, сосед! Так давай выпьем за знакомство!»
7: «Да я не пью, но мне приятно познакомиться с вами».
1: Дедушка протянул дяде Саше руку.
7: «А такой вкусной курицы я давненько не ел. У вас жена готовит отменно».
4: «Да, она у меня молодец. Ну, да я лучше пойду немного отдохну. Ой, а то что-то голова снова разболелась».
7: «Конечно, отдыхайте, отдыхайте».
2: «Вы уж извините, он выпил сегодня».
7: «Да ничего, в другой раз побольше побеседуем».
1: Все уже закончили ужинать.
2: «Может, чай попьем в беседке? Дождик, по-моему, перестал. Только так, побрызгал чуть-чуть».
1: Ребята, обрадовавшись, побежали во двор. Когда все расселись в беседке, Маша спросила:
2: «Дедушка Степа, ну а что дальше было в катакомбах?»
7: «Где-то месяца через два наши войска перешли в наступление. Немцы бежали, но сначала они взорвали все 5 входов в каменоломни. Грохот стоял страшный по всем подземным коридорам, когда рвались гранаты. И, конечно, все думали, что пришел конец. Ведь мы оказались как бы в большой холодной могиле, и выбраться оттуда, мы знали, было уже невозможно».
2: «А как же вы спаслись?» — спросила тетя Ксения.
7: «В основном там были женщины и ребятишки, и, конечно, все начали паниковать. Но дед Павел всех нас успокоил. Он очень уравновешенный был, никогда не принимал скоропалительных решений. Ему было где-то за 80, видно, жизнь научила. Очень интересный старик был, каждый день он нам читал главу из Евангелия. Так я впервые узнал о Боге».
1: Дедушка Степа подлил себе ароматного чаю.
7: «Так вот, когда все выходы были перекрыты, дед Павел сказал, чтобы мы успокоились и молились, кто как может, а сам пошел молиться в другую комнату и сказал, что он получит ответ от Бога, и мы будем знать, что делать. Надо только молиться и верить. Мы с ребятами сначала думали, что нужно откапывать один из входов, но когда проверили, то поняли, что на это уйдет много времени, не меньше месяца, а продукты были на исходе. Так вот, дед Павел взял Евангелие и пошел молиться. Где-то через час он вышел к нам, и даже в тусклом свете свечи мы заметили, что он улыбается.
5: «Есть ответ!» – воскликнул дед Павел. «Эй, пацаны, берите инструменты, все, что есть, и за мной! Вперед! Будем долбить стену!» И он решительно двинулся к одному из коридоров, протягивая вперед Евангелие. «Бог нам поможет!» Мы схватили кирки и лопаты, которыми благоразумно запаслись заранее, и пошли за дедом Павлом. Сначала он привел нас в большую круглую комнату, из которой в разные стороны шло еще несколько коридоров. Там на выступе он положил Евангелие и сказал: «Запомните, эта книжка поможет кому-то найти жизнь, вечную жизнь. Я оставляю ее здесь. Так мне было сказано. А теперь пойдемте вот по этому коридору». И мы пошли по длинному темному коридору, пока не уперлись в тупиковую стену. «Теперь за работу!» – распорядился дед Павел. Долбили мы часа два. Как вдруг, после очередного удара кирки, мы увидели свет. Яркий, слепящий солнечный свет. 2 месяца мы жили при свете свечей, а теперь увидели белый день. Как же все радовались! Оказалось, что мы выбрались из катакомб во враге за городом. Никто не знал, что длинный коридор так близко подходил к каменистому обрыву оврага. С тех пор этот овраг и называют Спасовым Яром. Вот тогда я, собственно, и стал верующим. Те истории, которые читал нам дед Павел, навсегда остались в моем сердце. И я понял, что Бог, Он живой, Он любит нас и отвечает на молитвы.
2: А я вот только недавно читала Евангелие и не могу оторваться. Сейчас я вам принесу, покажу. Тетя Ксения побежала в дом. Ребята сидели молча. Денис смотрел на звездное небо и думал о том, что Евангелие они нашли, наверное, неспроста. «Вот, смотрите, старенькая потрёпанная книжица, но очень интересно читать, хоть и непонятно многое». Дедушка взял книжку, подержал ее, потом дрожащими руками открыл. На внутренней стороне обложки были выведены инициалы А.П. Дедушка на минуту закрыл глаза.
5: А.П. Антонов Павел. Дед Павел. «Ксения, где вы взяли эту книжку? Где?»
2: «Да вот, Маша дала Дениске почитать». Маша, опустив глаза, призналась: «Я ее в катакомбах нашла. Она там на полочке каменной лежала. Только вы маме с папой, пожалуйста, не говорите. Они не знают, что я туда ходила».
0: «И мы там побывали»,
1: — сказал Коля.
0: «Только вы нас не ругайте. Мы угольком номера на стенах ставили, чтоб не потеряться. И у нас провиант был на всякий случай. Мы очень осторожно и предусмотрительно все делали. Даже когда возле входа...»
1: Дениска незаметно наступил Ломоносову на ногу, потому что Коля готов был рассказать про змею и до смерти напугать маму. Он, если начнет рассказывать, так не знает, когда остановиться. Мама задумчиво молчала. Похоже, она вообще не слышала, что говорил Коля. Дедушка тоже молчал, только прижимал к груди старое, видавшее виды Евангелие. Потом он открыл его и поднес к лампочке, чтобы лучше было видно.
5: «Вот я вам прочитаю одно место, послушайте. Оно ко всем нам относится». Дедушка посмотрел на ребят и на тетю Ксению. «Это апостол Иоанн, любимый ученик Иисуса Христа, записал его слова. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
0: «Это такая жизнь, про которую дед Павел рассказывал?»
5: «Точно!» – подтвердил дедушка, вытирая катящиеся по морщинистым щекам слезы. «Та самая вечная жизнь в Иисусе Христе».
1: Было уже поздно, и скоро гости разошлись по домам. И когда все легли спать, то и тетя Ксения, и Дениска, и Маша, и даже Ломоносов думали только об одном – что такое вечная жизнь, и как бы им ее получить.

продолжение 12 приключений в Старице слушайте, ребята, в следующей передаче. Наш адрес: почтовый ящик номер 1, индекс 90637, Калифорния, Соединенные Штаты Америки. Вела передачу Людмила Ахтерова. До следующей встречи в эфире. Божьих вам благословений!

«Последний призыв» — так называется передача, которую мы предложим вашему вниманию сейчас. Ее автор и ведущий — наш брат в Господе Василий Демчук. Вы находитесь на волне «Радио на пути».

Дорогие радиослушатели, приветствуем вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Представляем вам радиопередачу «Последний призыв».

Уважаемые друзья радиослушатели, приветствую вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Прочитаем с Евангелия от Луки, с 13 главы, стихи 7 и 8. «Сруби ее, значит, что она и землю занимает». Но он сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее и на этот год». Наша тема – «Бесплодная смоковница». Сравнение человека с деревом и дел человеческих с плодом часто встречается на страницах Библии. И это действительно очень яркое сравнение. Как плод является продуктом жизни дерева и той целью, для которой дерево существует, так и послушание воле Божьей. И прославление Господа должны быть нашей целью и назначением человеческой жизни на земле. Ибо для этого человек был первоначально и создан Богом. Когда люди сажают плодовые деревья, то, естественно, ожидают от них обильных и плодов. Для этого они ухаживают, обрабатывают, охраняют их и выращивают, прилагая при этом все усилия и много труда. И какую великую радость получают они, когда их заботы бывают увенчаны успехом, когда посаженное дерево приносит много плода. И напротив, сколько разочарований и огорчения испытывают они, когда дерево, несмотря на все старания, остается все еще бесплодным. Точно так же великий наш Создатель ожидает добрых плодов послушания и любви от всех людей, которых Он окружил своей божественной любовью и своим попечительством. Посадив дерево, садовник окапывает его, поливает, защищает от вредителей, но несравненно больше делает для людей это Господь. Сложный организм человека непрестанно требует заботы Создателя своего. И Господь бережно и терпеливо выращивает свое совернейшее творение, дабы оно могло прославлять Творца своего. Он не спрашивает с людей больше должного, но велит любить Господа, Бога своего всем сердцем и всей душой прежде всего. И все же виноградники его имеются и бесплодные смоковницы. Долготерпеливый Господь употребил все средства к тому, чтобы они были плодовиты. Много раз Отец Небесный предостерегал их, употребляя то строгость, то нежность. Они слышали и утешительный голос милосердия, и угрожающий голос судьи, но, несмотря ни на что, оставались глухи и сухи. Господь посылает бесплодным христианам свои чудесные благословения, чтобы обратить лицо их к всемогущему, милосердному и любящему Богу. Но они употребляли эти благословения Божии на приходящие радости и оставались бесплодными. Чтобы как-то оторвать таких от идолов их, праведный судья посылает иногда им огорчения, испытания, скорби, болезни, смерть, заглядывает им в глаза, но ничто им не помогает. Бесплодная смоковница не только занимает плодородное место виноградники его, но отбирает живительные соки у окружающих ее деревьев. Более того, там, где стоит бесплодная смоковница, могла бы стоять другая, покрытая плодами. На месте человека, растрачивающего благословения Господни на свои удовольствия плотские, мог находиться другой, употребляющий их во славу Божию. На месте личности, расточающей свои таланты, напрасно могла стоять другая, приносящая утешение страдающим и обремененным людям в этом греховном мире. Если бы нам доверили судьбу бесплодного дерева, то мы бы непременно с ним быстро рассчитались, бы срубали его сразу. Но порой мы порой не способны минуты терпеть недостойного отношения к нам. А здесь, Владыка, небо и земли терпит наше бесплодие в течение 20, 30, 40, 50, 60 и более лет.
какова же причина этого великого долготерпения Божия? Почему же бесплодную смоковницу Бог не срубает сразу? Ответ на эти вопросы дает нам Евангелие. Потому что есть ходатай за грешников Иисус Христос. Потому что Иисус Христос ходатайствует за нас, молит о нас Отца Своего Небесного. Господи, оставь ее и на этот год. Бог милует нас, потому что Сын Его возлюбленный умер за грехи наши и ждет нашего покаяния. Плодовые деревья и растения имеют свое исчисление времени. Очевидно, Господин приходил к виноградарю, когда кончился год со времени последнего сбора плодов и должен был начаться Новый год. Люди не приносят плодов в определенные сроки, но каждый раз при наступлении Нового года они как бы подводят итог прожитых лет своих. Начало Нового года вызывает взгляд на прошлое. Виноградарь на первый раз был предупрежден о бесплодности смоковницы, и не первый раз он напрасно приходил искать плодов. Бог, который дает нам и этот год, давал нам раньше другие годы. Его милующая благодать и благость не новость для нас. Его терпение было испытано нашим сопротивлением. Сперва шли годы молодости нашей, когда наш плод был бы особенно дорог нашему Создателю и Спасителю. Как провели мы их? За нашими молодыми годами последовал период зрелости. Мы устраивали свой дом, обзаводились семьей, и как утвердившееся дерево должны бы были принести теперь драгоценный плод Господу нашему. Но принесли ли мы его на самом деле? У большинства из прошедших лет уже немало позади, и нам придется признаться, что плоды всех наших прожитых лет не были принесены нашему Господу. Господин, оставь ее и на этот год. Эти слова напоминают некоторым из нас годы великого милосердия Божия и наполняют сердце восторгом. Но будет ли принесен этот год к ногам Господа? Вспомним, что эти же слова для нас звучали и в другие годы, но мы оставались к ним глухи. Даже когда мы вставали иногда с одра болезней, то не становились сразу другими. Но, к сожалению, были же такими некроткими, нетерпеливыми, более тесно не соединялись со Христом. Мы не принесли грозды добрых плодов, чтобы вознаградить за исцеление нашего дорогого, заботливого ходатая и виноградника Господа нашего Иисуса Христа. Новый год напоминает нам о множестве представленных нам возможностей быть полезными для других людей, в деле Божьем быть Ему верными. Неужели этот год будет подобен предыдущим? Каждый новый год жизни мы должны рассматривать как великую милость Божью. И если мы оставлены и на этот год, то это лишь результат любящего милосердного ходатайства для исполнения Господних предначертаний для нас. Многим еще нужно это пребывание во плоти, одним для того, чтобы помогать ближним своим, а другим, чтобы прийти к ногам Иисуса Христа, принять Его дивное, доступное спасение Божье. Многие должны жить еще и этот год, чтобы их покой был более славным, и чтобы плоды, принесенные ими, могли доставить им больше радости в вечности. Несомненно, ради наших душ, ради умножения драгоценных камней на будущем нашем венце, мы рады будем остаться еще и на этот год. И если до этого времени мы были бесплодными смоковницами, то вознесем нашу искреннюю молитву покаяния за бесплодные проведенные нами годы. Ведь кто знает, может быть, Новый год для многих из нас окажется последним годом. Может быть, в эту минуту над нашим корнем уже занесен топор божественного правосудия. Готовы ли мы к тому, чтобы
приподнялась для нас завеса вечности. Пусть же вечная милость, окружающая всех людей и не сказавшая еще срубию, побудит нас принести достойный плод тому, кто своей драгоценной кровью спас нас от вечного осуждения. Слава Ему! Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, как обсудить этот весьма важный вопрос с вами? Господь любит вас и желает от вас покаяния, поэтому не противитесь голосу Духа Святого. Придите к Нему в молитве покаяния теперь, примите Иисуса Христа своим личным спасителем. Господь поможет вам в этом. Аминь.

Дорогие друзья, сердечно просим вас слушать радиопрограммы «Последний призыв» с этой же радиостанции каждую неделю в этот же день и на этой же волне. Пишите нам на имя «Последний призыв» по адресу радиостанции. Ваши письма очень ободряют нас. Большое спасибо вам, что слушали нас. До свидания.

0: Говорит радио «На пути». Слушайте передачу «Слово истины». Ее подготовил Андрей Вовк. После нее выйдет 15-минутная программа «Хвалите Господа» с записями христианских песнопений.
1: Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Второе послание к фессалоникийцам». Вступление и обзор послания.
2: Второе послание апостола Павла к фессалоникийцам. Пожалуйста, откройте эту книгу Нового Завета. Давайте прочитаем первые два стиха, обратим на них внимание и затем сделаем обзор всего послания. Итак, второе послание к фессалоникийцам, глава 1, стих 1-2. Павел и Силуан и Тимофей фессалоникийской церкви в Боге Отце нашем и Господи Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Как и первое письмо, второе послание к фессалоникийцам, написано кем? Апостолом Павлом. Откуда? Из Коринфа, где он совершал служение на протяжении 18 месяцев, полутора лет. Первое письмо появилось в 51 году, и второе спустя несколько месяцев, в конце 51-го, либо в начале 52-го года. Очевидно, что Павел был в курсе того, что происходит в основанной им церкви. Он знал о положении дел в Фессалонике. Откуда он знал? Ну, возможно, курьер, доставивший первое послание, вернулся назад в Коринф и рассказал Павлу обо всем, что происходит в церкви. Три человека перечисляются в первом стихе: Павел, Силуан и Тимофей. Это миссионеры, основатели фессалоникийской общины. Напомню, Павел – это апостол Иисуса Христа, призванный к спасению и к служению на пути в Дамаск. Силуан или Сила – сотрудник Павла, заменивший ему Варнаву после разногласий, связанных с Марком. Тимофей, ученик Павла, один из самых преданных сотрудников апостола. Он сопровождал Павла во втором и в третьем миссионерском путешествии. Итак, братья, миссионеры, основатели фессалоникийской общины, люди, которые много вложили в эту церковь, и люди, которые за нее, конечно же, переживали. Правда? Вот ваши дети, когда вырастают и уходят жить свободно, вступают в брак, вы что, забываете о них и просто не помните, как будто их не существует? Так? Нет, вы о них переживаете, ваше сердце болит, заботится. Так же происходит и с людьми, которых вы привели ко Христу. Вы также заботитесь о них, вы хотите, чтобы они возрастали и более уподоблялись Господу. Поэтому нет ничего удивительного в том, что служители, миссионеры переживают о своих новообращенных, о церкви, которую они основали, желают ее и духовного успеха. И вот об этой церкви братья получили, можно сказать так, два вида информации. Первый вид – это позитивная информация, которая состояла в том, что верующие возрастали духовно, возрастали в любви друг к другу, любовь эта умножалась, а гонения и скорби они преодолевали с терпением и верой. Первая глава, стих 3-4. Другой вид информации, негативная информация, состояла в том, что церковь столкнулась с серьезными испытаниями, с серьезными проблемами. В контексте испытания, о которых мы поговорим несколько позже, слова первого стиха «В Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе» приобретают особое значение. Фессалоникийцы нуждались в том, чтобы помнить свою связь с Богом Отцом и Сыном. Здесь, кстати, подчеркивается равенство двух личностей Троицы. Они нуждались в том, чтобы получать благодать для преодоления всех трудностей в духе мира, сохраняющего единство. Второй стих. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Церковь столкнулась с испытаниями, и она нуждалась в том, чтобы преодолевать их, сохраняя мир в Боге. О каких трудностях идет речь? С какими испытаниями столкнулась эта община? Ответ на этот вопрос мы получим, сделав обзор всего послания. В этом послании, как вы знаете, сколько глав? 3 главы и 3 основные трудности, 3 основных испытания, с которыми столкнулась фессалоникийская община. О первом испытании говорится в 1 главе, о втором – во 2-й и о 3-м – в 3-й. Первое испытание – сомнение в справедливости Бога, вызванное гонениями на церковь, 1 глава. Второе испытание – ложное учение, касающееся доктрин о последних днях, глава 2. И 3-е испытание – непокорные, бесчинные люди в церкви, глава 3. В качестве обзора данного послания поговорим об этих проблемах более подробно. Итак, начнем с 1-го испытания. Сомнение в справедливости Бога, 1 глава. Еще в 1-м послании Павел неоднократно говорил о врагах церкви. 1 Фессалоникийцам 1.6, 2.14, 3.3. Очевидно, что спустя несколько месяцев эти враги не отступили, а еще более активизировались, и начались жесточайшие преследования верующих. 2 Фессалоникийцам 1.4. «Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божьих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами». Церковь столкнулась с жесточайшими преследованиями. Все это вызвало у верующих, у фессалоникийцев, серьезные сомнения и беспокойства. Куда смотрит Бог? Почему Он позволяет, чтобы такая несправедливость происходила на земле? Почему нечестивые торжествуют, а христиане гонимы, презренны и ничтожны в мире? Церковь стала сомневаться в справедливости Бога, в справедливости Его плана, в справедливости Его действий в этом мире. И в 1 главе Павел отвечает на эти сомнения. Ну, давайте посмотрим на стихи с 5 по 10. «В доказательство того, что будет праведный суд Божий», Павел говорит, «ваши гонения – это улики, это доказательство того, что справедливость однажды восторжествует на суде Божьем, чтобы вам удостоиться Царствия Божия, для которого и страдаете. Ибо праведно перед Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его, в пламенеющем огне, совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день Оный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству». Павел говорит, не беспокойтесь, не сомневайтесь в справедливости Бога. Однажды справедливость окончательно восторжествует. Когда? В судный день, когда Христос явится в окружении ангелов и своих спасенных. Враги народа Божьего будут наказаны. Первый этап судного дня осуществится в конце 7-летнего периода скорби, при пришествии Господа с церковью для установления 1000-летнего царства. Второй этап – это уничтожение врагов Бога в конце 1000-летнего царства, суд у Великого Белого Престола, где будут навечно осуждены все непокоряющиеся Сыну Божьему. Павел говорит, не сомневайтесь, Бог справедлив. Сейчас еще не время абсолютной справедливости. Наберитесь терпения, и справедливость восторжествует. Сейчас только улики, доказательства для справедливого суда собираются Богом, хранятся, и однажды они станут свидетельствами против нечестивых. Вообще, друзья, сомнения в справедливости Бога – известное искушение. Искушение известно еще по Ветхому Завету. Автор 72-го псалма Асаф тоже как-то усомнился в справедливости Бога. Он видел материальное благополучие нечестивых, их долголетие, успех грешников и стал сомневаться в том, что Бог воздает благостью верным и справедливостью нечестивым. Может быть, и кто-то из вас сегодня пришел с такими сомнениями в своем сердце. Может быть, вы думаете, что Бог несправедлив по отношению к вам? Вот лично к вам несправедлив. Или менее справедлив лично к вам, чем к другим? Почему Он дает другим больше, чем мне? Почему у них больше достаток? Почему у них счастливый брак или вообще есть брак? Почему у кого-то лучшее здоровье, чем у меня? Почему у кого-то более успешное служение, чем у меня? Почему у кого-то более престижная работа, кстати, та, о которой я мечтал или мечтала? Может быть, из-за этого вы сидите в состоянии внутреннего недовольства, ропота, такого внутреннего восстания против Бога? Может, вы хотите жить, развлекаясь, а Бог обременил вас болезнями, проблемами, заботой о семье, материальными трудностями, словно усмирительную рубашку на вас одел. И вы ропщите, и вы недовольны, и вы считаете Бога несправедливым. И вообще не понимаете, как такое может происходить в жизни. Дабы не позволить себе жить в таком бедственном состоянии, помните, проблема не в Боге, а в вашем понимании себя, окружающих и целей Господа. Помните, Бог справедлив, а справедливость Его имеет очень высокую температуру. Так, да? Это огонь, это ад, и это озеро огненное. Вот это справедливость Бога. Вы не в огне, вы не в аду, вы не в озере огненном, значит, Бог к вам очень добр. Насколько добр, вот проверьте, если бы вы находились в таком теле, которое испытывает муки озера огненного, но никогда не сгорает. Если бы вы вечно горели и не сгорали. Или так, как вы живете сейчас. Разница есть или нет? Или вы думаете, что нет, лучше гореть, чем как вы живете? Разница есть. И это очень большая разница. И у этой разницы есть имя. Какое имя? Благодать. Это несправедливость. Справедливость – это огонь. У этой разницы есть имя, благодать и милость Господа нашего Иисуса Христа, который на кресте гнев Божий понес на себе, чтобы вы жили не по справедливости, а по милости Бога и по благодати. И еще есть избранные на земле, которые должны быть призваны и спасены. И благодаря этому даже неверующие еще не в огне. И общая благодать распространяется и на них. Соответственно, обвинять Бога в несправедливом ущемлении ваших желаний, ну, это, знаете, это верх наглости. Это недопустимое, эгоистичное, искаженное понимание реальности. Справедливость – вечное наказание. Все, что хоть немного лучше вечного наказания – это милость. А если у вас еще есть вечное спасение, вы не только сейчас не в озере огненном, вы еще и спасены навечно. Это безграничный дар любви Бога. Но, к сожалению, под давлением гонений, скорбей, болезней, если мы не бодрствуем, под давлением материальных трудностей, нам свойственно забывать благодать и думать, что Бог к нам несправедлив. Вот такое первое испытание, с которым столкнулась Фессалоникийская община. Это сомнение в справедливости Бога. Второе испытание, постигшее фессалоникийских верующих, это ложное учение, глава 2. Гонения против церкви настолько усилились, что некоторым стало казаться, будто день Христов, период скорби, уже наступает, что скорбь уже наступила. Это было трудно согласовать с тем, чему учил Павел. Например, в первом послании Фессалоникийцам, в 4 главе мы видим, мы читаем о восхищении церкви. Мы понимаем, что Павел изложил в Фессалонике эсхатологическую картину очень последовательно. И верующие понимали, что сначала должна церковь восхититься, затем придет период скорби. Но гонения были такие ужасные, что люди начали думать, будто скорбь уже наступила. И вот еще одна важная деталь. Стали доходить слухи, будто теперь Павел и его сотрудники изменили свою

переживаемые фессалоникийцами, были ужасны, но это еще не скорбь. 2 глава, стих 3-4. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею. Так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога». Павел говорит, скорбь еще не наступила. Ну хотя бы вспомните некоторые яркие признаки периода скорби, который я вам уже, кстати, преподавал. 5 стих. «Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это? Вспомните, чему я вас учил». Ну что будет характерно для скорби? И здесь, в 4 стихе, он указывает на две детали. Это великое отступление, которое придет с Антихристом. Антихрист – человек греха. Великая скорбь будет иметь характерные черты. Это время правления Антихриста. Библия сообщает, Даниила 11 глава, Откровение 13 глава, о том, что Антихрист будет одним из самых влиятельных политических деятелей в истории мира. Своим умом, невероятными лидерскими способностями, знанием экономики, религии, умением разрешать трудные вопросы, способностью находить дипломатические компромиссы, Антихрист поразит весь мир. Согласно 7 главе книги пророка Даниила, Антихрист – человек греха или зверь, выйдет из какой-то части восстановленной Римской империи. Перед восхищением церкви Антихрист будет просто одним из лидеров западного мира. Когда же будет взят от среды, удерживающей теперь, тогда Антихрист откроется как уникальный человек, и это открытие будет сопровождаться множеством чудес. 9 стих. «Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными». Антихрист будет удивительный политик, которого будет окружать великие чудеса. В 13 главе книги Откровения говорится об этих чудесах. 13 глава, 13 стих, говоря о лжепророке, Иоанн пишет, творит великие знамения. И он использует те же слова, которые он употребляет в Евангелии от Иоанна, когда говорит о чудесах Христа. Лжепророк, лидер объединенной религиозной системы последнего времени, это вторая личность после Антихриста на земле. Он будет творить великие чудеса, подражая Христу. Что? Превращать воду в вино, воскрешать мертвых, укрощать бури. Я не знаю, это может манипуляции будут, это будет смесь чудес, может быть, каких-то достижений техники, или чудеса вместе с шарлатанством, я не знаю. Конечно, таких чудес, как Христос, лжепророк не сможет творить, но подражать ему, имитировать или что-то действительно совершать, он сможет. Поэтому Павел говорит, если нет такого лидера, и он подробно все им объяснял раньше, который появился бы на мировой политической сцене и был бы окружен чудесами, значит, еще период скорби не наступил. И также в 13 главе книги Откровения мы читаем о том, что этот мировой лидер в середине скорби, он умрет. Люди будут им восхищаться, люди будут его ценить очень высоко, но в середине скорби кто-то его убьет, у него будет смертельная рана. И я думаю, средства массовой информации они покажут, как эта надежда человечества погибла. И спустя какое-то время, я думаю, на глазах изумленных зрителей, журналистов, людей, наблюдателей, он воскреснет и скажет, я победил смерть. И после этого, когда он воскреснет, он обретет огромную популярность, еще большую. И если до начала скорби, давайте так посмотрим, он глава одной из держав западного мира, в первой половине скорби он лидер восстановленной Римской империи, то после воскресения он диктатор мирового уровня, мирового масштаба. Люди восхищаются и поклоняются ему. «И поклонились ему все живущие на земле, которых имена не вписаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». Если нет еще такого лидера, который умер и воскрес, который окружен чудесами, мы еще не живем в период скорби. Если нет лжепророка, 13 глава книги Откровения, стих 12, он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелена. Нет лжепророка, который по виду своей подобен Агнцу, такой кроткий, добрый, любящий, уподобился Христу, но говорит, как дракон, его сущность сатанинская и злая, и безбожная, и который призывает с помощью великих чудес поклоняться Антихристу, если всего этого не происходит. Значит, мы еще не живем.

0: в период скорби. Если в Иерусалимском храме еще не воссел этот человек греха, и его не почитают как Бога, значит, мы еще не живем в период скорби. Я думаю, что чем ближе к восхищению церкви, чем ближе к периоду скорби, будет все больше и больше лжеучителей, которые будут говорить о том, что скорбь наступила, Христос здесь или там, и это будет смущать людей, и это будет их пугать. И если вам кажется это чем-то экзотическим и странным, то уже немало случаев в 80-е годы 20 века, в 90-е и в начале 21 века, когда кто-то делал подобные заявления, и целые церкви распродавали имущество и бежали в горы, так неверно интерпретируя слова Христа. В конце семилетия скорби антихрист и лжепророк будут повержены при втором пришествии Христа. Итак, период скорби еще не наступил, но обольщения будут появляться. Представьте, что будет с вашей верой, если завтра средства массовой информации во всех выпусках новостей объявят, что археологи нашли самый древний манускрипт Евангелия от Марка, где есть еще пару глав, в которых Иисус повелевает в последнее время представителям всех религий объединиться. А затем видные религиозные деятели, может быть, из числа тех, которых вы уважали, скажут, это правильно, это подлинный текст, это все правильно, это действительно утерянное учение, которое нам нужно сейчас восстановить и применить в церкви. Я думаю, что если посмотреть на все человечество, подобные заявления увеличат число сторонников экуменического движения. Если ложное учение выдается как мнение уважаемых проповедников Писания, не спешите колебаться умом и смущаться. Почему? Ну, во-первых, это может быть просто неправда. Как в случае с Павлом и фессалоникийцами, когда люди выдавали свои слова и свои письма за слова и письма Павла. Во-вторых, это может быть правдой, и известный служитель просто отступил от истины. Ну, например, как многоуважаемый евангелист Билли Грэм, который в конце своей жизни сделал несколько заявлений о том, что люди могут спасаться, никогда не слышав о Христе. В послании к Галатам апостол Павел писал: «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали, да будет анафема» Галатам 1.8. Авторитет слова выше авторитета любых научных открытий, изысканий археологов, выше мнений любых служителей. Об этом следует помнить. Поэтому нам необходимо отвергать любых людей, любые точки зрения, которые противоречат Писанию. Вот такое испытание постигло фессалоникийцев. Они думали, что Павел ошибся, изменил свои богословские взгляды, и теперь скорбь наступила. Третье испытание, постигшее фессалоникийскую церковь – непокорные люди, глава 3. В начале 3 главы Павел просит молиться об успешном распространении евангельской проповеди, несмотря на противодействие лукавых и беспорядочных людей. 3 глава, стих 1-2. «Итак, молитесь за нас, братья, чтобы слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных людей, от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера». Беспорядочные – это неуместные, странные, испорченные люди. Лукавые – это злые, активно вредоносные. Но кого же Павел имеет в виду? Некоторые толкователи считают, что он говорит только о неверующих противников благовестия. Однако слова «ибо не во всех вера» указывают на людей, находящихся в видимой церкви, потому что по отношению к тем, кто даже не претендует на звание верующих в Иисуса Христа, их применение вообще не имеет смысла. Павел благовествовал, но были люди, я думаю, и вне, и внутри церкви, которые мешали его служению. И он говорит, молитесь, чтобы от них избавиться. Как можно избавиться от таких людей? Два варианта. Первый вариант – они покаятся и станут сторонниками, как сам Павел стал сторонником христиан и стал апостолом. Но второй вариант – они куда-то денутся, уйдут, исчезнут, перестанут противодействовать. И что интересно, сказав о трудностях своего служения, связанного с проблемными людьми, Павел переходит к вопросам, касающимся фессалоникийской общины. И там также была проблема с трудными людьми. 3 глава, стих 6. «Завещаем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас». В первом послании Павел призывал вразумлять бесчинных. Прошло несколько месяцев. Их вразумляли, как вы думаете? Да. Они покаялись? Нет. Они проигнорировали слова апостола Павла. Какое решение? Удаляйтесь от них и применяйте к ним церковную дисциплину. 11 стих. «Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Вы же, братья, не унывайте, делая добро. Если же кто не послушает слова нашего во всем послании, того имейте на замечании и не сообщайте с ним, чтобы устыдить его. Но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата». Бесчинные, вы помните, это люди, которые не желали трудиться. В широком смысле это беспорядочные люди, которые не желают идти в одном ряду, в одном строю, в ногу со всеми, со всей церковью. Не хотят развиваться, не хотят двигаться по пути духовного преобразования. Получается, что вот такие проблемные люди, они всегда мешают делу Божьему. Они мешают благовестию Павла, они мешают единству фессалоникийской общины. У Павла более злобные враги, у фессалоникийцев менее агрессивные, но подход к ним имеет общие черты. От первых необходимо избавиться, а от вторых удаляться. Вывод. Удаление из христианского общения – это единственный вариант решения проблемы своевольных людей, упрямо не желающих покоряться истинам Слова Божьего. Когда вы видите даже в церкви таких людей, которые не принимают пасторство, которые своевольные, которые неуправляемые, молитесь о том, чтобы от них избавиться. Пресвитеры молятся о том, чтобы от них избавиться. Как избавиться? Вариант А – чтобы они покаялись. Вариант Б, чтобы к ним была применена церковная дисциплина, если они не покаются, их удалили из церковного собрания. Молитесь о том, чтобы они либо ушли, либо изменились. Помните, одной молитвы недостаточно. Необходимо строго вразумлять, обличать, применять церковную дисциплину. Матфея 18, 15, 17. Нельзя позволять таким людям оставаться в церкви. Бунтующие, находящиеся в неизмененном состоянии. Если им позволить находиться в общине, они испортят всю работу. Павел со своими сотрудниками столько сил вложил в эту церковь. Вот если этих бесчинных не удалить, они всю его работу испортят. Все перечеркнут. Дух Святой призывал их к спасению. Павел проповедовал, Павел учил, исправлял ошибки. А вот эта группа непокорных, она все испортит. Поэтому к ним нужно применять церковную дисциплину. 1 Коринфянам 5:6. «Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Даже небольшая группа упорствующих в грехе, оставленная без церковного взыскания, может разрушить здоровую, благословенную и многочисленную общину». Итак, мы сделали обзор второго послания к фессалоникийцам, познакомились с испытаниями, которые постигли эту общину. Давайте будем строить свою жизнь так, чтобы и в гонениях, и в поношении за истину, и в скорбях никогда, никогда не сомневаться в справедливости Бога. Давайте строить свою жизнь так, чтобы отвергать любое учение, которое не соответствует Писанию. Давайте строить свою жизнь так, чтобы удаляться от упорствующих в своей непокорности. Аминь.
1: Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!

0: Передачи этого часа мы начинаем с программы «Открывая Писание». В этой ежедневной программе Александр Осадчий на основе Библии рассказывает о разных затрагиваемых в ней темах и вопросах. После этой программы слушайте передачи «Уроки доброй вести» для детей и в конце часа «Церковь и реформация».
1: Мир Божий вам, дорогие радиослушатели! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме,
1: извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так:
3: «Испытывайте самих себя». В нашей жизни все терпит какие-то испытания. Что терпит испытания? Наша работа. Мы проходим какие-то испытания, сдаем какие-то экзамены, а экзамен-то есть испытание, чтобы подтвердить свою квалификацию, чтобы как-то квалификацию улучшить и так далее. Что еще? Где еще мы видим испытания? Конечно, испытания касаются спорта. Испытания проходят, чтобы выявить, кто лучший. Испытания также проходит техника, например, для полета в космос. Ее испытывают, чтобы понять, какие параметры будут лучше для этой техники, что она правильно летела, правильно взлетала. Все требует какого-то испытания. Наша вера не является исключением. Она тоже требует испытания. Уж сколько испытаний выпадает на долю верующих людей. Людей, которые не принадлежат этому миру, которые не принадлежат князю этого мира. Они подвергаются испытаниям прежде всего. Второе письмо Коринфянам, 13 глава, стих 5. Испытывайте самих себя. Верили ли вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? А нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем мы должны быть. Мы видим это место в Библии. 2 Коринфянам, 13 глава, с 5 по 6 стих. Испытывайте самих себя. И себя исследуйте. Сейчас мы ответим вопрос, зачем это делать? Здесь же в этом стихе отвечается зачем? Чтобы понять, что Иисус Христос живет в нас. Есть еще одно место, которое также подтверждает эту мысль. Это первое письмо Петра, 1 глава, стих 7. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытаемого золота, к похвале и чести в славе в явлении Иисуса Христа». Испытанная вера. Но эта вера подвергается испытаниям внешним, а также внутренним. О внешних испытаниях известно более широко. А что касается испытаний наших внутренних? Как сами себя? Не кто-то нас будет испытывать, не что-то, какие-то обстоятельства, а мы сами себя, как христиане, каким образом мы можем испытывать? Кто мы на самом деле? Являемся ли мы действительно Божьими детьми? Находимся ли мы в Божьей благодати? Не угасили ли мы духа в себе своими делами? И так далее. Как мы можем проверять себя? Есть несколько пунктов этой проверки. Начнем с Ефесянам, 2 глава, стих 10. Там сказано: «Ибо мы его творение, созданного во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Во-первых, наши дела. Наши дела свидетельствуют о нашей вере. Потому что мы знаем, как написано в письме Иакова, «Вера без дел мертва». Дела подтверждают нашу веру. Определяющий фактор – как мы можем себя испытать? Посмотреть на свои дела. Да, конечно же, верующий человек не может постоянно делать только то, что угодно Богу. Все-таки мы находимся в грешной плоти, не надо забывать об этом. Но есть одно большое «но». Что несмотря на то, что мы находимся в этой плоти, грех больше не имеет власти в нашей жизни. Грех больше не занимает ни первое место, потому что это место занял Иисус Христос, которому мы верим. Потому что вместо власти греха нам Бог дал Святого Духа, назвав наши тела храмом. А где грех? Он хоть и не царствует, однако он все равно влияет на нас. Он влияет через нашу плоть, заставляя ее делать какие-то неугодные пред Богом дела. Вот дела, это первый пункт. Как мы можем проверить себя? Посмотрите, какие дела вы делаете. Если эти дела угодны Господу в соответствии с Его словом, тогда это отлично. Но если дела, которые вы делаете, не согласуются с Библией, тогда это повод задуматься. А действительно ли мы те, кем мы себя считаем? Действительно ли мы подлинно являемся христианами? Итак, наши дела. Что еще мы можем испытать в себе? Наши помыслы или наши мысли? Наши мысли. Вот если о делах человека кто-то может сказать другой, то что касается мыслей человека, об этом не скажет никто. Это знает только сам человек. Если человек является христианином, если он считает себя таковым, он действительно должен проверить, а какие у него мысли. Ведь мысли – это вообще, сразу скажу, отдельная тема. Это тоже большая тема. Мы только сейчас говорим о их проверке. Проверять мысли свои. Потому что мысли, после мысли наступает дело. Если мы вовремя злую мысль от себя не удалим, тогда мы совершим зло. Мы совершим грех. Потому что начало дела – это наша мысль. 2 Коринфянам 10 глава 4 по 5 стих. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы. И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу. Здесь описан метод, как мы можем контролировать свои мысли, а мы не то что можем их контролировать, мы это делать обязаны. Потому что тот грех, который в нас все-таки присутствует, хотя не имеет больше власти, наша плоть, дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить, все это действует на то, чтобы мы имели в своей голове мысли, неугодные Богу, мысли какие-то мерзкие, а весь мир лежит во зле. Таких мыслей может быть огромное количество, самые разнообразные темы. Но нет. Если мы видим, что к нам подкрадываются такие мысли, мы должны вовремя пресечь их. Мы знаем, что это не от Бога, поэтому мы можем сказать: именем Иисуса Христа отойди от меня. Конечно, это очень сильно поможет. Наши мысли. Если мы с ними, с плохими мыслями, боремся, это показывает то, что мы действительно следуем за Господом. То, что мы действительно понимаем важность этого вопроса. Что и наши мысли должны принадлежать Ему. Итак, наши мысли. Испытайте, какие у вас мысли. Богоугодные или мысли, которые можно сказать и назвать мерзкими. Итак, самопроверка включает в себя проверить наши дела, наши мысли. Еще хочется затронуть такой пункт, как наша хвала. То есть, чем мы хвалимся? Чем может хвалиться человек? Да чем угодно. иметь гордость за кого-то, за что-то, за свою страну, за футбольную команду, за какого-то человека, да много за что. Но Библия ясно говорит нам, что наша хвала, самое главное, наша гордость должна быть за Господа. 2 Коринфянам 12 глава, 1 стих. «Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним». Даже апостол Павел не хотел хвалиться. О чем нам-то хвалиться? 1 Коринфянам 1 глава, 27 стиха до конца. Чем мы должны хвалиться? Кем самое главное? «Но Бог избрал немудро мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мир избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы во Христе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся хвались Господом». Чем мы хвалимся? Действительно, понимаете, вот эта тема, чем мы хвалимся, касается самопроверки нашей, что мы можем сами себя проверить. Чем мы гордимся? Своей ли страной, какими-то политическими лидерами? Нет. Мы должны гордиться прежде всего Господом. Вот Он на первом месте. Почему? 27 стих. Что мы прочитали. «Но Бог избрал немудрое мира». Насколько человек, осознавающий свой путь спасения, то, что сделал для него Бог, должен не только быть ему благодарен, но и должен хвалиться только Господом, говоря «Слава Господу!» «Спасибо Господу!» То есть это делать перед другими людьми. Кто что мы получили, чего-то добились, кто дал нам это? Хвалитесь Господом, не говорите о своих достижениях или о достижениях других. Говорите о Господе, который нашу немощную жизнь и нас, мертвецов из могилы, согласно Ефесянам 2 глава, поднял, воскресил, оживотворил во Христе. Мы спасены благодатью, поэтому должны хвалиться Господом. Это еще один пункт для нашей самопроверки, чем или кем мы хвалимся. И мы успеваем в нашей передаче сегодня затронуть еще один пункт. А таких пунктов, конечно, вы можете еще много в Библии найти сами. Мы в рамках передачи рассматриваем некоторые. Псалом 36, стихи с 5 по 6. «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень». «Предай Господу путь твой и уповай на Него». Наше упование. Дорогие друзья, человек, опять же, как он и хвалится, чем, кем угодно, уповает то же самое. Он уповать может на что и на кого угодно. На что он может уповать? Прежде всего, на свои деньги. Много людей уповает на свои деньги. Много людей уповает на других людей. И много на что еще. Но если мы являемся верующими, искупленными людьми, наше упование не может быть ни на кого другого. Наша надежда только в Господе. Он совершит, написано. В этом отличие человека, который знает Бога и верен Ему, и который от Бога далек. Упование. Дела, контроль мыслей, похвала. С одной стороны, это пункты самоконтроля. С другой стороны, это показатель того, что мы являемся действительно теми, кем мы себя называем христианами. Потому что если мы по этим пунктам, мы видим, что наша жизнь не соответствует Писанию, тогда повод задуматься. Повод задуматься о том, кто мы. Не нужно жить ни в каком самообмане. Бог дает всем шанс прийти к Нему с искренним покаянием. Если человек ошибся в какой-то момент, или какая-то сфера самопроверки не соответствует, это не значит, что он сразу неверующий. Нет, далеко не так. Это значит, что он должен привести свою жизнь в порядок, чтобы по всем пунктам проверки, самопроверки, он был тем, кем он должен быть. А у нас на сегодня все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.
4: Говорит радио «На пути».
0: В эфире радио «На пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем вас послушать программу «Уроки доброй вести». После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте передачу «Церковь и реформация».
5: Ученики очень опечалились, когда Иисус умер. Он ведь был их лучшим другом. Они ожидали, что Он освободит их от гнета римлян. Но теперь Он мертв. Как может Он быть их спасителем, если Он умер? Они этого не понимали. Друзья Иисуса сняли Его с креста и положили в гроб, в пещеру. Эта пещера была выдолблена в скале. Ко входу в пещеру привалили большой камень и разошлись по домам. Однако враги Иисуса Христа не успокоились. Они сказали: «Нужно поставить

Им не очень нравилось стоять у гроба в ту темную и длинную ночь. С нетерпением они ожидали рассвета. Но вдруг их ослепил небывалой силы свет. Он был с неба. Это не была молния. Воины увидели ангела, который спускался с неба. Он встал перед большим камнем, который закрывал гроб, отодвинул его и сел на нем. Воины испугались и упали на землю. Они не могли больше смотреть. Потом они потихонечку поднялись и бросились на утек. Сад был погружен в тишину. Солнце медленно поднималось из-за горизонта. К пещере приближалось несколько женщин, которые любили Иисуса Христа и следовали за Ним. Они принесли ароматы, чтобы помазать тело Иисуса. Когда они увидели, что камень отвален, то очень удивились. Кто же мог отвалить этот громадный камень? Что случилось? Спрашивали они друг друга. Женщины подошли ближе и заглянули в гроб. Там они увидели ангела. Женщины очень испугались, но ангел успокоил их. «Не бойтесь, я знаю, что вы ищете Иисуса. Его нет здесь, Он воскрес. Войдите и посмотрите место, где Он лежал». Женщины вошли в гроб и увидели, что он пуст. Они вышли и побежали в город, чтобы сообщить ученикам радостную весть. Иисус Христос воскрес! Петр и Иоанн, услышав их рассказ, быстро побежали ко гробу. Ангела там уже не было, но они увидели, что гроб действительно пуст. Значит, Иисус воскрес! Он жив! Он истинный Спаситель. Да, Иисус Христос умер, но на третий день Он воскрес, чтобы жить вечно. Бог воскресил Его. Ангел отодвинул камень, чтобы все видели, что гроб пуст. Христос воскрес из мертвых и этим доказал, что Он Сын Божий.

0: и сказал им притчу: «Посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божье». Книга Евангелия от Луки.
1: Один мальчик сильно заболел. Он не мог больше двигаться, его руки и ноги немели. Говорил он с большим трудом. К тому же он почти ослеп. Однажды, когда он лежал в постели, к нему пришел пастор и сказал: «Господь исцелит тебя к празднику воскресенья, когда на каштанах появятся первые листочки. Божья сила воскресенья оживит и твои онемевшие руки и ноги». Он помолился вместе с мальчиком и ушел своей дорогой. Пришла зима, но бедный мальчик не мог радоваться Рождеству, потому что он с большим нетерпением ожидал весны. В его ушках все снова и снова звучали слова: «Господь исцелит тебя к празднику воскресенья, когда на каштанах появятся первые листочки». У этого мальчика была маленькая подружка, которая вместе с ним ожидала чудо Божье. Когда же наступили первые весенние дни, она каждый день усаживала больного на скамью перед входом в дом, и там они оба ждали пасхального чуда. Но зима не хотела так быстро уходить. По ночам еще было холодно и морозно, но все чаще холодный северный ветер сменялся оттепелью. Уже и верба пушистыми комочками засеребрилась, но большие деревья с толстыми стволами все еще стояли как мертвые. Однако так казалось только снаружи. Все в природе пробуждалось к жизни. Каждый день девочка с надеждой смотрела вверх, к веткам каштана, но на них не было видно ни одного листочка. «Все же я верю, что чудо воскресения придет», — сказал маленький мальчик. «И даже если нам придется еще долго ждать, я все-таки уверен, что Бог исполнит обещание». Однажды утром девочка опять посмотрела вверх, к небу. Прозрачный легкий ветерок доносил до них щебетание первых возвратившихся с теплого юга птиц. Перелет птиц тоже одно из таинственных чудес Божьих, которым мы можем восторгаться два раза в год – весной и осенью. Вдруг девочка закричала: «Чудо! Чудо! Первые листочки уже появились!» Мальчик медленно открыл глаза и вновь увидел чудесную природу. Создатель сотворил чудо, к мальчику вернулось зрение, а вскоре выздоровели и остальные его члены. Некогда и наш Господь Иисус Христос был мертвым и 3 дня лежал холодный и неподвижный во гробе, но сила Божья снова воскресила его к жизни. Поэтому и все люди однажды воскреснут. Но спасены будут только те, которые верили в Иисуса Христа и доверяли Ему. Такие войдут в Царство Божие. Дети, а вы верите в чудо воскресения? Он воскрес, Иисус униженный. Он воскрес, победитель ада. Вопреки противлению книжников, жив Спаситель. Какая радость! Он явился в то утро весеннее тем, кто в жизни его любили, но, не веруя в воскресение, о кончине его грустили. Он явился, чтоб их обрадовать, чтоб сердцам их дать мира сладость. Им приятно была, как радуга, о воскресшем Мессии радость. Трепетали злодеи лютые, ожидая за зло расплаты. Если б знали они, как любит их Иисус на кресте распятый. Если б знали они, как полон Он благодати и все прощения. Но как жаль, что Его не поняли, и отвергли свое спасение. Отряхнувшись от мира грешного, прибегая к любви Господней, не отвергни, друг, ты воскресшего Иисуса Христа сегодня».

0: Приглашаем вас, дорогие друзья, послушать передачу «Церковь и реформация».
1: Церковь и реформация. Соли Део Глория. Одному Богу слава.

Здравствуйте! Вы слушаете передачу «Церковь и реформация». И с вами ее ведущий, пастор Максим Фокин. Сегодня, размышляя о значении страданий для народа Божьего, мы обратимся к трудам Уильяма Смута. «Все ваше, Павел ли, Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее». Первое послание к Коринфянам, глава 3, стихи с 21 по 22. Перед нами милостивое и успокаивающее заверение небесной полноты в подготовке и желании опыта благодати. Подготовка к работе евангельской благодати – тема, связанная со властью и полнотой великих и драгоценных обетований, которые делают для нас тщетной, нереальной и неудовлетворительной природу всех существующих вещей. Эта подготовка причиняет внутренние конфликты, мучения и боль, отрывает нас от земных чувств, взрывает навсегда земные перспективы, вставшие перед нами еще в детстве, которым предстоит погибнуть вместе со временем. Она совершается исключительно действием Святого Духа и впервые являет чаду Божию опыт благодати. Желание этого опыта также необходимо дается Богом, ибо во всей нашей необработанной грешной природе и всех проявлениях земной жизни нет абсолютно ничего, что может удовлетворить духовный ум. Но истина этого свидетельства есть уверенность в обетованиях, которые мы имеем в виду. Помимо прямого смысла текста, о котором идет речь, есть полнота, красота и сладость в утешении и поощрении детей благодати. Все ваше. Хотя апостол говорит о дарах служения, он не ограничивается этим приложением и продолжает: «Жизнь или смерть, или настоящее, или будущее – все ваше». Может ли язык более полно передать богатство наследия святых? Тем не менее, и во всей его полноте, охватывающей все наши возможности и нужды, мы не можем взяться за познание этого, если наш Господь не благоволит открыть свидетельство, являя свою драгоценную власть в нашем личном опыте, развивая в нас утешительную уверенность, которая достигается при подготовке работы благодати благодаря глубокому чувству нашего природного невежества и беспомощности. Все ваше, жизнь и смерть, будущий мир, во всех мелочах и во всем величии, в настоящем или будущем, в жизни и смерти, так что весь путь искушений, детский страх и отчаяние, опыт разочарования и уныния, переполняющий сомнением и страхом, когда ваша жизнь представляется потерпевшей крушение во всяком добром намерении, вы можете с драгоценной уверенностью думать о том, что все ваше. Да, во мраке и в радости, в сомнениях и уверенности, в жизни и смерти, в каждом вашем состоянии вы хранимы перед оком Бога. И с этим хорошо и претерпеть жизнь, и пойти на смерть. Тот, кто создал все для себя, для своей великой славы и для блага своего избранного народа, безусловно, проведет своих людей через тьму сомнений, через разочарование и уныние, через невзгоды, боль, конфликты, сегодня и в будущем, и все это будет отныне и навеки содействовать им ко благу и являть чудеса его искупительной любви. Вот блаженная, драгоценная и небесная уверенность, достигаемая силой Духа, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Все ваше, вы же Христовы, а Христос Божий. Что же скажем на это? Если Бог за нас, то кто против нас? Хотя смерть и болезни производят страшное опустошение в окружающем нас мире, за проходящие годы Бог закаляет свой народ среди страданий своей чудесной благодатью. Слава благодати, сохранившей нас на земле, что мы имеем возможность еще раз поприветствовать наших друзей и братьев, так глубоко осознавая наше собственное полное недостоинство, но с неизменной надеждой на великую милость Бога, мы смотрим в будущее, в горячей надежде на Его неизменное благоволение, Его многообразные благословения в драгоценном имени Иисуса,
ибо Он спаситель бедных грешников, надежда совершенно беспомощным, друг одиноким и бедным. Среди окружающего нас мрака мы еще можем смотреть на солнце, освещающее наш путь. Нам не нужно никакого другого убежища, и мы не можем просить большего, чем полноты в нем. Он – наше руководство, наше все во всем. И если у нас есть Он, у нас есть все. И это полнота, которая не оставляет ни в чем нужды. С этой небесной уверенностью мы смотрим в будущее. Цели Его мудро сокрыты от наших глаз, но в том, кто есть наша жизнь, есть также наша надежда и вера, и мы можем смотреть в будущее с Его заботами и недоумением, изобилующим нечестием, бедами и горем, зная, что Бог Израиля правит всем и контролирует все. Мы не должны бояться тайн, которые сокрыты в утробе природы. Там нет ничего, кроме того, что Бог определил ко благу Его избранной семьи, ибо Его сила явлена в откровении тайны, сокрытой от начала мира, но ныне открытой через Писание и пророков и повелением вечного Бога доводится до всех народов через послушание веры. Бог всегда взирает на нас, ибо Он – наше руководство и свет, и через бури и опасности Он приведет нас в тихую гавань. Возможно, мы попадем в самый разгар тяжелых времен, и как Его люди пройдем через огонь, но Он будет хранить нас ради чести и славы Его великого имени и как свидетели Его вечной истины. В этой благословенной святой и небесной правде мы приветствуем наших братьев с надеждой, что Бог Израиля сохранит наше семя и остаток, чтобы возвеличить и прославить свое великое имя, и чтобы мы могли продолжить воспевать славу и хвалу Богу, пребывая в Его любви и ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа к жизни вечной. Апостол Павел свидетельствует: «Но для того я помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной». Первое послание к Тимофею, глава 1, стих 16. А во втором послании к Коринфянам, в 11 главе, он говорит: «Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, однажды камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквах. Мы имеем свидетельство, удостоверяемое миру в служении и дивном откровении, каким образом Бог имеет дело с людьми, которых Он подготавливает к своей работе, на примере положения служителей, прошедших как бы через огонь. Апостол Павел представлен здесь как образец терпения, страданий, через которое в нем развилась сила веры, и пример для всей призванной паствы, как проходить через подобное ради чести и славы Божией. Вся его апостольская жизнь перед этим изобиловала свидетельствами истинности его утверждений, и он сохранил тот же характер на своем пути до конца. Какие перспективы? Какое будущее открывается перед этим верным мужем? Он не надеялся на земную славу и честь, и не ожидал их, не ожидал никакой земной награды. Узы и скорби сопровождают меня среди распри и бесчинств, в темницах, в трудах, в бдениях, в постах, в чести и бесчестии, в бедствиях и похвалах, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в пустыне, на море, между лжебратьями. Какая школа скорби? Павел был увенчан изменой тех, для кого труд его жизни оказался тщетен, ибо подвергался опасности среди лжебратьев. И все же среди печи этих страшных испытаний
В этом жестоком опыте в нем должны были развиться черты жизни по Евангелию и его жизненной силы, необходимые для его дела, и ответственность за дело его учителя. «Теперь, — говорит он, — я иду в духе в Иерусалим, не знаю, что случится со мной там». Какое проявление силы Духа? Это сила, которая сопутствует служителям Евангелия в их работе, когда они идут одной дорогой, не уклоняясь ни направо, ни налево. Узы и скорби – вот двойное откровение искушений и испытаний. Ярмо тяжелого горя, возложенное на этого верного человека Божия, чтобы умерить все труды его и подготовить его к еще большим делам, к которым Бог призвал его. Это необходимая школа, которую он должен был пройти, и с помощью этой божественной подготовки, этого драгоценного и благословенного опыта, он должен был быть готов говорить со всеми. Он был в узах, как злодей, и это явно говорит о незнании миром сим того божественного свидетельства, которое он нес. И также через свои страдания он был отлучен от земли и прочно прикован к вечным вещам. Мы не все призваны нести буквальные узы, но мы воистину несем скорби, которые призваны разорвать узы земные, что держат нас среди временных вещей и их суеты. Все самые большие подвиги и страдания, через которые мы проходим, как нам сказано, всего лишь кратковременны и легки. Это печь, которая сжигает наш земной шлак и очищает нашу веру в похвалу и честь ее автора. Эта подготовка должна быть и опытом тех, кто призван к служению Божию. Подготовка к великому труду служения через узы и скорби должна найти свое выражение прежде всего в жизни тех, кто таким образом подготавливается испытать преимущество благословенного труда Евангелия. Все они, служители слова и члены церкви, закалены в том горниле страдания, где истребляются шлаки и отрава, и чистота веры сияет во славу и честь Божию, перед которой навсегда меркнет сияние земных устремлений, и острое, горькое разочарование отмечает недостаточность наших лучших земных планов, где крушение и гибель навечно ждет все земное, ибо неизменен и безграничен лишь один источник всей настоящей радости. Как наступает утро после ночи, и солнце светит, выходя из облаков, как мир приходит после бури и после трудов отдых, так благословенная уверенность побеждает врожденное неверие, и искушенное, пострадавшее дитя Божие отдыхает под мягкими крылами мира Божия, который превыше всякого ума и соблюдет сердца и помышления наши во Христе Иисусе. И через этот дивный опыт слова утешения да проповедуются подготовленными служителями Божьими, так, чтобы и они, и вся церковь собрались под сенью вечных крыльев и узрели явление тайн дивного дела Божия в руководстве своим избранным народом и поддержании его. Тот, кто погружен в высшую тайну, вечно пребудет под сенью Всемогущего». Вы слушали передачу «Церковь и реформация». С вами был пастор Евангелической реформатской церкви города Санкт-Петербурга Максим Фокин. Пишите нам по адресу: город Санкт-Петербург, индекс 194-214, абонентский ящик 39, с пометкой для передачи «Церковь и реформация». Храни вас Господь!

0: В Сиэтле сейчас 17 часов.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа предлагаем вам послушать радио.